0: как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам гай, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
1: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Баблев.
2: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. А другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили в период ажиотажа, ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
1: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
4: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили, о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
3: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
5: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государства как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильное государство в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильное государство не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
6: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
5: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год, пенсии не платили. Граждане не имеют права на пенсии? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, почти не было. Вот о чем идет речь. речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшней наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее там дешевое жилье гражданам. Ну, вот трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
3: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
7: Для государства этот закон, по сути, уже четкие и понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
3: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
8: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
9: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
10: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
3: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
11: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние три года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов, примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит. Три четверти рынка приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 31 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дают Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи, продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия 203 тысячи долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от 80 долларов, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
13: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 13 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент 800 миллионов долларов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от 80 долларов, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать 100 долларов. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником 80 долларов GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA-проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
14: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник 100 долларов за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит 100 баксов. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA-проекты станут стоить дороже.
13: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около 1 миллиона долларов в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официальная сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится, но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров, озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
15: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
13: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию. Совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
16: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологии суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из шестерых человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это трое детей и больше. Лучше больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
17: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном уложении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории, мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
16: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб, говорит профессор департамента социокультурного развития общеакадемического факультета президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
18: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет общества знания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
16: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет общества знания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес ФМ.
3: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
19: Функция относительно уникальная по той причине, что у большинства автопроизводителей я на память даже не назову автомобиль, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
20: Стало быть, маркетинговый ход? Не более.
19: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно.
3: Евгений Ладушкин, компания LEM Solution. Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в этом году. Точно цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5–3 миллионов рублей и выше.
11: Продолжительность жизни.
21: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
11: Журналист Алена Копылова.
21: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, детство кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем, оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных интервалов. Поэтому ожидание, стресс, азарт и эмоциональная вовлеченность могут заметно менять субъективное течение времени. В итоге с возрастом время ускоряется не потому, что мозг стареет. Оно ускоряется потому, что меньше событий записываются как новые и значимые. Чтобы это изменить, нужно регулярно привносить в жизнь нечто новое. Путешествовать, пробовать неизвестные блюда, осваивать навыки и не цепляться за привычное.
11: Продолжительность жизни на Business FM. Вы слушаете радиоканал Business FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81-049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставит клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
11: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? От 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией. Допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Бофта.
0: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготная ипотека адресует молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на тысячу жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23 и 25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой, председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями. Как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: а зачем мне это? Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
3: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
1: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2% пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РГ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
2: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
1: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
4: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней, зафиксировать ее на весь срок.
1: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке — это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
22: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков — это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
1: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, «Бизнес-ФМ».
3: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм, и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
23: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела, или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопические электрические сигналы. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечные, печёночные – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный, самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
5: Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела, а не общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
23: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
6: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива имеет смысл и может дать результаты.
23: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
11: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес-ФМ. Наизусть. Марк Твен. Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, а там они задавят вас своим опытом. Наизусть. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
23: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
11: Ценные бумаги.
23: Акции немецкого производителя вооружения «Rheinmetall» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году. Общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
11: Отчеты и планы.
23: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик», во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании. Корпораций, держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары, в частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма, с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%, недели ранее росли на 0,15%, еще недели ранее на 0,2%. Но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается, даже несмотря на падение нефти, более-менее стабильным. Китайская валюта за торговую сессию вторника прибавила лишь 3 копейки, закрытие 10 рублей 97 копеек, а доллар США не сильно, но все-таки подрос и вошел в коридор 74,5-75 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Цены

0: что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или 30 июня.
1: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Аномальная жара душит Европу. В некоторых городах уже плюс 44. В Великобритании, редкое для этого региона, красный уровень опасности. В Италии введены предупреждения для 16 городов, но хуже всего во Франции. Чтобы спастись от жары, люди окунаются в каналы, а в Париже идут даже в небезопасные водоемы. Французский премьер Ли Карню сообщает, что по всей стране с четверга уже 40 человек, пытавшихся спастись от экстремальной жары, утонули. В Британии почти 70 тысяч домов без электричества, более чем в половине департаментов красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном нарушено железнодорожное сообщение. По данным Рейтер, жара привела к сокращению производства электроэнергии на французских АЭС, поскольку высокие температуры усложнили доступ к воде для охлаждения реакторов. Из-за жары пришлось закрывать Эйфелеву башню, часы своей работы сократил и Лувр. Об обстановке во французской столице говорит местная жительница, журналист Натали Жерон.
2: В данный момент в Париже стоит температура 41 градус, ночью температура спускается до 33 градусов. Если вы хотите поставить в своем доме кондиционер, вы должны собрать кучу бумажек. Сейчас идет полемика, чтобы упростить обустроение жилищ. Пока все справляются как могут. Кто с вентилятором, кто с холодной водой, кто спит в отелях, потому что спать невозможно, особенно если у вас 6-й этаж с одним окном, там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами. В метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
3: Там купаются, да, в Сене?
2: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал Сан-Мартан. Это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно. Там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
1: Наталья Жерон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели бизнес-ФМ из французской столицы, из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
4: Но во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это в поездах, потому что в поездах жарковато, и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. Единственное, что за пару лет вот впервые 32-35 градусов 3-4-5 дней держится.
1: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Чихуахуа Кончита при жизни своей хозяйки

0: Состоятельной американки Гейл Познер носила титул «Самой избалованной собаки в мире». У хвостатой девушки был личный тренер по фитнесу, телохранители, собственный лимузин с водителем, гардеробы дизайнерских нарядов, десятки париков ручной работы и, конечно, ювелирные украшения. Правда, с бриллиантами Кончита не особо дружила. Например, специально сделанный для нее ошейник, усыпанный драгоценными камнями, даже отказалась померить. После смерти хозяйки собака продолжает вести тот же образ жизни. По завещанию она получила 11,5 миллионов долларов и виллу в Майами. При этом сын Гейл Познер унаследовал лишь миллион и публично возмущался по этому поводу, утверждая, что мать долгие годы была не в своем уме. Но оспорить завещание ему так и не удалось. Зверски богатые на Бизнес FM.
1: Между делом с Кирой Альтман.
2: Между делом выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риат Мамадов, пропуская музыку через себя.
3: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
2: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риата с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риат Мамадов морщит лоб и продолжает.
3: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
4: Да я спрошу, кстати.
3: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, человечество есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть 3, может быть 5, может быть 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да. Ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твою внутреннюю настройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
2: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
1: Между делом на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
5: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. После подземных толчков была объявлена угроза цунами. В столице страны Каракасе ощущались сильные толчки. По данным местных властей, повреждены десятки зданий. Сообщается о погибших и пострадавших, среди которых есть дети. В международном аэропорту Каракаса во время землетрясения возникла паника. Пассажиры и сотрудники были вынуждены покинуть терминал. Специалисты заявляют, что последствия стихийного бедствия могут потребовать реагирования как на национальном, так и на международном уровнях. Предварительный экономический ущерб оценивается в сумму от 2 до 20% ВВП Венесуэлы. Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. После подземных толчков власти также объявили угрозу цунами. Информация о последствиях уточняется. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Владимир Путин на совещании в подмосковном Жуковском. Отечественные самолеты должны не только конкурировать, а успешно конкурировать с иностранными по качеству, надежности, техническим характеристикам, подчеркнул президент. Он отметил, что у новых российских самолетов уровень очень хороший. Западные санкции сдвинули вправо на 2 года программу МС-21, но российские компании справились. Отечественный самолет Суперджет стал даже лучше после полного импортозамещения. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере чуть более 23 миллиардов рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов рублей на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес ФМ» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
4: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
6: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку и заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
4: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
7: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
4: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
8: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и в Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, проволока, лишь бы на них столько людей не нападало.
4: Канистры для топлива меж тем во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
9: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
4: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
2: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
10: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
2: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
11: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государство как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильное государство в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильное государство не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
12: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
11: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год, пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсию? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, его почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшней наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее там дешевое жилье гражданам. Ну, вот трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
13: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
14: Для государства этот закон, по сути, уже четкие и понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
13: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
15: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
16: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
17: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
13: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Однажды летом. Согласно словарю Даля, пикник – это угощение складчиной или загородная пирушка. Трапеза компании на природе – явление древнее. Вероятнее всего, моду на него ввели англичане, которые пировали после удачной охоты. Само слово появилось в обиходе в конце 17 века и произошло от французских «пике», в переводе «накалывать» и «ник».
0: Мелочь, незначительная вещица. Гастрономические предпочтения в каждой стране разные. Англичане едят на пикниках в основном разнообразные сэндвичи. Французы предпочитают сыр, ветчину, хрустящие булочки и вино. В дореволюционной России были приняты пикники со всевозможными пирогами. А современные россияне уже не одно десятилетие на природу выезжают не на пикник, а на шашлыки. Однажды летом на Бизнес FM.
1: В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
18: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние три года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит, три четверти рынка приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 31 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дает Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи и продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия 203 тысячи долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
13: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
19: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемый Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
20: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA-проекты станут стоить дороже.
19: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо 6 GTA, выходит только 3 ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около 1 миллиона долларов в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официально сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится, но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров, озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
3: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
19: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
13: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию, совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
21: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологии суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из 6 человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это 3 детей и больше. Лучше больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
22: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном улошении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории, мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
21: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор департамента социокультурного развития общеакадемического факультета президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
5: вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
21: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес ФМ.
13: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании «LEM Solution» Евгений Ладушкин.
6: Функция относительно уникальная, по той причине, что у большинства автопроизводителей, я на память даже не назову автомобиль, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
7: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
6: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно.
13: Евгений Ладушкин, компания LEM Solution. Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в этом году. Точно цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5–3 миллионов рублей и выше.
23: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
24: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной, сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в 2 счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
23: Дело вкуса на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
18: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставит клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
23: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? От 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией и допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Бофта.
4: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на тысячу жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23,25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейный побой. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой, председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: а зачем мне это? Исторически брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
8: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2% пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РГ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
9: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
8: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
10: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет, может за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
8: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
11: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
8: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес-ФМ.
2: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
12: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопические электрические сигналы. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный, когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечные, печёночные – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
0: Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендации система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
12: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
14: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива. Инициатива имеет смысл и может дать результаты.
12: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
23: Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
15: Ценные бумаги.
12: Акции немецкого производителя вооружения «Райнметаль» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году. Общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
15: Отчеты и планы.
12: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик» во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб, нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
1: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары, в частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма, с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%, недели ранее росли на 0,15%, еще недели ранее на 0,2%. Но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается, даже несмотря на падение нефти, более-менее стабильным. Китайская валюта за торговой сессии вторника прибавила лишь 3 копейки, закрытие 10 рублей 97 копеек, а доллар США не сильно, но все-таки подрос и вошел в коридор 74,5-75 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Цены на нефть в очередной раз упали. 74 доллара за баррель – это на вечер вторника, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь, естественно, трейдеры учитывают сценарий, который предполагает и открытие Ормузского пролива, уже полноценное судоходство, и, конечно, возвращение иранской нефти. Госсекретарь США Марко Рубио в среду сказал, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, и поэтому этот водный коридор останется бесплатным. Ну и также он отметил, что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или

0: 40 человек, пытавшихся спастись от экстремальной жары, утонули. В Британии почти 70 тысяч домов без электричества, более чем в половине департаментов красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном нарушено железнодорожное сообщение. По данным Рейтер, жара привела к сокращению производства электроэнергии на французских АЭС, поскольку высокие температуры усложнили доступ к воде для охлаждения реакторов. Из-за жары пришлось закрывать Эйфелеву башню, часы своей работы сократил и Лувр. Об обстановке во французской столице говорит местная жительница, журналист Натали Жерон.
1: В данный момент в Париже стоит температура 41 градус, ночью температура спускается до 33 градусов. Если вы хотите поставить в своем доме кондиционер, вы должны собрать кучу бумажек. Сейчас идет полемика, чтобы упростить обустроение жилищ, пока все справляются как могут, кто с вентилятором, кто с холодной водой, кто спит в отелях, потому что спать невозможно, особенно если у вас шестой этаж с одним окном, там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами, и в метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
2: Там купаются, да, в сене?
1: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал Сан-Мартан. Это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно. Там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
0: Наталья Жерон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели бизнес-ФМ из французской столицы, из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Но во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это в поездах, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. Единственное, что за пару лет вот впервые 32-35 градусов 3-4-5 дней держится.
0: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Чихуахуа Кончита при жизни своей хозяйки, состоятельной американки Гейл Познер, носила титул «самой избалованной собаки в мире». У хвостатой девушки был личный тренер по фитнесу, телохранители, собственный лимузин с водителем, гардеробы дизайнерских нарядов, десятки париков ручной работы и, конечно, ювелирные украшения. Правда, с бриллиантами Кончита не особо дружила. Например, специально сделанный для нее ошейник, усыпанный драгоценными камнями, даже отказалась померить. После смерти хозяйки собака продолжает вести тот же образ жизни. По завещанию она получила 11,5 миллионов долларов и виллу в Майами. При этом сын Гейл Познер унаследовал лишь миллион.

0: и публично возмущался по этому поводу, утверждая, что мать долгие годы была не в своем уме. Но оспорить завещание ему так и не удалось. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гоминским.
1: Текущий Кубок мира ФИФА отметился несколькими нововведениями. Это первый турнир, который проходит на территории сразу трех стран, и на нем же количество участников было расширено с 32 до 48. Это привело к добавлению стадии 1/16 финала. Раньше после группового этапа оставалось только 16 команд. Больше футбола в такой эмоциональной обстановке, конечно, хорошо, но вот его качество не всегда радует. Также были введены несколько новых правил, призванных сделать игру более динамичной и справедливой. Самое важное из них – это расширение использования системы видеоповторов или VAR. Добавили ситуации, которые судьи могут пересматривать с помощью этой технологии, включая пересмотр второй желтой карточки в матче. Раньше использовать VAR можно было только при прямом удалении красной карточки. Красное теперь предусмотрено, если прикрыть рот при разговоре с соперником в конфликтной ситуации. Парагваец Мигель Альмирон уже испытал на себе это правило и был удален в перерыве матча против сборной Турции. Введен лимит в 5 секунд на исполнение угловых и ударов от ворот. В случае нарушения мяч переходит к другой команде. Удар от ворот превращается в угловой. Также игрок, покидающий поле при замене, должен в течение 10 секунд добраться до бровки. Если не успел, то его команда на одну минуту в меньшинстве. После скандального финала чемпионата Африки команда, которая покидает поле в знак протеста, дисквалифицируется моментально. Как у Сенегала, вернуться на поле через полчаса больше не получится. Мне нравятся эти нововведения. Даже увеличение количества команд уже дало нам возможность открыть новых интересных игроков.
0: Спорт и деньги на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. После подземных толчков была объявлена угроза цунами. В столице страны Каракасе ощущались сильные толчки. По данным местных властей, повреждены десятки зданий. Сообщается о погибших и пострадавших, среди которых есть дети. В международном аэропорту Каракаса во время землетрясения возникла паника. Пассажиры и сотрудники были вынуждены покинуть терминал. Специалисты заявляют, что последствия стихийного бедствия могут потребовать реагирования как на национальном, так и на международном уровнях. Предварительный экономический ущерб оценивается в сумму от 2 до 20% ВВП Венесуэлы. Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. После подземных толчков власти также объявили угрозу цунами. Информация о последствиях уточняется. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Владимир Путин на совещании в подмосковном Жуковском. Отечественные самолеты должны не только конкурировать, а успешно конкурировать с иностранными по качеству, надежности и техническим характеристикам, подчеркнул президент. Он отметил, что у новых российских самолетов уровень очень хороший. Западные санкции сдвинули вправо на 2 года программу МС-21, но российские компании справились. Отечественный самолет «Суперджет» стал даже лучше после полного импортозамещения. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере чуть более 23 миллиардов рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов рублей на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чученко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес FM» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
4: «Бизнес говорит». В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
5: Например, погрузчик у меня, он на колесах, он может приехать на заправку и заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
4: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
6: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопросов на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
4: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
7: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю в какую сторону, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволоки, лишь бы на них столько людей не нападало.
4: Канистры для топлива, меж тем, во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида. Говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
8: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили в период ажиотажа. Ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
4: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
3: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
9: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
3: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
10: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государства как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильное государство в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильное государство не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
11: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
10: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой-то, 2000 год, пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсии? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, его почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее, там, дешевое жилье гражданам. Ну, вот, трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
3: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
12: Для государства этот закон, по сути, уже четкие и понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариев. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
3: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
14: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
15: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
3: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен бензин и дизель, и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
16: Реклама. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний. Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них. Судьба, наследство. На Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
17: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние 3 года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главные причины – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит, 3/4 рынка приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 31 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дают Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи, продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия – 203 тысячи долларов. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
18: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80. Причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит гендиректор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
19: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA-проекты станут стоить дороже.
18: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только 3 ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день. Но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры. Официальная сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
20: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar, у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
18: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Business FM.
3: Общество знанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию. Совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
21: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологии суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из шестерых человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это трое детей и больше. Лучше больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
22: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном улашении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
21: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор Департамента социокультурного развития Общеакадемического факультета Президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
23: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
21: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Business FM.
3: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобилей выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.
0: Функция относительно уникальная по той причине, что у большинства автопроизводителей я на память даже не назову автомобиль, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
1: Стало быть, маркетинговый ход? Не более?
0: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно.
3: Евгений Ладушкин, компания LEM Solution. Продажи нового кроссовера Lada Azimut стартуют в этом году. Точно цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5-3 миллионов рублей и выше.
16: Недвижимость с Валерией Мозгановой.
2: ВЦИОМ в партнерстве с фондом Росконгресс при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос ВЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но на конец 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес-ФМ» и на портале bfm.ru.
16: Недвижимость на «Бизнес-ФМ». Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
17: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставить клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
16: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? От 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией. Допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров, и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Бофта.
5: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23 и 25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценами и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: а зачем мне это? Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
3: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
4: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2% пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РДЖ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
6: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
4: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
7: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. срок кредита. Но опять, это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет, может за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней, зафиксировать ее на весь срок.
4: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
8: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков — это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
4: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
9: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела, или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечные, печёночные – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
11: Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендации система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
9: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
10: если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива имеет смысл и может дать результаты.
9: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
12: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
9: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
13: Ценные бумаги.
9: Акции немецкого производителя вооружения «Райнметаль» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году, общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
13: Отчеты и планы.
9: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик» во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб, нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что «МИФОС» взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары, в частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма, с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%, недели ранее росли на 0,15%, еще недели ранее на 2,9%. 10%, но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается, даже несмотря на падение нефти, более-менее стабильным. Китайская валюта за торговую сессию вторника прибавила лишь 3 копейки, закрытие 10 рублей 97 копеек, а доллар США не сильно, но все-таки подрос и вошел в коридор 74,5-75 рублей как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Цены на нефть в очередной раз упали. 74 доллара за баррель – это на вечер вторника, если рассматривать смесь Brent. Но здесь, естественно, трейдеры учитывают сценарий, который предполагает и открытие Ормузского пролива, уже полноценное судоходство, и, конечно, возвращение иранской нефти. Госсекретарь США Марко Рубио в среду сказал, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, и поэтому этот водный коридор останется бесплатным. Ну и также он отметил, что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или 30 июня.
3: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Аномальная жара душит Европу. В некоторых городах уже плюс 44. В Великобритании, редкое для этого региона, красный уровень опасности. В Италии введены предупреждения для 16 городов, но хуже всего во Франции. Чтобы спастись от жары, люди окунаются в каналы, а в Париже идут даже в небезопасные водоемы. Французский премьер Ли Карню сообщает, что по всей стране с четверга уже 40 человек, пытавшихся спастись от экстремальной жары, утонули. В Британии почти 70 тысяч домов без электричества, более чем в половине департаментов красный уровень опасности. Между Парижем и Лондоном нарушена железнодорожная

0: Академика, чтобы упростить обустроение жилищ, пока все справляются как могут, кто с вентилятором, кто с холодной водой, кто спит в отелях, потому что спать невозможно, особенно если у вас 6-й этаж с одним окном, там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами, в метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
1: Там купаются, да, в сене?
0: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал. Канал Сан-Мартан, это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно, там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
2: Наталья Жирон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели бизнес-ФМ из французской столицы, из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Но во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это езда, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. Единственное, что за пару лет вот впервые 32-35 градусов 3-4-5 дней держится.
2: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
4: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Зверски богатые. Чихуахуа Кончита при жизни своей хозяйки, состоятельной американки Гейл Познер, носила титул «Самой избалованной собаки в мире». У хвостатой девушки был личный тренер по фитнесу, телохранители, собственный лимузин с водителем, гардеробы дизайнерских нарядов, десятки париков ручной работы и, конечно, ювелирные украшения. Правда, с бриллиантами Кончита не особо дружила. Например, специально сделанный для нее ошейник, усыпанный драгоценными камнями, даже отказалась померить. После смерти хозяйки собака продолжает вести тот же образ жизни. По завещанию она получила 11,5 миллионов долларов и виллу в Майами. При этом сын Гейл Познер унаследовал лишь 1 000 000 и публично возмущался по этому поводу, утверждая, что мать долгие годы была не в своем уме. Но оспорить завещание ему так и не удалось. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
1: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
4: Журналист Алена Копылова.
1: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад,

0: Сад детства кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем, оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных интервалов. Поэтому ожидания, стресс, азарт и эмоциональная вовлеченность могут заметно менять субъективное течение времени. В итоге с возрастом время ускоряется не потому, что мозг стареет. Оно ускоряется потому, что меньше событий записываются как новые и значимые. Чтобы это изменить, нужно регулярно привносить в жизнь нечто новое. Путешествовать, пробовать неизвестные блюда, осваивать навыки и не цепляться за привычное.
1: Продолжительность жизни на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: С новостями в студии Виктория Фоминко. Здравствуйте. Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле в ночь на 25 июня. После подземных толчков была объявлена угроза цунами. В столице страны Каракасе ощущались сильные толчки. По данным местных властей, повреждены десятки зданий. Сообщается о погибших и пострадавших, среди которых есть дети. В международном аэропорту Каракаса во время землетрясения возникла паника. Пассажиры и сотрудники были вынуждены покинуть терминал. Специалисты заявляют, что последствия стихийного бедствия могут потребовать реагирования как на национальном, так и на международном уровнях. Предварительный экономический ущерб оценивается в сумму от 2 до 20% ВВП Венесуэлы. Кроме того, землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. После подземных толчков власти также объявили угрозу цунами. Информация о последствиях уточняется. По многим позициям российская авиатехника превзошла западные аналоги, заявил Владимир Путин на совещании в подмосковном Жуковском. Отечественные самолеты должны не только конкурировать, а успешно конкурировать с иностранными по качеству, надежности, техническим характеристикам, подчеркнул президент. Он отметил, что у новых российских самолетов уровень очень хороший. Западные санкции сдвинули вправо на 2 года программу МС-21, но российские компании справились. Отечественный самолет Суперджет стал даже лучше после полного импортозамещения. Центр избирком оценил общие расходы на проведение выборов в Госдуму в сентябре почти в 27,5 миллиардов рублей. В федеральном бюджете на 2026 год на подготовку и проведение выборов предусмотрены средства в размере чуть более 23 миллиардов рублей. Кроме того, из резервного фонда правительства выделено свыше 4 миллиардов рублей на работу по информированию и оповещению избирателей, сообщил зампред ЦИК Николай Булаев. Все эти деньги, по его словам, ЦИК получила в полном объеме. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Запрет на продажу бензина в канистры на АЗС поставил перед бизнесом задачу со звездочкой. Сложнее всего приходится строителям и аграриям. Далеко не вся спецтехника может самостоятельно доехать до заправки. Предприниматели ищут выход и предлагают варианты решения. Расскажем, какие. Выкуп акций миноритариев при национализации предприятий – право государства, а не обязанность. Дума приняла в первом чтении законопроект, который переводит сложившуюся практику в статус законодательной нормы. Оферты миноритариям слишком дорого обошлись бы бюджету, считают авторы документа. Почему был против Центробанк? Если мы где-то что-то отпускаем, надо что-то прикрутить. Министр юстиции Константин Чуйченко выступил с резонансным заявлением по поводу баланса между интересами государства и правами и свободами граждан. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире Business FM предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Евгений Перельчук продолжит.
1: «Бизнес говорит».
4: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
5: Например, погрузчик у меня, он на колесах, он может приехать на заправку и заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо. Пока оно напишется, пока это все решится, вопрос, что делать.
4: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
6: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так и у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Тут большого количества обращений, поэтому вопроса на сегодня нет. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
4: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
7: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и в Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так такая штука, много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам гаек, которые допускается перевозить в легковом, этом грузовом, небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю в какую сторону, но не выход из ситуации, тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
4: Канистры для топлива меж тем во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. На рынке вспомнили про таблетки, якобы превращающие АИ-92 в АИ-95. По поводу таблеток эксперты говорят однозначно. Они не помогут, а только убьют двигатель. А ситуация с канистрами напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
8: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. То есть зачем люди их покупают, я не могу объяснить. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. Другое дело, что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа, ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
4: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
3: Должны ли права и свободы граждан быть в приоритете? Неожиданное заявление министра юстиции Константина Чуйченко на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, возникший в начале 90-х подход, при котором права и свободы граждан считались приоритетом, был не совсем правильным. И либерализм, по его мнению, должен уравновешиваться действиями в пользу государства.
9: Мне кажется, либерализм всегда должен уравновешиваться шагами и действиями, направленными на укрепление государственности. Вот мы даже сейчас говорим о том, что миссия Минюста, она состоит из триады, а именно защита прав и законных интересов граждан, обеспечение верховенства закона, и третье – это укрепление государственности. Да, и при этом у нас были подходы, ну, собственно говоря, эти подходы возникли в том числе из начала 90-х, да, когда писалась наша Конституция и говорили о том, что права и свобода граждан – это приоритет. Но мне кажется, это не совсем правильный подход, потому что одно без другого не может. Слабое государство не может обеспечить должным образом права и законные интересы граждан, а значит и верховенство закона. Как и, наверное, отсутствие прав и свобод тоже не делает государство сильным и не обеспечивает верховенство закона. Поэтому, мне кажется, нужно, проводя реформы, всегда вести речь о балансе. То есть, если мы где-то что-то отпускаем, то с другой стороны надо прикрутить.
3: Можно ли говорить об устаревшем подходе к правам и свободам человека в России, комментирует глава Совета по правам человека Валерий Фадеев.
10: Важен контекст, там ведь какая была дискуссия. В свое время доминировала идея в 80-х годах, в 90-х, государства как ночного сторожа. На первое место выдвигались права и свободы человека, что и сейчас остается в Конституции. Но многие сегодня обсуждавшие эту проблему говорили, что только сильное государство в состоянии обеспечить выполнение прав и свобод. Сильное государство не в смысле подавления человека, дееспособное государство. Вот в каком смысле сильное. Об этом и говорил министр.
11: Можно ли назвать устаревшим подход к правам и свободам людей, сформированный в 90-х и закрепленный в Конституции?
10: Да нет ничего устаревшего. Все в порядке у нас с правами и свободами. Никаких изменений я не предвижу. Идея только в том, что, не знаю, нулевой какой, 2000 год, пенсии не платили. Граждане имеют право на пенсию? Имеют. А могут получить пенсию? Не могут. Потому что государства фактически, ну, почти не было. Вот о чем идет речь. Другое дело, что всегда что-то не получается. Например, в состоянии сегодняшняя наша среда и экономическая, и государственная обеспечить, ну, более или менее, там, дешевое жилье гражданам. Ну, вот, трудно пока. Это в том числе вопрос к силе государства. Сегодня, конечно, права человека реализуются в гораздо большей степени, чем 30 и даже 25 лет назад. В гораздо большей степени.
3: Валерий Фадеев, глава Совета по правам человека. Про права и свободы на том же Петербургском форуме рассуждал и бизнесмен, основатель группы компании «Царьград» Константин Малафеев. По его мнению, настало время переосмыслить первые статьи Конституции. Напомню, во второй статье речь как раз идет о верховенстве прав и свобод человека. Минэритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Дума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. В пояснительной записке авторы сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам в бюджете, комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
12: Для государства этот закон, по сути, уже четкие, понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
3: Дмитрий Черемушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, что Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом. Инфляция в России набирает темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Почему подорожание топлива так сильно влияет на инфляцию и когда ситуация начнет меняться, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
13: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
14: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
15: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
3: Софья Донец, инвестиции. Скачок цен на топливо уже привлек внимание ФАС. Служба заявила о недопустимости необоснованного роста цен на бензин и дизель и начала анализ ценообразования у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
1: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Вторая попытка. Одним из пионеров мировой индустрии развлечений был Финиас Барнум. В 1842 году он купил американский музей в Нью-Йорке и построил бизнес на демонстрации артефактов и живых диковин. Самым прибыльным экспонатом стал карлик генерал Том Там, ростом 98 сантиметров. Через 10 лет Барнум увлекся вложениями в недвижимость и обанкротился, лишившись дома и состояния. Оказавшись на дне, Барнум стал выступать с лекциями о трезвости и искусстве добывать деньги и дождался второго шанса. Объединившись с Джеймсом Бейли, создал так называемое величайшее цирковое шоу в мире с труппой в 860 человек. Умер миллионер Барнум в 1891 году в статусе легенды американского шоу-бизнеса. Говорят, что даже в последний день жизни он интересовался кассовой выручкой цирка. Вторая попытка на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. В России за последние три года приостановили 38 проектов по строительству дата-центров почти на 169 миллиардов рублей. При том, что всего было анонсировано 128 проектов, примерно на триллион, пишет Forbes со ссылкой на экспертов. Главная причина – высокая ставка и нехватка электрических мощностей. Также влияет энергодефицит, три четверти рынка приходится на московский регион, где новым инвесторам очень сложно получить разрешение на подключение к сетям. Такая задержка в возведении ЦОДов, по мнению аналитиков, может осложнить задачу создания суверенного искусственного интеллекта. Минпромторг отметил рост производства отечественных препаратов в таких терапевтических направлениях, как гепатит, ВИЧ-инфекции и диабет. В заявлении ведомства также говорится о заметном росте выработки готовых металлических изделий, компьютеров, электронных и оптических изделий, передает ТАСС. Российский рынок корпоративного ПО к 31 году вырастет до 831 миллиарда рублей. Такой прогноз дают Strategy Partners. Среди главных драйверов – решения для корпоративной связи и продуктивности и публичные облачные сервисы. Латвия стала основным поставщиком водки в Россию. В первом квартале балтийская страна экспортировала спиртного на 2,6 миллиона долларов. На втором месте среди поставщиков водки Испания на 537 тысяч долларов. На третьем Грузия 203 тысячи долларов. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
3: Вы слушаете бизнес-фм, в студии Ольга Кокорекина. Стартуют предзаказы видеоигры GTA 6. В СМИ ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Другие компании боятся выпускать свои проекты в один месяц с GTA 6, так как она заберет себе все внимание и все деньги. Ценник стартует от $80, что довольно много, и диктует новые стандарты всей видеоигровой индустрии. Валерий Убадоев продолжит.
17: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемую Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит Гензи, директор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШ Константин Сахнов.
18: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA проекты станут стоить дороже.
17: GTA 6 выйдет 19 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо шестой GTA, выходит только три ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около $1 миллиона в день. Но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры. Официальная сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится. Но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
19: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar, у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
17: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
3: Обществознанию вернут традиционную ценность. На Петербургском международном юридическом форуме представили новый учебник по обществознанию, совместный труд коллектива авторов во главе с Владимиром Мединским под редакцией Дмитрия Медведева. Учиться по нему все школьники в России начнут уже с 1 сентября, продолжит Ольга Кашинская.
20: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9-х классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологическом суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из 6 человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это 3 детей и больше. Лучше – больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ-преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе, говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
21: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном уложении, как правовом документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории, мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
20: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор департамента социокультурного развития общеакадемического факультета президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
22: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностной стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
20: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес ФМ.
3: Кроссовер «Лада Азимут» – уникальный автомобиль. Как уверяет «АвтоВАЗ», он первым в мире додумался и внедрил в эту модель функцию обогрева боковых передних стекол. Их для автомобиля выпускает российская компания MGC Automotive. Действительно, функция уникальная. Вопрос только в ее необходимости. Не является ли она маркетинговым ходом, говорит руководитель экспертной компании «Лем Солюшен» Евгений Ладушкин.
23: Функция относительно уникальная, по той причине, что у большинства автопроизводителей, я на память даже не назову автомобиль, у которого бы грелись боковые стекла. Однако необходимость в этой функции, в моем понимании, достаточно спорная. Просто по той причине, что в 99% автомобилей, у которых нет проблемы с системой вентиляции или системой кондиционирования, нет абсолютно никаких проблем с запотеванием боковых стекол. Ведь именно для этого и существуют обогревы. При этом стоимость боковых стекол дверных в этом случае будет достаточно высока, по той причине, что стекла с обогревом стоят всегда на порядок дороже, чем аналогичные стекла, не имеющие подогрева. То есть здесь потребитель будет платить за дополнительную опцию, интересную опцию, которой нет у других производителей, но необходимость этой опции в целом нивелируется за счет просто нормальной настройки системы кондиционирования и вентиляции салона.
24: Стало быть, маркетинговый ход? Не более.
23: По большому счету, да. Однако посмотреть на то, как в действительности будет работать эта система, интересно.
3: Евгений Ладушкин, Ладушкин, компания «Лем Солюшен». Продажи нового кроссовера «Лада Азимут» стартуют в этом году. Точная цена неизвестна. Ожидается, что она будет в районе 2,5-3 миллионов рублей и выше.
1: Наизусть. Николай Бердяев. Народу кажется, что он становится свободен в революциях. Это страшный самообман. Революция всегда враждебна духу свободы. Революция случается с человеком, как случается болезнь, несчастье, стихийное бедствие, пожар или наводнение. Наизусть. На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
0: Между делом выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риат Маматов, пропуская музыку через себя.
2: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно, и тебе приходится свой свет включать внутри себя.
0: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риата с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риат Маматов морщит лоб и продолжает.
2: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, а что такое любовь?
0: Я спрошу, кстати.
2: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, человечество есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть 3, может быть 5, может быть 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот это гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да. Ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твою внутреннюю настройку чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
0: Риат Маматов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес ФМ.
1: Между делом на Бизнес ФМ. Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
5: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Информресурсы дистанционного электронного голосования внесены в так называемый «белый список». Они будут доступны российским избирателям даже при отключении мобильной связи, сообщила Минцифры. В дни голосования на избирательных участках ведомство пообещало организовать точки доступа Wi-Fi. Инфляционные ожидания россиян в июне снизились до 12,4% после 13% месяцем раньше, отмечает Банк России. Доля граждан, предпочитающих откладывать свободные средства, а не тратить их, практически не изменилась и составила 54,4%. Ценовые ожидания предприятий в июне также продолжили снижаться в большинстве отраслей. Исключением стали сферы торговли, транспортировки и хранения, где ожидания, напротив, выросли. Опытным специалистам стало сложнее находить работу, пишет Forbes. По данным издания, работодатели все чаще отказывают кандидатам с сильными резюме и большим опытом, опасаясь высоких зарплатных ожиданий и завышенных требований. Дополнительной проблемой стало недоверие к идеальным резюме на фоне распространения искусственного интеллекта. Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья, договоре жилищных сбережений. По сути, это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома. Банк предоставит клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете Бизнес ФМ, студия Ольга Кокорекина. Здравствуйте. В Минюсте увидели в гражданских браках прямую угрозу безопасности страны. Об этом заявил замглавы ведомства Вадим Баланин. Он отметил, что сожительство граждан без официальной регистрации отношений стало тенденцией. Почему отсутствие штампа в паспорте так волнует представителей власти? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Семейную ипотеку ждут изменения. Скоро срок действия льготной ставки могут сократить до 15 лет, а ее размер привяжут к количеству детей и региону проживания семьи. Как эти новации отразятся на рынке недвижимости и на возможностях заемщиков? От 40 градусов и выше Европа изнывает от аномальной жары. Рекордные температуры фиксируют даже в Британии. А во Франции, Германии и Италии жители осаждают водоемы даже с плохой экологией и допоздна остаются на улицах. Во многих домах нет кондиционеров и находиться там просто невозможно. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи. Прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного юридического форума. Это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Бофта.
4: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23,25 лет соответственно. Показательная динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценами и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: а зачем мне это? Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
3: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
6: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет. И ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это по данным Франк РДЖ сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
6: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
8: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет, может за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
6: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке — это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
9: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков — это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
6: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней — 6% годовых, а для многодетных многодетных семей 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
3: В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
10: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопические электрические сигналы. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечные, печёночные – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
11: Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения – это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
10: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта – не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
12: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива имеет смысл и может дать результаты.
10: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
1: Реклама.
13: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
14: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл Бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
25: Вкусвилл Бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
26: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
27: Деньги.
28: Зона евро не первый монетарный союз.
15: Например, франк КФА используется в 13 странах Африки, объединенных в две зоны. Западноафриканский валютный и экономический союз и Центральноафриканское валютно-экономическое сообщество. Эксперты МВФ подсчитали, что в государствах, входящих в эти зоны, финансовая дисциплина и прозрачность выше, инфляция ниже, а внешние факторы наносят меньший ущерб экономике.
1: История денег на Business FM. Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
10: Акции немецкого производителя вооружения «Rheinmetall» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году. Общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
5: Отчеты и планы.
10: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик», во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании. Корпорации, держитесь курса.
3: Вы слушаете Business FM, в студии Ольга Кокорекина. Российский рынок вновь упал более чем на 4%. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Во вторник российский рынок акций продолжил падение, причем заметное падение было зафиксировано в основной торговой сессии. Индекс Московской биржи обвалился на 4%, закрытие 2239 пунктов, упали все наиболее ликвидные бумаги, и помимо того, что на внешнем контуре все привыкли к падению нефти, к нефти присоединились и другие сырьевые товары, в частности, упали цены на промышленные металлы и упали цены на драгоценные металлы. Данные по инфляции не добавили оптимизма, с учетом того, что инфляция продолжает ускоряться. Если рассматривать недельные показатели, то с 16 по 22 июня потребительские цены выросли на 0,25%, недели ранее росли на 0,15%, еще недели ранее на 0,2%. Но и ускоряется годовая инфляция. Если ее рассчитывать из недельной, то на 22 июня годовая инфляция 5,85%. 5,63 была на 15 июня, но в мае, как мы все помним, инфляция была 5,3%. Так что, если в мае мы наблюдали инфляцию ниже верхней границы прогноза Банка России на конец года 5,5%, то сейчас она уже гораздо выше этой границы. И, естественно, на рынке предполагают, что Банк России может остановить цикл смягчения денежно-кредитной политики на июльском заседании. Что касается рубля, то в преддверии налоговых выплат, то есть приближается единый день уплаты налогов, рубль остается, даже несмотря на падение нефти, более-менее стабильным. Китайская валюта за торговую сессию вторника прибавила лишь 3 копейки, закрытие 10 рублей. 5 рублей 97 копеек, а доллар США не сильно, но все-таки подрос и вошел в коридор 74,5-75 рублей, как по однодневному фьючерсному контракту, так и на международном валютном рынке. Цены на нефть в очередной раз упали. $74 за баррель – это на вечер вторника, если рассматривать смесь Brent. Ну, здесь, естественно, трейдеры учитывают сценарий, который предполагает и открытие Ормузского пролива, уже полноценное судоходство, и, конечно, возвращение иранской нефти. Госсекретарь США Марко Рубио в среду сказал, что ни одна страна в мире не поддержит оплату за проход через Ормузский пролив, и поэтому этот водный коридор останется бесплатным. Ну и также он отметил, что техническая группа продолжит переговоры с иранской стороной 29 или 30 июня.
3: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов. Аномальная жара душит Европу. В некоторых городах уже плюс 44. В Великобритании редкое для этого региона красный уровень опасности. В Италии введены предупреждения для 16 городов, но хуже всего во Франции. Чтобы спастись от жары, люди окунаются в каналы, а в Париже идут даже в небезопасные водоемы. Французский премьер Ли Карню сообщает, что по всей стране с четверга уже 40 человек, пытавшихся спастись от экстремальной жары, утонули. В Британии

0: Ночью температура спускается до 33 градусов. Если вы хотите поставить в своем доме кондиционер, вы должны собрать кучу бумажек. Сейчас идет полемика, чтобы упростить обустроение жилищ, пока все справляются как могут, кто с вентилятором, кто с холодной водой, кто спит в отелях, потому что спать невозможно, особенно если у вас 6-й этаж с одним окном, там у вас 52 градуса. Многие работают из дома, в том числе я, потому что в моем офисе, к сожалению, это старое здание хаусмановское, они не могут поставить кондиционер, потому что запрещено. В моем офисе 35 градусов жары уже в 8 утра. Если вы спускаетесь в метро, это ад преисподней. В автобусе у вас где-то 52 градуса, потому что не все автобусы есть с кондиционерами, в метро где-то 50-53 градуса жары. Сейчас у нас идет пик жары, который начнет спускаться в пятницу, где-то будет 38 градусов жары. И новый пик жары ожидается после 14 июля. Первый раз за всю историю Франции жара стоит в течение почти 10 дней.
1: Там купаются, да, в сене?
0: Это в канал Сан-Мартане, но это ужас. Это, вы знаете, это как вот вы пойдете купаться, я не знаю, в отстойнике в какой-нибудь канал Сан-Мартан. Это как бы стоячая вода, в него сбрасывается все, что можно. Там моются бомжи, туда сбрасывается весь мусор. Я даже не представляю, как они там могут купаться.
2: Наталья Жирон, журналистка из Парижа. Как рассказывают слушатели бизнес-ФМ из французской столицы, из-за жары в школах отменяют занятия, но многие все равно отправляют своих детей учиться из-за того, что кондиционеров дома почти ни у кого нет. Кроме того, власти города открыли бесплатные залы охлаждения. Вчерашний день стал самым жарким во Франции с 1947 года. В Италии из-за активного использования кондиционеров начались локальные блэкауты. Обычно они длятся не больше 5 минут. В Германии массово отменяют уличные фестивали. К концу недели там также прогнозируют до плюс 40. Как жару переживают немцы, рассказывает главный редактор журнала «Берлинский телеграф» Александр Бойко.
3: Но во многих старых и новых домах в Германии нету кондиционера. Обычно мэрия города рекомендует открыть окна, поставить темные шторы или жалюзи, плюс пить холодную воду. Конечно, за последнее время в больших супермаркетах Германии выкуплены кондиционеры, какие только возможно. Вентиляторы и вентиляторы с водопылением. Цены на эти приборы на 10-12% подскочили. Так, чтобы было какое-то волнение, я по Берлину не чувствую. Люди сидят в кафешках и больше пьют воду, пиво и мороженое. Так как у нас сейчас в последнее время все ждут и болеют за Германию, то в основном все выходят вечером в парки, в скверы, в кафешки, пьют пиво и наблюдают за вечерним футболом. Какого-то ажиотажа нету. Единственное, что сбой, это поезда, потому что в поездах жарковато и не везде работают стационарные кондиционеры. Все знают, что через 4-5 дней будет опять похолодание. За последние, грубо говоря, 5-10 лет Германия резко появилась такое потепление. Единственное, что за пару лет вот впервые 32-35 градусов 3-4-5 дней держится.
2: Александр Бойко, главный редактор журнала «Берлинский телеграф». Жара добралась и до других стран Западной Европы. В некоторых районах Нидерландов уже объявлен оранжевый уровень опасности, а в ближайшие несколько дней жара распространится и на Восточную Европу.
4: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта. «Агат». Покупай выгодно.
5: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
6: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
7: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
8: Дело вкуса. Катей Калиной.
9: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового Джейпан на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь.

0: продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в которой можно съесть сладкого Тоторо, Джейпан превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку-моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в Джейпан. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: 6:58 в Москве. В студии Олеся Потапова. Мощные землетрясения произошли у берегов Венесуэлы и Японии. Уже известно о жертвах, разрушениях в столице Венесуэлы, Каракасе и нескольких штатах. Спасатели приступили к разбору завалов. Власти ввели режим чрезвычайного положения. Сильно пострадал аэропорт Каракаса. По данным геологической службы США, в Венесуэле с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Практически в это же время землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. Была объявлена угроза цунами. Информация о разрушениях возможных пострадавших оттуда пока не поступала. Обращения от россиян в Японии, а в российское посольство не было. Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника, сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Предварительно пострадавших нет, на месте работает экстренная оперативная служба. На подлете к Москве сбит второй по счету беспилотник, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, уточнил градоначальник. Ситуация с авиационным топливом в России на сегодняшний день контролируемая, заявил глава Минтранса Андрей Никитин. Он отметил, что на сегодня критических рисков нет, работа в этом направлении ведется. Правительство с 1 июня ввело временный запрет на экспорт авиакеросина для стабилизации ситуации на внутреннем рынке. Ограничения будут действовать 5 месяцев до конца ноября. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 7 утра в российской столице. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Норма, которая должна прекратить практику, когда компании выдают постоянных работников за самозанятых, заработает в России с октября. Теперь самозанятый не сможет работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение полугода. Как это будет реализовано на деле? Инфляция ускорилась. Росстат сообщил, что недельный показатель достиг 0,25%, хотя недели ранее показатель был на уровне 0,15%. Годовой уровень инфляции теперь 5,85%. Основной причиной скачка стал рост цен на бензин и дизель. Между тем, малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр. На заправках нет способа заправить габаритную технику, вроде экскаваторов. Приходится сливать топливо. Между тем, в магазинах многие канистры вообще уже скупили. Эти и другие темы в нашем эфире. Станет все. Эксперты и самозанятые комментируют предстоящие ограничения во взаимодействии бизнеса и работников со специальным налоговым режимом. С 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение полугода. Делается это для того, чтобы крупные компании не прикрывали фактический найм постоянных работников работы с самозанятыми. Подробнее Иван Медведев.
4: Это правило затронет множество направлений: строительство, торговлю, общепит, недвижимость, образование, IT и так далее. Как это работает? В России есть платформы-агрегаторы, которые сводят крупных заказчиков с конкретными исполнителями-самозанятыми. Это, например, Авито-подработка или Яндекс.Смена. Через них бизнес нанимает на выполнение конкретных задач всех, кто ему нужен, от курьеров до электриков на час. И эти платформы уже видят, кто, сколько и на кого работает, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
5: Как правило, такие платформы работают с крупными заказчиками, которым требуется складской персонал, водители, курьеры. И часто это касается маркетплейсов, таких больших цифровых платформ, которые сотрудничают с курьерами, кладовщиками, водителями, экспедиторами и так далее. И мы слышали неоднократно о том, что те же маркетплейсы массово привлекают самозанятых, и эти самозанятые работают, например, исключительно с каким-то одним маркетплейсом, работают кладовщиком, например, ведут учет товара и так далее. И работа такого самозанятого фиксируется в отдельном специальном приложении, где самозанятый может зайти и посмотреть, сколько часов он отработал и сколько денег он заработал. То же самое есть и у курьерских служб.
4: Мы поговорили с курьером по имени Кирилл, который, как самозанятый, работает с несколькими площадками. Но 80% его времени – это Wildberries. И Кирилл задается вопросом, как будут считать этот самый лимит в 60 часов в месяц с одной компанией.
6: Если брать полное время моей работы, это когда я откликнулся на заказ, взял заказ, отвез к клиенту, закрыл заказ, да, то получается, я работаю в среднем 3-4 часа в день. Если это каждый день возьмем, то это будет более 120 часов в месяц. Но я же могу откликнуться на заказ, но его не взять. Соответственно, скорее всего, заказчик будет считать время работы с момента того, когда я взял заказ в ПВЗ, и до того момента, когда я доставил его заказчику. Среднее время для Wildberries, наверное, таких заказов 5-10 минут. Соответственно, мне надо в день сделать, даже возьмем 10 минут на один заказ, чтобы 2 часа в день у меня, так скажем, лимит, на который я не должен превышать, то это 20 заказов в день. Ну, в принципе, количество довольно-таки внушительное. То, что я на эти 20 заказов потрачу в реальности там часа 4, чистого времени будет, ну, как раз часа 2.
4: Но это работает только на ультракоротких доставках, когда расстояние от ПВЗ или Даркстора до клиентов измеряется сотнями метров. В случае с автокурьерами так уже не получится. Как и с кладовщиками, экспедиторами и так далее. Бизнес, нанимая по факту на постоянную работу самозанятых, экономит на налогах и взносах от 30-40% от фонда оплаты труда. И вокруг маркетплейсов так работают почти все, кто так или иначе связан с этим бизнесом, говорит основатель компании «Вау-стратегия.Е.ком» Сергей Петренко.
7: Проверки, которые были проведены Минтрудом, выявили эту проблему, что условно из 100 компаний 84 имели признаки уклонения от уплаты этих пошлин. И фактическая ситуация, если сейчас резко перевернуть отношение к самозанятым и их вовлечение и ужесточить контроль, то очень многие процессы, в том числе и у маркетплейсов, встанут. А мы с вами помним прошлый год, конец лета, начало осени, когда были безумные очереди на складах, на маркетплейсах невозможно было что-то сдать, и были задержки непосредственно с отгрузкой товаров. Это вот как раз и есть следствие того, что тогда Marketplace Озон переходил на свою программу Озон Джоб, да, и нехватка как раз вот этих сотрудников и дала сбой.
4: Маркетологи, дизайнеры, бухгалтеры, те, кто ведут личные кабинеты селлеров, очень многие из них самозанятые на постоянке. И эксперты говорят, что если мера по борьбе с этим явлением сработает, на какое-то время перестанет работать все остальное. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
3: Индекс Мосбиржи на утренней сессии начинает новый день с роста в 0,6%, 2257 пунктов. Я напомню, что вчера дневную сессию основной российский индикатор фондового рынка закончил падением почти на 4%. А что дальше? Позже подробности, а сейчас о том, что инфляция в России набрала темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25%, а после прежнего показателя в 0,15%. А годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
8: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
9: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
10: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
3: Софья Донец, инвестиции. Антимонопольная служба заявила, что проверяет обоснованность высоких цен на бензин и дизель у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев. Мощное землетрясение произошло в Венесуэле. По всей стране есть разрушения. Про жертвы пока официально данных нет, но звучат оценки от сейсмологической службы США о том, что погибнуть могли до 100 тысяч человек. Позже подробности. Сейчас о том, что малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистры на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобилей. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире «Бизнес ФМ» предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Продолжит Евгений Перельчук.
11: «Бизнес говорит».
12: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
13: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку и заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИПО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо.
12: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
14: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительств субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
12: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
15: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам гай, которые допускается перевозить в небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
12: Конечно. канистры для топлива меж тем во многих автомагазинах Москвы уже раскупили. Обратили внимание телеграм-каналы. Емкости, которые остались, подорожали на 20-40%. С полок сметаются канистры, топливные присадки, шланги, воронки. Спекулянты канистры потом перепродают. Напоминает недавний ажиотаж эпохи ковида, говорит главред журнала «Нефть и капитал» Владимир Бабылев.
16: Хотел вспомнить по поводу коронавируса и гречки, когда в стране гречки было полно, а вот в магазинах ее не было, потому что ажиотаж спрос привел к тому, что она внезапно кончилась и стала стоить каких-то сумасшедших денег. То же самое происходит с канистрами, причем вот эта борьба за канистры по сути своей бессмысленна, потому что на многих АЗС ограничили заправку в канистры. С учетом тех мер, которые предпринимают регуляторы и правительство, через какое-то время ситуация станет более спокойной, топливо появится. А что будут делать люди с канистрами, которые они накупили вперед ажиотажа, ну, либо будут держать в них топливо, подвергая опасности свои гаражи и дачи, ну, либо оставят себе на память и будут писать на них надписи «Я пережил топливный кризис 2026 года».
12: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса. На этой неделе на Бизнес ФМ.
17: О РВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина.
18: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
1: Контакты коммерческой службы радио «Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Музейные ценности. Музей Van Haver – это единственный в мире музей, посвященный искусству чревовещания. Находится он в американском городе Форт Митчелл, штат Кентукки. По сути, это огромное собрание кукол, которые помогали своим владельцам-чревовещателям в сценических выступлениях и покинули подмостки, когда жанр подобных шоу стал терять популярность. Основой экспозиции стала коллекция, собранная бизнесменом Уильямом Бергером. Сегодня в музее уже более 1200 кукол из 20 стран, собранные вместе. И рассаженные перед посетителями на стульях сотни кукол с гипертрофированными лицами выглядят жутковато. Пощекотать себе нервы, а также почитать сценарии знаменитых номеров, познакомиться с аудио и видеозаписями лучших шоу и в целом узнать об истории подзабытого вида искусства можно только по предварительной записи. Стоимость билета $15. Музейные ценности на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород», зарегистрированный управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
19: Здравствуйте, в студии Наталья Самородова. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о заморозке до 2029 года порога выручки малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС. Напомню, Владимир Путин в начале июня поручил правительству проработать эти поправки. С 2029 года снижение порога продолжится. Сначала до 15 миллионов рублей, а с 2030 года до 10. В пояснительной записке указано, что отсрочка способствует формированию более предсказуемой деловой среды с учетом максимально возможной текущей экономической и геополитической ситуации, определенности и стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе. Федеральные власти планируют распространить требование уведомлять Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности на всех производителей продуктов питания. Сейчас это обязано делать только предприниматели, выпускающие некоторые виды продуктов – молочную продукцию, хлеб, сахар и так далее. Роспотребнадзору, Минэкономике и Минсельхозу могут поручить разработать до конца года соответствующие изменения в законодательство. Расширение нормы на весь продуктовый рынок может упростить проведение проверок производителей готовой еды, где Роспотребнадзор ранее фиксировал большое число нарушений. В Нижегородской области за год средний размер автокредита вырос на 21,7%. В мае он составил 1 450 000 рублей. В целом по России в мае текущего года средний размер выданных автокредитов составил 1,5 миллиона рублей. Самый сильный рост произошел в Тульской области, Москве и Татарстане. Сожительство без регистрации брака может поставить под угрозу национальную безопасность России. Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, в последние десятилетия характер семейных отношений претерпел значительные изменения, а число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. Напомню, Владимир Путин неоднократно называл основными задачами России поддержку рождаемости и многодетных семей. Он отмечал, что многодетные семьи должны стать нормой для страны. Рост затрат на содержание почти вдвое привел к приостановке работы команды «Торпедо Горький», которая была фарм-клубом Нижегородского «Торпедо». Об этом ТАСС сообщили в Центре управления и развития спорта в регионе. По информации Центра, при этом клуб континентальной хоккейной лиги «Торпедо» и пензенский «Дизель», являющийся участником Всероссийской хоккейной лиги, заключили договор о спортивном партнерстве. Соглашение рассчитано на предстоящий сезон и предусматривает получение практики, необходимой для роста игроков системы «Торпедо» на базе «Дизеля». О развитии событий на «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Держитесь курса.
20: Спонсор программы ООО «М-Запад».
21: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
22: Погода.
23: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
22: Валюта.
23: На 25 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 77 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
22: Компании и корпорации.
19: Центр развития промышленной робототехники начал работу в Нижегородской области на базе НГТУ имени Алексеева. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в новом центре можно изучить как общемировые, так и отечественные робототехнические решения, ориентированные непосредственно на наших производителей, тех, кому предстоит их внедрять. Специалисты НГТУ и центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда. Ежегодно до 15 заводов будут проходить такой аудит. На базе Центра развития промышленной робототехники развернуты лаборатории, оснащенные отечественными коллаборативными роботами, станками лазерной резки и автоматизированными системами хранения. Отдельное внимание уделено логистическим роботам. Они будут использоваться для отработки решений по автоматизации складских и транспортных операций, что критически важно для современных производств. Дом РФ выставил на торги право заключения договора о комплексном развитии территории участков 10 гектаров в Лыскове. Градпотенциал площадки не менее 9000 квадратных метров малоэтажного жилья. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 августа. Участок расположен рядом с трассой М7. Расстояние до Нижнего Новгорода около 70 километров. Помимо индивидуальных жилых домов, на участке по условиям договора КРТ предполагается размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения. Срок реализации проекта – 7 лет. Завод «Красная Сормова» стал главным индустриальным партнером нового образовательного кластера в Нижнем Новгороде. Кластер среднего профессионального образования отрасли машины и судостроения будет создан на базе Сормовского механического техникума. На создание кластера будут выделены средства из федерального бюджета. Проект также предусматривает софинансирование со стороны нижегородского бизнеса. Одним из ключевых нововведений станет создание современных образовательных зон, имитирующих реальные производственные участки. В техникуме появятся высокотехнологичные площадки, где студенты будут отрабатывать практические навыки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Через век. Главные капиталы России. Братья Шустовы.
2: В 1863 году Николай Леонтьевич Шустов основал компанию «Шустов и сыновья», которая начала заниматься производством алкогольной продукции. Начав с одной кузни на Моросейке, где стоял перегонный чан, к 1880 году Шустов уже имел завод на Пресне, собственные склады и магазины. Кстати, на момент основания компании и сыну Николая Шустова был всего один. В последующие годы у Николая Николаевича появились еще четыре брата. Водку Шустов делал качественную и недорогую. Известная история первой шустовской рекламной кампании. За небольшие деньги заводчик нанял несколько студентов, которым вменялась в обязанность ходить по питейным заведениям и спрашивать водку от Шустова. Так как напиток просящему не подавали, потому что его еще и не было ни в одном трактире, дело должно было закончиться громким скандалом и желательно дракой, чтобы история попала в газету или как минимум была рассказана как можно большему количеству людей. Пиар-компания была очень успешной. Позже Шустов запатентовал оригинальные семейные рецепты напитков, созданные еще его отцом. Так появились знаменитые зубровка, спотыкач, запеканка, нектарин, дикая черешня и рябина на коньяке. В 1896 году, после смерти отца, фирму наследовал Николай Николаевич. Вместе с братьями он в 1899 году приобрел коньячный завод в Ереване. Василий Николаевич отправился во Францию, откуда привез рецептуру и технологические карты производства местных коньяков. И уже в 1900 году образцы шустовского коньяка были анонимно отправлены на Всемирную выставку в Париж, где завоевали Гран-при. А Шустовы стали единственными нефранцузскими виноделами, получившими разрешение писать на этикетках слово «коньяк». Чтобы утвердиться на рынке, братья использовали рекламную схему, придуманную их отцом. Правда, если в случае с водкой по кабакам ходили студенты, то теперь прилично одетые агенты фирмы ходили по дорогим ресторанам и требовали там шустовский коньяк. Дела шли в гору, Шустовы приобрели еще два винокуренных завода в Одессе и в Кишиневе и преобразовали их в коньячные. В начале 20 века русские коньяки Шустова получили более трех десятков медалей на выставках в Турине, Нью-Йорке, Милане, Лондоне, Глазго, Бордо, Амстердаме, Антверпене и Новом Орлеане. Были открыты торговые представительства в крупнейших городах мира. В 1912 году товарищество стало поставщиком двора его императорского величества Николая II. К 14 году Шустовы контролировали 30% алкогольного производства в Российской империи и почти половину алкогольного экспорта. По производству коньяков фирма занимала четвертое место в мире, по производству ликеров и наливок – первое. Как большинство купцов того времени, Шустовы много занимались благотворительностью и общественной работой. Особенно заметен в этом был старший брат Николай Николаевич. Активный участник городского попечительства о бедных, он на свои средства возвел на принадлежащей ему земле на Большой Грузинской улице новое здание. В этом элегантном четырехэтажном особняке располагались бесплатные квартиры для неимущих, столовая, больница, ясли, аптека и вечерние классы для рабочих. Другая сторона жизни Шустовых была связана с интенсивно развивавшимися в те годы в России спортивными спортивным движением. Началось все еще в 1883 году, когда Николай Николаевич Шустов стал одним из учредителей Русского гимнастического общества «Сокол». По воспоминаниям современников, Николай Николаевич и сам был превосходным гимнастом и теннисистом. Активный сторонник популяризации спорта, Шустов поощрял подобные занятия среди своих служащих, а у его московского завода была своя футбольная команда. Сергей и Василий не отставали от старшего брата. Они оба увлекались элитарным грибным спортом. В 90-е годы 19 века Сергей Николаевич приобрел репутацию одного из самых сильных гребцов России. Четырежды он выигрывал первенство страны по академической гребле на лодках-одиночках, а Василий Шустов отметился и в конькобежном спорте. Он выступил одним из создателей Московской конькобежной лиги, а позже возглавил Всероссийский конькобежный союз. Позже вошел в первый Российский олимпийский комитет. В начале Первой мировой войны в Российской империи был установлен сухой закон. Деятельность шустовских заводов пошла на спад. Летом 1914 года был закрыт Одесский коньячный завод. Предприятие в Москве переквалифицировалось на выгонку медицинского спирта и средств химической и бактериологической защиты. Во время Гражданской войны 1917-21 годов подвалы Одесского коньячного завода были разграблены и разорены. Пользуясь тем, что не вся территория страны была захвачена большевиками, Шустовы старались вывести и реализовать запасы элитного коньяка. Однако советская власть не позволила этого, конфисковав заводы Шустовых и отняв у хозяев половину спиртов, произведенных еще до 1917 года. Существуют легенды, что вторую половину Шустовы перегнали на медицинский спирт. Революции и последовавшей национализации его предприятий Николай Николаевич Шустов не увидел. Он скончался в январе 1917 года. О судьбах его братьев информации немного. След самого младшего Василия после 17-го года теряется. О Сергее и Павле известно, что они остались на родине. Сергей Николаевич работал в Центральном союзе потребительской кооперации, отвечал за качество выпускаемой алкогольной продукции, в том числе коньяков. Участвовал в создании их классификации по годам выдержки. Павел Николаевич писал научные труды по виноделию, делясь шустовскими секретами для сохранения отечественной школы виноделия. В 1927 году он выпустил книгу «Виноградные вина, коньяки, водки и минеральные воды». В советские времена фамилия Шустовых официально упоминалась только в личной переписке Черчилля. Он не упускал случая подразнить советскую власть, упорно заказывая себе шустовский коньяк. В год Черчиллю отправляли по 400 бутылок из расчета «одна бутылка в день», а остальное для гостей. Коньяк для него в самом деле брали из особой бочки, заложенной на Ереванском заводе еще с самими Шустовыми. Но во всех сопроводительных документах советская власть упрямо поправляла Черчилля, бывший шустовский.
4: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес-ФМ.
5: Бизнес-ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 7:29 в столице, в студии Олеся Потапова. Мощные землетрясения произошли у берегов Венесуэлы и Японии. Уже известно о жертвах, разрушениях в столице Венесуэлы, Каракасе и нескольких штатах. Спасатели приступили к разбору завалов. Власти ввели режим чрезвычайного положения. Известно, что сильно пострадал аэропорт Каракаса. По данным геологической службы США, в Венесуэле с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Практически в это же время землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии. Была объявлена угроза цунами. Информации о разрушениях и возможных пострадавших оттуда пока нет. Обращение от россиян в Японии в российское посольство не поступало. На Тульской областью сбито 22 украинских беспилотника, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. По его данным, никто не пострадал, разрушений не было. Более 10 дронов уничтожено в городе Каменске, Шахтинском, Ростовской области, а также еще в 6 районах Тарасовского региона. Информация о пострадавших не поступала, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Нижняя палата румынского парламента одобрила инициативу об объединении с Молдавией, пишет румынская газета «Адеварул». Инициатива направлена в Сенат, который примет окончательное решение. Автором инициативы стала оппозиционная партия «СОС Романия», которая предложила начать переговоры с властями Молдавии для изменения границ государства. В случае принятия закона власть Румынии должна уведомить Молдову, США, НАТО, ООН и Евросоюз, а другие международные структуры. Ранее президент Молдавии Майя Санду говорила, что объединение с Румынией ускорило бы вступление страны в ЕС. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Замглавы Минюста назвал сожительство без брака угрозой национальной безопасности. Это уже не первая мысль по поводу института с обзором инициатив о браке Георгий Бофт. Через минуту. Правила семейной ипотеки с июля поменяются. Официально новый порядок еще не озвучивали, но СМИ утверждают, что льготная ставка будет действовать только 15 лет, а нынешние 6% годовых сохранят лишь для семей с двумя детьми. С одним ребенком будет больше, с тремя меньше. Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. Об этом же сказал и вице-премьер Савельев. Напомню, что ранее авиакомпания «Азимут» попросила отреагировать рынок авиакеросина, иначе, как она утверждает, полеты потеряют экономический смысл. Когда штамп в паспорте ставит важнее здоровье семьи, прямой угрозой безопасности России стала тенденция сожительства граждан без регистрации брака, заявил замглавы Минюста Вадим Баланин в ходе Петербургского международного экономического форума. По словам Баланина, Минюст выражает поддержку укреплению семейных отношений и принятию мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. Он отметил, что в течение 2 лет ведомство проводит мониторинг по внесению изменений в Семейный кодекс. Это не единственное высказывание инициативы российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы, об этом Георгий Буфт.
3: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на 3-е место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23,25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие, при том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало, но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: а зачем мне это? Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, автора телеграм-канала «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой ставке. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которые вступят в силу 1 июля. Михаил Здорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
4: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме, но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Frank RG, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
4: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
6: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет, может за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
4: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
7: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
4: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. То же самое сказал вице-премьер Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Савельев прокомментировал ситуацию авиакомпании «Азимут» с топливом. «Что-то, наверное, у «Азимута» случилось», — сказал вице-премьер.
8: Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали перевозки пассажирам, да, пока все работают по расписанию, все летает. Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Поэтому, ну, что-то, наверное, у «Азимута» случилось. Сейчас Минтранс с Росавиацией разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летают, все расписание выполняется.
2: Виталий Савельев. Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что ситуация с авиатопливом контролируется, критических рисков сегодня нет. Ранее авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По данным перевозчика, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. В «Азимуте» также утверждают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
9: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть, да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональная номинальный индекс начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные Азимута. Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозчиков? Опять же, да. Сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азимут, собственно, подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходило С7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Александр Кочетков, авиакомпания Direct Fly. Другие авиакомпании пока ситуацию не комментировали.
0: Реклама.
10: А можно по-русски?
11: Конечно. Ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
12: Лето. Это очередь за мороженым в парке. Глоток ледяной воды во время экскурсии. Попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости. А Вкусвилл Бизнес в этом помогает. Вкусвилл Бизнес подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте Вкусвилла в разделе «Бизнесу».
13: АУ «Вкусвилл» Черноголовка. Украин 121-7700-253-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес FM. В 17 веке Московское царство еще не имело своих золотых и серебряных рудников, и в рубли преимущественно перечеканивались иностранные деньги. В 1654 году при царе Алексее Михайловиче стали чеканить копейку из меди, приравняв ее по стоимости к серебряной. Подданным высочайше было велено торговать на медные деньги, ими же платили служилым людям, но при этом налоги продолжали собирать исключительно серебром. Недовольство народа обесцениванием медных денег вследствие их необеспеченности и массовой подделки вылилось летом 1662 года в Московское восстание, которое так и назвали «Медный бунт». Мятеж был жестоко подавлен, но в следующем году по царскому указу чеканка серебряной копейки возобновилась, а медные деньги были изъяты из обращения и отправлены в переплавку. Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
14: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
0: Ценные бумаги.
14: Акции немецкого производителя вооружения «Райнметаль» обвалились на 20% после сообщения об отказе Германии от строительства 6 больших фрегатов F-126. По данным источников Der Spiegel, такое решение принял министр обороны Германии Борис Писториус. Проект был запущен в 2020 году. Общая его стоимость оценилась почти в 13 миллиардов евро. Фрегат 126 длиной 166 метров и водоизмещением 10 тысяч тонн должен был стать крупнейшим немецким военным кораблем со времен Второй мировой войны.
0: Отчеты и планы.
14: И программа «МИФОС», разработанная «Энтропик» во время совместного тестирования специалистами компании спецслужб, нашла уязвимости в засекреченных системах правительства США с высоким уровнем безопасности, пишет Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников. Тестирование было частью проекта Project Glasswing, в рамках которого несколько сотен организаций из разных стран тестируют «МИФОС» для поиска и корректировки серьезных уязвимостей в критически важном ПО. 11 июня сенатор-демократ Марк Уорнер сообщил, что МИФОС взломала почти все засекреченные системы не за недели, а за часы. Популярный американский коуч по здоровью и повышению производительности для предпринимателей Дэн Гоу, у которого миллион подписчиков в сети X, неделю одновременно носил умные часы Apple Watch, браслеты Fitbit Air и Whoop и кольцо Aura. Хотел проверить, совпадут ли их данные. Данные совпали только по общему времени сна. При подсчете шагов и времени глубокого сна устройства разошлись. Не смогли они прийти к согласию и относительно частоты сердечных сокращений в состоянии покоя. Новости компании. Корпорации, держитесь курса.
2: Семь сорок восемь в Москве. Стоит ли запасаться бензином? Почему на АЗС появились ограничения и ждать ли настоящего дефицита топлива? Мнение инвестбанкира и основателя медиасистемы Биткоган Евгения Когана.
15: Ближе к деньгам с Евгением Коганом.
16: Ограничения на продажу бензина и дизеля уже введены в 61 регионе из 89, то есть почти в двух третях страны. Даже в Москве и Подмосковье на отдельных заправках топлива нет вообще, а на других действуют ограничения по литражу. Ну, например, 30 литров на машину. Ситуация кажется абсурдной, учитывая, что Россия по итогам 2025 года занимала второе место в мире по экспорту нефти и третье по экспорту нефтепродуктов. Ну и как вы докатились до такого? Основная причина, как я понимаю, ну, все ее понимают, это удары дронами по НПЗ, из-за которых заводы уходят во внеплановые ремонты и приостанавливают отгрузку топлива. В итоге топлива на рынок поступает меньше, поставки идут с задержками, а часть АЗС получает топливо просто в приоритетном порядке. Но все это не означает, что нужно бежать и закупаться бензином, как в свое время мы закупались с вами гречкой несколько лет назад. Дело в том, что дефицит это бензина в России нет, будете удивлены, но это так, в том числе и на нефтебазах. Но опасения новых ударов по НПЗ толкают поставщиков держать больше топлива в запасах, как говорится, на всякий пожарный, в надежде на то, что через пару дней его можно будет продать просто подороже. Надо знать, что в России всего работает более 35 действующих крупных НПЗ мощностью свыше 1 миллиона тонн в год и порядка 80 небольших заводов мощностью до 1 миллиона тонн в год каждый. Выбить из строя их всех моментально нереально. На вопрос, чего ждать дальше, власти говорят о следующем, что уже работают над решением этой проблемы. Среди мер, вот конкретно какие меры, рассматривается наращивание ввоза топлива, в том числе из Белоруссии, и корректировка демпфера, чтобы бюджетные выплаты могли распространяться и на импортные нефтепродукты. В конечном итоге бизнес выстроить, никуда он не денется. Логистические схемы заново, и НПЗ рано или поздно вернутся к штатной работе. Но понятно, что это произойдет не сразу и не очень быстро. Так что я бы не советовал сейчас поддаваться панике. Не нужно ездить по АЗС и заливать топливо в несколько канистр. Ну, вы просто участвуете, по сути, в создании ажиотажа, который может спровоцировать рост цен или нехватку топлива. Ограничьтесь тем объемом, который вам действительно нужен. Если в вашем городе или регионе есть ограничения,

0: будьте внимательны и не делайте скоропалительных решений, не сходите с ума.
1: Коган, основатель медиасистемы Биткоган Инвестбанкир, мнение автора не является инвестиционной рекомендацией. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятий. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Пояснительные записки автора сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписания в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам бюджета. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
2: Для государства этот закон, по сути, уже четкие, понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, а путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно, это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариям. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
1: Дмитрий Черемушкин, как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, чтобы Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮГК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, это не предусмотрено бюджетным кодексом.
3: Прямо сейчас.
1: Уполномоченный президент Венесуэлы заявляет сейчас, в результате землетрясения в стране погибли по меньшей мере 32 человека и более 700 пострадали.
3: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Контакты коммерческой службы радио «Бизнес FM» на портале bfm.ru. Судьба наследства. Истории удивительных завещаний. Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них. Судьба наследства на Бизнес FM. Полезное решение с Михаилом Задорожным.
4: Wildberries для бизнеса. Маркетплейсы привлекают покупателей огромным ассортиментом, возможностью быстрого выбора лучших предложений, удобством получения заказов, а еще, конечно, скидками. Их можно получить по программам лояльности, а также во время распродаж. То же самое можно сказать и про B2B-платформу Wildberries. Здесь бизнес-покупатели могут найти, заказать и оплатить нужные им товары. Расходники для офиса, компьютеры, оргтехнику, торговые и промышленное оборудование и многое другое. При этом компании и предприниматели тоже могут рассчитывать на скидки, как от продавцов, которые работают на Wildberries для бизнеса, так и

0: самой платформы, говорит директор B2B направления Wildberries и Rus Олег Винжегин.
1: Одна из самых понятных и логичных – это скидка на первый заказ для новых покупателей B2B. И смысл в том, что те, кто еще не закупался раньше, они могут таким образом легче протестировать платформу, понять ее преимущества, провести первый заказ, получить товар, попробовать, как документ ходит и так далее. Кроме того, каждый продавец может настроить внутри платформы скидки, свою коммерческую политику от объема закупаемого товара. Это оптовые цены, естественно, это минимальные партии и другие механики, которые делают закупку более выгодной. Продавцы этим очень хорошо пользуются. Они ставят эти цены, соответственно, скидки и увеличивают таким образом свой оборот. Другие программы, которые тоже в перспективе мы будем запускать, они будут способствовать повышению лояльности покупателей.
0: Сегодня Wildberries для бизнеса – это уже не просто отдельная витрина для предпринимателей и организаций, а полноценная B2B-платформа, где компании могут закупать товары для операционной деятельности и не только для нее. Средний чек у бизнес-покупателей в 7,5 раз больше, чем в рознице. Это означает, что многие компании регулярно используют платформу для корпоративных закупок.
2: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: В Москве 7 часов 58 минут, студия Олеся Потапова. Над российскими регионами за ночь сбито 269 украинских беспилотников. Их перехватили над приграничными районами, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе на Кубани. В результате падения обломков беспилотника сообщил глава Красноармейского района Александр Харитонов. Предварительно пострадавших нет, на месте работают экстренные оперативная служба. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он назвал это вынужденной мерой для перезагрузки электросетей за пределами региона. Это поможет предотвратить аварии во всей энергосистеме. Отключения будут производиться точечно и по необходимости. График будет опубликован в канале «Севастополь-Энерго». Развожаев призвал жителей снизить нагрузку на сети и не использовать мощные электроприборы. Из Москвы в Душанбе отправился первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд. Курсирование состава между городами было приостановлено из-за пандемии коронавируса в 2020-м. Первый из Душанбе поезд вернулся на маршрут 21 июня. Он прибыл в российскую столицу на Павелецкий вокзал в среду. Состав будет курсировать один раз в две недели. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками этой весной. Среднее зарплатное предложение для них составило более 138 тысяч рублей, следует из исследования Авито работы. На втором месте оказались аналитики данных с предложением по зарплате в 136 тысяч рублей. На третьей строчке дизайнеры. Им в среднем предлагали 109,5 тысяч рублей в месяц. Новости на Business FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 8 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Разрушительное землетрясение в Венесуэле. Несколько минут назад пришли первые данные о жертвах. Погибли по меньшей мере 32 человека. Более 700 пострадали. При этом геологическая служба США ранее допустила, что жертв может быть до 100 тысяч. Норма, которая должна прекратить практику, когда компании выдают постоянных работников за самозанятых, заработает в России с октября. Теперь самозанятый не сможет работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение полугода. Как это реализуют на деле? Инфляция в России ускорилась. Росстат сообщил, что недельный показатель достиг 0,25%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. Эти и другие темы в нашем эфире. В Венесуэле произошло мощное землетрясение. Первые данные. 32 человека погибли, порядка 700 раненых, сообщила временный президент Венесуэлы Делси Родригес. По ее словам, в Ла-Гуайре, где находится аэропорт Каракас, обрушились десятки зданий. Ситуация там является настоящей трагедией. Сейчас идет разбор завалов и спасение людей. Геологическая служба США предварительно оценивает число жертв в 100 тысяч человек. В 6 вечера по местному времени в Москве был человек. час ночи. Но у северного побережья Венесуэлы произошли сразу два подземных толчка подряд магнитуды 7,2 и 7,5. Эпицентр был в 100 километрах от столицы Каракса. Международный аэропорт закрыт из-за серьезных повреждений. У него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта во время землетрясения. Падают подвесные панели. Люди в панике бегут среди обломков и пыли. В соцсетях жуткие кадры рушащихся стен и фасадов зданий в разных частях страны. Люди бегут в поисках надежного укрытия. Вот что CNN рассказала жительница Венесуэлы Мария Алехандро.
5: Все стены потрескались. Нам кое-как удалось открыть дверь. Над нами все вокруг было в смоге. В этих клубах дыма ничего не было видно. А когда мы спустились вниз, картина была буквально как в фильме ужасов. Нам пришлось перелезать через обломки и вообще все подряд. Управляющий зданием с ребенком и все соседи спускались вниз. Но из того здания я лично видела только, что выбралась лишь одна семья.
4: Есть угроза цунами. Мониторинговые службы предупредили об этом в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах. Занятия отменены до конца недели, а власти оценивают ущерб. Обрушение есть также в нескольких штатах на северном побережье. Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа и ряде других. В стране зафиксированы сбои в работе энергосистемы и телекоммуникаций. Есть перебои с интернетом. Временно отключили подачу газа для обеспечения безопасности. Глава МВД Диос Дада Кабельо рекомендовал гражданам не заходить в здание из-за угрозы новых авторшоков. Землетрясения были такой силы, что ощущали в соседней Колумбии, передает корреспондент CNN.
6: Последствия ощущаются и здесь, в Боготе, которая находится в 1500 километрах от эпицентра. Наша команда в столице Венесуэлы сообщила нам, что по меньшей мере три здания частично обрушились. Мы видели кадры, на которых люди бегут по улицам и ищут укрытие, в том числе потому, что в этот момент там проходила религиозная процессия. Из-за этих трудностей нам было очень сложно связаться с нашими коллегами в Каракасе. Венесуэла – страна, где регулярно происходит отключение электроэнергии, особенно во время землетрясений. И, конечно же, эта катастрофа повлияет на работу экстренных служб и служб реагирования на чрезвычайные ситуации.
4: Сотрудники посольства России в Венесуэле были эвакуированы из здания Зипмиссии, никто не пострадал. Трамп заявил, что США помогут Венесуэле в ликвидации последствий землетрясений. США готовы, желают и способны оказать помощь. Я дал указание всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативным действиям. Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями, написал Трамп в True Social. Толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы на северо-востоке Японии. Землетрясения ощущали даже в южной части российских Курил. В этом регионе предупреждения об опасности цунами не было. Другим темам. Встанет все, эксперты и самозанятые комментируют предстоящие ограничения во взаимодействии бизнеса и работников со специальным налоговым режимом. Правительство приняло постановление, согласно которому с 1 октября самозанятые смогут работать на одного заказчика через цифровые платформы не более 60 часов в месяц. В случае превышения такой самозанятый должен стать постоянным работником со всеми налогами и тому подобным. Контролировать норму часов правительство обязало сами платформы. Все это для того, чтобы крупные компании не прикрывали фактический наем постоянных сотрудников работы с самозанятыми. Подробнее Иван Медведев.
7: Это правило затронет множество направлений. Строительство, торговлю, общепит, недвижимость, образование, IT и так далее. Как это работает? В России есть платформы-агрегаторы, которые сводят крупных заказчиков с конкретными исполнителями самозанятыми. Это, например, Авито-подработка или Яндекс.Смена. Через них бизнес нанимает на выполнение конкретных задач всех, кто ему нужен, от курьеров до электриков на час. И эти платформы уже видят, кто, сколько и на кого работает, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
8: Как правило, такие платформы работают с крупными заказчиками, которым требуется складской персонал, водители, курьеры. И часто это касается маркетплейсов, таких больших цифровых платформ, которые сотрудничают с курьерами, кладовщиками, водителями, экспедиторами и так далее. И мы слышали неоднократно о том, что те же маркетплейсы массово привлекают самозанятых, и эти самозанятые работают, например, исключительно с каким-то одним маркетплейсом, работают кладовщиком, например, например, ведут учет товара и так далее. И работа такого самозанятого фиксируется в отдельном специальном приложении, где самозанятый может зайти и посмотреть, сколько часов он отработал, сколько денег он заработал. То же самое есть и у курьерских служб.
7: Мы поговорили с курьером по имени Кирилл, который, как самозанятый, работает с несколькими площадками. Но 80% его времени – это Wildberries. И Кирилл задается вопросом, как будут считать этот самый лимит в 60 часов в месяц с одной компанией.
9: Если брать полное время моей работы, это когда я откликнулся на заказ, взял заказ, отвез к клиенту, закрыл заказ, да, то получается, я работаю в среднем 3-4 часа в день. Если это каждый день возьмем, то это будет более 120 часов в месяц. Но я же могу откликнуться на заказ, но его не взять. Соответственно, скорее всего, заказчик будет считать время работы с момента того, когда я взял заказ в ПВЗ, и до того момента, когда я доставил его заказчику. Среднее время для Wildberries, наверное, таких заказов 5-10 минут. Соответственно, мне надо в день сделать, даже возьмем 10 минут на один заказ, чтобы 2 часа в день у меня, так скажем, лимит, да, который не должен превышать, то это 20 заказов в день. Ну, в принципе, количество довольно-таки внушительное. То, что я на эти 20 заказов потрачу в реальности там часа 4, чистого времени будет, ну, как раз часа 2.
7: Но это работает только на ультракоротких доставках, когда расстояние от ПВЗ или Даркстора до клиентов измеряется сотнями метров. В случае с автокурьерами так уже не получится. Как и с кладовщиками, экспедиторами и так далее. Бизнес, нанимая по факту на постоянную работу самозанятых, экономит на налогах и взносах от 30-40% от фонда оплаты труда. И вокруг маркетплейсов так работают почти все, кто так или иначе связан с этим бизнесом, говорит основатель компании «Вау Стратегия Е.ком» Сергей Петренко.
10: Проверки, которые были проведены Минтрудом, выявили эту проблему, что условно из 100 компаний 84 имели признаки уклонения от уплаты этих пошлин. И фактическая ситуация, если сейчас резко перевернуть отношение к самозанятым и их вовлечение и ужесточить контроль, то очень многие процессы, в том числе и у маркетплейсов, встанут. А мы с вами помним прошлый год, конец лета, начало осени, когда были безумные очереди на складах, на маркетплейсах невозможно было что-то сдать, и были задержки непосредственно с отгрузкой товаров. Это вот как раз и есть следствие того, что тогда маркетплейс Озон переходил на свою программу Озон Джоб, да, и нехватка как раз вот этих сотрудников и дала сбой.
7: Маркетологи, дизайнеры, бухгалтеры, те, кто ведут личные кабинеты селлеров, очень многие из них самозанятые на постоянке. И эксперты говорят, что если мера по борьбе с этим явлением сработает, на какое-то время перестанет работать все остальное. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
4: Индекс Мосбиржи на утренней сессии прибавляет 0,25%. Напомню, что вчера 4% почти он потерял по итогам дневной сессии. А по-прежнему чуть выше 2200 пунктов. Показатель. Все подробности в программе «Капитал». А сейчас о том, что инфляция в России набрала темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25%. Прежний показатель был 0,15%. А годовой уровень инфляции достиг отметки 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3,27% соответственно. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
11: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
12: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
11: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
4: Софья Донец, Т-инвестиции. Антимонопольная служба заявила, что проверяет обоснованность высоких цен на бензин и дизель у поставщиков топлива для независимых АСС и аграриев.
2: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно, Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру, АО «Альфа-банк». Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. Агат. Покупай выгодно.
13: Возрастное ограничение 6+.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Дура Лекс. Но это Лекс. Невероятные законы в реальных штрафах. $1000 придется заплатить человеку, если он ударит крысу бейсбольной битой в американском городе Гейнсбург, штат Иллинойс. Гораздо дешевле сразиться с грызуном лопатой или клюшкой для гольфа. Бить крыс любыми предметами, кроме биты, законом не запрещено. Дура Лекс. Но это Лекс. На Business FM. Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Business FM Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
14: Здравствуйте. В студии Наталья Самородова. Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон о заморозке до 2029 года порога выручки малого бизнеса на уровне 20 миллионов рублей для перехода от упрощенной системы налогообложения к уплате НДС. Напомню, Владимир Путин в начале июня поручил правительству проработать эти поправки. С 2029 года снижение порога продолжится. Сначала до 15 миллионов рублей, а с 2030 года до 10. В пояснительной записке указано, что отсрочка способствует формированию более предсказуемой деловой среды с учетом максимально возможных текущей экономической и геополитической ситуации, определенности и стабильности налоговых условий в среднесрочной перспективе. Федеральные власти планируют распространить требование уведомлять Роспотребнадзор о начале предпринимательской деятельности на всех производителей продуктов питания. Сейчас это обязано делать только предприниматели, выпускающие некоторые виды продуктов – молочную продукцию, хлеб, сахар и так далее. Роспотребнадзору, Минэкономике и Минсельхозу могут поручить разработать до конца года соответствующие изменения в законодательство. Расширение нормы на весь продуктовый рынок может упростить проведение проверок производителей готовой еды, где Роспотребнадзор ранее фиксировал большое число нарушений. В Нижегородской области за год средний размер автокредита вырос на 21,7%. В мае он составил 1 450 000 рублей. В целом, по России в мае текущего года средний размер выданных автокредитов составил 1,5 миллиона рублей. Самый сильный рост произошел в Тульской области, Москве и Татарстане. Сожительство без регистрации брака может поставить под угрозу национальную безопасность России. Об этом заявил замминистра юстиции Вадим Баланин на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, в последние десятилетия характер семейных отношений претерпел значительные изменения, а число расторжений уже зарегистрированных браков остается значительным. Минюст поддерживает укрепление семейных отношений и принятие мер по противодействию разрушению традиционных идеологий. Напомню, Владимир Путин неоднократно называл основными задачами России поддержку рождаемости и многодетных семей. Он отмечал, что многодетные семьи должны стать нормой для страны. Рост затрат на содержание почти вдвое привел к приостановке работы команды «Торпедо Горький», которая была фарм-клубом нижегородского «Торпедо». Об этом ТАСС сообщили в Центре управления и развития спорта в регионе. По информации Центра, при этом клуб континентальной хоккейной лиги «Торпедо» и пензенский «Дизель», являющийся участником Всероссийской хоккейной лиги, заключили договор о спортивном партнерстве. Соглашение рассчитано на предстоящий сезон и предусматривает получение практики, необходимой для роста игроков системы «Торпедо» на базе «Дизеля». О развитии событий на бизнес FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
15: Погода.
16: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
15: Валюта.
16: На 25 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 77 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
14: Центр развития промышленной робототехники начал работу в Нижегородской области на базе НГТУ имени Алексеева. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в новом центре можно изучить как общемировые, так и отечественные робототехнические решения, ориентированные непосредственно на наших производителей, тех, кому предстоит их внедрять. Специалисты НГТУ и центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда. Ежегодно до 15 заводов будут проходить такой аудит. На базе Центра развития промышленной робототехники развернуты лаборатории, оснащенные отечественными коллаборативными роботами, станками лазерной резки и автоматизированными системами хранения. Отдельное внимание уделено логистическим роботам. Они будут использоваться для отработки решений по автоматизации складских и транспортных операций, что критически важно для современных производств. Дом РФ выставил на торги право заключения договора о комплексном развитии территории участков 10 гектаров в Лыскове. Градпотенциал площадки не менее 9000 квадратных метров малоэтажного жилья. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 августа. Участок расположен рядом с трассой М7. Расстояние до Нижнего Новгорода около 70 километров. Помимо индивидуальных жилых домов, на участке по условиям договора КРТ предполагается размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения. Срок реализации проекта – 7 лет. Завод «Красное Сормово» стал главным индустриальным партнером нового образовательного кластера в Нижнем Новгороде. Кластер среднего профессионального образования отрасли машины и судостроения будет создан на базе Сормовского механического техникума. На создание кластера будут выделены средства из федерального бюджета. Проект также предусматривает софинансирование со стороны нижегородского бизнеса. Одним из ключевых нововведений станет создание современных образовательных зон, имитирующих реальные производственные участки. В техникуме появятся высокотехнологичные площадки, где студенты будут отрабатывать практические навыки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
17: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
18: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
15: Вы слушаете «Бизнес FM Москва».
19: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
15: Реклама.
18: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
20: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
21: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
19: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Деньги. Первые банки появились в Месопотамии примерно за 2-3 тысячи лет до нашей эры. Их роль выполняли храмы и дворцы местных правителей, предоставлявшие услуги по безопасному хранению товаров.
23: История денег на «Бизнес FM». Главные капиталы России. Михаил и Сергей Собашниковы.
24: Братья родились в семье сибирского купца Василия Никитича Собашникова. Во второй половине 19 века отец занимался оптовыми поставками китайского чая на нижегородские ярмарки, а затем вложил капиталы в золотодобычу. В 70-е годы 19 века ему принадлежали богатые месторождения золота на реке Анон, в Забайкалье и в верховьях притока Амура-реки Зии. К этому времени семейство Собашниковых переехало в Москву, где и родились сыновья Михаил и Сергей. После смерти родителей воспитанием младших детей занялась старшая сестра Екатерина Собашникова, в замужестве Барановская. Она дала братьям блестящее домашнее образование благодаря учителям-ученым. Руководил обучением близкий друг семьи Николай Васильевич Спиранский. Издательская деятельность братьев Собашниковых началась как финансирование публикаций книг их домашних учителей. Братья также безвозмездно отправляли книги в различные учебные и образовательные учреждения по всей стране, а во время голода 1891 года они пожертвовали бедствующим сумму в размере своего годового дохода. Еще будучи студентами Московского университета, в 1896 году Собашниковы выкупили у младшей сестры и ее мужа Любимовский сахарный завод в Курской губернии, находившийся на грани краха. А через несколько лет превратили его в мощное предприятие и включились в деятельность Всероссийского общества сахарозаводчиков. Вскоре Михаил Васильевич был избран членом его правления. После разорения нескольких известных московских кондитерских фирм, покупавших любимовский сахар, Михаил Собашников не только устоял на ногах, но и, приняв управление обанкротившимися фирмами, поправил их дела. В своих владимирских и курских имениях братья Собашниковы сразу же активно занялись строительством школ и больниц. Вскоре Сергей Васильевич был избран гласным Покровского уездного земского собрания Владимирской губернии, а Михаил Васильевич – гласным Суджинского земства в Курской губернии. За этим последовало избрание обоих братьев в Московскую городскую думу, где они активно продвигали прогрессивные идеи российского земства. Однако власти на тот момент не видели существенных различий между мирным земским и революционным движением. Начались преследования, которые подтолкнули земцев к созданию нелегальной организации. В 1905 году молодые политики и предприниматели братья Собашниковы вступили в Земский союз освобождения и начали активную работу над созданием Конституционно-демократической партии России. Михаил Васильевич был избран в ее центральный комитет, а Сергей Васильевич курировал крестьянское переселенческое движение. Этот год стал роковым для Сергея. На него напал безумец, разоренный деловыми провалами третьего брата, Федора Собашникова. Сергей был серьезно ранен. В течение последующих 4 лет ему сделали множество операций, но он так и не смог оправиться и умер в 1909 году. Михаил Собашников продолжил вести дела. В начале 20 века он был председателем правления товарищества Любимовского свекло-сахарного завода, членом администрации сахарных заводов графа Бобринского в Тульской губернии, председателем администрации по делам товарищества на паях Аврикосова и сыновей в Москве, членом правления Всероссийского общества сахарозаводчиков и выборным Московского биржевого общества. После февральской революции 17 года был избран в Центральный комитет партии кадетов, а с приходом к власти большевиков вступил в подпольную кадетскую организацию. С 18 по 20 год его несколько раз арестовывали, но освобождали по поручительству влиятельных знакомых. В июле 21 года Михаил Собашников был назначен казначеем Всероссийского комитета помощи голодающим. Все эти годы Михаил Васильевич не оставлял издательское дело. Под его руководством были изданы серии «История», «Памятники мировой литературы», «Страны, века и народы», а также сочинения Белинского и Огарева. В 1930 году его в последний раз арестовали, и в этом же году издательство Собашниковых было ликвидировано и преобразовано в кооперативную промысловую артель «Север». С 1934 года Михаил работал ответственным редактором в артели «Сотрудник», печатавшей учебные пособия. Умер Михаил Собашников зимой 1943 года в Москве.
21: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес ФМ.
22: Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Олеся Потапова. По меньшей мере 32 человека погибли, около 700 получили ранения в результате землетрясения в Венесуэле, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. Это первые данные после начавшегося там разбора завалов. Десятки домов были разрушены в штате Ла-Гуайра. Работа метро в Караксе приостановлена. Сильно пострадал аэропорт в столице страны. Рейс Стамбул-Каракас вынужденно сел в Панаме из-за землетрясения, сообщили в турецких авиалиниях. В Венесуэле с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он назвал это вынужденные меры для перезагрузки электросетей за пределами региона. Это поможет предотвратить аварии во всей энергосистеме. Отключения будут производиться точечно и по необходимости. График будет опубликован в канале «Севастополь-Энерго». Развожаев призвал жителей снизить нагрузку на сети и не использовать мощные электроприборы. В Анапе открыто для купания почти 70 пляжей. Все они прошли проверку, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Накануне открылся последний участок протяженностью 3,5 километра от детского санатория «Бемлюк» до санатория «Рябинушка». Постановление об открытии подписала мэр города Светлана Маслова. Ранее в оперштабе сообщили, что в Анапе полностью восстановили и открыли 8 километров песчаных и все галечные пляжи. ФИФА разрешил российским юношеским сборным до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026. Турнир пройдет с 22 по 31 октября в Азербайджане. В первом турнире среди юношей смогут принять участие команды всех ассоциаций и членов ФИФА. Второй турнир, запланированный на 27 год, будет проводиться исключительно среди команд девушек. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: План 9-го в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Замглавы Минюста назвал сожительство угрозой национальной безопасности. Это уже не первые мысли сверху по поводу института брака, высказанные вслух. С обзором идей и предложений Георгий Бовт через минуту. Правила семейной ипотеки с июля поменяются. Официально новый порядок пока не озвучивали, но СМИ утверждают, что льготная ставка будет действовать только 15 лет, а нынешние 6% годовых оставят только для семей с двумя детьми. С одним ребенком будет побольше. Никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет, так заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Аналогичным образом высказался и вице-премьер Савельев. Накануне авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина, заявив, что полеты потеряют весь экономический смысл, если не принять меры. Все подробности в нашем эфире. Когда штамп в паспорте ставит важнее здоровье семьи, замглавы Минюста Баланин заявил на Петербургском юридическом форуме, что тенденция сожительства граждан без регистрации брака является прямой угрозой безопасности России. Это не единственное высказывание инициативы российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы, комментирует Георгий Бовт.
3: Инструментов семейной политики нынче много, и мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на тысячу жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25 году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале десятых он составлял 23,25 лет соответственно. Показательна динамика не зарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми целями ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом, а зачем мне это? Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
2: Это был Георгий Бов, телеграм-канал «Бов знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, которая вступит в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
4: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме, но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Frank RG, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
5: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
4: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
6: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
4: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке — это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
7: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков — это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
4: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. То же самое сказал вице-премьер Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Савельев прокомментировал ситуацию авиакомпании «Азимут» с топливом. «Что-то, наверное, у «Азимута» случилось», — сказал вице-премьер.
8: Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали перевозки пассажирам, да, пока все работают по расписанию, все летает. Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Поэтому, ну, что-то, наверное, у «Азимута» случилось. Сейчас Минтранс с Росавиацией разбираются в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летает, все расписание выполняется.
2: Виталий Савельев. Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что ситуация с авиатопливом контролируется, критических рисков сегодня нет. Ранее авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По данным перевозчика, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. В «Азимуте» также утверждают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
9: Несколько крупных аэропортов — Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород — выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку, и проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну, ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго, и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть, да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну, это общенациональный Цены индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные азимута. Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозчиков? Опять же, да. Сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов, обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных. Это тоже еще один такой момент, что Азиму, собственно, подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как Азимут. В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходила С7, а Аэрофлот в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Это был Александр Кочетков, авиакомпания Direct Fly. Другие перевозчики пока ситуацию не комментировали.
0: Реклама.
10: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери Тэнк Вагат. Только сейчас рамные внедорожники Тэнк с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера Агат на магистральной 137Б. Не оферта.
12: Агат. Покупай выгодно.
13: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
14: Не проблема. Заказываем во Вкусвилл бизнесе. Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
15: Вкусвилл бизнес позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте Вкусвилла, раздел «Бизнесу».
16: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
0: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Культ наличности. Лица на банкнотах.
18: Одним из величайших стратегов древности по праву считается карфагенский полководец Ганнибал. В 218 году до нашей эры, став главнокомандующим карфагенскими войсками в Испании, он развязал Вторую Пуническую войну с Римом. Ганнибал затеял крайне рискованное предприятие – переход 60-тысячного войска через Альпы, в котором потерял большую часть своей армии. Но, несмотря на численное превосходство, в битве при Каннах римляне понесли крупные потери – более 50 тысяч бойцов, в то время как Ганнибал лишь 6 тысяч. И хотя исход Второй Пунической войны был не в пользу Карфагена, о военных подвигах Ганнибала помнят и по сей день. А его портрет изображен на банкноте достоинством в 5 тунисских динаров.
17: Культ наличности на Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
19: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
19: Московская сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут ведомости. Сейчас на сайте компании всего 18 работающих точек. Еще полтора года назад их было 30. «Муму» входит в группу Mason Dallas. Первое кафе открылось в 2000 году. Своего пика сеть достигла к 2022 году, тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. После этого финансовые показатели начали ухудшаться. Выручка в прошлом году снизилась до 2 миллиардов рублей, при чистом убытке в 210 миллионов рублей. ВГТРК впервые с 2022 года отчиталась о финансовых результатах. С отчетом ознакомился «Коммерсант». Выручка за прошлый год выросла на 11,3%, почти до 37 миллиардов рублей. Чистый убыток составил 335 миллионов рублей против 147 миллионов в 2024 году. Доля аудитории холдинга в прошлом году составила 18,7%, превысив плановые показатели. Рост ВГТРК объясняют комплексным подходом к программной политике. Выделяется высокий уровень востребованности вещания канала «Россия-1» в связи с продолжающимся проведением СВО и напряженной внешнеполитической обстановкой. АГР завершил выпуск «Солярис» на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, пишут ведомости со ссылкой на источники, близкие к компании. По их словам, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 26-м году так и не началось. Дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в прошлом году. Сейчас на этом предприятии готовится запуск сборки автомобилей китайской «Амода», дочки «Черри». Точные сроки начала производства пока неизвестны. АГР в начале года искал пути для продолжения выпуска корейских машин. Среди возможных вариантов назывались закупка недостающих комплектующих в Китае и других дружественных странах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: «8:48 в Москве. Миноритарии не будут получать оферты при национализации предприятия. Госдум приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Пояснительные записки автора сообщают, что ЦБ все чаще направляет предписание в Росимущество об устранении нарушений из-за невыставленных оферт миноритариям при национализации. Но если агентству придется выкупать ценные бумаги, это приведет к незапланированным расходам бюджета. Комментирует основатель проекта по анализу финансовых рынков Wall Street Pro Дмитрий Черемушкин.
20: Для государства этот закон, по сути, уже четкие и понятные правила национализации, потому что национализация не предполагает действительно оферт по логике, потому что переход государства ведется не путем приобретения доли, путем перехода права собственности по решению суда. И в бюджете на 2026, 2027 и прочие годы не указаны соответствующие расходы. И действительно государство пытается тем самым защитить свои расходы. До последних случаев с Русагро, с ЮГК это были уникальные, отдельные какие-то вещи за 20 лет. И действительно это порождает определенные вопросы у Центрального банка и у инвесторов. Соответственно, государство этим законом пытается полностью защитить свое право получать через суд такие активы и не закладывать в бюджет выплаты дополнительных денег в виде выставления оферт миноритариев. Для миноритариев, как мне кажется, особо большой разницы нету. Акции, как правило, уже достаточно сильно падают. После таких национализаций находятся внизу, и пока процесс происходит передачи, они могут находиться и более 6 месяцев в падении более чем на 50%. И, по сути, выставление оферты, когда цена была на 50% ниже, чем до национализации, уже особо не помогает миноритариям. У них единственная надежда остается, что в будущем новый собственник, если будет приватизация, либо государство как-то возьмется, то в будущем, может быть, через несколько лет цены куда-то вернутся, и, может быть, даже будут дивиденды.
2: Дмитрий Черебушкин, проект Wall Street Pro. Как напоминает Forbes, ранее ЦБ настаивал, чтобы Росимущество, получившее по решению суда контрольную долю ЮКК, должно выставить оферту миноритариям. Само агентство и Минфин возражали, потому что в законодательстве нет соответствующего юридического механизма, и это не предусмотрено бюджетным кодексом.
17: Капитал с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
21: Доброе утро.
2: Российский фондовый рынок вчера потерял почти 4%. Сейчас на утренней сессии индекс Мосбиржи пытается хоть немножечко потери вернуть, 0,5% рост, но все равно 2254 пункта, картина вот такая.
21: Да, и уровень технической поддержки, так называемая 200-месячная средняя, ее по закрытию потеряли. Ну, правда, это надо поймать, по закрытию месяца смотреть. У нас еще дня 4 есть до следующего вторника, да, 30 июня вторник. Соответственно, следующую среду будет, ну, более или менее понятно, пойдет индекс Мосбиржи снижаться дальше, потому что потери этой поддержки, закрепление ниже, дают уже более низкие цели. То есть там мы уже будем потихонечку возвращаться к уровню 2022 года, для начала в район 2000. Но надо еще закрыться, может быть, что-то и поменяется. Хотя, с другой стороны, на рынке зачастую доминирующим фактором того или иного движения, там, снижения или роста, является эффект эмоций, настроения. Ну, настроения упали. Настроения, скажем, совсем уж перешли в режим иррационального пессимизма. Конец квартала, нехватка рублевой ликвидности. Вот это было видно и по динамике цен на рынке рублевого долга. Индекс Уфа за вчера потерял почти процент по закрытию ниже 115 пунктов. Ну, откатился на уровне конца прошлого года. Здесь все в совокупности. Пока негатив идет. Инвесторы, среди которых большая часть это частные инвесторы, естественно, они видят

0: как, какие-то уровни привлекательные, я так понимаю, какие-то инвесторы уже находят, но это в первую очередь, я думаю, крупные деньги. Вот акции Роснефти нашли некий уровень поддержки в районе 300 рублей. Так, акции Новатэк стабилизировались. В основном вчера вот акции Сбербанка, которые прорвались вниз, по-моему, там почти 300 рублей пробивали в моменте. Все это вниз и потянуло. Ну, в июле есть момент скользкий, да, опять же, по Сбербанку будут выплачиваться дивиденды, будет так называемая отсечка и так называемый дивидендный гэп, когда доходность по дивидендам, ну, то есть в рублях берем цифры, отнимается от текущей стоимости акций. Ну, вот если взять текущие тренды, ну, получается, что вот акции Сбербанка могут на дивидендном гэпе ниже 300 рублей уйти, если к этому моменту рынок у нас в других секторах не стабилизируется, ну, индекс Мосбиржи, соответственно, и в июле может еще провалиться. Ну, опять же, надо ждать закрытия в среду следующую, будет более-менее понятно. Ну, с валютным рынком тоже ясность есть. Понятно, что исторически так сложилось, если на финансовом рынке у нас падают и акции, и облигации, все бегут в валюту, что, в принципе, вчера и произошло. Под копирку опять вечерние движения против рубля, клиентский спрос. Но вот, правда, в течение дня видно, что, несмотря на покупки Минфина, какие-то продажи на межбанке есть. То есть в этом плане какой-то такой сильной дестабилизации вроде как не видно. Но это, как говорится, до поры до времени. Если дадут ценовую волатильность взвинтить вверх, то, конечно, мы увидим резкий скачок юаня к рублю выше 11. Но пока вроде как не можем закрепиться толком выше этого значения. Глобальные рынки сегодня с утра в позитиве. Я вчера отмечал, что все ждали отчетность корпорации Micron. Это крупный производитель чипов. Ну, отчетность, да, неплохая получилась. В итоге акции этого Micron взлетели на 16% после закрытия рынка, взвинтив цены на акции этого сектора полупроводников в Азии рост. На американском рынке аналогичные активы выросли в цене. Ну и с утра американские индексы растут. Ну а цены на нефть, как и весь товарный рынок, пока под давлением из-за крепкого доллара и вот этих локальных тенденций, связанных с нехваткой доллара в ликвидности. Поэтому цены на нефть ниже 73 по Brent. Практически закрываем так называемый ценовой гэп февральский.
1: Кстати, я, Гриш, добавлю, Рейтер сейчас сообщает, что землетрясение не затронуло нефтяную инфраструктуру Венесуэлы. Это тоже важная деталь на данный момент.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама. Настоящее и будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Новиком. Банк технологического развития. Банк госкорпорации Ростех. А у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Знай меру. Румб – внесистемная единица измерения плоского угла. Применяется в мореплавании, авиации и океанологии для обозначения курса судов или дрейфа льдов. Слово восходит к древнегреческому «волчок» или «круговое движение». Один румб – это одно деление на круге компаса или 1/32 полной окружности, то есть 11 с четвертью градусов. «Знай меру» на Бизнес FM. Кстати, от Москвы до Санкт-Петербурга 107,4 раза дальше, чем от Ниццы до Монте-Карло. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Санкт-Петербург 107,4. Москва 87,5. Бизнес FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми.

0: вы знаете, как это написать. Наизусть. Марк Твен. В жизни каждого человека есть два великих дня. День, когда он родился, и день, когда он понял, для чего. Наизусть. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 8 часов 58 минут. В студии Олеся Потапова. Над российскими регионами за ночь сбиты 269 украинских беспилотников. Их перехватили над приграничными районами, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны. Возгорание произошло на Полтавской нефтебазе на Кубани. В результате падения обломков дрона сообщала глава Красноармейского района Александр Харитонов. Предварительно пострадавших нет. На месте работы экстренная служба. Российская сторона ждет от Еревана принять решение по участию в организации договора о коллективной безопасности. Либо они остаются в организации, либо предпочитают другой сценарий, сообщил РИА Новости постпред России при ОДКБ Виктор Васильев. Армения заморозила участие в организации с февраля 2024 года. В начале июня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна выйдет из ОДКБ в случае необходимости. Армения официально заявляла о стремлении к членству в Евросоюз. Президент Владимир Путин заявил, что Москва спокойно относится к стремлению Еревана развивать отношения с ЕС, но Ереван не может быть одновременно членом и ЕС, и ЕАЭС. Нижняя палата румынского парламента одобрила инициативу об объединении с Молдавией. Об этом пишет румынская газета «Адеварул». Инициатива направлена в Сенат, который примет окончательное решение. Автором инициативы стала оппозиционная партия «СОС Романия», которая предложила начать переговоры с властями Молдавии для изменения границ государства. В случае принятия закона власти Румынии должны уведомить Молдову, США, НАТО, Евросоюз и другие организации. Ранее президент Молдавии МСА говорила, что объединение с Румынией ускорило бы вступление страны в Евросоюз. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Разрушительное землетрясение в Венесуэле. Несколько минут назад приступили данные о жертвах. Погибли по меньшей мере 32 человека. Более 700 пострадали. Рейтер сообщает, что нефтяную инфраструктуру Венесуэлы землетрясение, вероятно, не затронуло. А при этом ранее геологическая служба США допускала, что жертв землетрясения может быть до 100 тысяч. Норма, которая должна прекратить практику, когда компании выдают постоянных работников за самозанятых, заработает в России с октября. Теперь самозанятый не сможет работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение полугода. Как это будет реализовано на деле? Инфляция ускорилась. Росстат сообщил, что недельный показатель достиг 0,25%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. Все подробности в нашем эфире. В Венесуэле мощное землетрясение. Первые данные: 32 человека по меньшей мере погибли, около 700 раненых. Это данные от временного президента республики Делси Родригес. По его словам, в прибрежном штате Ла-Гуэри, где находится аэропорт Каракса, десятки зданий обрушились. Ситуация там настоящая трагедия. Штат объявлен зоной бедствия. Идет разбор завалов. Спасают людей. В 6 вечера по местному времени, в Москве был час ночи, у северного побережья Венесуэлы произошли сразу два подземных толчка под ряд магнитуды 7.2 и 7.5. Эпицентр был почти в 200 километрах от столицы, Каракса. Международный аэропорт закрыт из-за серьезных повреждений. У него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта. Во время землетрясения падают подвесные панели. Люди в панике бегут среди обломков и пыли. В соцсетях жуткие кадры рушащихся стен и фасадов зданий в разных частях страны. Люди бегут в поисках надежного укрытия. Вот что CNN рассказал жительница Каракаса Мария Алехандра.
3: Все стены потрескались, нам кое-как удалось открыть дверь. Над нами все вокруг было в смоге. В этих клубах дыма ничего не было видно. А когда мы спустились вниз, картина была буквально как в фильме ужасов. Нам пришлось перелезать через обломки и вообще все подряд. Управляющий зданием с ребенком и все соседи спускались вниз. Но из того здания я лично видела только, что выбралась лишь одна семья.
2: В стране введен режим ЧС, занятия в школах отменены до конца недели, приостановлена работа коммерческих и госпредприятий, обрушение есть также в нескольких штатах на северном побережье. Миранда, Ла-Гуайра, Арагуа и ряде других. Есть сбой электричества, связи, интернета, временно отключена подача газа для обеспечения безопасности. МВД рекомендовало гражданам не заходить в здание из-за угрозы новых авторшоков. Землетрясения были такой силы, что ощущались в соседней Колумбии, в столице Богате. После серии землетрясений мониторинговые службы предупреждали о цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, но угроза миновала. Слабые толчки ощущались на острове Маргарита, в 300 километрах от Каракаса, рассказывает фотограф Анастасия.
4: Мы были дома, муж ощутил, что под ним колышется диван, и он смотрел телевизор в этот момент, футбол, трансляция прервалась. Он понял сразу, что случилось землетрясение, но подумал, что просто что-то незначительное, у нас частенько чувствуются небольшие толчки. Потом буквально через несколько минут стали приходить нам сообщения от друзей и знакомых из Каракаса о том, что проблемы со связью, о том, что большие разрушения, в городе нет света. И мы пытались связаться со всеми родственниками, начали уже нам присылать видео, фото разрушений. Там у кого-то трещина в доме, у кого-то полностью все из шкафов, что было, высыпалось наружу. И у кого-то вообще целого дома нет. У нас, конечно же, не стоял вопрос эвакуации, поскольку мы живем здесь в несейсмоактивной зоне, здесь ничего особенного не предпринималось. Единственное, муж мне написал сообщение, что поступил сигнал о возможном цунами. Я была готова к эвакуации. Но потом этот сигнал сняли.
2: Анастасия, она живет на острове Маргарита в Венесуэльском. Информация о пострадавших россиянах уточняется. Информации об организованных туристах, которые пострадали, нет, сообщает АТОР. Сотрудники посольства России в Венесуэле были эвакуированы из здания дипмиссии. Никто не пострадал. А власти Венесуэлы пока, разумеется, только оценивают ущерб. Геологическая служба США несколько часов назад озвучила оценку, что число жертв землетрясения может быть и 10 тысяч, и 100 тысяч, и обойдется в Венесуэле до 20% ВВП. Рейтер передает, что землетрясение, по всей видимости, не затронуло нефтяную инфраструктуру страны. Дональд Трамп заявил, что Вашингтон поможет Венесуэле. Я дал указание всем ведомствам подготовиться к оперативным действиям. Будем рядом с нашими новыми замечательными друзьями, написал Трамп в True Social. Толчки магнитуды 6,9 были зафиксированы на северо-востоке Японии. Землетрясение ощущали даже в южной части российских Курил. А в этом регионе предупреждения об опасности цунами не было. Нижняя палата парламента Румынии одобрила инициативу об объединении с Молдавией. Об этом пишет румынская газета «Адеварул» со ссылкой на председателя заседания. Позже подробности, сейчас к другим темам. Станет все, эксперты и самозанятые комментируют предстоящие ограничения во взаимодействии бизнеса и работников со специальным налоговым режимом. Правительство приняло постановление, по которому с 1 октября самозанятые смогут работать на одного заказчика через цифровые платформы не более 60 часов в месяц. В случае превышения такой самозанятый должен стать постоянным работником со всеми налогами и тому подобным. Контролировать норму часов правительство обязали сами платформы. Все для того, чтобы крупные компании они не прикрывали фактический наем постоянных сотрудников работы с самозанятыми. Подробнее Иван Медведев.
5: Это правило затронет множество направлений. Строительство, торговлю, общепит, недвижимость, образование, IT и так далее. Как это работает? В России есть платформы-агрегаторы, которые сводят крупных заказчиков с конкретными исполнителями-самозанятыми. Это, например, Авито-подработка или Яндекс.Смена. Через них бизнес нанимает на выполнение конкретных задач всех, кто ему нужен. От курьеров до электриков на час. И эти платформы уже видят, кто, сколько и на кого работает. Говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
6: Как правило, такие платформы работают с крупными заказчиками, которым требуется складской персонал, водители, курьеры. И часто это касается маркетплейсов, таких больших цифровых платформ, которые сотрудничают с курьерами, кладовщиками, водителями, экспедиторами и так далее. И мы слышали неоднократно о том, что те же маркетплейсы массово привлекают самозанятых, и эти самозанятые работают, например, исключительно с каким-то одним маркетплейсом, работают кладовщиком, например, ведут учет товара и так далее. И работа такого самозанятого фиксируется в отдельном специальном приложении, где самозанятый может зайти и посмотреть, сколько часов он отработал и сколько денег он заработал. То же самое есть и у курьерских служб.
5: Мы поговорили с курьером по имени Кирилл, который, как самозанятый, работает с несколькими площадками. Но 80% его времени – это Wildberries. И Кирилл задается вопросом, как будут считать этот самый лимит в 60 часов в месяц с одной компанией.
7: Если брать полное время моей работы, это когда я откликнулся на заказ, взял заказ, отвез клиенту, закрыл заказ, да, то получается, я работаю в среднем 3-4 часа в день. Если это каждый день возьмем, то это будет более 120 часов в месяц. Но я же могу откликнуться на заказ, но его не взять. Соответственно, скорее всего, заказчик будет считать время работы с момента того, когда я взял заказ в ПВЗ, и до того момента, когда я доставил его заказчику. Среднее время для Wildberries, наверное, таких заказов 5-10 минут. Соответственно, мне надо в день сделать, даже возьмем 10 минут на один заказ, чтобы 2 часа в день у меня, так скажем, лимит, да, который я не должен превышать, то это 20 заказов в день. Ну, в принципе, количество довольно-таки внушительное. То, что я на эти 20 заказов потрачу в реальности там часа 4, чистого времени будет, ну, как раз часа 2.
5: Но это работает только на ультракоротких доставках, когда расстояние от ПВЗ или Даркстора до клиентов измеряется сотнями метров. В случае с автокурьерами так уже не получится. Как и с кладовщиками, экспедиторами и так далее. Бизнес, нанимая по факту на постоянную работу самозанятых, экономит на налогах и взносах от 30 до 40% от фонда оплаты труда. И вокруг маркетплейсов так работают почти все, кто так или иначе связан с этим бизнесом, говорит основатель компании «Вау! Стратегия Е-ком» Сергей Петренко.
8: Проверки, которые были проведены Минтрудом, выявили эту проблему, что условно из 100 компаний 84 имели признаки уклонения от уплаты этих пошлин. И фактическая ситуация, если сейчас резко перевернуть отношение к самозанятым и их вовлечение и ужесточить контроль, то очень многие процессы, в том числе и у маркетплейсов, станут. А мы с вами помним прошлый год, конец лета, начало осени, когда были безумные очереди на складах, на маркетплейсах невозможно было что-то сдать, и были задержки непосредственно с отгрузкой товаров. Это вот как раз и есть следствие того, что тогда маркетплейс Озон переходил на свою программу Озон Джоб, да, и нехватка как раз вот этих сотрудников и дала сбой.
5: Маркетологи, дизайнеры, бухгалтеры, те, кто ведут личные кабинеты селлеров, очень многие из них самозанятые на постоянке. И эксперты говорят, что если мера по борьбе с этим явлением сработает, на какое-то время перестанет работать все остальное. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Стартовал предзаказ видеоигры GTA 6. Ее называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Что это за феномен? Подробности вскоре. А сейчас о том, что инфляция в России набрала темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25%, 0,25%. После прежнего показателя в 0,15%. А годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. Они за неделю подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно. Комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
9: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
10: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
9: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
2: Софья Донец, главный экономист и инвестиции. Антимонопольная служба заявила, что проверяет обоснованность высоких цен на бензин и дизель у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
0: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+. Предвкушение старта. Рев мотора. Запах бензина. Двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа. Драйв эмоций на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион». Техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru. Мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин». Санкт-Петербург. ОГРН 117-784-728-3866. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Слово и деньги. Копить деньги – вещь полезная и приятная, особенно если это уже сделали ваши родители. Сэр Уинстон Черчилль. Государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании с 1940 по 45 и с 1951 по 55 годы. Слово и деньги на Business FM. Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Слова, проверенные делом. Если у тебя есть миллион долларов, это твои деньги. Когда миллионов становится 20, начинаются проблемы. Тебя волнует инфляция, ты думаешь, в какие ценные бумаги вложиться и так далее. 20 миллионов – сплошная головная боль. Когда у тебя появляется миллиард, знай, что это не твои деньги. Это выраженное доверие общества. Люди вокруг тебя считают, что ты сможешь распорядиться этими деньгами лучше, чем они или правительство. Джек Ма. Китайский предприниматель, основатель и председатель совета директоров компании Alibaba Group. Слова, проверенные делом. На Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Bleed them white. В очень приблизительном буквальном переводе «обескровить их добела». По одной из версий, это выражение появилось во время Первой мировой войны. В 1916 году немецкий фельдмаршал Эрих фон Фалькенхайн вел свои войска на Лотарингию, чтобы уничтожить французские дивизии, укрепившиеся в окрестностях Вердена. По замыслу фельдмаршала, столь крупное поражение вынудило бы Францию капитулировать, что должно было ослабить весь военный потенциал Антанты. Свою стратегию немецкий военачальник назвал по-английски «bleed them white», или «пустить им кровь». Битва при Вердене завершилась для немцев бесславно. А выражение «bleed them white» существует по сей день и используется в основном в значении «истощить кого-либо морально и материально», «выкачать деньги». Срочные переводы на Business FM. Курс истории или история курса. Впервые реал стал официальной валютой Бразилии в 1690 году и использовался до 1942 года. Обесцененный реал в годы Второй мировой войны заменил крузейра, которые обменивали по курсу 1000 реалов за 1 крузейра.
11: Впоследствии бразильскую валюту ожидало еще 6 деноминаций, и каждый раз с переименованием денежной единицы. На смену Крузейро пришел новый Крузейро, потом Крузада, следующим стал Крузейро Реал. И каждый раз старые деньги меняли на новые в соотношении 1000 к 1. В 1994 году официальной валютой снова стал бразильский Реал. Гиперинфляция в Бразилии растянулась более чем на полвека. В результате 1 Реал 1994 года соответствовал почти 3 секстиллионам реалов 1942. С введением новой валюты экономика относительно стабилизировалась. Во время финансового кризиса 2008 года реал даже окреп и сегодня колеблется возле отметки 1,8 за доллар США.
0: Курс истории или история курса на Business FM. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
12: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Депутаты предложили запустить поддержку бизнеса, пострадавшего от беспилотных атак. Инициативу о введении беспроцентного кредита для предпринимателей, понесших убытки из-за обстрелов и терактов, парламентарии направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Они предложили создать механизмы восстановительных займов под 0% для предпринимателей во всех регионах страны. По данным РИА Новости, действующих компенсаций часто недостаточно для полного восстановления бизнеса. Федеральное казенное учреждение «Налогсервис» ФНС объявило закупку на поставку оборудования, передачу прав на программное обеспечение и выполнение работ по модернизации импортозамещенного программно-аппаратного комплекса IT-инфраструктуры АИС «Налог-3» в Граце. Информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта превышает 1,5 миллиарда рублей. Работы предстоит выполнить в филиале учреждения в Граце. Напомню, АИС «Налог-3» – единая информационная система Федеральной налоговой службы, через которую обрабатываются налоговые декларации, обеспечивается госрегистрация юридических лиц и предпринимателей, ведется обмен данными с банками и другими ведомствами. Подрядчику необходимо поставить серверное оборудование, в том числе вычислительные узлы с графическими контроллерами, телекоммуникационные шкафы, устройства распределения питания и сетевые коммутаторы. Помимо этого требуется разработать документацию, провести пусконаладочные работы. Все оборудование должно соответствовать требованиям импортозамещения и использовать преимущественно отечественное решение. Гарантийный срок на оборудование и программное обеспечение – год. Срок исполнения контракта не позднее 1 декабря. Госдума приняла меры для решения топливного кризиса. Депутаты одобрили поправки в налоговый кодекс, которые должны помочь стабилизировать ситуацию на рынке горючего. В частности, принятый закон продлевает льготы для модернизации нефтеперерабатывающих заводов, поддерживает увеличение производства бензина и расширяет механизм компенсации при импорте топлива. Впервые при расчете таких выплат будут учитывать цены на топливо в Индии, пишет РБК. Эксперты считают, что решения могут снизить риск нехватки топлива в отдельных регионах России. Однако стабильность рынка по-прежнему будет зависеть от того, как быстро восстановится работа нефтезаводов. Просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области на конец мая снизилась на 11,5% до 287,5 миллионов, сообщили в Росстате. В расчетах учитывались компании, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. Отмечается, что в Приволжском федеральном округе задолженность по зарплате на конец мая почти целиком приходится на Нижегородскую область. При общем долге по округу в 316 миллионов рублей на регион приходится 287,5 миллионов или около 91%. Для сравнения, второй по размеру зарплатный долг в ПФУ в Чувашии 23,5 миллиона рублей, третий в Пензенской области 3,5 миллиона. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области начинает выдачу заданий по сохранению, увеличению численности, улучшению условий обитания диких животных, учету численности охотничьих ресурсов и добычу волка в общедоступных охотничьих угодьях. Инструкции по подаче заявления на участие в мероприятиях и полный перечень заданий размещены на официальном сайте Миндесхоза. Ведомство предупреждает, охотник вправе получить только одно задание. Более 10% опрошенных IT-специалистов сообщили о снижении доходов за последний год. 18% участников опроса отметили, что временно остаются без дохода из-за поиска работы, а 9% перешли на проектную занятость. На фоне изменений усиливается конкуренция за рабочие места. Главной проблемой рынка 37% участников исследований назвали сложности с поиском работы. Еще 14% отметили рост требований при прежних условиях, 13% опасаются вытеснений ИИ-инструментами, а 12% говорят о неопределенности дальнейшей карьерной траектории. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
0: Спонсор программы ООО «М-Запад».
13: 27 июня в 12.00 в Экспокар на Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспокар на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспокар на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспокар. 0+.
14: Погода.
15: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
14: Валюта.
15: На 25 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 77 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
14: Компании и корпорации.
16: Центр развития промышленной робототехники начал работу в Нижегородской области на базе НГТУ имени Алексеева. Как сообщил губернатор Глеб Никитин, в новом центре можно изучить как общемировые, так и отечественные робототехнические решения, ориентированные непосредственно на наших производителей, тех, кому предстоит их внедрять. Специалисты НГТУ и центра будут выезжать на предприятия, чтобы выявлять участки, где внедрение робототехнических ячеек обеспечит рост производительности труда. Ежегодно до 15 заводов будут проходить такой аудит. На базе Центра развития промышленной робототехники развернуты лаборатории, оснащенные отечественными коллаборативными роботами, станками лазерной резки и автоматизированными системами хранения. Отдельное внимание уделено логистическим роботам. Они будут использоваться для отработки решений по автоматизации складских и транспортных операций, что критически важно для современных производств. Дом РФ выставил на торги право заключения договора о комплексном развитии территории участков 10 гектаров в Лыскове. Градпотенциал площадки не менее 9000 квадратных метров малоэтажного жилья. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 августа. Участок расположен рядом с трассой М7. Расстояние до Нижнего Новгорода около 70 километров. Помимо индивидуальных жилых домов, на участке по условиям договора КРТ предполагается размещение объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, проведение благоустройства и озеленения. Срок реализации проекта – 7 лет. Завод «Красная Сормова» стал главным индустриальным партнером нового образовательного кластера в Нижнем Новгороде. Кластер среднего профессионального образования отрасли машины и судостроения будет создан на базе Сормовского механического техникума. На создание кластера будут выделены средства из федерального бюджета. Проект также предусматривает софинансирование со стороны нижегородского бизнеса. Одним из ключевых нововведений станет создание современных образовательных зон, имитирующих реальные производственные участки. В техникуме появятся высокотехнологичные площадки, где студенты будут отрабатывать практические навыки. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
14: Вы слушаете Бизнес ФМ Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
17: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
18: «Агат». Покупай выгодно.
19: Возрастное ограничение 6+.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
20: Деньги.
21: История фунта стерлингов начинается в 775 году, когда основной денежной единицей англосаксонских королевств стал серебряный стерлинг, 240 таких монет весили 350 граммов или 1 таурский фунт. С годами в английском языке появилось устойчивое выражение «фунт стерлингов», то есть «фунт серебра». А чтобы подчеркнуть преемственность своей денежной системы, англичане даже сохранили символ фунта, перечеркнутую букву «L». У римлян латинское «libra» означало «фунт веса».
20: История денег на Business FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. To jump the gun. Дословно с английского «прыгать через пистолет», а по смыслу сродни нашей поговорке «поспешишь, людей насмешишь». Это значит начать что-либо до того, как дано разрешение или без должной подготовки. Фраза пришла в мир финансов из спорта. Бегуны, которые стартовали до выстрела сигнального пистолета, могут быть дисквалифицированы за фальстарт. Срочные переводы на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: В Москве 8 часов 28 минут. В студии Алисы Потаповой. По меньшей мере 32 человека погибли. Около 700 получили ранения в результате землетрясения в Венесуэле, сообщила уполномоченный президент страны Дельси Родригес. Это первые данные после начавшегося разбора завалов. Десятки домов были разрушены в штате Ла-Гуайра. Работа метро в Караксе приостановлена. Сильно пострадал аэропорт в столице страны. В Венесуэле с разницей в одну минуту было зафиксировано две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Режим временного ограничения электроснабжения введен в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он назвал это вынужденной мерой для перезагрузки электросетей за пределами региона. Это поможет предотвратить аварии во всей энергосистеме. Отключения будут производиться точечно, по необходимости. График будет опубликован в канале «Севастополь-Энерго». Развожаев призвал жителей снизить нагрузку на сети и не использовать мощные электроприборы. Из Москвы в Душанбе отправился первый после шестилетнего перерыва пассажирский поезд. Курсирование состава между городами было приостановлено из-за пандемии ковида в 2020 году. Первый из Душанбе состав вернулся на маршрут 21 июня. Он прибыл в российскую столицу на Павелецкий вокзал в среду. Поезд будет курсировать один раз в две недели. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Землетрясение, которое произошло в Венесуэле, стало сильнейшим за 126 лет. По крайней мере, такие данные привозит геологическая служба США. По последним данным, погибли по меньшей мере 32 человека. Порядка 700 были ранены. Рейтер утверждает, что, по всей видимости, нефтяная инфраструктура республики не пострадала. Замглавы Минюста назвал сожительство угрозой национальной безопасности страны. Это уже не первая мысль сверху по поводу института брака. С обзором, так сказать, Георгий Бов с комментарием через минуту. С июля меняются правила семейной ипотеки. Официальный новый порядок еще не озвучивали, но СМИ утверждают, что льготная ставка будет действовать только 15 лет, а нынешние 6% годовых оставят лишь для семей с двумя детьми. С одним ребенком будет процент больше. Есть и другие темы в нашем эфире. Когда штамп в паспорте ставит важнее здоровье семьи, замглавы Минюста Баланин заявил на Петербургском юридическом форуме, что тенденция сожительства граждан без регистрации брака является прямой угрозой безопасности России. Это не единственное высказывание инициативы российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы, комментирует Георгий Бофт.
3: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособие и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на тысячу жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25 году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале десятых он составлял 23 и 25 лет соответственно. Показательна динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: а зачем мне это? Исторически брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, который вступит в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
4: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РДЖ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракут.
5: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
4: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала эксперт недвижимости Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
6: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но опять это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевая плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и фиксировать ее на весь срок.
4: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке — это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
7: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
4: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
2: Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобиля. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире Бизнес ФМ предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистр заочную полемику. Продолжит Евгений Перельчук.
1: Бизнес говорит.
8: В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
9: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку и заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут. Пишите претензионное письмо.
8: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
10: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
8: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
11: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и в Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза – это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, так. Такая сложная штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле, это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
8: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
12: Реклама.
13: А можно по-русски?
14: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
15: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
16: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
17: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
18: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
19: «Агат». Покупай выгодно.
20: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
21: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Dead Cat Bounce. Дословно с английского «отскок дохлой кошки». На языке трейдеров это означает резкое, но кратковременное подорожание падающих акций. Смысл аналогии в том, что даже мертвая кошка отскакивает от земли, если летит вниз с большой высоты. Впервые эта фраза была использована журналистами в 1985 году, когда фондовые рынки Сингапура и Малайзии совершили резкий скачок вверх после сильного спада. В политике это выражение означает краткосрочный рост рейтинга непопулярного кандидата. Срочные переводы на Business FM.
22: Компании и корпорации.
23: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
22: Отчеты и планы.
23: Московская сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут «Ведомости». Сейчас на сайте компании всего 18 работающих точек. Еще полтора года назад их было 30. «Муму» входит в группу Mason Dallas. Первое кафе открылось в 2000 году. Своего пика сеть достигла к 2022 году, тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. После этого финансовые показатели начали ухудшаться. Выручка в прошлом году снизилась до 2 миллиардов рублей, при чистом убытке в 210 миллионов рублей. ВГТРК впервые с 2022 года отчиталась о финансовых результатах. С отчетом ознакомился «Коммерсант». Выручка за прошлый год выросла на 11,3%, почти до 37 миллиардов рублей. Чистый убыток составил 335 миллионов рублей против 147 миллионов в 2024 году. Доля аудитории холдинга в прошлом году составила 18,7%, превысив плановые показатели. Рост ВГТРК объясняют комплексным подходом к программной политике. Выделяется высокий уровень востребованности вещания канала «Россия-1» в связи с продолжающимся проведением СВО и напряженной внешнеполитической обстановкой. АГР завершил выпуск «Солярис» на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к компании. По их словам, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 26-м году так и не началось. Дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в прошлом году. Сейчас на этом предприятии готовится запуск сборки автомобилей китайской «Амода», дочки «Черри». Точные сроки начала производства пока неизвестны. АГР в начале года искал пути для продолжения выпуска корейских машин. Среди возможных вариантов назывались закупка недостающих комплектующих в Китае и других дружественных странах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: А 9:48 в российской столице. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. То же самое сказал вице-премьер Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Савельев прокомментировал ситуацию авиакомпании «Азимут» с топливом. Что-то, наверное, у «Азимута» случилось, сказал вице-премьер.
0: Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали перевозки пассажирам, да пока все работают по расписанию, все летает. Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Поэтому, ну, что-то, наверное, у «Азимута» случилось. Сейчас Минтранс со связи разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летает, все расписание выполняется.
2: Вице-премьер Виталий Савельев. Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что ситуация с авиатопливом контролируется, критических рисков сегодня нет. Ранее авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуются меры по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По данным перевозчика, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. В «Азимуте» также утверждают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
12: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть, да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональный индекс с начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные «Азимута». Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозок? Опять же, да, сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных, это тоже еще один такой момент, что «Азимут», собственно, подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как «Азимут». В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходил С-7, а «Аэрофлот» в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Александр Кочетков, авиакомпания «Директфлай», другие авиаперевозчики пока ситуацию не комментировали.
21: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: В четверг вырываемся официально. Доброе утро.
13: Доброе утро.
2: И прибавка в 1% по индексу Мосбиржи. Вот такая наша маленькая радость после падения вчерашнего на 4%.
13: Пока с большей долей вероятности можно говорить о коррекционном восстановлении. Ну, тем более перепроданность большая. Ну и важный технический уровень, 200-месячная скользящая средняя. Вот вчера по закрытию пробили. Ну, это все смотрит по закрытию месяца. Естественно, тут до следующей среды ситуация будет не очень понятная. Надо понять, как рынок будет торговаться сегодня, завтра, в понедельник, вторник. Ну, с учетом отсутствия каких-то позитивных катализаторов и такого растущего иррационального пессимизма среди частных инвесторов. Естественно, покупателей на таком рынке особо нет. Ну и нет рублевой ликвидности, особенно в конце квартала. Это даже видно по динамике нашего денежного рынка. Видно, что рублевую ликвидность пытаются взять там под залог каких-то активов. Ну, те же валютные активы среди крупных, видимо, экспортеров. Валюту дают.

0: либо ужесточить старые санкции, либо введет новые и прочее. Из-за этого, естественно, лихорадит сектор наших нефтегазовых компаний. Но сегодня с утра они в скромном, но все-таки в плюсе. На валютном рынке с утра я смотрю фьючерс вечный на юань-рубль. Ну, это, по сути, ориентир на открытие торгов на бирже. Выше 11 зашли, тоже не мудрено, потому что, когда падает финансовый рынок в сегменте долга и акции, естественно, из-за страхов люди бегут покупать валюту. Так было всегда, что сейчас, в принципе, снова происходит. На глобальном рынке ситуация с утра в целом с такими элементами оптимизма. Вчера я отмечал, что рынок ждал отчетности производителя чипов корпорации Micron. Ну, вроде как, хорошая была отчетность. Ну, понятно, там, с учетом этой гонки за искусственным интеллектом, многие компании, производители чипов, перешли к правилу покупай или плати. Ну, вот как «Газпром» делал со своим газом, так они сейчас делают.
1: Ну, поэтому... Немская, да.
0: Да, да. Поэтому, да, естественно, все посмотрели на эти показатели, что вот пятилетние клиентские запросы есть. Ну, экстраполировали будущую прибыль, поэтому акции самого «Micron» выросли на 16% после закрытия торгов. Потащили вверх весь аналогичный сегмент в Азии. Опять у них там скачок, 5% токийский индекс «Никей», южнокорейский рынок на 7%. Ну, понятно, что рынки будет сильно лихорадить в плане повышенной ценовой волатильности. Любая коррекция сейчас по ликвидным бумагам американским может и 5, и 15% давать, и вверх, и вниз. Поэтому, естественно, рынки нервничают, когда такие вещи происходят. Но сегодня с утра все растет. Доллар продолжает активно укрепляться. К евро максимум, по-моему, уже двухлетний. К иене максимум у доллара аж 1986 года, почти 162 пара доллар-иена. На фоне укрепления доллара, естественно, под каток попадает весь товарный рынок. Продолжается падение цен на твердые активы, особенно в сегменте драгоценных металлов. Золото минимум прошлого года, серебро минимум прошлого года. Здесь пока ситуация остается напряженной. Но и цены на нефть в данном случае не только из-за фактора разрядки напряженности вокруг Ирана, но и на фоне укрепления доллара и падения всего товарного рынка. Brent 72,5.
2: Капитал на бизнес FM. Реклама.
3: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7-910-790-09-25.
2: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
4: Деньги. За сотни лет своего существования французский франк не раз менялся. Бывали случаи, когда властители даже позволяли себе пошутить прямо на деньгах. Например, на ранних франках Третьей Республики фразу «Ампир де ля Франс» заменяли на «Вампир де ля Франс». Но, несмотря на такой своеобразный юмор, в середине 19-го столетия именно франк, как самая стабильная валюта Европы, был выбран в качестве основной денежной единицы Латинского валютного союза. История денег на Business FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Бизнес FM». Новости. Коротко.
5: В Москве без 2:10. В студии Олеся Потапова. МИД России вызван посол Румынии Кристиан Эстрате. Об этом сообщил официальный представитель российского ведомства Мария Захарова. Она пояснила, что дипломату будет объявлено об ответных мерах на закрытие российского генконсульства в Констанце. В конце мая российский консул в этом румынском городе был объявлен персоной нон-грата.

0: НАТО. Тогда власти Румынии заявили, что генконсульство в Констанце также будет закрыто. Президент Румынии сообщил, что такие меры были введены после того, как беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Галиции и взорвался. Пострадали 2 человека. Тогда же российского посла в Бухаресте вызывали в румынский МИД. В результате ночных атак в Крыму погибли 2 человека, еще 2 пострадали. Инциденты произошли в Симферопольском и Красногвардейском районах республики. Власти окажут поддержку их семьям, пообещал глава Крыма Сергей Аксенов. Компания «Гранд Сервис Экспресс» сократит в 2 раза количество поездов в Таврии, курсирующих в Крым и обратно. Ежедневно на полуостров и из Крыма будут отправляться 7 поездов. Среди них составы из Петербурга в Севастополь и Евпаторию, составы отправлением из Москвы в Симферополь, Севастополь, а также из Адлера в Симферополь. Все поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Другие составы, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10 утра в Москве. В студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Венесуэле произошло разрушительное землетрясение. По первым данным, погибли не менее 32 человек. Более 700 пострадали. А Рейтер сообщает, что нефтяную инфраструктуру Венесуэлы землетрясение, судя по всему, не затронуло. Однако известно о разрушении практически полном очень известного отеля «Hotel Edward». Служба США геологическая допускает, что жертв может быть и 10 тысяч, и даже 100 тысяч. Инфляция в России ускорилась. Росстат накануне вечером сообщил, что недельный показатель достиг 0,25%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. Норма, которая должна прекратить практику, когда компании выдают постоянных работников за самозанятых, заработает в России с октября. Теперь самозанятый не сможет работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение полугода. И следить за этим должна непосредственно платформа, которая предоставляет работу. Как это будет реализовано на деле? Все подробности в нашем эфире. В Венесуэле разрушительное землетрясение. Первые данные. 32 человека, по меньшей мере, погибли. Около 700 раненых. Это информация от временного президента Венесуэлы Делси Родригес. Землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет. Сильнее всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, где находится аэропорт Каракас. Обрушились десятки зданий. По словам президента Родригес, ситуация там настоящая трагедия. Рухнул 8-этажный отель на 100 с лишним номеров. От него остался только входной фасад. Штат объявлен зоной бедствия. Идет разбор завалов. Людей спасают. В 6 вечера по местному времени. В Москве был час ночи. У северного побережья Венесуэлы произошли сразу 2 подземных толчка подряд. Магнитуды 7,2 и 7,5. Эпицентр был почти в 200 километрах от столицы Каракаса. Международный аэропорт закрыт из-за серьезных повреждений. У него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта во время землетрясения. Падает подвесные панели. Люди в панике бегут среди обломков и пыли. В соцсетях пугающие кадры рушащихся стен и фасадов зданий в разных частях страны. Люди бегут в поисках укрытия. Но вот что CNN рассказала жительница Каракаса Мария Алехандра.
3: Все стены потрескались. Нам кое-как удалось открыть дверь. Над нами все вокруг было в смоге. В этих клубах дыма ничего не было видно. А когда мы спустились вниз, картина была буквально как в фильме ужасов. Нам пришлось перелезать через обломки и вообще все подряд. Управляющий зданием с ребенком и все соседи спускались вниз. Но из того здания я лично видела только, что выбралась лишь одна семья.
2: В стране введен режим ЧС. Занятия в школах отменены до конца недели. Приостановлена работа коммерческих и государственных предприятий. Есть обрушения также в нескольких штатах на северном побережье. Миранда Арагуа, Фалькон и ряде других. Наблюдается сбой электричества, связи, интернета. Временно отключена подача газа для обеспечения безопасности. Местное МВД рекомендовало гражданам не заходить в здание из-за угрозы авторшоков. Землетрясения были такой силы, что ощущались и в соседней Колумбии, в столице Богате. После серии землетрясений мониторинговые службы предупреждали о цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, но угроза миновала. Слабые толчки ощущались и на острове Маргарита. В 300 километрах от Каракаса, рассказывает фотограф Анастасия.
4: Мы были дома, муж ощутил, что под ним колышется диван, и он смотрел телевизор в этот момент, футбол, трансляция прервалась. Он понял сразу, что случилось землетрясение, но подумал, что просто что-то незначительное, у нас частенько чувствуются небольшие толчки. Потом буквально через несколько минут стали приходить нам сообщения от друзей, знакомых из Каракаса о том, что проблемы со связью, о том, что большие разрушения, в городе нет света. И мы пытались связаться со всеми родственниками, начали уже нам присылать видео, фото разрушений. У кого-то трещина в доме, у кого-то полностью все из шкафов, что было, высыпалось наружу. И у кого-то вообще целого дома нет. У нас, конечно же, не стоял вопрос эвакуации, поскольку мы живем здесь в несейсмоактивной зоне, здесь ничего особенного не предпринималось. Единственное, муж мне написал сообщение, что поступил сигнал о возможном цунами. Я была готова к эвакуации. Но потом этот сигнал сняли.
2: Это была Анастасия. Она живет на острове Маргарита. Информация о пострадавших россиянах уточняется. Информации о пострадавших организованных туристах нет. Сотрудники посольства России были эвакуированы из здания дипмиссии. Никто не пострадал. Ущерб пока только оценивается. Геологическая служба США считает, что жертв землетрясения может быть и до 10 тысяч, и даже до 100. При этом Рейтер уточняет, что землетрясение, судя по всему, нефтяную инфраструктуру страны не затронуло. Фотоштаб Крыма временно сокращает железнодорожные сообщения с полуостровом. Об этом объявил глава региона Сергей Аксенов. По новому расписанию ежедневное отправление в Крым из Крыма будет ограничено всего 7 составами. Указанные поезда будут следовать до станции Керчь-Южная и обратно. Позже подробности, сейчас к другим темам. Станет все, эксперты и самозанятые комментируют предстоящие ограничения во взаимодействии бизнеса и работников со специальным налоговым режимом. Правительство приняло постановление, по которому с 1 октября самозанятые смогут работать на одного заказчика через цифровые платформы не более 60 часов в месяц. В случае превышения такой самозанятый должен стать постоянным работником со всеми налогами и тому подобным. Контролировать норму часов правительство обязало сами платформы. Все для того, чтобы крупные компании не прикрывали фактический наем постоянных работников работой самозанятыми. Подробнее Иван Медведев.
5: Это правило затронет множество направлений. Строительство, торговлю, общепит, недвижимость, образование, IT и так далее. Как это работает? В России есть платформы-агрегаторы, которые сводят крупных заказчиков с конкретными исполнителями-самозанятыми. Это, например, Авито-подработка или Яндекс.Смена. Через них бизнес нанимает на выполнение конкретных задач всех, кто ему нужен. От курьеров до электриков на час. И эти платформы уже видят, кто, сколько и на кого работает, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
6: Как правило, такие платформы работают с крупными заказчиками, которым требуется складской персонал, водители, курьеры. И часто это касается маркетплейсов, таких больших цифровых платформ, которые сотрудничают с курьерами, кладовщиками, водителями, экспедиторами и так далее. И мы слышали неоднократно о том, что те же маркетплейсы массово привлекают самозанятых, и эти самозанятые работают, например, исключительно с каким-то одним маркетплейсом, работают кладовщиком, например, ведут учет товара и так далее. И работа такого самозанятого фиксируется в отдельном специальном приложении, где самозанятый может зайти и посмотреть, сколько часов он отработал и сколько денег он заработал. То же самое есть и у курьерских служб.
5: Мы поговорили с курьером по имени Кирилл, который, как самозанятый, работает с несколькими площадками. Но 80% его времени – это Wildberries. И Кирилл задается вопросом, как будут считать этот самый лимит в 60 часов в месяц с одной компанией.
7: Если брать полное время моей работы, это когда я откликнулся на заказ, взял заказ, отвез клиенту, закрыл заказ, да, то получается, я работаю в среднем 3-4 часа в день. Если это каждый день возьмем, то это будет более 120 часов в месяц. Но я же могу откликнуться откликнуться на заказ, но его не взять. Соответственно, скорее всего, заказчик будет считать время работы с момента того, когда я взял заказ в ПВЗ, и до того момента, когда я доставил его заказчику. Среднее время для Wildberries, наверное, таких заказов 5-10 минут. Соответственно, мне надо в день сделать, даже возьмем 10 минут на один заказ, чтобы 2 часа в день у меня, так скажем, лимит, да, который я не должен превышать, то это 20 заказов в день. Ну, в принципе, количество довольно-таки внушительное. То, что я на эти 20 заказов потрачу в реальности там часа 4, чистого времени будет, ну, как раз часа 2.
5: Но это работает только на ультракоротких доставках, когда расстояние от ПВЗ или Даркстора до клиентов измеряется сотнями метров. В случае с автокурьерами так уже не получится. Как и с кладовщиками, экспедиторами и так далее. Бизнес, нанимая по факту на постоянную работу самозанятых, экономит на налогах и взносах от 30 до 40% от фонда оплаты труда. И вокруг маркетплейсов так работают почти все, кто так или иначе связан с этим бизнесом, говорит основатель компании «Вау Стратегия Е.ком» Сергей Петренко.
8: Проверки, которые были проведены Минтрудом, выявили эту проблему, что условно из 100 компаний 84 имели признаки уклонения от уплаты этих пошлин. И фактическая ситуация, если сейчас резко перевернуть отношение к самозанятым и их вовлечение и ужесточить контроль, то очень многие процессы, в том числе и у маркетплейсов, встанут. А мы с вами помним прошлый год, конец лета, начало осени, когда были безумные очереди на складах, на маркетплейсах невозможно было что-то сдать, и были задержки непосредственно с отгрузкой товаров. Это вот как раз и есть следствие того, что тогда маркетплейс Озон переходил на свою программу Озон Джоб. Да, и нехватка как раз вот этих сотрудников и дала сбой.
5: Маркетологи, дизайнеры, бухгалтеры, те, кто ведут личные кабинеты селлеров, очень многие из них самозанятые на постоянке. И эксперты говорят, что если мера по борьбе с этим явлением сработает, на какое-то время перестанет работать все остальное. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
2: Оборот российского рынка общепита вырос с 23 по 25 год почти вдвое, но рентабельность бизнеса упала на 1%, пишут ведомости. Позже подробности. А сейчас инфляция в России набрала темп. Росстат сообщил, что за неделю цены выросли на 0,25%, предыдущий показатель был 0,15%, годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен бензин на дизель и бензин, соответственно, 2,73%, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
9: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
10: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
9: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
2: Антимонопольная служба заявила, что проверяет обоснованность высоких цен на бензин и дизель у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
1: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес ФМ. Контакты коммерческой службы радио Бизнес ФМ на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 июля. На сцене театра «Гоголя». Премьерный спектакль сновидения «Каренина». Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Валюты. Эфиопский быр стал официальной валютой страны в 1976 году. До этого эфиопы использовали в качестве платежных средств перец, патроны, бруски соли и иностранные монеты. Самый популярный из них был талер Марии Терезии, давней королевы Венгрии и Богемии. На амхарском языке талер называли быр, что переводится как серебро. Валюты на Бизнес ФМ. Успеть за минуту. Бизнес ФМ дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес ФМ. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес ФМ или БФМ любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес ФМ. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости коротко.
11: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Депутаты предложили запустить поддержку бизнеса, пострадавшего от беспилотных атак. Инициативу о введении беспроцентного кредита для предпринимателей, понесших убытки из-за обстрелов и терактов, парламентарии направили премьер-министру Михаилу Мишустину. Они предложили создать механизмы восстановительных займов под 0% для предпринимателей во всех регионах страны. По данным РИА Новости, действующих компенсаций часто недостаточно для полного восстановления бизнеса. Федеральное казенное учреждение «Налогсервис» ФНС объявило закупку на поставку оборудования, передачу прав на программное обеспечение и выполнение работ по модернизации импортозамещенного программно-аппаратного комплекса IT-инфраструктуры АИС «Налог-3» в Граце. Информация размещена на сайте госзакупок. Максимальная стоимость контракта превышает 1,5 миллиарда рублей. Работы предстоит выполнить в филиале учреждения в Граце. Напомню, АИС «Налог-3» – единая информационная система Федеральной налоговой службы, через которую обрабатываются налоговые декларации, обеспечивается госрегистрация юридических лиц и предпринимателей, ведется обмен данными с банками и другими ведомствами. Подрядчику необходимо поставить серверное оборудование, в том числе вычислительные узлы с графическими контроллерами, телекоммуникационные шкафы, устройства распределения питания и сетевые коммутаторы. Помимо этого, требуется разработать документацию и провести пусконаладочные работы. Все оборудование должно соответствовать требованиям импортозамещения и использовать преимущественно отечественное решение. Гарантийный срок на оборудование и программное обеспечение – год. Срок исполнения контракта не позднее 1 декабря. Госдума приняла меры для решения топливного кризиса. Депутаты одобрили поправки в налоговый кодекс, которые должны помочь стабилизировать ситуацию на рынке горючего. В частности, принятый закон продлевает льготы для модернизации нефтеперерабатывающих заводов, поддерживает увеличение производства бензина и расширяет механизм компенсации при импорте топлива. Впервые при расчете таких выплат будут учитывать цены на топливо в Индии, пишет РБК. Эксперты считают, что решения могут снизить риск нехватки топлива в отдельных регионах России. Однако стабильность рынка по-прежнему будет зависеть от того, как быстро восстановится работа нефтезаводов. Просроченная задолженность по заработной плате в Нижегородской области на конец мая снизилась на 11,5% до 287,5 миллионов, сообщили в Росстате. В расчетах учитывались компании, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. Отмечается, что в Приволжском федеральном округе задолженность по зарплате на конец мая почти целиком приходится на Нижегородскую область. При общем долге по округу в 316 миллионов рублей на регион приходится 287,5 миллионов или около 91%. Для сравнения, второй по размеру зарплатный долг в ПФУ в Чувашии 23,5 миллиона рублей, третий в Пензенской области 3,5 миллиона. Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области начинает выдачу заданий по сохранению, увеличению численности, улучшению условий обитания диких животных, учету численности охотничьих ресурсов и добычу волка в общедоступных охотничьих угодьях. Инструкция по подаче заявления на участие в мероприятиях и полный перечень заданий размещены на официальном сайте Миндесхоза. Ведомство предупреждает, охотник вправе получить только одно задание. Более 10% опрошенных IT-специалистов сообщили о снижении доходов за последний год. 18% участников опроса отметили, что временно остаются без дохода из-за поиска работы, а 9% перешли на проектную занятость. На фоне изменений усиливается конкуренция за рабочие места. Главной проблемой рынка 37% участников исследований назвали сложности с поиском работы. Еще 14% отметили рост требований при прежних условиях, 13% опасаются вытеснений ИИ-инструментами, а 12% говорят о неопределенности дальнейшей карьерной траектории. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
1: Погода.
12: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
1: Валюта.
12: На 25 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 77 копеек. Евро 85 рублей 18 копеек. Курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
1: Компании и корпорации.
11: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в выездном межмуниципальном круглом столе, посвященном вопросам правовой, финансовой и кадровой безопасности бизнеса. Встреча состоится 10 июля в рабочем поселке Ковернино. Круглые столы – это возможность для предпринимателей расширить базу деловых контактов, получить практическую информацию по актуальным бизнес-вопросам, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. На предстоящем мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Ковернинского округа и крупных муниципальных предприятий. Также состоятся B2B-переговоры между участниками. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в городах Заволжье, Арзамас, Бор, Павлово, рабочих поселках Воскресенское, Таншаево. До конца года аналогичное мероприятие планируется провести в Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ордатове. Ограничений по количеству участников нет. Мероприятия запрещены для детей. Повторная процедура по продаже активов групп компаний Raven Rush и Первомайская Заря состоится 30 июня. В лот входят 18 компаний, 100% основного капитала таких предприятий, как Колон СПБ, Логопарк Опик, Стовский индустриальный парк 1, Первомайская Заря, акции Клон Истра, ЕГЭ Логистика, Союз Инвест и других. Компании ведут свою деятельность в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областях. Общая стоимость лота 92,5 миллиарда рублей. Прием заявок открыт до 29 июня. Торги откроются 30 числа на электронной площадке российского аукционного дома. Стартовая цена процедуры равна рыночной стоимости продаваемого актива. Предусмотрено последовательное снижение до 50% от стартовой цены. Шаг понижения 5%. Если несколько участников подтверждают начальную цену или стоимость, сложившуюся на одном из шагов понижения, проведут аукцион на повышение с шагом 1%. Нижегородский судостроительный завод «Волга» завершает строительство головного гидрографического плацмейстерского судна «Павел Михаленко». На текущий момент готовность объекта составляет 94%, сообщили медиапалубе представители предприятия. На судно уже установлены главные аварийные вспомогательные дизель-генераторы, а также грибные электродвигатели. В реализации проекта задействованы более 140 специалистов. Судно предназначено для комплексных гидрографических исследований и обслуживания навигационного оборудования в акватории Северного морского пути. Технические характеристики позволяют «Павлу Михаленко» преодолевать лед толщиной более 1,5 метра, что необходимо для развития круглогодичного судоходства в Арктике. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнеса ФМ. Держитесь курса.
1: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «Газ АТО». Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг». Через век. Главные капиталы России. Николай Васильевич Игумнов.
13: Купеческий род Игумновых был известен давно. Золотопромышленники, мануфактурщики, владельцы железных рудников. В конце 1880-х текстильный король, совладелец торгово-промышленного товарищества «Ярославская большая мануфактура», купец первой гильдии Николай Игумнов подал императору прошение о строительстве нового каменного здания в Москве на Якиманке. Говорили, что купец хотел подчеркнуть связь древней столицы и города своего бизнеса Ярославля, поэтому денег не жалел. кирпич голландский, изразцы кузнецовского фарфора. В итоге на Якиманке вырос пряничный домик, в котором сегодня находится резиденция французского посла. А в 1901 году Николай Васильевич устроил в нем грандиозный бал. Для пущего эффекта по полу были рассыпаны новенькие золотые монеты с портретом царя Николая II. На следующий день в полицию поступил донос, что в доме купца первой гильдии Игумнова танцующие попирали ногами пресветлый лик самодержца всея Руси. Был издан срочный приказ, дом конфисковали, а неблагонадежного купца сослали в Абхазию, в поселок Алахадзы Сухумской губернии. Место ссылки было нездоровое, болотистое, с тучами малярийных комаров и гнездами ядовитых змей. Практические знания Игумнова и свойственный ему размах и там нашли себе применение. Для начала он приобрел в собственность несколько десятин заболоченных, никому не нужных почв и занялся их осушением. Он высадил на этой земле саженцы эвкалипта и болотного кипариса, пород которой вскоре вытянули из почвы лишнюю влагу. Одновременно организовал рыболовецкое предприятие на реке Бзыбь, пригласил с Дона 150 рыбаков с семьями, выстроил для них жилье. Вскоре заработал и начал приносить прибыль рыбоконсервный завод. Для рабочих были выстроены общежития с комнатами на двоих, для семейных домики, которые через какое-то время переходили в собственность семьи рабочего вместе с участком земли. Когда болотистые земли стали приобретать вид, приемлемый для использования, из Ярославля был доставлен местный племенной скот. Затем Николай Васильевич увлекся садоводством, которое в теплом черноморском климате имело хорошие перспективы. С Кубани завезли чернозем, на обновленной земле были высажены плантации хинных и камфорных деревьев, манго, киви, табака и мандаринов. Посадочный материал Игумнов закупал в Турции и привозил по морю. Таким образом, Абхазия обрела свои знаменитые мандариновые плантации, которые обеспечили многим семьям благосостояние на долгие годы. После революции Игумнов отправил семью во Францию, а сам добровольно передал свою собственность в дар советской власти и остался. Его бывшее поместье получило пышное название «Цитрусовый совхоз имени Третьего Интернационала», и бывший владелец работал там простым агрономом вплоть до своей смерти в 1924 году.
1: Через век. Главные капиталы России. На Business FM. Вы слушаете Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
14: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Вилла» в разделе «Бизнесу».
15: АУ «Вкус Вилл» Черноголовка. ОКРН 121-7700-253-671.
1: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42. Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. «Бог создал людей. Полковник Кольт сделал их равными», — гласит поговорка. Сэмюэлю Кольту было 4 года, когда ему подарили игрушечный бронзовый пистолетик. На следующий день Сэм утащил у отца пачку пороха. И в доме задрожали стекла от взрыва. В 14 лет Кольт собрал 4-ствольный пистолет, который стрелял одновременно из всех стволов. В 17 сделал мину. Демонстрация этого изобретения едва не закончилась грандиозной поркой. Кольт взорвал плот на небольшом озере, вся рыба погибла, а зрителей окатило волной. Отец отправил Сэмюэля учиться, но и там Кольт недолго держал себя в руках. Взорвал университетскую лабораторию. Спасаясь от родительского гнева, юноша устроился матросом на торговое судно. В рейсах он и создал деревянный прототип револьвера, который впоследствии сделал его одной из самых известных личностей Америки. Говорящие фамилии на Business FM.
13: Бизнес FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: 10:28 точное время. В студии Олеся Потапова. Произошедшее в Венесуэле землетрясение стало сильнейшим с 1900 года. Об этом пишет Нью-Йорк Таймс. Тогда магнитуда подземных колебаний составила 7,7. В Каракасе погиб 21 человек, 50 пострадали. В этот раз погибшими числятся не менее 32 человек, и сотни пострадали. Десятки зданий разрушены. Данные о жертвах могут вырасти, поскольку спасательные работы начались относительно недавно. В результате атак ВСУ в Брянской области погибли 2 человека, еще 4 пострадали, сообщил глава региона Егор Ковальчук. Дрон «Камикадзе» атаковал гражданский автомобиль в Стародубском районе. Погибли 23-летний водитель и девушка, которая ехала в машине. Автомобиль сгорел полностью. Еще 4 местных жителей получили ранения в других районах Брянской области. В Алуште вынесен приговор местной жительницы, призывавшей разрушить Крымский мост. Суд приговорил ее к 5,5 годам колонии. Алла Батюра разместила свой комментарий под публикациями в соцсети о временном закрытии Крымского моста, объявлении воздушной тревоги. В Анапе открыли для купания почти 70 пляжей. Все они прошли проверку, сообщили в оперштабе Краснодарского края. Накануне открылся последний участок протяженностью 3,5 километра от детского санатория «Бемлюк» до санатория «Рябинушка». Постановление об открытии подписала мэр города Светлана Маслова. Ранее в оперштабе сообщили, что в Анапе полностью восстановили и открыли 8 километров песчаных и все галечные пляжи. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 10:30 в российской столице, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. А губернатор Воронежской области только что сообщил, что поисковые работы на месте ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня завершены. А пострадали в результате 68 человек, из них 21 пострадавший находится в больницах. Это информация от главы Воронежской области, она пришла только что. Замглавы Минюста назвал сожительство угрозой национальной безопасности. Это уже не первая мысль и инициатива сверху по поводу института брака в стране. С обзором предложений Георгий Бов через минуту. Правила семейной ипотеки с июля поменяются. Официально новый порядок еще не озвучили, но СМИ утверждают, что льготная ставка будет действовать только 15 лет, а нынешние 6% годовых оставят лишь для семей с 2 детьми. С одним ребенком получится больше. И все другие темы в нашем эфире.
3: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
0: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
2: Когда штамп в паспорте ставит важнее здоровье семьи, замглавы Минюста Баланин заявил на Петербургском юридическом форуме, что тенденция сожительства граждан без регистрации брака является прямой угрозой безопасности России. Это не единственное высказывание инициативы российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы, комментирует Георгий Бофт.
4: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на 3-е место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23 и 25 лет соответственно. Показательная динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие, при том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало, но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями, как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: а зачем мне это? Исторически брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой. Об этом пишет «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, который вступит в силу 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
5: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме. Но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Франк-РГ, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
6: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
5: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
7: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но, опять, это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
5: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦАН Алексей Попов.
8: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
5: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Малый бизнес жалуется на тотальный запрет канистр на заправках. У предпринимателей нет способа заправить габаритную технику, кроме как сливать топливо из автомобиля. Во многих магазинах все канистры уже скупили. В эфире Бизнес FM предприниматели и топливные ассоциации устроили по поводу канистра заочную полемику. Продолжит Евгений Перельчук.
9: Бизнес говорит. В нашу редакцию обратился бизнесмен из Петербурга Дмитрий. Его компания занимается благоустройством. Организация небольшая, с одним погрузчиком и двумя экскаваторами. В начале недели все крупные АЗС Петербурга ввели полный запрет на продажу топлива в канистры. И теперь Дмитрий не понимает, как ему заправлять габаритную технику.
10: Например, погрузчик у меня на колесах, он может приехать на заправку и заправиться в бак. А вот экскаватор, большой и маленький, сами не могут приехать. То есть это надо их грузить на трал, везти на заправку и заправлять получается. Как бы это убыток, потому что не навозишься их постоянно на заправку. Звонил на горячую линию Лукойла. Сказали, что да, есть ограничения, что в принципе мы не имеем права даже в сертифицированные канистры заправляться. Хотел их попросить, чтобы хотя бы донесли до руководства, что по топливным картам через ИП, ООО разрешили заправляться в канистры. Но они сказали, помочь ничем не могут, пишите претензионное письмо.
9: Сейчас Дмитрий заправляет машину на АЗС, отвозит ее к технике и сливает бензин, чтобы ее заправить. Такое вот возвращение к советским практикам. Волнение бизнеса мы передали топливным ассоциациям. Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев считает, что проблема с заправкой техники преувеличена.
11: Если у кого-то из малого бизнеса есть какие-то вопросы с топливообеспечением, с первой задачей нужно не писать письма в дорогую редакцию, а обратиться в региональный Минсельхоз или в правительство, да, которые скажут, каким образом обеспечена данная ситуация. По большому счету, там на любой нефтебазе они могут заправиться, залиться, как у крупных нефтяных компаний, так у частных компаний, подъехать и залить там бочки, куда они обычно заливают, да, в какие-то кубы. Это все-таки вопрос не глобальный, не федерального уровня. И я думаю, что на местах правительство субъектов федерации этот вопрос благополучно закроет и достаточно оперативно. Нужно просто на месте договориться с местными поставщиками, и если они вдруг раньше заливали на заправке, да, то обратиться на заправку либо к руководителю нефтесбыта в регионе, он подскажет лучший вариант, как им этот вопрос закрыть.
9: Советы от ассоциации мы передали другому нашему собеседнику, тоже Дмитрию, но уже московскому предпринимателю. Ранее он рассказывал нам, что в работе постоянно используют портативные бензиновые и дизельные генераторы, которые заправляются из канистры. Идею наладить контакт с нефтебазой он прокомментировал так.
12: Не знаю, где нефтебаза находится в Москве и Московской области. Там будет какая-то договорная работа предварительная и, скорее всего, не очень простая. Нефтебаза — это, наверное, что-то как минимум мелкий опт. Бочками тоже возить бензин стрёмно, это такая штука. Много горючки между собой таскать, и плюс как на это дело посмотрят гаишники. Лично мне, например, неизвестна нормативная база по объемам, которые допускается перевозить в небольшом коммерческом транспорте. Именно с точки зрения администрирования, в определенном смысле это перекладывание с больной головы на здоровую или здоровой на больную, уж не знаю, но не выход из ситуации. Тем более, если все сейчас побегут на нефтебазы, то нефтебазы обнесут себя колючей проволокой, лишь бы на них столько людей не нападало.
9: На вечер среды разного рода ограничения на АЗС ввели власти 22 регионов. Где-то нельзя купить больше 30 литров, где-то бензин заправляют только в бак автомобиля. Губернаторы призывают граждан не устраивать на заправках искусственный ажиотаж. Евгений Перельчук, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
0: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. С 6 по 9 июля. Екатеринбург. Промышленная выставка «Иннопром». Это международная площадка для представителей промышленности, бизнеса и власти. В программе главная стратегическая сессия. Промышленный диалог Россия-Индонезия. Более 100 мероприятий по 15 тематическим трекам. Главные темы – цифровые технологии, роботизация производств, развитие транспортных систем и международное промышленное сотрудничество. Подробнее на expo.innoprom.com. 14+.
3: Знай меру. Румб – внесистемная единица измерения плоского угла. Применяется в мореплавании, авиации и океанологии для обозначения курса судов или дрейфа льдов. Слово восходит к древнегреческому «волчок» или «круговое движение». Один румб – это одно деление на круге компаса или 1/32 полной окружности, то есть 11 с четвертью градусов. Знай меру. На Бизнес FM. Зверски богатые. Чихуахуа Кончита при жизни своей хозяйки, состоятельной американки Гейл Познер, носила титул «самой избалованной собаки в мире». У хвостатой девушки был личный тренер по фитнесу, телохранители, собственный лимузин с водителем, гардеробы дизайнерских нарядов, десятки париков ручной работы и, конечно, ювелирные украшения. Правда, с бриллиантами Кончита не особо дружила. Например, специально сделанный для нее ошейник, усыпанный драгоценными камнями, даже отказалась померить. После смерти хозяйки собака продолжает вести тот же образ жизни. По завещанию она получила 11,5 миллионов долларов и виллу в Майами. При этом сын Гейл Познер унаследовал лишь миллион и публично возмущался по этому поводу, утверждая, что мать долгие годы была не в своем уме. Но оспорить завещание ему так и не удалось. Зверски богатые. На Бизнес FM.
0: Компании и корпорации.
13: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
0: Отчеты и планы.
13: Московская сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут ведомости. Сейчас на сайте компании всего 18 работающих точек. Еще полтора года назад их было 30. Первое кафе открылось в 2000 году. Своего пика сеть достигла к 2022 году, тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. После этого финансовые показатели начали ухудшаться. Выручка в прошлом году снизилась до 2 миллиардов рублей, при чистом убытке в 210 миллионов рублей. ВГТРК впервые с 2022 года отчиталась о финансовых результатах. С отчетом ознакомился «Коммерсант». Выручка за прошлый год выросла на 11,3%, почти до 37 миллиардов рублей. Чистый убыток составил 335 миллионов рублей против 147 миллионов в 2024 году. Доля аудитории холдинга в прошлом году составила 18,7%, превысив плановые показатели. Рост ВГТРК объясняют комплексным подходом к программной политике. Выделяется высокий уровень востребованности вещания канала «Россия-1» в связи с продолжающимся проведением СВО и напряженной внешнеполитической обстановкой. АГР завершил выпуск «Солярис» на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, пишут ведомости со ссылкой на источники, близкие к компании. По их словам, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 2026 году так и не началось. Дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в прошлом году. Сейчас на этом предприятии готовится запуск сборки автомобилей китайской «Амода», дочки «Черри». Точные сроки начала производства пока неизвестны. АГР в начале года искал пути для продолжения выпуска корейских машин. Среди возможных вариантов назывались закупка недостающих комплектующих в Китае и других дружественных странах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что никаких сложностей с топливом для авиаперевозок нет. То же самое сказал вице-премьер Виталий Савельев журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Савельев прокомментировал ситуацию авиакомпании «Азимут» с топливом. Что-то, наверное, у «Азимута» случилось, сказал вице-премьер.
14: Мы нигде с вами не видим, чтобы авиакомпании меняли расписание, отказывали перевозки пассажирам, да, пока все работают по расписанию, все летает. Какие-то есть сложности с логистикой, но они решаются. Поэтому, ну, что-то, наверное, у «Азимута» случилось. Сейчас Минтранс с Росавиацией разбирается в этом вопросе. Но пока такого не было. Все летают, все расписание выполняется.
2: Это был вице-премьер Виталий Савельев. Глава Минтранса Андрей Никитин, в свою очередь, заявил, что ситуация с авиационным топливом контролируется. Критических рисков сегодня нет. Ранее авиакомпания «Азимут» попросила отрегулировать рынок авиакеросина, иначе полеты потеряют весь экономический смысл. Компания предупредила о критической ситуации на российском рынке авиатоплива и попросила Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта обратиться в Минэнерго. Требуется мера по стабилизации, отмечают в «Азимуте». По данным перевозчика, в начале июня поставщик авиатоплива уведомил авиакомпанию о необходимости сократить потребление на треть от заявленных объемов. Причиной назвали форс-мажор на НПЗ и сокращение объемов керосина. В «Азимуте» также утверждают, что из-за дефицита топлива выросли цены. Среднее удорожание авиатоплива в российских аэропортах с начала июня превысило 17%. Проблема не надумана, подтверждает гендиректор авиакомпании «Директфлай» Александр Кочетков.
15: Несколько крупных аэропортов – Махачкала, Минводы, Краснодар, Астрахань, Нижний Новгород – выпускали уведомления для пилотов об ограничениях на заправку. И проблемы начались еще в конце мая. 1 июня на биржевых торгах было продано 3 цистерны на всю страну. Ну, то есть предложение почти отсутствовало, после чего пришло такое экстренное совещание в Минэнерго и был введен запрет на экспорт авиакеросина. Что касается рекорда цен, то он тоже подтверждается. То есть, да, оптовая цена впервые превысила 110 тысяч рублей за тонну. Это общенациональный индекс начала года вырос, соответственно, на 41% и держался около 113 тысяч рублей. Относительно начала марта рост у нас составил порядка 52%. То есть здесь мы тоже, по сути, подтверждаем данные «Азимута». Проблема действительно очень остра, она не преувеличена. Это редкий случай, когда дефицит физический, а не только ценовой. Важная оговорка здесь, что государство реагирует. То есть есть еженедельные совещания в Минэнерго, запрет экспорта, переброска топлива между регионами. Касается ли это в первую очередь маленьких региональных перевозок? Опять же, да, сам способ закупки топлива, он осуществляется крупными перевозчиками на основании долгосрочных контрактов обычно, где цена привязана к нефти, а не к стоимости керосина. Ну а внутренние линии страдают сильнее международных, это тоже еще один такой момент, что «Азимут», собственно, подчеркивает, поскольку на коротких внутренних рейсах доля топлива выше, а пассажиры чувствительнее к цене билета. Проблема, конечно, не только у малых компаний, таких как «Азимут». В 2024 году ровно с таким же письмом в АЭВТ выходил С-7, а «Аэрофлот» в свое время повышал топливный сбор. Но запас прочности, конечно, контрактная защищенность у крупных авиаперевозчиков, она кратно выше.
2: Это был Александр Кочетков, компания «Директфлай». Другие авиакомпании ситуацию пока не комментировали.
3: «Капитал» с Григорием Беглоряном.
2: Доброе утро.
16: Доброе утро.
2: Начнем с чего?
16: Ну, в целом, наверное, с нашего рынка, да, по традиции. Пока здесь мало что изменилось. Индекс Мосбиржи с утра отскакивал почти на процент. Сейчас половину этого роста уже сдали. Ну, в принципе, тут добавить пока нечего. Индекс Мосбиржи сейчас крутится вокруг важного уровня технической поддержки. Это так называемая 200-месячная скользящая средняя. Вот как раз где-то в районе уровню 2250 она и проходит. Вчера опускались ниже, сегодня пытаемся тут удержаться. Но, естественно, основные выводы, пробили или не пробили вниз, это все по закрытию месяца. В среду у нас уже 1 июля, так что 4 дня у нашего рынка, чтобы, как говорится, либо собрать камни и сдать дела, либо напротив камни разбросать и начинать все снова, есть. Но пока нет катализаторов позитивных, чтобы на рынок пришли какие-то деньги. У нас конец квартала, судя по динамике на российском денежном рынке, естественно, с рублевой ликвидностью не все так благополучно. Рубли, спрос на рубли высокий, отсюда и падение синхронно и рынка долговых бумаг и рынка акций. Ну, с учетом еще и информационных потоков, да, которые, естественно, впитывают инвесторы.

0: Выше 11 толком закрепиться пока не может. Июль, естественно, будет для российской валюты, не то что решающий месяц, но в чем-то определяющим, потому что там будет новый параметр валютных операций в рамках бюджетного правила. Зеркальные операции ЦБ, судя по всему, либо обнулятся, либо сократятся. ЦБ валюту покупает по поручению Минфина, но при этом зеркальные операции требуют продажи валют, потому что деньги брались из фонда на сблагосостояние. Теперь, судя по динамике последних месяцев, вроде как из этого фонда деньги не тратили, значит, и зеркальных операций будет либо на порядок меньше, либо их не будет вообще. И тот вопрос, сколько дополнительных нефтегазовых доходов насчитает Минфин по итогам текущего месяца. Хотя цена на нефть, естественно, сейчас не $90, а уже 73 по Brent. Наша нефть, естественно, сколько, 62, по-моему, стоит в среднем. Может быть, ожидание, что покупка валюты превысит текущие уровни со стороны ЦБ, может быть, эти ожидания окажутся завышенными. Но факт есть факт, настроение, естественно, против рубля. На глобальном рынке в целом все пока относительно тихо. Оптимизм опять вернулся после отчетности производителя чипов корпорации «Американская Микрон». Акции, естественно, выросли после торгов на 15%, видимо, подрастут еще выше. Вернулся энтузиазм, вернулась эйфория, и, соответственно, все эти секторы, связанные с производством оборудования для искусственного интеллекта, взмыл в небеса, и в Азии это было, и сейчас на американском рынке. Фондовые рынки в Европе, правда, растут поскромнее, только на 0,4 растет индекс немецкой биржи, а доллар на глобальном рынке продолжает укрепляться. Евро к доллару минимум с прошлого года, иена к доллару почти 162, это минимум, уже лет за 40 почти, да, получается. И на фоне крепкого доллара, естественно, продолжается раздача на товарном рынке, драгоценные металлы падают, и цены на них, кстати, помимо всего прочего, факторы деэскалации вокруг Ирана падают и на фоне общего падения цен на товарном рынке и сильного доллара. Brent где-то в районе $73 пока держит.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 21 июля, театр «Шалом». Спектакль «Лир». Трагическая буфонада по мотивам произведения Уильяма Шекспира. Режиссер Яна Тумина протягивает тонкую нить к постановке 1935 года, где главную роль играл Соломон Михоэлс. Завораживающая сценография, свет и музыка – тоже полноценные герои спектакля. А в главной роли Олег Липовецкий. Подробнее на сайте театра «Шалом». 16+. Валюты. Валюты. Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с 11 века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США. Валюты на Business FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
2: В Москве 10:58. В студии Олеси Потапова. В результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня погибли 6 человек. Последняя пропавшая без вести была найдена под завалами, сообщил губернатор Александр Гусев. По окончании поисковых работ число пострадавших составляет 62 человека. Ранее было известно о 5 погибших в Воронеже. В больницах региона остается 21 местный житель. Остальным пострадавшим госпитализации не потребовалось. Власти начали выплачивать компенсации родственникам погибших. Посол Румынии в России Кристиан Эстрате вызван в МИД. Как сообщил официальный представитель ведомства Мария Захарова, дипломату будет объявлено об ответных мерах после закрытия российского генконсульства в Констанце. В конце мая российский консул в этом городе был объявлен персоной нон-грата. Тогда же румынские власти заявили, что генконсульство в Констанце будет закрыто. Президент Румынии объявил о таких мерах после того, как беспилотник врезался в жилую многоэтажку в Галаце, и тогда пострадали два человека.

0: Российского посла в Бухаресте вызывали в румынский МИД. Компания Grand Service Express сократит в два раза количество поездов в Таврии, курирующих в Крым и обратно. Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов, среди них составы из Петербурга в Севастополь и Евпаторию, составы отправлением из Москвы в Симферополь, Севастополь, а также из Адлера в Симферополь. Все поезда следуют до и от станции Керчь-Южная. Другие составы, курсирующие в этом сезоне, будут отменяться постепенно в течение двух недель. Новости на Бизнес FM. Каждые 15 минут держитесь курсом.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11 часов в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. В Венесуэле произошло мощное землетрясение. По официальным данным, неполным, судя по всему, погибли 32 человека, более 700 пострадали. А при этом геологическая служба США ранее допускала, что жертв может быть значительно больше. По данным Рейтер, нефтяную инфраструктуру Венесуэлы землетрясение, судя по всему, не затронуло. Норма, которая должна прекратить практику, когда компании выдают постоянных работников за самозанятых, заработает в России с октября. Теперь самозанятый не сможет работать на одного заказчика более 60 часов в месяц в течение полугода. Как это реализуют на деле? Послабление от ФИФА. Международная федерация футбола разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 26 года. Турнир этот пройдет в Азербайджане в этом октябре. Все подробности в нашем эфире. Разрушительное землетрясение в Венесуэле. Более 30 погибших, около 700 раненых, сообщил временный президент Венесуэлы Делси Родригес. Землетрясение стало сильнейшим в стране за 126 лет. Больше всех пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, где находится аэропорт Каракаса. Он объявлен зоной бедствия. Обрушились десятки зданий. По словам Родригес, ситуация – настоящая трагедия там. Рухнул 8-этажный отель на 100 с лишним номеров. От него остался только входной фасад. Продолжается разбор завода. В 6 вечера по местному времени, в Москве был час ночи, у северного побережья Венесуэлы произошли сразу 2 подземных толчка подряд магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентр был почти в 200 километрах от столицы Каракаса. Международный аэропорт закрыт из-за серьезных повреждений. У него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта. Во время землетрясения падают подвесные панели. Люди в панике бегут среди обломков и пыли. Кадры рушащихся стен и фасадов зданий в разных частях страны разошлись по сети. А вот что рассказывает CNN жительница Каракаса Мария Алехандра.
3: Все стены потрескались. Нам кое-как удалось открыть дверь. Над нами все вокруг было в смоге. В этих клубах дыма ничего не было видно. А когда мы спустились вниз, картина была буквально как в фильме ужасов. Нам пришлось перелезать через обломки и вообще все подряд. Управляющий зданием с ребенком и все соседи спускались вниз. Но из того здания я лично видела только, что выбралась лишь одна семья.
2: В стране введен режим ЧС. Занятия в школах отменены до конца недели. Приостановлена работа коммерческих и государственных предприятий. Обрушения также есть в нескольких штатах на северном побережье. Миранда, Арагуа, Фалькон и ряде других. Наблюдается сбой электричества, связи, интернета. Временно отключена подача газа для обеспечения безопасности. Власти рекомендовали гражданам не заходить в здание из-за угрозы авторшоков. Землетрясения были такой силы, что ощущались в соседней Колумбии, в столице Богате. После серии землетрясений мониторинговые службы предупреждали о цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, но угроза миновала. Слабые толчки ощущались на острове Маргарита, в 300 километрах от Каракаса, рассказывает фотограф Анастасия.
4: Мы были дома. Муж ощутил, что под ним колышется диван. И он смотрел телевизор в этот момент, футбол. Трансляция прервалась. Он понял сразу, что случилось землетрясение. Но он подумал, что просто что-то незначительное. У нас частенько чувствуются небольшие толчки. Потом, буквально через несколько минут, стали приходить нам сообщения от друзей и знакомых из Каракаса. О том, что проблемы со связью, о том, что большие разрушения. В городе нет света. И мы пытались связаться со всеми родственниками. Начали уже нам присылать видео, фото разрушений. Там у кого-то трещина в доме, у кого-то полностью все из шкафов, что было, высыпалось наружу. И у кого-то вообще целого дома нет. У нас, конечно же, не стоял вопрос эвакуации, поскольку мы живем здесь в несейсмоактивной зоне, здесь ничего особенного не предпринималось. Единственное, муж мне написал сообщение, что поступил сигнал о возможном цунами. Я была готова к эвакуации. Но потом этот сигнал сняли.
2: Это была Анастасия, она живет на острове Маргарита. Информация о пострадавших россиянах уточняется, информация о пострадавших организованных туристов нет, сообщает АТОР. Сотрудники посольства России в Венесуэле были эвакуированы из здания дипмиссии, никто не пострадал. Ущерб Венесуэле только оценивается. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения может достичь и 10 тысяч, даже 100 тысяч, и обойдется Венесуэле до 20% ВВП. Как передают рейтеры, землетрясение не затронула нефтяную инфраструктуру страны. Дональд Трамп заявил, что США и Венесуэле помогут. Я дал указание всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативным действиям. Будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями. Написал Трамп в соцсетях. Толчки магнитудой 6,9, кстати, были зафиксированы и на северо-востоке Японии. Землетрясения ощущали даже в южной части российских Курил. В этом регионе предупреждения об опасности цунами не было. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Согласно новому расписанию, ежедневное отправление в Крым и из Крыма будет ограничено всего 7 составами. Они будут следовать от станции Керчь-Южная и обратно. Позже о подробности, сейчас к другим темам. Станет все. Эксперты и самозанятые комментируют предстоящие ограничения во взаимодействии бизнеса и работников со специальным налоговым режимом. Правительство приняло постановление, по которому с 1 октября самозанятые смогут работать на одного заказчика через цифровые платформы не более 60 часов в месяц. В случае превышения такой самозанятый должен стать постоянным работником со всеми налогами и тому подобным. Контролировать норму часов правительство обязало сами платформы. Все для того, чтобы крупные компании не прикрывали фактический наем постоянных сотрудников работы с самозанятыми. Подробнее Иван Медведев.
5: Это правило затронет множество направлений. Строительство, торговлю, общепит, недвижимость, образование, IT и так далее. Как это работает? В России есть платформы-агрегаторы, которые сводят крупных заказчиков с конкретными исполнителями-самозанятыми. Это, например, Авито-подработка или Яндекс.Смена. Через них бизнес нанимает на выполнение конкретных задач всех, кто ему нужен, от курьеров до электриков на час. И эти платформы уже видят, кто, сколько и на кого работает, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
6: Как правило, такие платформы работают с крупными заказчиками, которым требуется складской персонал, водители, курьеры. И часто это касается маркетплейсов, таких больших цифровых платформ, которые сотрудничают с курьерами, кладовщиками, водителями, экспедиторами и так далее. И мы слышали неоднократно о том, что те же маркетплейсы массово привлекают самозанятых, и эти самозанятые работают, например, исключительно с каким-то одним маркетплейсом, работают кладовщиком, например, ведут учет товара и так далее. И работа такого самозанятого фиксируется в отдельном специальном приложении, где самозанятый может зайти и посмотреть, сколько часов он отработал и сколько денег он заработал. То же самое есть и у курьерских служб.
5: Мы поговорили с курьером по имени Кирилл, который, как самозанятый, работает с несколькими площадками. Но 80% его времени – это Wildberries. И Кирилл задается вопросом, как будут считать этот самый лимит в 60 часов в месяц с одной компанией.
7: Если брать полное время моей работы, это когда я откликнулся на заказ, взял заказ, отвез к клиенту, закрыл заказ, да, то получается, я работаю в среднем 3-4 часа в день. Если это каждый день возьмем, то это будет более 120 часов в месяц. Но я же могу откликнуться на заказ, но его не взять. Соответственно, скорее всего, заказчик будет считать время работы с момента того, когда я взял заказ в ПВЗ, и до того момента, когда я доставил его заказчику. Среднее время для Wildberries, наверное, таких заказов 5-10 минут. Соответственно, мне надо в день сделать, даже возьмем 10 минут на один заказ, чтобы 2 часа в день у меня, так скажем, лимит, да, который они должны превышать, то это 20 заказов в день. Ну, в принципе, количество довольно-таки внушительное. То, что я на эти 20 заказов потрачу в реальности там часа 4, чистого времени будет, ну, как раз часа 2.
5: Но это работает только на ультракоротких доставках, когда расстояние от ПВЗ или Даркстора до клиентов измеряется сотнями метров. В случае с автокурьерами так уже не получится, как и с кладовщиками, экспедиторами и так далее. Бизнес, нанимая по факту на постоянную работу самозанятых, экономит на налогах и взносах от 30 до 40% от фонда оплаты труда. И вокруг маркетплейсов так работают почти все, кто так или иначе связан с этим бизнесом, говорит основатель компании «Wow-стратегия.com» Сергей Петренко.
8: Проверки, которые были проведены Минтрудом, выявили эту проблему, что условно из 100 компаний 84 имели признаки уклонения от уплаты этих пошлин. И фактическая ситуация, если сейчас резко перевернуть отношение к самозанятым и их вовлечение и ужесточить контроль, то очень многие процессы, в том числе и у маркетплейсов, встанут. А мы с вами помним прошлый год, конец лета, начало осени, когда были безумные очереди на складах, на маркетплейсах невозможно было что-то сдать, и были задержки непосредственно с отгрузкой товаров. Это вот как раз и есть следствие того, что тогда маркетплейс Озон переходил на свою программу Озон Джоб, да, и нехватка как раз вот этих сотрудников и дала сбой.
5: Маркетологи, дизайнеры, бухгалтеры, те, кто ведут личные кабинеты селлеров, очень многие из них самозанятые на постоянке. И эксперты говорят, что если мера по борьбе с этим явлением сработает, на какое-то время перестанет работать все остальное. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
1: Прямо сейчас.
2: РИА Новости сообщают, что из российского App Store пропали некоторые приложения от холдинга ВК. Среди удаленных приложений ВК Музыка, ВК Мессенджер и ВК Видео, ВК Знакомства, ВК Звонки, а также Дзен. А при этом главное, приложение и соцсети все еще остаются доступным для скачивания. А напомню, что ранее из App Store удалили национальный мессенджер Макс. Вот такие новости сейчас приходят. Позже подробности, сейчас к другим темам. ФИФА допустила российские сборные среди юношей и девушек до 15 лет до участия в чемпионате мира по футболу. В регламенте сказано, что участие открыто для всех ассоциаций членов, а Российский футбольный союз является одним из них. Турнир примет Азербайджан в октябре этого года. Для российских команд это первое соревнование под эгидой ФИФА с 22 года. Кроме того, на 27 год намечен отдельный ЧМ для девушек этой возрастной категории. С 28 года организация планирует ежегодно проводить два независимых турниров, а отдельно для юношей и отдельно для девушек. Слово нашему спортивному обозревателю.
1: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: На данный момент сложно говорить, будет ли это первой ласточкой, за которой полетят все остальные. Формулировка в заявлении ФИФА звучит прекрасно, но нужно смотреть, как это будет на самом деле. Пока это выглядит следующим образом. Мы не сказали внятное «да», но и не сказали «нет». Нужно понимать, что даже на турнирах юношеских сборных уже были протесты, когда украинские и балтийские страны отказывались играть с российскими командами. После новых актуальных тенденций, где деполитизация спорта и футбола в частности, конечно, это грозит нашим потенциальным соперникам техническими поражениями. Но, во-первых, это тот уровень соревнований, на котором можно в наше непростое время позволить себе отказ. Ну, по логике протестующих, конечно. Не основные же сборные играют. А во-вторых, если слишком много команд откажутся, то подобные турниры могут оказаться под угрозой срыва. Все это развязывает FIFA руки для поправок мелким шрифтом. Конечно, все более странным с каждым месяцем выглядят разрешения Израилю и США участвовать в любых турнирах и при этом запрет для России. И чем дальше, тем имидж FIFA как независимой от политики организации и без того уже испорченный до нельзя, все больше рушится. Что касается основных сборных, здесь прогнозы не очень утешительные. Безусловно, будет проведена большая дипломатическая работа, переговоры первых лиц РФС и Минспорта. Однако тут есть риск в том, что не хватит времени на все процедуры и к жеребьевке следующего крупного турнира основных сборных, а это будет Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Россия опять окажется за бортом отборочных игр и, как следствие, финальной части. Те взаимоотношения стран Туманного Альбиона и России, которые есть сейчас, не только на дипломатическом уровне, но и на спортивном, говорят о том, что в случае допуска россиян протесты будут у непосредственно самих организаторов турнира. ФИФА такие риски, прежде всего финансовые, конечно, не нужны. Поэтому здесь ожидаем вежливый отказ, а формулировки, как говорится, найдутся. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
2: Жеребьевка. Чемпионат Европы состоится в декабре. Сборная России отстранена от международных соревнований с 22 года.
1: Не расслышали «Битлз», не разглядели «Нетфликс», не поверили в Майкла Джордана. судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
0: В студии Олеся Потапова. В России с начала года объем наличных в обращении вырос почти на 1,5 триллиона рублей. Это максимум с 2020 года, выяснил РИА Новости на основе данных Центробанка. При этом, по словам экономистов, доля наличных в денежной массе все еще на исторически низком уровне 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения. Ожидается, что номинальный рост наличности продолжится во втором полугодии. Но по мере завершения туристического сезона ситуация немного успокоится. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина ранее поясняла, что рост спроса на наличные в стране происходит по разным причинам, но при этом он напрямую не влияет на инфляцию и на денежно-кредитную политику. Россия в апреле почти на 40% увеличила импорт кофе из Нидерландов до 7 миллионов евро по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводит Евростат. По итогам апреля Нидерланды сохранили за собой статус главного поставщика кофе на российский рынок среди стран ЕС. В топ-3 также вошли Италия и Германия. Программисты стали самыми высокооплачиваемыми офисными работниками этой весны. Среднее зарплатное предложение для них составило более 138 тысяч рублей в месяц, следует из исследования Авито работы. На втором месте оказались аналитики данных с предложением по зарплате в 136 тысяч рублей. И на третьей строчке дизайнеры. Им в среднем предлагали 109,5 тысяч рублей в месяц. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Прямо сейчас.
2: ВК реагирует на исчезновение своих приложений с App Store. Действия Apple придут к тому, что пользователи не будут получать пуш-уведомления о сообщениях и важных событиях. Apple удалила приложение без уведомления. Все приложения ВК, установленные на андроидах, продолжат работать. А при этом приложения ВК для Android доступны в полном объеме. 11:16 в Москве. Официально стартовал предзаказ видеоигры GTA 6, которую называют самой ожидаемой игрой десятилетия. Ценник стартует от $80. Это довольно много. И игра диктует новые стандарты всей индустрии, продолжит Валерий Убадоев.
10: Каждое упоминание GTA 6, каждый новый слив, что в игре будет, а чего не будет, вызывает в интернете волну ажиотажа, которая нередко выходит за пределы сугубо геймерской публики. Предыдущая часть GTA за первый день продаж в далеком 2013 году принесла разработчикам, американской Rockstar Games, рекордные на тот момент $800 миллионов. Ожидается, что шестая часть серии превзойдет эти результаты, как минимум потому, что продается дороже. Игровой процесс серии GTA сводится к тому, что игрок берет на себя роль преступника, который выполняет различные задания, включающие в себя ограбления, наемные убийства и прочее. Действия шестой части будут проходить в городе Вайс-Сити, списанного с американского Майами. Ценники стартуют от $80, причем это базовое издание, в котором нет ряда геймплейных возможностей, касающихся кастомизации. За так называемый Ultimate Edition, где это будет доступно, нужно отдать $100. Цены, хотя и довольно большие, вполне терпимые, учитывая инфляцию. Так что базовым ценником $80 GTA 6 устанавливает новые стандарты для AAA проектов, то есть видеоигровых блокбастеров, говорит Ген директор компании Games for Gamers, преподаватель программы менеджмент игровых проектов Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Константин Сахнов.
11: Практически все крупные корпорации, занимающиеся изданием игр, давно мечтают, что Rockstar поставит ценник $100 за базовую версию игры. Дело в том, что это был бы прецедент для индустрии, который позволит всем остальным ссылаться на GTA и, соответственно, поднять ценники. Мы видим повышение, но это повышение не принципиально. Не принципиально в том плане, что не самая дешевая базовая версия игры стоит $100. Тем не менее, я думаю, это уже повлияет на то, что многие AAA-проекты станут стоить дороже.
10: GTA 6 выйдет 19 24 ноября, но разработчики не раз переносили эту дату, чем напрягали все мировые видеоигровые компании, так как им тоже приходилось переносить свои релизы. Никто не хочет выпускать свои проекты в одно время с таким гигантом. Пытаться конкурировать с GTA 6 за внимание и деньги аудитории не только бессмысленно, но и вредно. Из-за этого в ноябре, помимо 6 GTA, выходит только 3 ничем не примечательных проекта, тогда как в другие месяцы выходит по 15-20. Пока не до конца понятно, будет ли в новой GTA мультиплеер, подтверждений этому нет. Если вспомнить предыдущую часть, то ее онлайн-режим до сих пор приносит разработчикам около 1 миллиона долларов в день, но это утверждали хакеры, взломавшие сервера игры, официальная сумма не раскрывалась. Ожидать, что шестая часть серии будет официально продаваться в России, не приходится, но, по крайней мере, в игре будет русский язык в виде субтитров. Озвучка, традиционно, будет только на английском. А геймеры из России за прошедшие года уже прекрасно научились обходить ограничения, менять регионы аккаунтов и прочее, говорит независимый эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
12: Кто-то прикидывается казахами, кто-то прикидывается аргентинцами. Мы, в общем-то, не пострадаем. Тем более, что разработчики сделали полную русскую локализацию. Конечно, игра не будет озвучена, потому что у Rockstar у них есть такой принцип, что мы настолько классно делаем английские речи, английскую озвучку, вот что мы свои игры не переозвучиваем. Мне кажется, что сейчас на Rockstar смотрит вся игровая индустрия и ждет не дождется, что же случится там в ноябре.
10: Выйдет GTA 6 в ноябре только на консолях. Даты релиза на компьютерах пока нет. Но так было и с предыдущими проектами от Rockstar Games. Это обусловлено сугубо бизнес-причинами. Львиную долю выручки разработчикам приносят именно геймеры на консолях. Валерий Убадоев, Анна Моргунова, Бизнес FM.
1: Прямо сейчас.
2: Молния от Интерфакса Минцифры заявляет, ограничивать в Москве мобильный интернет в четверг от сегодня не планируется. В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Граждане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом. Продолжит Наталья Воробьева.
3: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела, или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал, вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный, когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печеночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
13: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
3: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
14: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива имеет смысл и может дать результаты. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
3: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар-Рутовская, Бизнес-ФМ.
2: Представлен новый учебник по обществознанию под редакцией Дмитрия Медведева и коллективом автора во главе с Владимиром Мединским. Учиться по нему школьники в России начнут с 1 сентября. Об этом Ольга Кашинская.
15: По словам Мединского, раньше обществознание, основу преподавания которого заложили в 90-х, было наполнено, цитирую, изуродованной западной социологией. В новом учебнике для 9 классов 5 разделов. Человек и общество, государство и право, культура, экономика и Россия на пути в будущее. В параграфе, посвященном традиционным ценностям, коллектив авторов пишет о западных элитах, подрывающих эти самые ценности. Также говорится о стремлении стран Запада подорвать суверенитет других государств. В разделе, посвященном теме государства и права, авторы рассуждают о технологии суверенитете России, упоминают МФЦ и госуслуги. Тему развивают и позже, в разделе с поэтическим заглавием «Россия на пути в будущее». В нем девятиклассникам рассказывают о важности укрепления суверенитета в условиях санкционного давления на Россию, начавшегося в 2014 году. Авторы не обходят стороной и проблемы современного российского общества, в частности, демографическую. Пути решения показаны наглядно. Параграф проиллюстрирован картинкой улыбающейся белокурой семьи из шестерых человек. Подпись гласит: «Многодетная семья – это трое детей и больше. Лучше больше». Конец цитаты. Завершает раздел тезис о миссии России по укреплению многополярного мира. В заключение авторы выражают надежду, что западные государства осознают, цитата, «бесперспективность своей конфронтационной политики». Вообще в учебнике много оценочных суждений. Кроме того, опрошенных бизнес-ФМ преподавателей смущает обилие исторического контекста, который школьникам в полной мере объять трудно. «Такой резкий передел предмета особенно неуместен на фоне отмены обществознания в средней школе», говорит учитель истории обществознания Марина Шарова.
16: Если сегодня сразу детям давать на историческом материале закономерности обществознания, политологии, права, экономики, то мне как учителю все время будет необходимо им объяснять все эти закономерности, потому что ни социального опыта у них достаточного нет. И тем более, если вот раньше мы начинали право, признаки права, принципы права, чем право отличается от морали, то теперь мы говорим сразу, ну, например, в соборном уложении, как право документе. И вот характеристики правового документа мне будет сложно до них донести. Хотя доводы их такие. Ребенок всегда рассуждает непосредственно на фактах, и будет легко несколько фактов соединить в какую-либо теорию. Но при наличии 3 часов в неделю истории мы, учителя-предметники, мы, конечно, против были отмены нормальных проработанных учебников.
15: В некоторых разделах авторы учебника рассуждают слишком уж в лоб. Говорит профессор департамента социокультурного развития общеакадемического факультета президентской академии Наталья Мицук. Тем не менее, обществознание, которому грозило исключение из школьной программы, им удалось спасти.
17: Вызывает некоторые вопросы раздел, связанный с семейными демографическими ценностями. Вероятно, стоит более осторожно освещать эти аспекты, потому что молодежь может относиться к этому крайне противоречиво. Может быть, в большей степени стоит делать акцент на ценностность стороне семейной жизни, на проблемах эмпатии, поддержки, альтруизма. Но в целом команде, работающей над проектом, удалось сохранить предмет обществознания, который вот еще 2 года назад была вероятность его ликвидации вообще из школьного курса.
3: По словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, предмет обществознания до сих пор носил, цитата, «чуть абстрактный характер» и был неинтересным. Стоит отдать должное. В отсутствии конкретики новый учебник точно упрекнуть нельзя. Не устареют ли эти конкретные примеры в будущем, еще предстоит оценить. Ольга Кашинская, Марина Лимаева, Екатерина Штрыкова, Бизнес ФМ.
1: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
0: 11:28 в столице, в студии Олеся Потапова. Приложения холдинга ВК пропали из App Store. Пользователям недоступны для скачивания такие приложения, как «Одноклассники», «Дзен», «ВК Видео», «ВК Мессенджер», «ВК Мьюзик», «ВК Знакомства». При этом остается в доступе приложение соцсетей ВКонтакте. В результате ракетной атаки ВСУ на Воронеж 22 июня погибли 6 человек. Последняя пропавшая без вести найдена под завалами без признаков жизни, сообщил губернатор Александр Гусев по окончании поисковых работ. Число пострадавших составляет 62 человека. Ранее было известно о 5 погибших. В больницах региона остается 21 местный житель. Остальным пострадавшим госпитализации не потребовалось. Власти начали выплачивать компенсации родственникам погибших. Российская сторона ждет от Еревана принятия решения по участию в организации договора о коллективной безопасности. Либо они остаются в организации, либо предпочитают другой сценарий, сообщил РИА Новости постпред России при организации Виктор Васильев. Армения заморозила участие в ОДКБ с февраля 2024 года. В начале июня премьер-министр Никол Пашинян заявлял, что страна выйдет из ОДКБ в случае необходимости. Армения официально заявила о стремлении к членству в Евросоюзе. Президент Владимир Путин заявлял, что Москва спокойно относится к стремлению Еревана развивать отношения с ЕС, но Ереван не может быть одновременно членом и Евросоюза, и ЕАЭС. Новости на Бизнес ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 11:30 в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Теперь ежедневное отправление в Крым и оттуда обратно будет ограничено 7 составами. Поезда будут следовать до станции Керчь, Южная и обратно. App Store лишился почти всех приложений от холдинга ВК. Примерно в начале этого часа стало известно, что компания удалила все основные приложения, в том числе ВК Музыка. Само приложение ВК, впрочем, осталось. ВК уже отреагировало и говорит, что действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать пуш-уведомления о сообщениях и важных событиях. Замглавы Минюста назвал сожительство угрозой национальной безопасности России. Это уже не первая мысль сверху по поводу института брака с обзором идеи. Сегодня Георгий Бофт. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежегодно, ежедневно в Крым и из Крыма будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов. Таким образом, их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все. Из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми, Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все Таврия будут следовать только для Керчи и обратно. Дальше пассажиров повезут автобусы по спецрасписанию, как и сейчас. Изменения в графике поездов происходят на фоне сокращения турпотока в Крым, поэтому, возможно, нет необходимости в таком количестве составов. По данным платформы для ательеров Travel Line, за последние 2 недели число бронирований в Крыму сократилось примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марцинов.
18: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости же к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. Нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
19: Насколько сложно вернуть деньги за бронь?
18: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель – это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
2: Павел Марциновский, сеть отелей «К», профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются на проблемы с возвратом денег. В их гостиницах говорят, что сроки возврата увеличиваются из-за перебоев с электричеством и большого потока обращений. В ассоциации отельеров Крыма проблему признают. Не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты. И сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитаться с отказавшимися. Но там заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме, и сейчас правительством обсуждаются механизмы помощи отельерам, говорят в ассоциации. Когда штамп в паспорте ставит важнее здоровье семьи. Замглавы Минюста Баланин заявил на Петербургском юридическом форуме, что тенденция сожительства граждан без регистрации брака является прямой угрозой безопасности России. И это не единственное высказывание инициатив российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы, об этом Георгий Бофт.
20: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23,25 лет соответственно. Показательная динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие, при том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало, но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике, брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ориентацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями. Как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом: а зачем мне это? Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
2: Это был Георгий Бовт, телеграм-канал «Бовт знает». Пользователи изучают App Store и обнаружили, что Apple удалила из App Store еще и почтовое приложение от Mail.ru. Это кроме того, что ранее стало понятно, что удалены приложения ВК-Визио, ВК-Мессенджер, ВК-Музыка, ВК-Знакомство, Дзен и Одноклассники. А компания ВК заявляет, что все приложения ВК, ранее установленные на гаджетах Apple, продолжат работать, но, судя по всему, будет проблема с уведомлениями и звонками. А ждем подробностей. Сейчас к другим темам. Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срок ставки по кредиту повысится до рыночного уровня. Это пока данные «Известий». Какой будет обновленная семейная ипотека? Михаил Здорожный.
4: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме, но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придет собрать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Frank RG, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
21: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
4: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
22: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25.
6: срок кредита. Но опять, это тоже не показатель, потому что 15 лет это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться по ней и зафиксировать ее на весь срок.
4: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количества детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
7: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
4: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
1: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
22: Возрастное ограничение 6+.
1: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
1: Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Екатерина Штрыкова. Здравствуйте.
1: Отчеты и планы.
24: Московская сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут «Ведомости». Сейчас на сайте компании всего 18 работающих точек. Еще полтора года назад их было 30. Первое кафе открылось в 2000 году. Своего пика сеть достигла к 2022 году, тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. После этого финансовые показатели начали ухудшаться. Выручка в прошлом году снизилась до 2 миллиардов рублей, при чистом убытке в 210 миллионов рублей. ВГТРК впервые с 2022 года отчиталась о финансовых результатах. С отчетом ознакомился «Коммерсант». Выручка за прошлый год выросла на 11,3%, почти до 37 миллиардов рублей. Чистый убыток составил 335 миллионов рублей против 147 миллионов в 2024 году. Доля аудитории холдинга в прошлом году составила 18,7%, превысив плановые показатели. Рост ВГТРК объясняют комплексным подходом к программной политике. Выделяется высокий уровень востребованности вещания канала «Россия-1» в связи с продолжающимся проведением СВО и напряженной внешнеполитической обстановкой. АГР завершил выпуск «Солярис» на бывшем заводе Hyundai в Санкт-Петербурге, пишут ведомости со ссылкой на источники, близкие к компании. По их словам, производство этих машин на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке в 26-м году так и не началось. Дилерам отгружались машины из партий, выпущенных в прошлом году. Сейчас на этом предприятии готовится запуск сборки автомобилей китайской Амода, дочки Черри. Точные сроки начала производства пока неизвестны. АГР в начале года искал пути для продолжения выпуска корейских машин. Среди возможных вариантов назывались закупка недостающих комплектующих в Китае и других дружественных странах. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В Москве. Инфляция в России набрала темп. По данным Росстата, за неделю цены выросли на 0,25% после прежнего показателя в 0,15%, а годовой уровень достиг 5,85%. Основной причиной стал скачок цен на бензин и дизель. За неделю они подорожали сразу на 3% и 2,7% соответственно, комментирует главный экономист инвестиций Софья Донец.
5: Если так дела пойдут, то июньская инфляция рискует быть самой большой с января. И такой набор высоты сопоставим с топливными проблемами прошлой осени. Но только сейчас это еще и очень типично для начала лета, когда, наоборот, цены обычно замедляются или даже падают. Поэтому сейчас все вокруг топлива, и пока эта проблема не будет устранена, мы хороших цифр не увидим.
8: Получается, бензин и дизель сейчас особенно отражаются на инфляции?
5: Абсолютно точно. Тем более, что это не только прямой вклад в инфляцию, а на самом деле топливо в потребительской корзине не так уж мало, это 5%, но и топливо идет, и, конечно же, на все остальные товары через логистику, ну или даже через какие-то прям соседние товары, типа транспорта. Поэтому это всегда очень такой неприятный, насыщенный шок, который нельзя лечить чем-нибудь вроде высоких процентных ставок. Здесь нужны меры по стабилизации предложения.
2: Это была Софья Донец, Т-инвестиции. Антимонопольная служба заявила, что проверяет обоснованность высоких цен на бензин и дизель у поставщиков топлива для независимых АЗС и аграриев.
23: Капитал с Григорием Бегларяном.
2: Приветствую, Григорий.
9: Добрый день.
2: Что скажешь по поводу российского рынка? Кажется, восстановил, ну, свою сегодняшнюю динамику, конечно. Не говорю, что восстановился.
9: Ну, в принципе, наверное, после полудня какие-то выводы будут. Может быть, где-то здесь стабилизируемся. В принципе, технический уровень 2250 рынок смотрит и прочее. Ну, хотя здесь уровень по закрытию месяца будет определяющим, да, с точки зрения того, нащупаем ли мы здесь некий локальный уровень поддержки или пойдем дальше. Ну, естественно, если потеряем 200-месячную среднюю, то там, конечно, будем целиться уже к низам 2022 года. Ну, как минимум, ближе к 200-210. Но пока в целом активности особо нет. Я бы не сказал, что просто продавцы что-то скидывали, обороты были не столь масштабные, но сам факт, что сползали покупатели пониже, продавцы давили, все это говорит о том, что инвесторы не видят позитива, и, естественно, с учетом дополнительных факторов негативных, да, которыми можно считать вот эти постоянные новостные потоки, связанные с проблемами на топливном рынке, с эскалацией, с ударами по российским важным объектам инфраструктурным и прочее, у рынка складывается впечатление, что с геополитикой не только не будет разрядки, она еще может перейти в режим новой эскалации, отсюда и опасения. Но еще американцы там намекают, что, может быть, ужесточат нефтяные санкции и прочее. Ну и цены на нефть тоже упали, так что все логично. Долговой рынок тоже унисон рынку акций падает, но если по индексу Мосбиржи мы откатились, по-моему, к низам начала прошлого года, как минимум, то по индексу ОФЗ, это стоимость наших долговых бумаг, пока откатились к уровню октября прошлого года, здесь тоже все логично, ЦБ ориентируясь на проблемы на топливном рынке и постоянно не скачки цен, опасается рост инфляционных ожиданий, поэтому намекает на то, что пауза снижения ставок будет неизбежна, если ситуация не стабилизируется. Ну и рынок долговой переоценился. Про инфляцию, вот как раз ты только что сказал, он, конечно, не сильно, но все-таки перестала снижаться. Если еще и валютный рынок начнет против рубля разворачиваться уже по-серьезному, тут понятно, что когда падают на акции, облигации, и инвесторы напуганы, все бросаются покупать валюту, что сейчас и происходит. Юань к рублю пытается еще раз закрепиться выше 11, но если закрепится, я так понимаю, следующий уровень будет движение, по-моему, 11.30, а там может резкий скачок ценовой волатильности быть. Ну, тем более крупные спекулянты с удовольствием это позволят. На резких ценовых колебаниях зарабатываются большие деньги. Теперь к глобальному рынку. Ну, начнем с цен на нефть. Здесь пока давление идет вниз. С одной стороны, фактор деэскалации вокруг Ирана вроде как уже должен быть отыгран. Если брать графики, то но еще не полностью цены на нефть отыграли начало войны. Уровню 20, по-моему, 7 февраля возросились котировки Brent. Оттуда был как раз мощный скачок сразу на, по-моему, 85, потом на 90 и прочее. Вот сейчас откатываем назад. Понятно, что спекулянты давят нефтяной рынок с учетом того, что весь товарный рынок в режиме нестабильности и слабости, когда американский доллар укрепляется, а долларовая ликвидность в конце квартала стала дефицитной. Да? То есть нехватка доллара ликвидности. Поэтому идет снижение, и цены на нефть в данном случае уже больше реагируют на вот эти тенденции: силу доллара, нехватку силы доллара на глобальном рынке и нехватку доллара в ликвидности. А дальше, как говорится, завтра вот концовка недели, посмотрим, что будет с нефтяными котировками, пока спекулянты давят. Собственно, доллар к основным валютам укрепляется достаточно масштабно, уже сколько, вторую неделю подряд. Евро откатился к низам аж начала прошлого года. Иена вообще 40-летний минимум к доллару, почти 162. Здесь пока ситуация особо не меняется.
23: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM.

0: Чешская крона стала платежным средством страны, заменив чехословацкую крону в 1993 году. После распада Австро-Венгрии в 1918 и до начала Второй мировой войны старая чешская крона была одной из самых сильных европейских валют. Сегодня в несколько десятков раз дешевле доллара США.
1: Валюты на Бизнес FM. Полезное решение с Михаилом Задорожным.
2: Wildberries для бизнеса. Маркетплейсы привлекают покупателей огромным ассортиментом, возможностью быстрого выбора лучших предложений, удобством получения заказов, а еще, конечно, скидками. Их можно получить по программам лояльности, а также во время распродаж. То же самое можно сказать и про B2B-платформу Wildberries. Здесь бизнес-покупатели могут найти, заказать и оплатить нужные им товары. Расходники для офиса, компьютеры, оргтехнику, торговые и промышленное оборудование и многое другое. При этом компании и предприниматели тоже могут рассчитывать на скидки, как от продавцов, которые работают на Wildberries для бизнеса, так и от самой платформы. Говорит директор B2B направления Wildberries и РУС Олег Винжегин.
3: Одна из самых понятных и логичных – это скидка на первый заказ для новых покупателей B2B. И смысл в том, что те, кто еще не закупался раньше, они могут таким образом легче протестировать платформу, понять ее преимущества, провести первый заказ, получить товар, попробовать, как документы ходят и так далее. Кроме того, каждый продавец может настроить внутри платформы скидки, свою коммерческую политику от объема закупаемого товара. Это оптовые цены, естественно, это минимальные партии и другие механики, которые делают закупку более выгодной. Продавцы этим очень хорошо пользуются. Они ставят эти цены, соответственно, скидки и увеличивают таким образом свой оборот. Другие программы, которые тоже в перспективе мы будем запускать, они будут способствовать повышению лояльности покупателей.
2: Сегодня Wildberries для бизнеса – это уже не просто отдельная витрина для предпринимателей и организаций, а полноценная B2B-платформа, где компании могут закупать товары для операционной деятельности и не только для нее. Средний чек у бизнес-покупателей в 7,5 раз больше, чем в рознице. Это означает, что многие компании регулярно используют платформу для корпоративных закупок.
1: Полезное решение на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер» и новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 11.58 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Губернатор Воронежской области сообщил о росте числа жертв ракетного удара ВСУ по Воронежу 22 июня. На данный момент общее число пострадавших составляет 68 человек, из которых шестеро погибли. Последняя, пропавшая без вести, найдена под завалами без признаков жизни. По словам губернатора, поисковые работы завершены. В польском Гданьске сегодня открывается двухдневная конференция по восстановлению Украины. Она была организована по совместной инициативе правительств Польши и Украины с целью мобилизации международной поддержки, привлечения инвестиций для восстановления республики после окончания конфликта. Представители порядка четырех десятков стран, а также международных организаций и институтов должны также обсудить укрепление возможностей Киева в области обороны и безопасности. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил досрочно в конце года завершить климатический эксперимент в регионе. За содействием в этом вопросе он обратился к вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Суть эксперимента в достижении углеродной нейтральности. Объемы эмиссии СО2 эквивалента должны быть ниже объемов его поглощения. Сахалинская область достигла целевых показателей по итогам 2024 года. Но глава региона опасается, что продление эксперимента до конца 28-го приведет к замедлению темпов газификации и сдерживанию роста объемов производства.

0: детства. Библиотека имени Ленина работает над созданием закрытого хранилища деструктивной литературы. Об этом сообщила на полях Петербургского международного юридического форума замминистра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, в библиотечные фонды перестали поступать книги иноагентов. В Минкульте полагают недопустимым использование информационной продукции, произведенной иноагентами, при проведении книжных выставок и культурно-просветительских мероприятий, добавила она. Также Алексеева подчеркнула, что с этого года библиотеки будут расходовать федеральные субсидии на закупку книг в соответствии с рекомендательными списками, сформированными экспертными советами. Кроме того, Минкульт усилит контроль за закупками. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Полдень в Москве, в студии Игорь Ломакин. Здравствуйте. Из App Store сегодня пропали почти все программы от холдинга ВК. От почты Mail.ru и ВК Мессенджера до приложений музыка, видео, знакомства и так далее. Любопытно, что флагманское приложение, собственно, соцсети ВК пока на месте. Обсудим с экспертом через минуту. Газета «Телеграф» утверждает, что власти Британии решили продать нефть арестованного танкера «Смиртос» и положить вырученные деньги себе в бюджет. Речь о реализации 100 тысяч тонн арестованной нефти, поскольку Лондон считает арестованное судно связанным с теневым флотом. Официально эта информация пока не подтверждена. ФИФА разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира этого года. Турнир пройдет в Азербайджане в ближайшем октябре. Эти и другие темы в нашем эфире. Итак, из российского App Store удалена часть приложений холдинга ВК. Почта Mail.ru, Дзен, Одноклассники, ВК Мессенджер, ВК Видео, ВК Музыка, ВК Знакомства. При этом само приложение ВКонтакте все еще доступно для скачивания. Как сообщили в ВК, отреагировали уже. Apple удалила приложение в одностороннем порядке без предупреждений. Называет это неприемлемыми действиями. ВК уточняет, что компания никогда не находилась под санкциями. Ранее российские мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store через сим-карты. Меры были приняты, чтобы усложнить оплату VPN и побудить компанию Apple вернуть удаленные из магазина приложения. С 1 апреля оплата через операторов стала недоступна. Затем, 3 недели назад, также без предупреждения App Store удалила из своего магазина приложение Max. Обсудим с экспертом последние новости. Сейчас к нам присоединяется председатель Совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко. Здравствуйте, Герман Сергеевич.
3: Добрый день.
2: Насколько все серьезно сегодня?
3: Ну, судя по всему, мы видим с вами верхушку айсберга, мы же с вами не видим процесс переговоров. Но вот вы перечисляли весь список историй, такая краткая история взаимоотношения Apple с контактом за последнее время, и, видимо, это как-то связано, ну, не видимо, это, скорее всего, связано с тем, что мы запретили платежи, и вот началась вот эта вот позиция, когда Apple, видимо, стал отвечать. Да, и, видимо, переговорный процесс по поводу возвращения Макса как-то идет не очень удачным образом, судя по всему. Переговорные стороны зашли в тупик, и, видимо, Apple что-то от нас хочет таким образом добиться. Что мы с вами не знаем, нам это никто не рассказывает, но, похоже, дело вот именно в том, что мы, видимо, мы нарушили какой-то баланс взаимоотношений, который у нас был. Потому что компания Apple в целом достаточно терпимо к нам относилась. Они исполняли решение Роскомнадзора. И по отношению к деньгам, в отличие от компании Google, которая перекрыла полностью возможность оплачивать свои сервисы, Apple действительно оставил возможность гражданам России платить. И вот тут, видимо, вот где-то вот здесь вот все вот это сейчас происходящее процессы находится. Видимо, Apple решил поступать строго формально. А мы с вами знаем, что даже вот по поведению всех мировых компаний по отношению к санкциям, они все по-разному. Там у кого какие юристы. И, видимо, компания Apple решила ужесточить отношение к нам по поводу санкций. Насколько это все возвратно, непонятно, потому что, видимо, переговорный процесс по Максу зашел в тупик, и, видимо, Apple будет сейчас как-нибудь додавливать ВКонтакте, что, в общем-то, не очень хорошо, честно говоря, и расстраивает.
2: Да, естественно, нехорошо. А вот невозможно ли продолжение? Потому что, ну вот ВК настаивает, что ни в каких санкционных списках не находится. В таком случае, по этой логике, что кого хотим, того и блокируем, могут пострадать и другие, я так понимаю, российские приложения, другие российские холдинги.
3: Ну, знаете, во-первых, возможно сейчас все, да, то есть, потому что система взаимоотношений, которая как-то раньше была, но в целом она как бы строилась на, там, на многих каких-то постулатах, но в целом и разговаривали, и предупреждали, и беседовали, не только, то есть, в принципе, компания Apple достаточно коммуникабельна была, если не было жестких нарушений, то получали разработчики предупреждения, у них было время как-то переделать все. Вот. Но вот то, что сейчас компания Apple ведет себя, ну, скажем так, достаточно доминантно на рынке, не разговаривая с крупными компаниями, ну, и надо сразу сказать, что у крупных компаний в целом Apple относился более снисходительно, да, потому что понятно, что крупная компания, это присутствие в магазине, это сильная зависимость, и, конечно, пользовался ей Apple. А, не то чтобы редко, но он пользовался действительно по самым там каким-то вопиющим случаям, когда компания нарушала принципы, там, которые Apple установила. А здесь, очевидно, компания выкинута продукты, которые давно в App Store, явно там не было каких-то серьезных нарушений. И даже если какие-то и были там, но они, очевидно, не самые грубые. Поэтому мы с вами наблюдаем сейчас, либо, скорее всего, такой вариант расправы с конкретной компанией. Не думаю, что это скажется на остальных. То есть, хотел, по крайней мере, то есть сложно прогнозировать, но как мы с вами видим, диалог идет пока с ВКонтактом, да, и, видимо, по крайней мере, надеюсь, что все ограничится только вот этой разборкой с нашей компанией, со мной.
2: Отдельно хотел бы задать вопрос про судьбу приложения почты Mail.ru. Наверное, самый популярный почтовый сервис, но, ну, во всяком случае, один из двух самых популярных российских сервисов. Сейчас он, получается, недоступен для российского пользователя будет, для тех, у кого айфоны. А в свете того, что недавно начали отзывать сертификаты у сайтов, не получится так, что владельцы айфонов вообще у нас останутся без почты Mail.ru? Ну, например, вот как приложения нету, а через браузер Safari зайти нельзя уже.
3: Ну, скорее всего, можно будет повторить тот же фортель, что и с коммерческими банками, которые извергнуты из App Store, да, которые под санкциями у нас находятся. И в режиме разработчика ставится приложение там, в любом офисе коммерческого банка. Это, конечно, кривой путь, но вроде бы доступный. Да, поэтому я думаю, какой-то, знаете, вот, по крайней мере, мы как-то все выкручиваемся, да, то есть так или иначе, уже даже, наверное, к этому привыкли, поэтому, возможно, нам, владельцам почты Mail.ru, я такой же, только у меня Android, правда, ну, и iPhone тоже есть, но у меня, вроде, пока проблем таких нет. Но это, да, возможно, история, но еще раз повторюсь, как-то вот мы вроде все привыкаем работать, и вроде бы и платежи никто не принимает, но мы как-то проводим платежи, да, будут отзывать сертификаты, ну, будет там сертификат Минцифры, который будет поддерживать только, ну, допустим, браузер Яндекса, да, будем смотреть почту в браузере Яндекса, может, тоже здесь.
2: Кстати, вот Герман Сергеевич,
3: Сафари забудет.
2: Только что пришла новость, основное приложение ВК тоже удалили. А напоследок вопрос. Мощная компания, у нас осталась практически сейчас без App Store. А как-то Россия будет отвечать?
3: Я бы не отвечал, я бы вел приговорный процесс. Мне кажется, стиль взаимоотношений отвечать, это, наверное, не самая мудрая история. Есть юристы, надо продвигаться в направлении все-таки переговорного процесса. Отвечать нам, ну, во-первых, да и нечем, собственно говоря. Мы можем запретить категорически чиновникам пользоваться айфонами. Ну, гораздо, наверное, трогать не надо. Но надо тогда не просто запрещать, а, знаете, как запретить и в рабочее, и в выходное время пользоваться. У нас чиновники же как бегают. Если им что-то запрещают, они говорят, а мы для личных нужд бегаем. Вот, можем на таможне запретить завоз продукции Apple, но мы больше ударим по своим гражданам, чем по компаниям. Поэтому вариантов ответов есть, но Вряд ли они это лучшее, что можно сделать в этой ситуации. Мне кажется, надо разговаривать.
2: Спасибо большое за комментарий. Герман Клименко, председатель Совета фонда развития цифровой экономики, был на прямой связи со студией. Обсуждали новость о том, что компания Apple удалила из своего приложения, магазина приложения App Store, практически все приложения холдинга ВК и почту Mail.ru, Дзен, Одноклассники, ВК Мессенджер, ВК Видео, ВК Музыка и знакомства. Пока говорили с Германом Сергеевичем, пришла очередь и основного приложения ВКонтакте. ВК тоже удалено. Вот сейчас поступают такие сообщения. К другим темам. Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера Смиртоса и положить вырученные деньги себе в бюджет. Реализованы могут быть 100 тысяч тонн арестованной нефти, захваченной в середине июня в проливе Ла-Манш, пишет Телеграф со ссылкой на чиновников. Танкер британцы связывают с российским теневым флотом. По оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им, и это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 3,5 миллиарда рублей. Действия Лондона напоминают традиции пиратства, потому что никакой юридической базы за этим арестом и планами на продажу нет. Говорит гендиректор Фонда национэнергобезопасности Константин Симонов, британцы, по его словам, следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти.
4: Это очевидное обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое, западные страны придерживались следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танкеры несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяют. Потому что на самом деле абсолютно неясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицируют. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основания задерживать танкеры там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать себе нефть и продавать эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российскую Федерацию, и здесь делать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом через какое-то время Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
2: Константин Симонов, глава Фонда национэнергобезопасности. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи арестованной нефти с танкера. Это может быть перечисление денег Украине напрямую или закупка военной техники для ВСУ.
1: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес FM Нижний Новгород».
5: зарегистрированы Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н-номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Бизнес FM Нижний Новгород. Новости. Коротко.
6: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Договор по такому вкладу будет заключаться минимум на 3 года. Пополнять счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная ставка. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Нижегородская область планирует занять более 30 миллиардов рублей в этом году. Так, регион хочет привлечь от кредитных организаций около 167 миллиардов, при этом вернуть около 142,5 миллиардов рублей. Чистое привлечение составит около 24,5 миллиардов. Максимальный срок погашения кредитов – 3 года. Кроме того, область планирует разместить ценные бумаги на 20 миллиардов рублей, погасив при этом ранее выпущенные на 7 миллиардов. Чистое привлечение – 13 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций – до 7 лет. Помимо рыночных заимствований, область активно использует бюджетные кредиты от федерального центра, преимущественно краткосрочные, на пополнение остатков на счетах. Объем привлечения по ним в этом году составит около 30 миллиардов рублей, однако столько же придется вернуть. Поэтому их вклад в чистое финансирование отрицательный, пишут в Нижней сейчас. Участок под комплексное развитие территории в Лыскове выставили на торги в третий раз. Впервые 10 гектаров земли выставляли на торги прошлой осенью по начальной цене чуть более 2 миллионов рублей, но заявок не поступило. Повторные торги проходили с той же ценой. Теперь стоимость уменьшили до 1,8 миллионов рублей. Аукцион состоится 21 августа. Дом РФ оценивает градостроительный потенциал площадки в 9 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья. Участок находится рядом с трассой М7. В ближайшем окружении расположена незастроенная территория СНТ, в радиусе до 1,5 километра магазины, соцобъекты, гостиницы, отделения банков и общепит. Кроме домов, по условиям договора КРТ, на участке необходимо построить объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, провести благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта – 7 лет. В России вступил в силу национальный стандарт, регламентирующий деятельность глэмпингов, сообщила пресс-служба Роскачества. Документ впервые закрепляет официальное определение этого вида отдыха, создавая единые ориентиры для бизнеса и гарантируя туристам необходимый уровень безопасности и качества услуг. Новый стандарт устанавливает конкретные требования к расположению объектов, обустройству территории, жилым модулям, инженерным сетям, а также к информационному сопровождению, перечню предоставляемых услуг и квалификации персонала. Отдельное внимание в документе уделено экологии. Экологической ответственности при строительстве глэмпингов должны приниматься меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также защите объектов культурного и исторического наследия. В Нижнем Новгороде возобновляют одну из самых популярных летних традиций – цикл концертов «Джазовые четверги». Музыканты снова будут выступать в живописном саду во дворе дома на улице Короленко, 17, в Трехсветском квартале. Концерты пройдут в камерном формате, без большой сцены, среди старинных деревьев и деревянных фасадов исторической застройки. «Джазовые четверги» будут проходить на протяжении всего лета. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации. Ссылку для записи на концерты можно найти в официальных социальных сетях проекта «Заповедные кварталы». Мероприятие без возрастных ограничений. Сочинские риэлторы жалуются на туристов. Отдыхающие придумали гениальный лайфхак, чтобы бесплатно всей семьей перемещаться между местами отдыха и пляжами на частной машине с водителем. Как пишет телеграм-канал «База», туристы ищут объявления о продаже квартир или домов в нужной им точке, договариваются о просмотре, после которого обещают подумать и идут загорать. Издание утверждает, что в этом году явление стало массовым, а экономия для одной семьи на такси превышает 10 тысяч рублей. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курс.
7: Спонсор программы ООО «М-Запад». 27 июня в 12.00 в Экспо Карна Ларина 28Б состоится презентация новой модели Tenet T4L. Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в Экспо Карна Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в Экспо Карна Ларина 28Б. Подробности в автосалоне Экспо Кар. 0+.
1: Погода.
8: По информации Яндекс.Погоды, сегодня днем в Нижнем Новгороде ожидается облачное небо, плюс 17 градусов, временами возможен дождь. Вечером также есть вероятность осадков, на термометрах будет плюс 15, ночью малооблачно и 12 градусов выше нуля.
7: Валюта.
8: На 25 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
6: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в выездном межмуниципальном круглом столе, посвященном вопросам правовой, финансовой и кадровой безопасности бизнеса. Встреча состоится 10 июля в рабочем поселке Ковернино. Круглые столы – это возможность для предпринимателей расширить базу деловых контактов, получить практическую информацию по актуальным бизнес-вопросам, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. На предстоящем мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Ковернинского округа и крупных муниципальных предприятий. Также состоятся B2B переговоры между участниками. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в городах Заволжье, Арзамас, Бор, Павлово, рабочих поселках Воскресенская, Таншаево. До конца года аналогичное мероприятие планируется провести в Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ордатове. Ограничений по количеству участников нет, мероприятия запрещены для детей. Повторная процедура по продаже активов групп компаний Raven Rush и Первомайская Заря состоится 30 июня. В лот входят 18 компаний, 100% уставного капитала таких предприятий, как Кулон СПБ, Логопарк Опик, Стовский индустриальный парк 1, Первомайская Заря, акции Кулон Истра, ЕГЭ Логистика, Союз Инвест и других. Компании ведут свою деятельность в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областях. Общая стоимость лота 92,5 миллиарда рублей. Прием заявок открыт до 29 июня. Торги откроются 30 числа на электронной площадке российского аукционного дома. Стартовая цена процедуры равна рыночной стоимости продаваемого актива. Предусмотрено последовательное снижение до 50% от стартовой цены. Шаг понижения 5%. Если несколько участников подтверждают начальную цену или стоимость, сложившуюся на одном из шагов понижения, проведут аукцион на повышение с шагом 1%. Нижегородский судостроительный завод «Волга» завершает строительство головного гидрографического плацмейстерского судна «Павел Михаленко». На текущий момент готовность объекта составляет 94%, сообщили медиапалубе представители предприятия. На судно уже установлены главные аварийные вспомогательные дизель-генераторы, а также грибные электродвигатели. В реализации проекта задействовано более 140 специалистов. Судно предназначено для комплексных гидрографических исследований и обслуживания навигационного оборудования в акватории Северного морского пути. Технические характеристики позволяют Павлу Михаленко преодолевать лед толщиной более 1,5 метра, что необходимо для развития круглогодичного судоходства в Арктике. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
7: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
9: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
7: Через век. Главные капиталы России. Николай Петрович Балашов и сыновья Петр и Игорь. Состояние около 15 миллионов рублей. Осенью 17 года в Петрограде наследник старинного боярского рода, обер-егермейстер двора его императорского величества, отставной член Государственного совета Николай Петрович Балашов раздаривал друзьям, которые еще оставались в столице, богатые винные коллекции. Семья спешно собирала вещи и уезжала из страны. В начале века один из крупнейших землевладельцев империи Николай Балашов и сыновья владели более чем 500 000 гектаров земли и десятком промышленных предприятий, в числе которых были Симский горный округ на Урале, заводы, винокурни и пивоварни, лесопилки и соляные промыслы. До войны их состояние оценивалось в 15 миллионов рублей. Внук фельдмаршала Паскевича, член Госсовета с 1905 года, успел приложить руку ко многим важным законопроектам и реформам. Например, принимал деятельное участие по введению в действие положения 1861 года о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Заседал в комиссии при Министерстве народного просвещения по реформированию средней школы. С 1909 был членом особой комиссии Госсовета, которая рассматривала законы о землеустройстве и о страховании рабочих от нищеты.
10: несчастных случаев и об обеспечении рабочих на случай болезни. Старший сын Николая Балашова, Петр Николаевич, по примеру отца, много занимался политикой. Он был членом 3-й и 4-й Государственной Думы, где возглавлял фракцию националистов и последовательно поддерживал Столыпина. Младший сын Игорь больше времени уделял меценатству на посту вице-президента Общества поощрения художников. Февральскую революцию Балашовы не поддержали. Во время выступления генерала Корнилова Петр Балашов был арестован, затем участвовал в белом движении на юге России, эмигрировал вслед за отцом во Францию, а оттуда в Марокко. Принимал участие в белогвардейских объединениях русской эмиграции. Богатые земельные угодья Балашовых были розданы крестьянам. Николай Петрович активной деятельностью в эмиграции не занимался. Он умер в Шавиле на окраине Парижа 4 апреля 1931 года и был похоронен под именем князя Паскевича Балашова на русском кладбище Сан-Женевьев-Дубва.
1: Через век. Главные капиталы России. На Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот.
11: Put it on tape.
12: Дословно с английского можно перевести как «положить на ленту», «внести в ленту». Причем речь изначально шла о специальной так называемой «тикерной ленте», которую использовали на торгах еще в 19 веке. Это была одна из первых электронно-цифровых систем, предназначенная для отчетов о торговой деятельности на биржах. Выглядело это следующим образом. Механизм печатал поступающую по телеграфным линиям информацию о текущих котировках на непрерывной бумажной ленте, производя при этом характерный тикающий звук. Сегодня тикер представляет собой бегущую строку на табло. Однако в обиходе навсегда закрепилось. Put it on tape.
1: Срочные переводы на Business FM. Вы слушаете Business FM Москва.
13: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама.
14: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД-банк». Генеральная лицензия номер 1966.
16: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
13: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
17: О чем это? Листинг. Правила допуска ценных бумаг к торговле на фондовой бирже. Контролирует соответствие акций эмитента и самого эмитента требованиям биржи. Обеспечивает включение в котировальные списки и позволяет существенно расширить круг инвесторов компании.
1: Главные слова на Business FM. Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM. Новости. Коротко.
0: 12:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Сенат США отклонил резолюцию, ограничивающую полномочия президента Дональда Трампа в конфликте с Ираном. Это произошло через сутки после принятия аналогичной резолюции, призывающей Трампа прекратить использовать вооруженные силы, передает CBS News. Окончательный результат голосования 47 за, 50 против. Республиканец Рэнд Пол воздержался. Решение вызвало похвалу республиканского большинства со стороны Трампа. СМИ обращают внимание, что Сенат отказался от своей критики в адрес президента после того, как Трамп возмутился действиями сенаторов, в числе которых было четверо республиканцев, проголосовавших за предыдущую резолюцию. Минцифра сообщила об отсутствии планов по отключению и ограничению мобильного интернета в Москве 25 июня. Распространившиеся в сети сообщения об этом в пресс-службе ведомства назвали фейком. Там указали, что в случае наличия угроз безопасности будут приниматься все необходимые меры, граждане будут заранее оповещены. Газета «Ведомости» пишет о росте числа уязвимостей в приложениях для образования. В 87 самых популярных мобильных приложениях за прошлый год было обнаружено около 2500 уязвимостей, что на 41% больше, чем в 2024 году. Речь идет о сервисах для репетиторов, самоучителях, электронных дневниках и прочих приложениях, опубликованных в App Store, Google Play и RuStore. Международная федерация футбола допустила российских спортсменов юношеских сборных до 15 лет к участию в чемпионате мира. Об этом сообщила организация. Турнир состоится с 22 по 23 октября в Азербайджане. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
18: 12.30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Крымский оперштаб временно сокращает ЖД-сообщение с полуостровом ежедневно в Крым и с Крыма. Будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил об этом глава региона Сергей Аксенов. Это вдвое меньше, чем было. И пока все Таврии будут следовать только до Керчи и обратно. Мощное землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим для страны за 126 лет. По последним данным, больше 30 погибших, около 700 раненых. А больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Он объявлен зоной бедствия. А нефтяную инфраструктуру при этом землетрясение не затронуло, пишет Рейтер. Замглавы Минюста назвал сожительство угрозой национальной безопасности. Это уже не первая мысль сверху по поводу института брака. Об этом сегодня комментарий Георгия Буфта. Итак, оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и из Крыма будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов. Таким образом, их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми и Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все Таврии будут следовать только до Керчи и обратно, дальше пассажиров повезут автобусы по специальному расписанию, как сейчас. Изменения в графике поездов происходят на фоне сокращения турпотока в Крым, поэтому, возможно, нет необходимости в таком количестве составов. По данным платформы для мотельеров Travelline, за последние 2 недели число бронирований в Крыму сократилось примерно на 60%. По сравнению с прошлым годом. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
19: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости же к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. Нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
20: Насколько сложно вернуть деньги за бронь?
19: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель – это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
18: Павел Мацановский, региональный директор сети отелей «Отелика». Профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются на проблемы с возвратом денег. В их гостиницах говорят, что сроки возврата увеличиваются из-за перебоев с электричеством и большого потока обращений. В Ассоциации отельеров Крыма проблему признают. Не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты, и сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитаться с отказавшимися. Но там заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме. И сейчас с правительством обсуждаются механизмы помощи отельерам, говорят в ассоциации. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет. Больше 30 погибших, около 700 раненых. По всей стране разрушены тысячи зданий, отменены железнодорожные перевозки. Международный аэропорт недалеко от Каракаса тоже закрыт, у него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта во время землетрясения, там падают подвесные панели. Люди в панике бегут среди обломков и пыли. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, он объявлен зоной бедствия. Обрушились десятки зданий. По словам временного президента Венесуэлы Делсила Родригес, ситуация там является настоящей трагедии. На побережье рухнул восьмиэтажный отель на 100 с лишним номеров. От него остался только входной фасад. Продолжается разбор завалов и поиски людей. Землетрясение началось у северного побережья страны в 6 вечера по местному времени. В Москве был час ночи. Два сразу подземных толчка подряд магнитудой 7,2 и 7,5 потрясли регион. Эпицентр был почти в 200 километрах от столицы Каракаса. Разрушены тысячи зданий. Больше 20 человек извлекли из-под обломков. А в соцсетях жуткие кадры рушащихся стен и фасадов, многоэтажек в разных частях страны. Люди бегут в поисках надежного укрытия. Вот что рассказала CNN жительница Каракаса Мария Алехандро.
3: Все стены потрескались. Нам кое-как удалось открыть дверь. Над нами все вокруг было в смоге. В этих клубах дыма ничего не было видно. А когда мы спустились вниз, картина была буквально как в фильме ужасов. Нам пришлось перелезать через обломки и вообще все подряд. Управляющий зданием с ребенком и все соседи спускались вниз. Но из того здания я лично видела только, что выбралась лишь одна семья.
18: В стране введен режим ЧС, занятия в школах отменены. До конца недели приостановлена работа коммерческих и государственных предприятий. Обрушения также есть в нескольких штатах, на северном побережье Миранда, Арагуа-Фальконе и ряде других. И наблюдаются сбои электричества, связи и интернета. МВД рекомендовало гражданам не заходить в здания. Периодически повторялись более слабые авторшоки. Землетрясения были такой силы, что ощущались и в соседней Колумбии, столице Богате. После серии толчков мониторинговые службы предупреждали о цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, но угроза в итоге миновала. Слабые отголоски ощущались на острове Маргарита в 300 километрах от Каракаса, рассказывает фотограф Анастасия.
21: Мы были дома. Муж ощутил, что под ним колышется диван. И он смотрел телевизор в этот момент, футбол. Трансляция прервалась. Он понял сразу, что случилось землетрясение, но подумал, что просто что-то незначительное. У нас частенько чувствуются небольшие толчки. Потом буквально через несколько минут стали приходить нам сообщения от друзей и знакомых из Каракаса о том, что проблемы со связью, о том, что большие разрушения, в городе нет света. И мы пытались связаться со всеми родственниками. Начали уже нам присылать видео, фото разрушений. Там у кого-то трещина в доме, у кого-то полностью все из шкафов, что было, высыпалось наружу. И у кого-то вообще целого дома нет. У нас, конечно же, не стоял вопрос эвакуации, поскольку мы живем здесь в несейсмоактивной зоне, здесь ничего особенного не предпринималось. Единственное, муж мне написал сообщение, что поступил сигнал о возможном цунами. Я была готова к эвакуации, но потом этот сигнал сняли.
18: А местный фотограф Анастасия. Информация о пострадавших россиянах уточняется. Информация о пострадавших организованных туристах нет, сообщает АТОР. Сотрудники посольства России в Венесуэле были эвакуированы из здания дипмиссии. Никто не пострадал. Власти Венесуэлы пока только оценивают ущерб. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения может быть и 10, и 100 тысяч, и будет стоить Венесуэле до 20% ВВП. Как передает Рейтер, землетрясение не затронуло нефтяную инфраструктуру страны. Дональд Трамп заявил, что США помогут Венесуэле. Я дал указание всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативным действиям. Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями, написал он в True Social. Толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы и на северо-востоке Японии. Землетрясение ощущали даже в южной части российских Курил. В этом регионе предупреждения об опасности цунами не было. Когда штамп в паспорте ставят важнее здоровье семьи? Замглавы Минюста Баланин заявил на Петербургском юридическом форуме, что тенденция сожительства граждан без регистрации брака является прямой угрозой безопасности России. И это не единственное высказывание и инициатива российских политиков и чиновников на семейные темы в последнее время. Как это укрепляет семейные узы? Комментарий Георгия Буфта.
2: Инструментов семейной политики нынче много. И мат-капитал расширяется, и льготную ипотеку адресуют молодым семьям, и вводят пособия и налоговые вычеты. Тем не менее, например, на 880 тысяч браков приходится около 650 тысяч разводов. По числу разводов на 1000 жителей Россия вышла на третье место в мире, уступая лишь Казахстану и Мальдивам. Средний возраст первого брака к 25-му году достиг 33 лет у женщин и 35 у мужчин, тогда как в начале 10-х он составлял 23,25 лет соответственно. Показательная динамика незарегистрированных союзов. По данным Росстата, за 18-22 годы 43% мужчин и 38% женщин при формировании новых отношений выбирали сожительство без регистрации. Среди молодежи до 25 лет доля гражданских браков среди мужчин достигала 56%. При этом в соцопросах официальный брак по-прежнему декларируют предпочтительным 3/4 россиян, а сожительство лишь 11%. Налицо разрыв между декларируемыми ценностями и реальным поведением. И тут появляется предложение вернуть уголовную ответственность за первичное семейное насилие. При том, что в 2017 году Дума декриминализировала семейные побои. Лишь при повторном эпизоде возникала уголовка. Число обращений пострадавших резко упало. Но не потому, что насилие стало меньше, а потому, что люди перестали верить в эффективность системы. Ежегодно около 963 женщин гибнут от рук близких. Это почти половина от общего числа умышленных убийств женщин в стране. Однако в ответ на законопроект депутатки Горячевой председатель Комитета Думы по защите семьи Останина заявила, что принятие закона о домашнем насилии может повлиять на желание молодежи вступать в брак. По такой логике брак привлекателен ровно в той мере, в которой он обеспечивает безнаказанность для насильника. То есть защищать предлагается не людей, а институт, независимо от того, что происходит внутри. Замглавы Минюста Вадим Баланин выступил еще радикальнее, объявив сожительство без регистрации брака прямой угрозой безопасности страны, поместив незарегистрированные отношения двух взрослых граждан в один смысловой ряд с угрозами территориальной целостности или терроризма. Причем под это определение попадают, получается, миллионы людей. Тогда как причины, по которым люди не спешат ставить штамп в паспорте, гораздо глубже и не поддается хлестким формулировкам. Многие чиновники склонны объяснять все деградацией ценностей или западным влиянием. На деле люди могут руководствоваться прежде всего материальными соображениями. Как руководствовать ими всегда, когда институт семьи стал формой накопления, приумножения и наследования частной собственности. Советский брак добавлял к этому еще и прописку, очередь на квартиру, доступ к социальным благам. Сегодня ни одна из этих функций не работает так же императивно, а высокие ипотечные ставки еще сильнее снизили мотивацию к браку. Сегодня по ряду опросов треть россиян, состоящих в отношениях, не планирует переходить к браку именно по экономическим и психологическим причинам. Значимых выгод от вступления в брак уже нет, и люди задаются вопросом, а зачем мне это? Исторический брак всегда ведь был прагматичным институтом. Реального инструмента принуждения к регистрации брака в нашем обществе нет и быть не может. Зачем тогда приравнивать партнерство чуть ли не к терроризму? Или когда в Думе блокируют защиту жертв насилия под предлогом защиты брака, то разве они не понимают, что именно безнаказанность агрессора является одним из факторов, делающих брак токсичным? Получается акцент на работу с символами вместо работы с реальностью. Штамп в паспорте ставится выше содержания союза, а число брачующихся важнее качества жизни семей. Социологи же указывают на такие ключевые факторы устойчивого брака, как уровень доверия в обществе, экономическая безопасность семей, доступность жилья, качество правовой защиты обоих партнеров и реальная, а не декларируемая гендерная симметрия в браке. В том числе давно существует и общественный запрос на закон о профилактике домашнего насилия. Страны с развитым законодательством о домашнем насилии и реальными механизмами защиты, охранные ордера, кризисные центры, специализированные прокуроры демонстрируют как раз не снижение, а рост числа браков в долгосрочной перспективе. Вопреки тезису Останиной о том, что уголовное наказание за побои отпугнет молодежь от брака, опыт большинства стран Европы, где подобное законодательство есть, говорит как раз о снижении остроты брачного кризиса. Если же настаивать на защите формы без содержания, то результатом станет рост числа фиктивных и нефункционирующих браков, а не восстановление реального института семьи. Часть псевдобраков уже регистрируется ради субсидий, а часть разводов ради льгот. В реальности же неполных семей в России с 2002 по 2021 год стало вдвое больше, свыше 38%. И эту цифру не исправить даже уголовным преследованием сожителей.
18: Это был комментарий политолога Георгия Буфта. Это телеграм-канал «Буфт знает».
4: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
5: «Агат». Покупай выгодно.
22: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
23: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл Бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие, и всегда найдется то, что нужно.
24: «Вкусвилл Бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-250-671.
25: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
26: Пока звучит этот текст, мир произведет 700 губных помад.
27: Успеть за 10 секунд на «Бизнес FM».
28: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
29: Компании и корпорации.
30: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
31: Отчеты и планы.
30: Сбербанк с завтрашнего дня снижает ставки по рыночной ипотеке. При первоначальном взносе свыше 20% и до 30% ставки будут снижены на 0,5%. При взносе свыше 50% на 0,3%. Банк также снижает ипотечные ставки на квартиры в новостройках вне проектного финансирования Сбербанка на 0,5%. Минимальные ставки составят от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% на покупку вторички и от 16,9% по программе строительства жилого дома. Бывшая структура Unilever в России выкупила права на бренд шампуней Тимотей, сообщает Арнест Юнирусь. Unilever получила права на бренд на территории России, Монголии и ряда стран СНГ. Сумма сделки не раскрывается. Как сообщают источники Коммерсанта, она могла составить от 300 до 500 миллионов рублей.
32: Конфликты.
30: Anthropic обвинил китайскую B2B-платформу Alibaba в крупной краже технологий. Обратившись к Сенату США, разработчик ИИ заявил, что с 22 апреля по 5 июня связанные с Alibaba операторы совершили почти 30 миллионов запросов к нейросетям Anthropic при помощи порядка 25 тысяч мошеннических аккаунтов, чтобы незаконно обучить собственные системы. Anthropic призвал к скоординированным действиям государства и отрасли для защиты лидерства США в сфере ИИ. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
18: В Москве. Семейная ипотека будет льготной только первые 15 лет. После этого срока ставка по кредиту повысится до рыночного уровня, привязанного к ключевой, и об этом пишет «Известия», ссылаясь на документ с новыми параметрами госпрограммы, который вступит в силу с 1 июля. Михаил Задорожный о том, какой может быть обновленная семейная ипотека.
6: Государство компенсирует банкам разницу между ставкой по семейной ипотеке и рыночной ставкой по жилищным кредитам. Сейчас субсидия действует до полного погашения кредита по госпрограмме, но с 1 июля срок действия льготной ставки по семейной ипотеке хотят сократить до 15 лет. Затем, по сведениям «Известий», ставка будет совсем другая. Ключ плюс 2 процентных пункта. Применительно к сегодняшним условиям получилось бы 16,25%. Если нужно навсегда зафиксировать ставку по семейной ипотеке, то после изменения параметров программы придется брать кредит только на 15 лет, и ежемесячный платеж вырастет по сравнению с жилищным кредитом на 26 лет, а это, по данным Frank RG, сегодня средний срок ипотеки. Конкретные цифры назвал учредитель Ассоциации ипотечных брокеров, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
7: Даже если мы сейчас посчитаем те старые условия, которые есть, ставка 6%, 12 миллионов рублей, и возьмем максимальный срок 30 лет, то ежемесячный платеж 71 тысяча рублей. Если по тем же самым параметрам срок мы сократим до 15 лет, то платеж уже будет 101 тысяча рублей.
6: Действительно, россияне стараются брать кредиты на покупку жилья, в том числе и по госпрограммам, на максимально возможный срок. Это подтверждает советник президента гильдии риэлторов Москвы, автор телеграм-канала «Эксперт недвижимости» Константин Барсуков. И он же справедливо замечает, что еще неизвестно, какими будут рыночные условия после 15 лет действия льготной ставки по семейной ипотеке.
8: На какой срок берут, если вопрос задать? Берут в основном лет 25. Срок кредита. Но, опять, это тоже не показатель, потому что 15 лет — это же не ограничение срока кредита, это ограничение действия льготной ставки. Через 15 лет действовать предложением было ключевое плюс 2%. Кто знает, что там через 15 лет будет? Может, за 15 лет ставка ипотечная и так 6% станет, но может просто рефинансироваться под ней и зафиксировать ее на весь срок.
6: Ограничение срока действия льготной ставки по семейной ипотеке – это ухудшение параметров программы, но гораздо большее влияние будет от введения дифференцированной ставки в зависимости от количество детей в семье, продолжает главный аналитик ЦИАН Алексей Попов.
9: Исторически сложилось, что ипотека в России гасится быстрее, чем она запланирована. То есть, если посмотреть скорость, по которой вносятся платежи, то это примерно соответствует погашению ипотеки в течение 12-14 лет. Поэтому, на самом деле, именно вот этот параметр, что до 15 лет хотят ограничить срок действия низких льготных ставок, не так важен, как факт повышения ставок для семей с одним ребенком. Это вот важнее, потому что большинство заемщиков – это как раз те родители, у которых ребенок один, ставка повышается, и многие сейчас просто не пройдут скоринг своих заявок. То есть вот это важнее, чем история про 15 лет.
6: Ранее глава Минстроя Ирек Файзулин сообщил, что с 1 июля максимальная ставка по семейной ипотеке может вырасти вдвое. Для семей с одним ребенком она составит 10-12% годовых. Предполагается, что для семей с двумя детьми ставка останется прежней – 6% годовых, а для многодетных семей – 4%. Михаил Задорожный, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
28: Капитал с Григорием Беглоряном.
18: Гриш, приветствую.
10: Добрый день.
18: Ну что, какие у нас выводы можно сделать по торгам на российском рынке к середине дня?
10: Ну, в принципе, если ориентироваться по индексу Мосбиржи, он пытается рынок зацепиться за вот этот важный технический уровень. Ну, где-то в районе 2250 проходит. Тут, конечно, по закрытию месяца будет основной вывод. Но пока вроде как держимся. Но вот такой уверенной динамики нет. Рынок рваный, да, что-то подскакивает. Ну, например, акции «Газпрома» подскакивали вверх. Соответственно, вес у них большой, который влияет на индекс Мосбиржи, поэтому пока держимся, но вот акции Сбербанк вниз пошли. Так что пока ситуация в целом напряженная, нет факторов и катализаторов, которые могли бы вернуть какой-то интерес к покупке акций, и самое главное, вернуть хотя бы осторожный оптимизм. На рынке сплошной пессимизм, даже переходящий кое-где в иррациональный пессимизм, ну, с учетом и новостной повестки, да, которую мы все слышим и по радио, и по телевизору, и в газете, и в соцсетях насчет топливных проблем. нашей экономики и прочее. Все боятся, что это может вызвать рост инфляционных ожиданий. Как раз ЦБ об этом прямо намекнул в прошлую пятницу. Так что здесь и поддержка долгового рынка ушла. Индекс ОФЗ откатился на уровне конца осени прошлого года. Хотя, конечно, по сравнению с рынком акций смотрится еще достаточно прочно. Но все будет зависеть как раз от общей ситуации. Если рынок поверит в то, что стабилизация топливного рынка это действительно возможно и произойдет в ближайшее время, ну, значит, эта история, по крайней мере, этот страх с рынка уйдет. Ну, останется другой страх с геополитикой. Инвесторы опасаются какого-то обострения, эскалации геополитической напряженности вокруг конфликта на Украине. Это тоже давит на настроение, тем более там американские санкции могут возобновиться против наших нефтяных компаний и прочее, и поставок нефти. Здесь тоже, конечно, не до оптимизма. Ну и с учетом слабости всего финансового рынка, рынка долга, рынка акций, все опять по традиции пошли в валюту. Вот после полудня сегодня видно, что на межбанке какой-то спрос возник на валюту, по крайней мере, предложение уже не столь обширное, и на бирже, в том числе юань к рублю, пытается закрепиться выше 11, но и в целом здесь динамика пока не меняется. Конец квартала, налоговые платежи и прочее, это пока рубль поддерживает, но там на горизонте у нас июль месяц, вроде как в июле Минфин должен по бюджетному правилу в рамках своих валютных операций озвучить большую цифру по скупке, сейчас почти на 6 миллиардов рублей в день, могут озвучить и больше. Ну, так считают спекулянты, которые наращивают ставки против российской валюты.

0: этот так называемый военный гэп не отыграл, но практически его закрывает. Ну и весь товарный рынок в слабой позиции из-за нехватки доллара ликвидности на глобальном рынке, особенно в конце квартала, и укрепление позиции доллара, который укрепляется и к евро, и вот к иене 40-летний максимум у доллара и прочее. Поэтому товарный рынок под давлением, драгоценные металлы откатились на уровне прошлого года. Ну и цены на нефть в данном случае больше реагируют как раз на тренд слабости в сегменте товарного рынка.
1: Капитал на бизнес FM. Реклама. Контакты коммерческой службы радио бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 30 июня и 5 июля. Театр «Практика». Спектакль «Человек из Подольска. Сережа очень тупой». Поставлен по двум пьесам Дмитрия Данилова про абсурд повседневности. В участковом отделении разбирают ваш внутренний мир, а курьеры задают вопросы, от которых становится не по себе. Две сцены, два сюжета и зритель, который начинает узнавать себя в этой парадоксальной реальности. Подробнее на сайте театра «Практика». 18+.
2: Валюты. Валюты.
1: Эритрийская накфа в 1997 году заменила в новом государстве эфиопский быр, названный в честь города Накфа, в котором Эритрея одержала первую значительную победу в борьбе за независимость. В 2016 в стране была проведена полная замена всех банкнот в качестве средства по борьбе с работорговцами и фальшивомонетчиками.
2: Валюты на бизнес FM.
1: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Наизусть. Вольтер.
3: Страсти – это ветры, надувающие паруса корабля. Иногда, правда, они его топят, но без них он вообще не мог бы плавать.
2: Наизусть. На бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
4: 12:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле не исключили участие президента Владимира Путина в съезде «Единой России». Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На вопрос, может ли Путин в качестве паровоза возглавить общефедеральную часть списка партий, Песков ответил, что ему об этом ничего не известно. Первый этап предвыборного съезда «Единой России» пройдет 28 июня. На нем партия должна утвердить список кандидатов на выборы в Госдуму. Мосбиржа выплатит дивиденды за прошлый год в размере 19 рублей 57 копеек на акцию. Решение утвердили акционеры на повторном годовом собрании. Дивидендная доходность выше 12%. Дата дивидендной отсечки 9 июня. В общей сложности Мосбиржа направит на дивиденды 44,5 миллиардов рублей, 75% чистой прибыли по МСФО за прошлый год. Дивидендная политика торговой площадки предполагает направление на дивиденды не менее 50%. Этого показателя. Минюст предложил еще больше ужесточить правила финансовых расчетов для иноагентов. Им закроют обходной путь получения денег с помощью безвозмездных сделок, сообщил замминистра юстиции Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума. По его словам, простой формой дарения или заключением брачного договора иноагенты передают права фиктивно и уходят от формата применения специального счета. Ведомство предлагает фиксировать все сделки через нотариуса. Лаборатория Касперского нашла шпионское приложение для андроида, которое маскируется под сервис поиска топлива. Файлы распространяются через фишинговые сайты. И с середины июня их пытались скачать более 1000 пользователей, говорится в сообщении компании. Под видом полезного приложения злоумышленники распространяют программу, которая собирает документы, фото и видео с устройства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Час дня в

0: российской столицы. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Apple удалила все приложения холдинга ВК из магазина приложений App Store. Это и сама соцсеть ВКонтакте, и ВК-музыка, и ВК-видео. Приложение Одноклассники, почта Mail.ru тоже теперь недоступны для скачивания в Кремле. На вопрос бизнес FM ответили, что такой шаг ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг. Общепит растет, но рентабельность падает. Оборот рынка общественного питания в России вырос с 23 по 25 год почти вдвое, но при этом доходы бизнеса снизились на 1%. Куда в общепите исчезает прибыль? Румыния и Молдавия на шаг ближе к объединению или все же нет? Вчера соответствующий законопроект прошел процедуру автоматического одобрения в Нижней палате румынского парламента, и теперь документы должна рассмотреть Верхняя палата. Там, правда, у закона перспективы слабые. Подробнее в нашем эфире. Итак, из российского App Store удалены все приложения холдинга ВК. Это основной мессенджер ВКонтакте, почта, Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК, мессенджер, видео, музыка и знакомства. Как сообщили ВК, Apple удалила приложение в одностороннем порядке без предупреждений и назвали это неприемлемым. ВК уточняет, что компания никогда не находилась под санкциями. Но перед тем, как прорабатывать дальнейшие шаги, российская сторона вступила в контакт с Apple и вступит и запросит разъяснение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией. Безусловно, такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Это речь идет о десятках миллионов людей, в интересах которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple. Еще раз повторяю, необходимо сейчас разобраться с самой корпорацией, затребовать разъяснения.
0: Ранее российские мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store через сим-карты. Эти меры были предприняты, чтобы усложнить оплату VPN и побудить компанию Apple вернуть удаленные из магазина приложения. С 1 апреля оплата через операторов стала недоступна. Первым из App Store был удален мессенджер Max 3 июня. В Apple объяснили это решение соблюдением санкций. А еще раньше пару лет назад был удален Рутюб. Все это обсудим. С нами сейчас на прямой связи директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух. Илья, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Вы как считаете, вот ВК указывает, например, что не была никогда под санкциями, при этом Apple все равно блокирует приложение. Чем можно объяснить такое решение корпорации?
2: На самом деле объяснений надо действительно ждать от Apple, пусть сами объясняют свои собственные решения. Хочу сказать, что таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены там либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. Поэтому притянуть, мне кажется, санкции, потому что санкции обычно нацелены на извлечение какого-то дохода. В принципе, Apple показывает, что вот эти действия говорят о том, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений, и она может повлиять на миллионы, в том числе нас, соотечественников.
0: Что может Россия предпринять? Вот Песков говорит, что сначала давайте контакт наладим, объяснений потребуем. Каковы перспективы вообще?
2: Ну, поговорить всегда полезно, и контакт полезен, наверное, и с Apple, может, мы какую-то найдем взаимоприемлемое решение. Но основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционно, менее зависимы. Да? Это может быть и платформа Android, и платформа Huawei, и вообще российские есть. Может быть, надо приложить все усилия для того, чтобы все-таки запустить свои собственные платформы внутри страны.
0: Хорошо, ну а если представить такую схему? Вот Apple блокирует ВК, под чем, видимо, юридической базы никакой не было. Теоретически, там, не знаю, через суд можно как-то восстановить эти приложения, ну, если пофантазировать, опять же.
2: Ну, в принципе, судебное обращение никак не отменяет, да, там, мне кажется, можно и подавать в суд, но, зная, там, это, насколько долго принимаются судебные решения, насколько я помню, вот Google обращался в какие-то суды европейские, года через 4 получал решение. Но когда цифровая наша индустрия настолько динамична, что, ну, вот ждать года, там и пользователи уйдут, и какие-нибудь платформы закроются и так далее. Нет, тут правильнее параллельно развивать свои собственные платформы цифровые, там, мобильные, социальные и так далее. И на этом, на самом деле, это является одним из самых главных гарантий того, что никто ничего не отключит до тех пор, пока, ну, если это твое.
0: Ну, если смотреть на отношения с Apple наши, то как вы их видите? Это переломные моменты вообще? Чем этот переломный момент может грозить с точки зрения вот дальнейшего использования продукции Apple в России?
2: Ну, Apple вообще уникальная такая история, потому что это закрытая архитектура, управляется исключительно из одной точки. И, честно скажу, когда она появилась, там еще там, в 2007 году, там, как в 2009, уже тогда мне казалось, что, конечно, такая концентрация управления позволяет выключать что угодно удаленно. Ну, как мы видим, вот эта история сейчас вскрывается и действительно кое-чего выключают. Не удивлюсь, если начнут выключать целиком телефоны, что они могут делать. Поэтому отношения с Apple – это их выбор, да, брать и отключать своих пользователей.
0: Ну, крупный рынок, довольно много людей пользуются здесь и айфонами, и покупают их до сих пор.
2: Ну, ошибочно можно всякое делать. Некоторые курят, а это вредит здоровью. Поэтому какие-то ошибки обычные пользователи по незнанию совершают. Ну, мне кажется, достаточно им объяснить, что пора бы переходить на более стабильные платформы.
0: Что ж, большое спасибо за комментарий. Илья Масух, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере КТ, был с нами на прямой связи. Пока к другим темам. Действительно ли возможно объединение Румынии с Молдавией? Палата депутатов Румынии накануне приняла такой законопроект, и теперь он будет направлен в Сенат. Правда, это одобрение произошло автоматически. Документ был внесен оппозиционной партией «СОС Румыния», получил отрицательное заключение правительства, юридической комиссии, комиссии по правам человека Палаты депутатов. Ну, поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование, то в отношении него сработала процедура молчаливого согласия после истечения 45-дневного срока, предусмотренного Конституции. Он считается принятым автоматически. В Молдавии всерьез к этому законопроекту не относятся, говорит политический обозреватель из Кишинева Анатолий Гули.
3: Эта инициатива исходит от партии СОС Румыния, которую возглавляет скандально известный политик Диана Шошуаке. Партия, которая имеет поддержку на уровне 5% населения. Зачем они внесли эту инициативу, не совсем понятно. Скорее для того, чтобы поскандалить и посмотреть на реакцию общества. Эта инициатива получила отрицательное заключение в правительстве и в комиссии, и ее не стали рассматривать вообще в Палате депутатов румынского парламента. Про нее просто забыли про эту инициативу, а согласно процедуре, если в течение 45 дней она не рассматривается и ее не отклоняют официально, то она считается, что автоматически была поддержана. И она якобы передана в Сенат. Что решит Сенат, то и будет. Эту инициативу всерьез никто не воспринимает и не рассматривает. Почему это вызвало такой ажиотаж? В Молдавии действительно есть часть населения на уровне 30-40%, которые поддерживают объединение Молдавии с Румынией. Власти допускают возможность объединения при наличии волеизъявления граждан. Но пока поддержки населения нет, этот вопрос всерьез не рассматривается. Преференции, которые могли бы быть, большинство из них уже есть. Это касается свободного передвижения в рамках Европейского Союза. Молдаване в любом случае имеют свободу передвижения, безвизовый режим в шенгенском пространстве. Более того, из примерно 2,5 миллиона граждан Молдавии, которые остались в стране, более 1 миллиона граждан Молдавии являются и гражданами Румынии. Очень большое количество граждан Молдавии с румынским гражданством имеют недвижимость в Румынии, занимаются бизнесом в Румынии как полноправные граждане. Поэтому этот вопрос объединения он может решиться спокойно таким латентным путем.
0: Анатолий Голя, политический обозреватель из Кишинева. Тема возможного объединения двух стран обсуждается на политическом уровне. Вице-премьер, глава МИД Молдавии Михай Попшуй заявил о поддержке объединения с Румынией. Он сказал, что эта дискуссия является частью политического процесса в стране и добавил, будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения. По данным опроса Айдата, объединение с Румынией поддерживает около 40% жителей Молдавии.
4: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
5: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
6: «Агат». Покупай выгодно.
7: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
8: Первое деловое радио и музейный экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах на Business FM.
9: Деньгам на Руси всегда давали ласковые прозвища или именовали по расцветке. В дореволюционной России бумажный рубль называли «желтенькой» или «канарейкой». 3 рубля зелененькой, 5 рублей синенькой, синюхой или синицей, 10 красненькой, краснухой, раком, 25 беленькой. На банкноте в 100 рублей была изображена императрица Екатерина II, а на 500-рублевой банкноте Петр I. Поэтому в народе 100-рублевка именовалась Екатеринкой или Катенькой, а 500 рублей, соответственно, Петенькой или Петрушей.
4: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Погода в Москве.
0: 18 градусов прямо сейчас в столице. Сегодня во второй половине дня примерно 16 часов в прогнозе небольшой дождь. Ночью около 12 тепла. Завтра теплее, чем сегодня, плюс 20 и без дождя. 13-16 в Москве. Обороты растут, но доходы падают. Куда исчезла прибыль в общепите? Статистика агентства «Национальные кредитные рейтинги» рисует картину бурного роста. За два года с 23 по 25 оборот общепита вырос почти вдвое, превалил за 5 триллионов рублей. Однако цифры прибыли упрямо ползут вниз. Рентабельность за тот же период упала на 1%. В реальности в этом году прибыль у рестораторов еще меньше, операционные риски сильно выше. Почему статистика на рынке общепита расходится с реальностью? Как живет ресторанный бизнес в этом году? Мы спросили предпринимателей.
4: Бизнес говорит.
10: Владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
11: Бизнес у нас в 26 году больше пострадал в связи со всякими налоговыми изменениями. Основные-то потери общепит вот в этом году несет, как и вся экономика. Это исторически, потому что общепит очень низкомаржинальная история. Особенно наш сегмент фастфуд, он вообще очень низкомаржинальный, поскольку мы работаем только в белом. В этом году, конечно, нам пришлось впервые за два года поднять цены. Мы ждали, что у нас исторически лето всегда более прибыльное, чем осенне-зимний период. Но на около нуля в сравнении с прошлым годом. И если бы мы цены не подняли процентов на 10-15 вот в начале года, то, конечно, был бы минус. Крутимся, как-то оптимизируем процессы.
12: Отдельно хотели бы обсудить готовую еду. Конкурируете ли вы с ней как-то?
11: Поскольку у нас ресторан находится в глубинке, у нас из сетевиков присутствует только «Магнит Пятерочка». Там готовой еды уровня нашего не представлено. Поэтому сложно сказать, что они какую-то отъедают существенную долю нашего заработка. Но в целом, конечно, проблема. И если нас проверяют и к нам требования, как общепита, со всех инстанций очень серьезные, то в сегменте ритейла готовая еда, там, конечно, контроль ниже, но и, соответственно, расходы ниже.
10: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
13: Нет у нас такого слова «зарабатываем», мы выживаем, потому что очень срезали налоги. Поэтому мы сейчас даже цены не можем поднять, в принципе, чтобы на рентабельность вывести свое заведение. Потому что у нас растет себестоимость, продажная цена, мы не можем ее увеличить, потому что у людей нет денег. Стараются большинство людей питаться дома. То есть она на эти 550 рублей пойдет, купит там пакет муки, молока, колбаски и дома сделает эту пиццу. Молодежь, конечно, сейчас не заморачивается. Быстрой еды заказали и довольны. Плюс у нас почему-то, я не знаю, как территориально, регионально, в какой части нашей страны происходит биржа труда, но у нас некому работать. У нас люди не хотят работать. Либо мы в другой какой-то проекте живем. Вопросов много, результатов мало.
10: Предприниматель, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
14: Может быть, в рамках 23-25 и было это снижение от 1%, но даже в 25 году снижение рентабельности сильно ускорилось. Тому послужило следующие предпосылки. Это увеличение фото, потому что была гонка заработных плат, вызванная увеличением как раз количества юрлиц, которые открывались регулярно. Период был довольно богатый на новые открытия, на приток инвестиций в сферу. Поэтому нужно, наверное, еще и брать статистику количества появившихся ресторанов и на нее накладывать реальную цифру, потому что разрозненно просто увеличенная вообще кредитная масса, которая появилась, она нам ни о чем не говорит. Мы в прошлом году тоже удивились, когда увидели, сколько миллиардов заработала отрасль общественного питания в Нижнем Новгороде. А когда поделили это на количество юрлиц, имеющих 56-й АКВЭД, поняли, что средняя выручка этих юрлиц в рамках 1,5-2 миллионов рублей. Мы понимаем, что косвенные расходы там составляют примерно 1,2 на каждое юрлицо. Таким образом, сфера наладно дышит. На сегодняшний день, по крайней мере, по себе мы видим, что чистая рентабельность упала почти в 2 раза. И это при том, что у нас высокий туристический сезон, у нас выравнивается этот период. Потоки гостей не потеряли, но мы потеряли в обороте, потому что сжимаются чеки, люди становятся бережливее, и в этой связи мы не можем урезать какие-то свои расходы, как электроэнергия, которая тоже на 10% в этом году выросла, как растущие аренды, потому что у всех появился НДС наших арендодателей, растущие зарплаты, которые в 2025 году выросли, мы также не можем их сократить и откатить на уровень 2024, когда находимся в 2026.
0: Причем у ветеранов рынка столичного общепита тоже не все так хорошо. Есть кафе «Муму». Она, эта сеть потеряла половину своих заведений за 4 года, пишет «Ведомости».
4: Прямо сейчас.
0: Франция задержала в Средиземном море около Сицилии танкер, связанный, по версии Парижа, с Россией, сообщил Эммануэль Макрон. СМИ ранее сообщали название судна «Деливер». По данным Marine Traffic, он под флагом Камеруна следовал из Приморска в Сингапур. К другим темам, ФИФА допустила российские сборные среди юношей и девушек до 15 лет до участия в чемпионате мира по футболу. В регламенте сказано, что участие открыто для всех ассоциаций членов, а Российский футбольный союз является одним из них. Турнир примет Азербайджан в октябре этого года. Для российских команд это первое соревнование под эгидой ФИФА с 2022 года. Слово нашему спортивному обозревателю.
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
15: На данный момент сложно говорить, будет ли это первой ласточкой, за которой полетят все остальные. Формулировка в заявлении ФИФА звучит прекрасно. Но нужно смотреть, как это будет на самом деле. Пока это выглядит следующим образом. Мы не сказали внятное «да», но и не сказали «нет». Нужно понимать, что даже на турнирах юношеских сборных уже были протесты, когда украинские и балтийские страны отказывались играть с российскими командами. После новых актуальных тенденций, где деполитизация спорта и футбола в частности, конечно, это грозит нашим потенциальным соперникам техническими поражениями. Но, во-первых, это тот уровень соревнований, на котором можно в наше непростое время позволить себе отказ. Ну, по логике протестующих, конечно. Не основные же сборные играют. А во-вторых, если слишком много команд откажутся, то подобные турниры могут оказаться под угрозой срыва. Все это развязывает FIFA руки для поправок мелким шрифтом. Конечно, все более странным с каждым месяцем выглядит разрешение Израилю и США участвовать в любых турнирах и при этом запрет для России. И чем дальше, тем имидж FIFA как независимой от политики организации и без того же испорченный до нельзя, все больше рушится. Что касается основных сборных, здесь прогнозы не очень утешительные. Безусловно, будет проведена большая дипломатическая работа, переговоры первых лиц РФС и Минспорта. Однако тут есть риск в том, что не хватит времени на все процедуры. И к жеребьевке следующего крупного турнира основных сборных, а это будет Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии, Россия опять окажется за бортом отборочных игр и, как следствие, финальной части. Те взаимоотношения стран Туманного Альбиона и России, которые есть сейчас, не только на дипломатическом уровне, но и на спортивном, говорят о том, что в случае допуска россиян протесты будут у непосредственно самих организаторов турнира. ФИФА такие риски, прежде всего финансовые, конечно, не нужны. Поэтому здесь ожидаем вежливый отказ, а формулировки, как говорится, найдутся. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Жеребьевка чемпионата Европы состоится в декабре. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года. В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане смогут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации. Это поможет москвичам, как утверждают специалисты, управлять своим возрастом и предотвращать болезни. С подробностями Наталья Воробьева.
16: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела, или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают показывают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печеночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
17: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения — это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
16: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
18: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива. Инициатива имеет смысл и может дать результаты. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
16: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
4: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
19: 13:28 в Москве. В студии Ирина Кучеренко. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о задержании французскими ВМС в Средиземном море около Сицилии, связанного с Россией танкера. Новый шаг против теневого флота, осуществленный через несколько дней после аналогичной операции Британии, демонстрирует решимость европейцев, заявил Макрон. СМИ приводят название судна «Деливер». По данным Marine Traffic, танкер следовал под флагом Камеруна из Приморска в Сингапур. Тем временем британские власти планируют продать почти 100 тысяч тонн нефти с танкера «Смирта». Судно было захвачено 14 июня в проливе Ля-Манш. Танкер связывают с так называемым теневым флотом России, пишет «Телеграф». Лондон считает, что нефть на борту судна теперь по закону принадлежит Великобритании, что дает право использовать ее по своему усмотрению. Рыночная стоимость этой партии углеводородов оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи нефти, среди них перечисление денег напрямую Украине или закупка военной техники для ВСУ. Министерство культуры анонсировало создание специального закрытого хранилища деструктивной литературы. Над этим работает библиотека имени Ленина, сообщила на полях Петербургского международного юридического форума замминистра культуры Жанна Алексеева. По ее словам, в библиотечные фонды перестали поступать книги иноагентов. В Минкультуры полагают недопустимым использование информационной продукции, произведенной иноагентами, при проведении книжных выставок и культурно-просветительских мероприятий. Россия и Таиланд намерены расширить расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Российско-Таиландского делового совета Владимир Ковалев по итогам саммита Россия-АСЕАН. По его словам, для реализации этих планов потребуется политическое решение и дальнейшая настройка механизмов на исполнительном уровне. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 13:30 в Москве. В студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Минцифры комментирует ситуацию с удалением ВК из App Store. Считает это политически мотивированным решением. Не получала от Apple позиции о наличии санкционных требований. И также ведомство попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть невыполнение компании Apple требований законодательства России. Британские власти намерены продать нефть с арестованного танкера «Смиртос» и положить вручные средства себе в бюджет, утверждает «Телеграф». Судно перевозило сырья на 35 миллионов фунтов. Крымский оперштаб временно сокращает ЖД-сообщение с полуостровом ежедневно в Крым и из Крыма. Будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил об этом глава региона Сергей Аксенов. И это вдвое меньше, чем было. И пока все Таврии будут следовать только до Керчи и обратно. Подробнее в нашем эфире. Итак, Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера «Смиртос» и положить вырученные средства себе в бюджет. Реализованы могут быть до 100 тысяч тонн арестованной нефти, захваченной в середине июня в проливе Ла-Манш, передает «Телеграф» со ссылкой на чиновников. А танкер британцы связывают с российским теневым флотом. И по оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им. И это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн. Он оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это примерно 3,5 миллиарда рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств продажи арестованной нефти с танкера. Это могут быть перечисления денег Украине напрямую или закупка военной техники для ВСУ. Британцы следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти, говорит гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
21: Это очевидное обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое, западные страны придерживались следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танкеры несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяют. Потому что на самом деле абсолютно неясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицировали. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основания задерживать танкеры там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать себе нефть и продавать эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российскую Федерацию, и здесь сделать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. нормально. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом через какое-то время Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
0: Константин Симонов, фонд «Нацэнергобезопасности». «Бизнес-ФМ» спросил у представителя Кремля Дмитрия Пескова, если Великобритания все-таки продаст нефть, как это будет трактовать Москва и как будет реагировать? Вот что он ответил.
1: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. А в этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Сегодня Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали у побережья Сицилии танкер, следовавший из Приморска Ленинградской области. По данным Marine Traffic, танкер «Деливер» под флагом Камеруна шел в Сингапур. Власти Франции утверждают, что танкер связан с теневым флотом России. Причина задержания – нарушение морского права. Макрон сам опубликовал видео, как военные высаживаются на борт танкера, и все это под веселую музыку. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и из Крыма будут отправляться 7 поездов «Таврия», сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов, и таким образом их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми и Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все «Таврии» будут следовать только до Керчи и обратно. Ну а дальше пассажиров повезут автобусы по специальному расписанию, как и сейчас. Изменения в графике поездов происходят на фоне сокращения турпотока в Крым, и поэтому, возможно, нет необходимости в таком количестве составов. По данным платформы для ательеров Travelline, за последние 2 недели число бронирований в Крыму сократилось примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отеля «Отелика» Павел Марциновский.
2: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости ж к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. Нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
22: Насколько сложно вернуть деньги за бронь?
2: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель – это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
0: Павел Марциновский, директор сети отелей «Отелика». Профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются на проблемы с возвратом денег. А в Ассоциации отельеров Крыма проблему признают. Говорят, что не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, но заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме. И сейчас с правительством обсуждаются механизмы помощи отельерам, говорят в Ассоциации. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет. Число погибших превысило уже 160 человек. Больше 900 пострадали. По всей стране разрушены тысячи зданий, отменены железнодорожные перевозки. Международный аэропорт недалеко от Каракаса тоже закрыт, у него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта во время землетрясения. Там падают подвесные панели, люди в панике бегут среди обломков и пыли. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Он объявлен зоной бедствия. Обрушились там десятки зданий. По словам временного президента Венесуэлы Делси Родригес, ситуация там является настоящей трагедией. На побережье рухнул 8-этажный отель на 100 с лишним номеров. От него остался только входной фасад. Продолжается разбор завалов и поиски людей. Землетрясение началось у северного побережья страны в 6 вечера по местному времени, а в Москве был час ночи. Сразу два подземных толчка подряд магнитудой 7,2 и 7,5 потрясли регион. Эпицентр был почти в 200 километрах от столицы Каракаса. Разрушены десятки тысяч зданий. Десятки человек извлекли из-под обломков, и в соцсетях жуткие кадры рушащихся стен и фасадов многоэтажек в разных частях страны. Одни люди бегут в поисках надежного укрытия, а другие в последний момент выносят из квартир питомцев и ищут родных, возможно, застрявших под завалами. Власти рекомендовали гражданам не заходить в здание. Периодически повторялись еще и более слабые авторшоки. Вот что утром сообщила корреспондент CNN Камила Родригес.
3: Мы находимся на площади Альтамира, где десятки людей собрались, чтобы переночевать после серии землетрясений, потрясших этой ночью столицу Венесуэлы. Люди решили взять с собой пластиковые стулья и даже палатки, чтобы попытаться укрыться от возможных повторных авторшоков. В момент первых толчков жители района были в панике, им казалось, что все вокруг рушится. Поэтому они решили остаться под открытым небом до самого утра, вместо того, чтобы вернуться в свои квартиры, даже если они не пострадали. Многие местные взяли с собой пауэрбанки, пытаются переночевать на улице в палатках или просто в одеялах. Для такого раннего утра здесь очень много людей.
0: В стране введен режим ЧС. Сейчас занятия в школах отменены до конца недели. Приостановлена работа коммерческих и государственных предприятий. Обрушения также есть в нескольких штатах. На северном побережье Миранда, Арагуа, Фалькон и ряде других наблюдаются сбои электричества, связи и интернета. Землетрясения были такой силы, что ощущались и в соседней Колумбии, столице Богате. После серии толчков мониторинговые службы предупреждали о цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и Виргинских островах, но угроза миновала. Слабые отголоски ощущались еще на острове Маргарита в 300 километрах от Каракаса, рассказывает фотограф Анастасия.
5: Мы были дома. Муж ощутил, что под ним колышется диван. И он смотрел телевизор в этот момент, футбол. Трансляция прервалась. Он понял сразу, что случилось землетрясение, но подумал, что просто что-то незначительное. У нас частенько чувствуются небольшие толчки. Потом, буквально через несколько минут, стали приходить нам сообщения от друзей, знакомых из Каракаса о том, что проблемы со связью, о том, что большие разрушения. В городе нет света. И мы пытались связаться со всеми родственниками. Начали уже нам присылать видео, фото разрушений. Там у кого-то трещина в доме, у кого-то полностью все из шкафов, что было, высыпалось наружу. И у кого-то вообще целого дома нет. У нас, конечно же, не стоял вопрос эвакуации, поскольку мы живем здесь в несейсмоактивной зоне, здесь ничего особенного не предпринималось. Единственное, муж мне написал сообщение, что поступил сигнал о возможном цунами. Я была готова к эвакуации. Но потом этот сигнал сняли.
0: Информация о пострадавших россиянах уточняется. Информация о пострадавших организованных туристах нет, сообщает АТОР. Сотрудники посольства России в Венесуэле были эвакуированы из здания дипмиссии, и никто не пострадал в итоге. Власти Венесуэлы пока только оценивают ущерб. Геологическая служба США считает, что жертв землетрясения может быть и 10, и 100 тысяч, и будут стоить Венесуэле до 20% ВВП. Как передает Рейтер, землетрясение не затронуло нефтяную инфраструктуру страны. Дональд Трамп заявил, что США помогут Венесуэле. Написал он в True Social. Толчки магнитудой 6,9 были еще зафиксированы на северо-востоке Японии. Землетрясения ощущали даже в южной части российских Курил. В этом регионе предупреждения об опасности цунами не было.
20: Реклама.
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
23: Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Микободзе. В буквальном переводе с японского языка «бонза на три дня». Так говорят о человеке, который волею случая на некоторое время оказался наделен какой-то властью или полномочиями. Но долго такая ситуация не продлится. В арабском языке, из которого оборот перекочевал в русский, это «калиф на час». Срочные переводы на Business FM.
24: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Business FM.
25: Компании и корпорации.
26: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
27: Отчеты и планы.
26: Сбербанк с завтрашнего дня снижает ставки по рыночной ипотеке. При первоначальном взносе свыше 20% и до 30% ставки будут снижены на 0,5%. При взносе свыше 50% на 0,3%. Банк также снижает ипотечные ставки на квартиры в новостройках вне проектного финансирования Сбербанка на 0,5%. Минимальные ставки составят от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% на покупку вторички и от 16,9% по программе строительства жилья. Жилого дома. Бывшая структура Unilever в России выкупила права на бренд шампуней «Тимотей», сообщает Арнест Юнирусь. Unilever получила права на бренд на территории России, Монголии и ряда стран СНГ. Сумма сделки не раскрывается. Как сообщают источники «Коммерсанта», она могла составить от 300 до 500 миллионов рублей.
28: Конфликты.
26: Anthropic обвинил китайскую B2B-платформу Alibaba в крупной краже технологий. Обратившись к Сенату США, разработчик ИИ заявил, что с 22 апреля по 5 июня связанные с Alibaba операторы совершили почти 30 миллионов запросов к нейросетям Anthropic при помощи порядка 25 тысяч мошеннических аккаунтов, чтобы незаконно обучить собственные системы. Anthropic призвал к скоординированным действиям государства и отрасли для защиты лидерства США в сфере ИИ. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: Тринадцать сорок семь в Москве. Станет все. Эксперты и самозанятые комментируют предстоящие ограничения во взаимодействии бизнеса и работников со специальным налоговым режимом. Правительство приняло постановление, по которому с 1 октября самозанятые могут работать на одного заказчика через цифровые платформы не более 60 часов в месяц. В случае превышения такой самозанятый должен стать постоянным работником со всеми налогами и тому подобным. Контролировать нормы часов правительство обязало сами платформы. Иван Медведев продолжит тему.
29: Это правило затронет множество направлений: строительство, торговлю, общепит, недвижимость, образование, IT и так далее. Как это работает? В России есть платформы-агрегаторы, которые сводят крупных заказчиков с конкретными исполнителями-самозанятыми. Это, например, Авито подработка или Яндекс.Смена. Через них бизнес нанимает на выполнение конкретных задач всех, кто ему нужен, от курьеров до электриков на час. И эти платформы уже видят, кто, сколько и на кого работает, говорит основатель компании «Бизнес и налоги» Евгения Мемрук.
30: Как правило, такие платформы работают с крупными заказчиками, которым требуется складской персонал, водители, курьеры. И часто это касается маркетплейсов, таких больших цифровых платформ, которые сотрудничают с курьерами, кладовщиками, водителями, экспедиторами и так далее. И мы слышали неоднократно о том, что те же маркетплейсы массово привлекают самозанятых, и эти самозанятые работают, например, исключительно с каким-то одним маркетплейсом, работают кладовщиком, например, например, ведут учет товара и так далее. И работа такого самозанятого фиксируется в отдельном специальном приложении, где самозанятый может зайти и посмотреть, сколько часов он отработал, сколько денег он заработал. То же самое есть и у курьерских служб.
29: Мы поговорили с курьером по имени Кирилл, который, как самозанятый, работает с несколькими площадками. Но 80% его времени – это Wildberries. И Кирилл задается вопросом, как будут считать этот самый лимит в 60 часов в месяц с одной компанией.
9: Если брать полное время моей работы, это когда я откликнулся на заказ, взял заказ, отвез клиенту, закрыл заказ, да, то получается, я работаю в среднем 3-4 часа в день. Если это каждый день возьмем, то это будет более 120 часов в месяц. Но я же могу откликнуться на заказ, но его не взять. Соответственно, скорее всего, заказчик будет считать время работы с момента того, когда я взял заказ в ПВЗ, и до того момента, когда я доставил его заказчику. Среднее время для Wildberries, наверное, таких заказов 5-10 минут. Соответственно, мне надо в день сделать, даже возьмем 10 минут на один заказ, чтобы 2 часа в день у меня, так скажем, лимит, да, который я не должен превышать, то это 20 заказов в день. Ну, в принципе, количество довольно-таки внушительное. То, что я на эти 20 заказов потрачу в реальности там часа 4, чистого времени будет, ну, как раз часа 2.
29: Но это работает только на ультракоротких доставках, когда расстояние от ПВЗ или Даркстора до клиентов измеряется сотнями метров. В случае с автокурьерами так уже не получится. Как и с кладовщиками, экспедиторами и так далее. Бизнес, нанимая по факту на постоянную работу самозанятых, экономит на налогах и взносах от 30 до 40% от фонда оплаты труда. И вокруг маркетплейсов так работают почти все, кто так или иначе связан с этим бизнесом, говорит основатель компании «Вау Стратегия Е-ком» Сергей Петренко.
10: Проверки, которые были проведены Минтрудом, выявили эту проблему, что условно из 100 компаний 84 имели признаки уклонения от уплаты этих пошлин. И фактическая ситуация, если сейчас резко перевернуть отношение к самозанятым и их вовлечение и ужесточить контроль, то очень многие процессы, в том числе и у маркетплейсов, встанут. А мы с вами помним прошлый год, конец лета, начало осени, когда были безумные очереди на складах, на маркетплейсах невозможно было что-то сдать, и были задержки непосредственно с отгрузкой товаров. Это вот как раз и есть следствие того, что тогда маркетплейс Озон переходил на свою программу Озон Джоб, да, и нехватка как раз вот этих сотрудников и дала сбой.
29: Маркетологи, дизайнеры, бухгалтеры, те, кто ведут личные кабинеты селлеров, очень многие из них самозанятые на постоянке. И эксперты говорят, что если мера по борьбе с этим явлением сработает, на какое-то время перестанет работать все остальное. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
0: Культурный шок, мемы и россияне – все это на чемпионате мира по футболу. Нынешний турнир проходит одновременно в 3 странах – США, Канаде и Мексике. В отрыве от самих матчей этот чемпионат запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и многим другим. Продолжит Валерий Бадуев.
11: Одной из громко обсуждаемых тем в американских соцсетях в последние дни стало шокирующее откровение. Европейцы, да и не только, не оставляют чаевые. Официанты в США жалуются, что общий счет за стол у условных фанатов футбола из Германии может доходить до $700, но никаких чаевых персонал за обслуживание не получит. Европейцы в ответ пишут, что жаловаться официантам надо не на посетителей, а на работодателей, если они так мало платят, что приходится полагаться на чаевые. Из-за этого, как пишет Нью-Йорк Пост, некоторые бары и рестораны в США начали автоматически добавлять к общему счету 20% в виде чаевых. А еще американцы очень пристально наблюдают в соцсетях за европейцами, которые впервые приехали в США и находятся в культурном шоке. Например, в начале июня немец под ником Фредди стал очень популярным, о чем сообщал Fox News. Он документирует в соцсетях всю свою поездку на чемпионат мира, вплоть до мельчайших подробностей. В одном из постов, который набрал 300 тысяч лайков, немец удивился огромным размером АЗС американской сети Bucky's. Площади ее заправок могут достигать 7000 квадратных метров и насчитывать сотни колонок. Нашлось на чемпионате мира место и россиянам. В Мексике одного из них, как передавал чемпионат, качали на руках в фан-зоне под крики «Россия». Другой Другой россиянин попытался пройти на стадион в Мексике с помощью билета, который сгенерировал чат-GPT. Не обошлось и без мемов. Например, звезду французской сборной Килиана Мбаппе в соцсетях вновь начали называть диктатором. После того, как матч Франция-Ирак прервали из-за ливня, Мбаппе начал указывать персоналу, где и как нужно убирать воду с поля. Есть и более серьезные моменты. Иранскую сборную на территорию США ранее допускали лишь за сутки до начала матчей, против чего футболисты активно протестовали. Американские власти аргументировали это требованиями безопасности, но все-таки слегка смягчили ограничения. Теперь иранцам можно пребывать в США за 2 дня до начала матча. При этом территорию страны нужно покинуть сразу после его завершения. Но, в конце концов, несмотря на все, что окружает чемпионат, главным остается праздник футбола, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
4: Можно там вспомнить чемпионат мира, который в России был, когда чуть не до бойкота дело доходило, а в итоге чемпионат мира в России признали лучшим вообще в истории всех турниров. Также здесь все вот эти моменты, которые очень сложные и обсуждаемые перед турниром, ну, уходят на второй план, и так или иначе все-таки остается футбол. Собственно, это обычный чемпионат мира, как и предыдущий, в плане того, что все окружает матчи. Мне кажется, все равно вот все в основном скандалы проходят до турнира, а потом остается в основном футбол.
11: Никуда не делась и свойственная штатам коммерциализация. Ранее довольно спокойно.

0: Проверьте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
1: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Нику-никубан. В буквальном переводе с японского языка это значит «дать кошке золотые монеты». А смысл фразы в сравнении, насколько кошка не разбирается ни в золоте, ни в монетах, настолько и некоторым людям не дано верно оценить истинную стоимость каких-то вещей. А в русском языке в подобных ситуациях говорят «метать бисер перед свиньями». Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Золотое тонирование стало популярным среди профессиональных фотографов в 19 веке. После проявления и закрепления изображения фотоотпечаток погружали в раствор с солями золота. Это меняло цвет снимков с черно-белого на красно-коричневый или сине-фиолетовый в зависимости от концентрации раствора. Первый вариант получил название «сепия», на десятилетия определив моду фотографий, ведь кроме эстетических плюсов, снимки, обработанные солями золота, приобретали еще и небывалую долговечность. Процесс золотого тонирования фотоотпечатков в архивных целях используется и сегодня. Все золото мира на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: 13:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Кремле заявили, что Вашингтон не может быть посредником и одновременно вовлеченным в российско-украинский конфликт на одной из сторон. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков обратил внимание, что США намерены вернуться к усилиям по урегулированию конфликта, и в Москве за эти усилия весьма признательны и высоко их оценивают. Израильская авиакомпания «Эль-Аль» приостановила полеты в Москву на ближайшие пару дней. Решение объяснили событиями между Россией и Украиной и недавними авиакатастрофами в регионе, сообщает агентство «Рейтер». В компании добавили, что пересмотрят ситуацию на следующей неделе и примут решение о возможности возобновить полеты. Пассажиры будут проинформированы и им предложат альтернативные варианты в соответствии с законом, заявили в «Эль-Аль». Автомобиль въехал в толпу празднующих фанатов сборной Мексики. В городе Кабо-Сан-Лукас болельщики перекрыли дорогу, отмечая победу над Чехией. Водитель одной из машин решил не ждать и попытался проехать через толпу. Возмущенные фанаты окружили авто и начали по нему бить. В итоге машина сбила несколько человек. Местная газета «Финансера» со ссылкой на власти сообщает как минимум о 17 пострадавших. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил досрочно в конце этого года завершить климатический эксперимент в регионе. За содействием в этом вопросе он обратился к вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Суть эксперимента в достижении углеродной нейтральности. Сахалинская область достигла целевых показателей по итогам 2024 года, но глава региона опасается, что продление эксперимента до конца 2028-го приведет к замедлению темпов газификации и сдерживанию роста объемов производства. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 2:00 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Apple удалила все приложения холдинга ВК из магазина приложений App Store. Это и сама соцсеть ВКонтакте, ВК-музыка, ВК-видео. Приложения Одноклассники, Почта, Mail.ru теперь тоже недоступны для скачивания. В Кремле на вопрос Business FM ответили, что такой шаг ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг. цифры, между тем попросила ФАС проверить компанию Apple. Ведомство заявляет, что не получилось.

0: получала от него аргументированные позиции о санкционных требованиях. Кроме того, в министерстве говорят, что Apple не выполняет требования закона о приостановке российского магазина приложений Rustor на устройствах. Общепит растет, но рентабельность падает. Оборот рынка общественного питания в России вырос с 23-го по 25-й год почти вдвое, но при этом доходы бизнеса снизились на процент. Откуда, куда в общепите исчезает прибыль? Подробнее в нашем эфире. Итак, Минцифры обратится в Федеральную антимонопольную службу по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. Российская сторона не получала от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК, сообщили в министерстве. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Также Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Ранее из российского App Store были удалены все приложения холдинга ВК, основной мессенджер ВКонтакте, почта, Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Как сообщили в ВК, Apple удалила приложение в одностороннем порядке без предупреждений и назвали это неприемлемым. А ВК уточняет, что компания никогда не находилась под санкциями. Перед тем, как прорабатывать дальнейшие шаги, российская сторона вступит в контакт с Apple и запросит разъяснение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией. Безусловно, такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Это речь идет о десятках миллионов людей, в интересах которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple. Еще раз повторяю, необходимо сейчас разобраться с самой корпорацией, затребовать разъяснения.
0: Дмитрий Песков. В отношениях России и корпорации Apple наступает переломный момент, считает директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
2: На самом деле объяснений надо действительно ждать от Apple, пусть сами объясняют свои собственные решения. Хочу сказать, что таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. Притянуть, мне кажется, санкции, потому что санкции обычно нацелены на извлечение какого-то дохода. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы, в том числе наших соотечественников.
0: Что может Россия предпринять? Вот Песков говорит, что сначала давайте контакт наладим, объяснений потребуем.
2: Поговорить всегда полезно, и контакт полезен, наверное, и с Apple, может быть, там какое-то найдем взаимоприемлемое решение. Но основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и платформа Android, и платформа Huawei.
0: Вот Apple блокирует ВК. Под чем, видимо, юридической базы никакой не было. Теоретически, там, не знаю, через суд можно как-то восстановить эти приложения, если пофантазировать, опять же.
2: В принципе, судебное обращение никак не отменяет. Мне кажется, можно и подавать в суд, но зная, насколько долго принимаются судебные решения, насколько я помню, Google обращался в какие-то суды европейские, года через 4 получал решение. Но цифровая наша индустрия настолько динамична, что вот ждать года, там и пользователи уйдут, и какие-нибудь платформы закроются и так далее. Правильнее ее параллельно развивать свои собственные платформы цифровые.
0: Если смотреть на отношения с Apple наши, то как вы их видите? Это переломный момент?
2: Apple вообще уникальная такая история, потому что это закрытая архитектура, управляется исключительно из одной точки. Не удивлюсь, если начнут выключать целиком телефоны, что они могут делать. Отношения с Apple — это их выбор брать и отключать своих пользователей.
0: Много людей пользуются здесь айфонами и покупают их до сих пор.
2: Некоторые курят, а это вредит здоровью. Какие-то ошибки обычные пользователи по незнанию совершают. Мне кажется, достаточно им объяснить, что пора бы переходить на более стабильные платформы.
0: Илья Масух, Центр компетенции по импортозамещению в сфере КТ. Ранее российские мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store через сим-карты. Эти меры были приняты, чтобы усложнить оплату VPN и побудить компанию Apple вернуть удаленные из магазина приложения. С 1 апреля оплата через операторов стала недоступна. Первым из App Store был удален мессенджер Max, напомню, 3 июня. А в Apple объяснили это решение соблюдением санкций. Еще раньше, пару лет назад, был удален Рутюб. Минюст призвал IT-компании ввести фильтры для борьбы с материалами иноагентов. Заявление сделал заместитель министра юстиции России Олег Свириденко во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, владельцы площадок, таких как GigaChat, Яндекс, должны немножко сориентироваться и выставить фильтры защиты от контента иноагентов, по крайней мере, национальной безопасности. Извините, развивать страну действительно это хорошо, но как бы ее не потерять, если будет удар по суверенитету, отметил Свириденко. Может ли это быть реализовано, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Конь.
3: Видимо, замминистра юстиции призывают к тому, чтобы российские нейросети не индексировали, не вбирали в себя, если можно так выразиться, контент, который создают люди или организации со статусом иностранный агент. То же самое, наверное, касается поисковиков, то есть, наверное, это требование ограничить или, в принципе, запретить выдавать в результатах поиска контент иноагентов, людей, либо юрлиц, либо иных организаций. Технически, в принципе, это сделать можно. Очевидно, что это потребует дополнительного программирования со стороны владельцев поисковиков и нейросетей. При этом им постоянно придется быть начеку, так как список иноагентов расширяется практически каждую неделю по пятницам. В принципе, нечто похожее мы видим в Китае. Например, если спросить китайскую нейросеть DeepSeek что-нибудь про Далай-Ламу, она на долю секунды начнет писать какой-то ответ, после чего буквы с экрана исчезают, и нейросеть предлагает поговорить на какую-нибудь другую тему. Либо, если спросить, например, ту же нейросеть DeepSeek о статусе Тайваня, является ли Тайвань независимым государством, вот тут DeepSeek расходится по полной и выдает исключительно китайскую позицию с четкой аргументацией о том, что Тайвань не является независимым государством, а является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики или должен являться. Поэтому прецеденты есть, но самое-то главное, что, как обычно, вопрос, какова цель, а зачем? Если цель в том, чтобы какие-то мысли, которые распространяют иноагенты, не оказались в том датасете, на базе которого обучаются российские нейросети, наверное, условный Яндекс или условный Сбер могут механически не брать в принципе ни одной буквы, ни одного слова контента с сайтов или иных информационных ресурсов иностранных агентов, но ведь эти мысли кто-то может цитировать, кто-то может пересказывать, поэтому побороть инакомыслие не удастся точно. Побороть прямое цитирование иноагентов, в том числе нейросетями, наверное, можно.
0: Леонид Коник, Комньюз. На законодательном уровне, добавил замминистра юстиции, необходимо определить, что ответственность за распространение иноагентского контента несет компания, разработчик соответствующего сервиса или программы. Это может быть административная ответственность, уголовная или финансовая, сказал замглавы Минюста и привел в пример ряд штрафов, наложенных на Google за отказ соблюдать российское законодательство. Действительно ли возможно объединение Румынии с Молдавией? Палата депутатов Румынии приняла законопроект такой накануне, теперь он будет направлен в Сенат. Тут, правда, это одобрение произошло автоматически. Документ был внесен оппозиционной партией СОС Румынии, получил отрицательное заключение правительства, юридической комиссии, также комиссии по правам человека Палаты депутатов. Но поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование, то в отношении него сработала процедура молчаливого согласия, то есть после истечения 45-дневного срока, предусмотренного Конституцией, он считается принятым автоматически. В Молдавии всерьез к этому законопроекту, впрочем, не относятся, говорит политический обозреватель из Кишинева Анатолий Голя.
4: Эта инициатива исходит от партии СОС Румыния, которая возглавляет скандально известный политик Диана Шушака. Партия, которая имеет поддержку на уровне 5% населения. Зачем они внесли эту инициативу, не совсем понятно. Скорее для того, чтобы поскандалить и посмотреть на реакцию общества. Эта инициатива получила отрицательное заключение в правительстве и в комиссии, и ее не стали рассматривать вообще в Палате депутатов румынского парламента. Про нее просто забыли, про эту инициативу. Согласно процедуре, если в течение 45 дней она не рассматривается и ее не отклоняют официально, то она считается, что автоматически была поддержана. И она якобы передана в Сенат. Что решит Сенат, то и будет. Эту инициативу всерьез никто не воспринимает и не рассматривает. Почему это вызвало такой ажиотаж? В Молдавии действительно есть часть населения на уровне 30-40%, которые поддерживают объединение Молдавии с Румынией. Власти допускают возможность объединения при наличии волеизъявления граждан. Но пока поддержки населения нет, этот вопрос всерьез не рассматривается. Преференции, которые могли бы быть, большинство из них уже есть. Это касается свободного передвижения в рамках Европейского Союза. Молдаване в любом случае имеют свободу передвижения, безвизовый режим в шенгенском пространстве. Более того, из примерно 2,5 миллионов граждан Молдавии, которые остались в стране, более 1 миллиона граждан Молдавии являются и гражданами Румынии. Очень большое количество граждан Молдавии с румынским гражданством имеют недвижимость в Румынии, занимаются бизнесом в Румынии как полноправные граждане. Поэтому этот вопрос объединения он может решиться спокойно таким латентным путем.
0: Анатолий Гуля, политический обозреватель из Кишинева. Тема возможного объединения двух стран обсуждается на политическом уровне. Вице-премьер, глава МИДа Молдавии Михай Попшой заявлял о поддержке объединения с Румынией. Он сказал, что эта дискуссия является частью политического процесса в стране и добавил: «Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения». За объединение в том числе выступает президент Молдавии Майя Санду. Она считает, что это ускорило бы вступление страны в Евросоюз. Хотя в январе этого года она признавала, что не так много людей выступают за эту идею. По данным опроса iData, объединение с Румынией поддерживает около 40% жителей Молдавии. В самой Румынии этот показатель выше, около 70%.
5: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Реклама.
6: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: Возрастное ограничение 6+.
9: Коллеги, сегодня в офисе вас будет ждать окрошка, ледяной квас, сладкая черешня и сливочные пломбиры. Все это с бесплатной доставкой привезет «Вкусвилл Бизнес».
10: «Вкусвилл Бизнес» создает повод собраться командой, организует корпоративное питание и доставит продукты в офис. Подробности на сайте «Вкусвилла» в разделе «Бизнесу».
11: АО «Вкусвилл», черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
13: Деньги.
11: Первым городом США, выпустившим собственные деньги, стал Итака в штате Нью-Йорк. Еще в 1991 году местный житель Пол Гловер выдумал местную валюту – итакские часы. Один такой час обменивался на $10. Странное название объясняется просто. Это напоминание о том, что время и труд не бесплатны. Сегодня в обращении находится уже 10 тысяч итакских часов. Этот пример даже для США не единственный. Подобные деньги есть в Мэдисоне, Корвалисе и Траверс-Сити.
6: История денег на Business FM. Погода в Москве.
0: Прохлада в Москве. Сегодня 17 градусов, всего облачно с прояснениями. Возможен к вечеру слабый дождь. Завтра потеплее, плюс 20 и без осадков. 14-16 в Москве. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет. Число погибших превысило 160 человек, больше 900 пострадали. По всей стране разрушены тысячи зданий, отменены железнодорожные перевозки. Международный аэропорт недалеко от Каракаса тоже закрыт, у него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта во время землетрясения. Там падают подвесные панели, а люди в панике бегут среди обломков и пыли. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Он объявлен зоной бедствия. Обрушились десятки зданий. По словам временного президента Венесуэлы Делси Родригес, ситуация там является настоящей трагедией. На побережье рухнул 8-этажный отель на 100 с лишним номеров. От него остался только входной фасад. Продолжается разбор завалов и поиски людей. Землетрясение началось у северного побережья страны в 6 вечера по местному времени. В Москве был час ночи. Сразу два подземных толчка подряд. Магнитуды 7,2 и 7,5 потрясли регион. Эпицентр был почти в 200 километрах от столицы Каракаса. Разрушенные 10 тысяч зданий, еще десятки человек извлекли из-под обломков. В соцсетях жуткие кадры рушащихся стен, фасадов, многоэтажек в разных частях страны. Людям бегут в поисках надежного укрытия, другие же в последний момент выносят из квартир питомцев и ищут родных, возможно, уже застрявших под завалами. Власти рекомендовали гражданам не заходить в здания, периодически повторялись более слабые авторшоки. А вот что утром сообщил корреспондент CNN Камила Родригес-Мантель.
13: Мы находимся на площади Альтамира, где десятки людей собрались, чтобы переночевать после серии землетрясений, потрясших этой ночью столицу Венесуэлы. Люди решили взять с собой пластиковые стулья и даже палатки, чтобы попытаться укрыться от возможных повторных авторшоков. В момент первых толчков жители района были в панике, им казалось, что все вокруг рушится. Поэтому они решили остаться под открытым небом до самого утра, вместо того, чтобы вернуться в свои квартиры, даже если они не пострадали. Многие местные взяли с собой повербанки, пытаются переночевать на улице в палатках или просто в одеялах. Для такого раннего утра здесь очень много людей.
0: В стране введен режим ЧС. Занятия в школах отменены до конца недели. Приостановлена работа коммерческих и государственных предприятий. Обрушения также есть в нескольких штатах на северном побережье. Миранда, Арагуа, Фалькон и ряде других. Наблюдаются еще сбои электричества, связи и интернета. Землетрясения были такой силы, что ощущались в соседней Колумбии, в столице Богате. После серии толчков мониторинговые службы предупреждали о цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, но угроза в итоге миновала. Слабые отголоски ощущались еще и на острове Маргарита, в 300 километрах от Каракаса, рассказывает местный фотограф Анастасия.
14: Мы были дома, муж ощутил, что под ним колышется диван, и он смотрел телевизор в этот момент, футбол, трансляция прервалась. Он понял сразу, что случилось землетрясение, но подумал, что просто что-то незначительное, у нас частенько чувствуются небольшие толчки. Потом буквально через несколько минут стали приходить нам сообщения от друзей и знакомых из Каракаса о том, что проблемы со связью, о том, что большие разрушения, в городе нет света. И мы пытались связаться со всеми родственниками, начали уже нам присылать видео, фото разрушений. Там у кого-то трещина в доме, у кого-то полностью все из шкафов, что было, высыпалось наружу. И у кого-то вообще целого дома нет. У нас, конечно же, не стоял вопрос эвакуации, поскольку мы живем здесь в несейсмоактивной зоне, здесь ничего особенного не предпринималось. Единственное, муж мне написал сообщение, что поступил сигнал о возможном цунами. Я была готова к эвакуации. Но потом этот сигнал сняли.
0: Информация о пострадавших россиянах еще уточняется, но информации о пострадавших организованных туристах нет, сообщает АТОР. Сотрудники посольства России в Венесуэле были эвакуированы из здания дипмиссии. Никто не пострадал. Власти Венесуэлы пока только оценивают ущерб. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения может быть и 10, и 100 тысяч человек и будет стоить Венесуэле до 20% ВВП. Как передает Рейтера, землетрясение не затронуло нефтяную инфраструктуру страны. А Дональд Трамп заявил, что США помогут Венесуэле. Я дал указание всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативным действиям. Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями, написал он в True Social. Толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы на северо-востоке Японии. Землетрясение ощущали даже в южной части российских Курил. В этом регионе предупреждения об опасности цунами не было. ФИФА допустила российские сборные среди юношей и девушек до 15 лет до участия в чемпионате мира по футболу. В регламенте сказано, что участие открыто для всех ассоциаций членов, а Российский футбольный союз является одним из них. Турнир примет Азербайджан в октябре этого года. Для российских команд это первое соревнование под эгидой ФИФА с 22 года. Кроме того, на 27 год намечен отдельный чемпионат для девушек в этой возрастной категории. А с 28-го организация планирует ежегодно проводить два независимых турнира для юношей и для девушек. Слово нашему спортивному обозревателю.
15: Спорт с Григорием Гуреевым.
16: На данный момент сложно говорить, будет ли это первой ласточкой, за которой полетят все остальные. Формулировка в заявлении ФИФА звучит прекрасно, но нужно смотреть, как это будет на самом деле. Пока это выглядит следующим образом. Мы не сказали внятное «да», но и не сказали «нет». Нужно понимать, что даже на турнирах юношеских сборных уже были протесты, когда украинские и балтийские страны отказывались играть с российскими командами. После новых актуальных тенденций, где политизация спорта и футбола в частности, конечно, это грозит нашим потенциальным соперникам техническими поражениями. Но, во-первых, это тот уровень соревнований, на котором можно в наше непростое время позволить себе отказ. Ну, по логике протестующих, конечно. Не основные же сборные играют. А во-вторых, если слишком много команд откажутся, то подобные турниры могут оказаться под угрозой срыва. Все это развязывает FIFA руки для поправок мелким шрифтом. Конечно, все более странным с каждым месяцем выглядят разрешения Израилю и США участвовать в любых турнирах и при этом запрет для России. И чем дальше, тем имидж FIFA как независимой от политики организации и без того же испорченный до нельзя, все больше рушится. Что касается основных сборных, здесь прогнозы не очень утешительные. Безусловно, будет проведена большая дипломатическая работа, переговоры первых лиц РФС и Минспорта. Однако тут есть риск в том, что не хватит времени на все процедуры. И к жеребьевке следующего крупного турнира основных сборных, а это будет Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии, Россия опять окажется за бортом отборочных игр и, как следствие, финальной части. Те взаимоотношения стран Туманного Альбиона и России, которые есть сейчас, не только на дипломатическом уровне, но и на спортивном, говорят о том, что в случае допуска россиян протесты будут у непосредственно самих организаторов турнира. ФИФА такие риски, прежде всего финансовые, конечно, не нужны. Поэтому здесь ожидаем вежливый отказ. А формулировки, как говорится, найдутся. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Жеребьевка чемпионата Европы состоится в декабре. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года. В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане могут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации, продолжит Наталья Воробьева.
17: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела, или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают показывают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный, когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печеночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный – самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
18: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела, а не общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
17: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
19: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива. Инициатива имеет смысл и может дать результаты. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
17: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гоар Рутовская, Бизнес ФМ.
15: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
20: 14:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Президент Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности России. Оно прошло в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля. На повестке два вопроса. Один касается обеспечения внутренней безопасности и стабильности, а второй – развития отношений с ближайшими соседями, сказал Путин перед началом заседания. Президент поручил выступить с докладами по первой теме директору ФСБ Александру Бортникову и главе МВД Владимиру Колокольцеву. На большой кольцевой линии московского метро произошел сбой движения. Причина – человек на пути, сообщил Дептранс. Для направления по часовой стрелке были увеличены интервалы между поездами. Затем было остановлено движение от станции Электрозаводская до Текстильщиков. Смольный сообщил об усилении контроля за доступом на крыши в центре Санкт-Петербурга накануне праздника выпускников «Алые паруса». Речь идет о проверке замков на чердаках и проведении инструктажа с управляющими компаниями. Также поручено обеспечить взаимодействие с полицией по поводу незаконных проникновений на крыши в грядущие выходные. Организаторы нелегальных экскурсий в прежние годы предлагали доступ на крыши для просмотра представления на Неве. Праздник выпускников «Алые паруса» состоится вечером 27 июня. В нем примут участие 66 тысяч выпускников, в том числе из стран СНГ, Китая, Кубы и из африканских государств. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
15: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 14:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Франция задержала танкер у побережья Сицилии. По словам Макрона, он связан с российским теневым флотом. А между тем, британские власти намерены продать нефть с арестованного ими танкера Смиртос. Средства положить себе в бюджет, утверждает Телеграф. Судно перевозило сырья на 35 миллионов фунтов. Крымский оперштаб временно сокращает ЖД-сообщение с полуостровом ежедневно в Крым и из Крыма. Будет отправляться 7 поездов в Таври, сообщил глава региона Аксюнов. Это вдвое меньше, чем было. И пока все Таври будут следовать только до Керчи и обратно. Общепит растет, но рентабельность падает. Оборот рынка общественного питания в России вырос с 23 по 25 год почти вдвое, но при этом доходы бизнеса снизились на 1%. Куда в общепите исчезает прибыль? Эти другие темы в эфире Business FM. Итак, Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера «Смиртос» и положить вырученные средства себе в бюджет. Реализованы могут быть 100 тысяч тонн арестованной нефти, захваченной в середине июля в проливе Ла-Манш, передают Телеграф со ссылкой на источников чиновников. Танкер британцы связывают с российским теневым флотом. По оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им, и это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это около 3,5 миллиардов рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи арестованной нефти с танкера. Это могут быть перечисления денег Украине напрямую или закупка военной техники для ВСУ. Британцы следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти, говорит гендиректор фонда «Нацэнергобезопасность» опасности Константин Симонов.
1: Это очевидное обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое западные страны придерживались следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танкеры несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяют. Потому что на самом деле абсолютно неясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицировали. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основания задерживать танкеры там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать себе нефть и продавать ее, эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российскую Федерацию, и здесь делать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. возможно. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом, через какое-то время, Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
0: Константин Симонов, гендиректор фонда «Нацэнергобезопасности». «Бизнес-ФМ» спросил представителя Кремля Дмитрия Пескова, если Великобритания все-таки продаст нефть, как это будет трактовать Москва и как будет реагировать на это. И вот что он ответил.
2: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Дмитрий Песков. Сегодня Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали у побережья Сицилии танкер, следовавший из Приморской Ленинградской области. По данным Marine Traffic, танкер «Деливер» под флагом Камеруна шел в Сингапур. Власти Франции утверждают, что танкер связан с теневым флотом России, а причина задержания – нарушение морского права. Макрон опубликовал видео, как военные высаживаются на борт танкера. Кадры сопровождает веселая музыка. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и из Крыма будет отправляться 7 поездов «Таврия», сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов, таким образом их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все, из Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми и Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все «Таврии» будут следовать только до Керчи и обратно, а дальше пассажиров повезут автобусы по специальному расписанию, как сейчас. Изменения в графике поездов происходят на фоне сокращения турпотока в Крым, поэтому, возможно, и нет необходимости в таком количестве составов. По данным платформы для ательеров Travelline, за последние 2 недели число бронирований в Крыму сократилось примерно на 60%. Это по сравнению с прошлым годом. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
21: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости ж к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. Нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
22: Насколько сложно вернуть деньги за бронь?
21: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель – это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
0: Павел Марциновский, региональный директор сети отелей «Отелика». Профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются сейчас на проблемы с возвратом денег. В их гостиницах говорят, что сроки возврата увеличиваются из-за перебоев с электричеством и большого потока обращений. В Ассоциации отельеров Крыма проблему признают. Не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты. И сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитаться с отказавшимися. Но там заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме. И сейчас с правительством обсуждаются механизмы помощи ательерам, говорится в сообщении ассоциации. Обороты растут, но доходы падают. Куда исчезла прибыль в общепите? Статистика агентства «Национальные кредитные рейтинги» рисует картину бурного роста. За два года, с 23 по 25, оборот общепита вырос почти вдвое и перевалил за 5 триллионов рублей. Однако цифры прибыли упрямо ползут вниз. Рентабельность за тот же период упала на 1%. А в реальности в этом году прибыли у рестораторов еще меньше. Операционные риски сильно выше. Почему статистика на рынке общепита расходится с реальностью и как живет ресторанный бизнес в этом году, об этом мы спросили предпринимателей.
3: Бизнес говорит.
4: Владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
5: Бизнес у нас в 26 году больше пострадал в связи со всякими налоговыми изменениями. Основные-то потери общепит вот в этом году несет, как и вся экономика. Исторически, потому что общепит очень низкомаржинальная история. Особенно наш сегмент фастфуд, он вообще очень низкомаржинальный, поскольку мы работаем только в белом. В этом году, конечно, нам пришлось впервые за два года поднять цены. Мы ждали, что у нас исторически лето всегда более прибыльное, чем осенне-зимний период. Но у нас около нуля в сравнении с прошлым годом. И если бы мы цены не подняли процентов на 10-15 вот в начале года, то, конечно, был бы минус. Крутимся, как-то оптимизируем процессы.
23: Отдельно хотели бы обсудить готовую еду. Конкурируете ли вы с ней как-то?
5: Поскольку у нас ресторан находится в глубинке, у нас из сетевиков присутствует только «Магнит Пятерочка». Там готовой еды уровня нашего не представлено. Поэтому сложно сказать, что они какую-то отъедают существенную долю нашего заработка. Но в целом, конечно, проблема. И если нас проверяют и к нам требования, как общепиту, со всех инстанций очень серьезные, то в сегменте ритейла, готовая еда, там, конечно, контроль ниже, но и, соответственно, расходы ниже.
4: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
24: Нет у нас такого слова «зарабатываем», мы выживаем, потому что очень срезали налоги. Поэтому мы сейчас даже цены не можем поднять, в принципе, чтобы на рентабельность вывести свое заведение. Потому что у нас растет себестоимость, продажная цена, мы не можем ее увеличить, потому что у людей нет денег. Стараются большинство людей питаться дома. То есть она на эти 550 рублей пойдет, купит там пакет муки, молока, колбаски и дома сделает эту пиццу. Молодежь, конечно, сейчас не заморачивается. Быстро еды заказали и довольны. Плюс у нас почему-то, я не знаю, как территориально, регионально, в какой части нашей страны происходит биржа труда, но у нас некому работать. У нас люди не хотят работать. Либо мы в другой какой-то проект живем. Вопросов много, результатов мало.
4: Предприниматель, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
25: Может быть, в рамках 23-25 и было это снижение от 1%, но даже в 25 году снижение рентабельности сильно ускорилось. Тому послужило следующие предпосылки. Это увеличение фото, потому что была гонка заработных плат, вызванная увеличением как раз количества юрлиц, которые открывались регулярно. Период был довольно богатый на новые открытия, на приток инвестиций в сферу. Поэтому нужно, наверное, еще и брать статистику количества появившихся ресторанов и на нее накладывать реальную цифру, потому что разрозненно просто увеличенная вообще кредитная масса, которая появилась, она нам ни о чем не говорит. Мы в прошлом году тоже удивились, когда увидели, сколько миллиардов заработала отрасль общественного питания в Нижнем Новгороде. А когда поделили это на количество юрлиц, имеющих 56-й АКВЭД, поняли, что средняя выручка этих юрлиц в рамках 1,5-2 миллионов рублей. Мы понимаем, что косвенные расходы там составляют примерно 1,2 на каждое юрлицо. Таким образом, сфера наладно дышит. На сегодняшний день, по крайней мере, по себе мы видим, что чистая рентабельность упала почти в два раза. И это при том, что у нас высокий туристический сезон, и у нас выравнивается этот период. Потоки гостей не потеряли, но мы потеряли в обороте, потому что сжимаются чеки, люди становятся бережливее, и в этой связи мы не можем урезать какие-то свои расходы, как электроэнергии, которая тоже на 10% в этом году выросла, как растущие аренды, потому что у всех появился НДС наших арендодателей, растущие зарплаты, которые в 2025 году выросли, мы также не можем их сократить и откатить на уровень 2024, когда находимся в 2026.
0: Ну, причем у ветеранов рынка столичного общепита тоже не так все хорошо. Сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут «Ведомости». Первое кафе «Муму» открылось в 2000 году, а своего пика сеть достигла к 2022 году. Тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье, а сейчас 18.
7: Реклама. Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
9: Слова, проверенные делом.
10: Вызов – это причина и движущая сила всех деяний человечества. Если есть океан, мы пересечем его. Если есть болезнь, мы ее вылечим. Если существует несправедливость, мы ее исправим. Если есть рекорд, мы его побьем. А если есть вершина, мы ее покорим. Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group.
9: Слова, проверенные делом. На Business FM.
8: Компании и корпорации.
11: В студии Алина Орлова. Здравствуйте.
8: Отчеты и планы.
11: Сбербанк с завтрашнего дня снижает ставки по рыночной ипотеке. При первоначальном взносе свыше 20% и до 30% ставки будут снижены на 0,5%. При взносе свыше 50% на 0,3%. Банк также снижает ипотечные ставки на квартиры в новостройках вне проектного финансирования Сбербанка на 0,5%. Минимальные ставки составят от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% на покупку вторички и от 16,9% по программе строительства жилого дома. Бывшая структура Unilever в России выкупила права на бренд шампуней «Тимотей», сообщает Арнест Юнирусь. Unilever получила права на бренд на территории России, Монголии и ряда стран СНГ. Сумма сделки не раскрывается. Как сообщают источники «Коммерсанта», она могла составить от 300 до 500 миллионов рублей.
8: Конфликты.
11: Anthropic обвинил китайскую B2B-платформу Alibaba в крупной краже технологий. Обратившись к Сенату США, разработчик ИИ заявил, что с 22 апреля по 5 июня связанные с Alibaba операторы совершили почти 30 миллионов запросов к нейросетям Anthropic при помощи порядка 25 тысяч мошеннических аккаунтов, чтобы незаконно обучить собственные системы. Anthropic призвал к скоординированным действиям государства и отрасли для защиты лидерства США в сфере ИИ. Новости компаний и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Культурный шок, мемы и россияне. Все это на чемпионате мира по футболу. Нынешний турнир проходит одновременно в трех странах – США, Канаде и Мексике. А в отрыве от самих матчей этот чемпионат запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и многим другим. Валерию Бадуев подробнее.
12: Одной из громко обсуждаемых тем в американских соцсетях в последние дни стало шокирующее откровение. Европейцы, да и не только, не оставляют чаевые. Официанты в США жалуются, что общий счет за стол у условных фанатов футбола из Германии может доходить до $700, но никаких чаевых персонал за обслуживание не получит. Европейцы в ответ пишут, что жаловаться официантам надо не на посетителей, а на работодателей, если они так мало платят, что приходится полагаться на чаевые. Из-за этого, как пишет Нью-Йорк Пост, некоторые бары и рестораны рестораны в США начали автоматически добавлять к общему счету 20% в виде чаевых. А еще американцы очень пристально наблюдают в соцсетях за европейцами, которые впервые приехали в США и находятся в культурном шоке. Например, в начале июня немец под ником Фредди стал очень популярным, о чем сообщал Fox News. Он документирует в соцсетях всю свою поездку на чемпионат мира, вплоть до мельчайших подробностей. В одном из постов, который набрал 300 тысяч лайков, немец удивился огромным размером АЗС американской сети Bucky's. Площади ее заправок могут достигать 7 тысяч квадратных метров и насчитывать сотни колонок. Нашлось на чемпионате мира место и россиянам. В Мексике одного из них, как передавал чемпионат, качали на руках в фан-зоне под крики «Россия». Другой россиянин попытался пройти на стадион в Мексике с помощью билета, который сгенерировал чат-GPT. Не обошлось и без мемов. Например, звезду французской сборной Килиана Мбаппе в соцсетях вновь начали называть диктатором. После того, как матч Франция-Ирак прервали из-за ливня, Мбаппе начал указывать персоналу, где и как нужно убирать воду с поля. Есть и более серьезные моменты. Иранскую сборную на территорию США ранее допускали лишь за сутки до начала матчей, против чего футболисты активно протестовали. Американские власти аргументировали это требованиями безопасности, но все-таки слегка смягчили ограничения. Теперь иранцам можно пребывать в США за 2 дня до начала матча. При этом территорию страны нужно покинуть сразу после его завершения. Но, в конце концов, несмотря на все, что окружает чемпионат, главным остается праздник футбола, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
6: Можно там вспомнить чемпионат мира, который в России был, когда чуть не до бойкота дело доходило, а в итоге чемпионат мира в России признали лучшим вообще в истории всех турниров. Также здесь все вот эти моменты, которые очень сложные и обсуждаемые перед турниром, но уходят на второй план, и так или иначе все-таки остается футбол. Собственно, это обычный чемпионат мира, как и предыдущий, в плане того, что все окружает матчи. Мне кажется, все равно вот все в основном скандалы проходят до турнира, а потом остается в основном футбол.
12: Никуда не делась и свойственная штатам коммерциализация. Ранее довольно спорными стали питьевые 3-минутные паузы, которые проводятся в каждом тайме. Во время них телеканалы зачастую прерывают трансляцию и показывают рекламу. Сейчас главе ФИФА Джанни Инфантино даже пришлось заверить, что ввели эти паузы вовсе не для зарабатывания денег, так как все контракты заключили заблаговременно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
0: Премиальный автомобиль давно уже не только бренд, а целая инфраструктура, и конкуренция в ближайшие годы пойдет именно за качество владения. Вместе с этим меняется и роль дистрибьютора. О последних трендах в автомобильном премиум-сегменте мы поговорили с одним из ведущих дистрибьюторов на рынке. Продолжит Евгений Прильчук.
13: Последние несколько лет сильно изменили российский рынок премиальных автомобилей. Решения теперь принимаются быстрее, продуктовые линейки обновляются чаще, клиенты сравнивают предложения гораздо тщательнее, а запросы их стали более требовательными. Но это абсолютно логичная трансформация, считают в АО МБ РУС. Премиум-клиент в условиях внешней нестабильности стремится к удобству, комфорту и прозрачности во всех моментах. Ему важно, кто отвечает за гарантию, где он будет обслуживать автомобиль, есть ли в наличии запчасти и как быстро машина вернется на дорогу в случае ремонта. Главный тренд – универсальность, говорит заместитель генерального директора МБ РУС Наталья Королева.
14: Бизнес хочет автомобили, которые одинаково уместны в городе, на деловой встрече, на каком-то бизнес-объекте, в поездке по регионам. Поэтому растет интерес к моделям, сочетающим статус, функциональность, практичность. Можно привести пример современных пикапов, например, Фотон Тунланд, который можно использовать как для бизнеса, так и для загородных поездок, семейного отдыха, охота, рыбалка, все что угодно. Соответственно, легкий коммерческий транспорт нового поколения, такие как Фотон View и Фотон Туана Про, они начинают конкурировать уже не только по классу, но и по сценарию использования, поскольку эти автомобили являются последней городской милей. Важна мобильность автомобиля, эксплуатационные характеристики и доступность сервиса, запчастей, экономика владения этого автомобиля. Прозрачность расходов, я бы его так обозначила. То есть корпоративный клиент хочет понимать стоимость владения на горизонте нескольких лет. Тот бренд, который будет давать понятную эту модель владения, получает серьезные конкурентные преимущества.
13: Роль дистрибьютора премиум автомобиля за последние несколько лет серьезно поменялось. Ему уже недостаточно просто привезти машину и поставить ее под софиты в шоуруме. Теперь нужно выстраивать целую экосистему, где продукт и сервис вокруг него работают в синергии. Дилеры обучаются, финансовые программы становятся прозрачными и понятными, а электронные помощники в автомобиле больше не отражают стратегию «добавим всего и побольше», а действительно помогают водителю и пассажирам в дороге, делают поездку комфортной и безопасной. Надежность и предсказуемость эксплуатации, сервисная поддержка, прозрачность всех расходов теперь не рекламная, рекламные слоганы, а базовые вещи, говорит Наталья Королева.
14: Конкуренция идет не только за продукт, а за качество владения. Клиент оценивает весь путь, как он выбирает автомобиль, как финансирует свою покупку, как получает машину, как ее обслуживает, как решаются гарантийные вопросы, как быстро приходят запчасти, как бренд ведет себя в сложной ситуации. И роль дистрибьютора кардинально меняется. Нужно обеспечить достаточно понятный и измеряемый результат для клиента. Для частного владельца это будет уверенность, комфорт и понятные расходы, а для бизнеса это будут минимальные простои, прозрачная экономика, работоспособный парк и поддержка в регионах, поскольку страна у нас достаточно большая, и сервисное покрытие должно быть тоже развито.
13: Современный дистрибьютор уже не просто связующее звено между заводом и дилером, а оператор экосистемы своего бренда. Здесь и развернется конкуренция ближайших лет. Лидером будет не тот, кто привезет больше автомобилей, а тот, кто сможет обеспечить клиенту стабильное, прозрачное и качественное владение на всем жизненном цикле автомобиля. Евгений Перельчук, Бизнес FM.
15: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM.
16: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
17: Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» — техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
18: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Пока звучит этот текст, мир выбросит миллион тонн мусора.
20: Успеть за 10 секунд на Business FM.
26: Успеть за минуту.
27: Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала.

0: советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной, сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
1: Дело вкуса. На Бизнес-ФМ. Бизнес-ФМ. Новости. Коротко.
2: 14.58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Ирак отрицает планы выхода из ОПЕК. Багдад по-прежнему привержен работе в рамках организации и ее механизмов, заявил Блумберг официальный представитель Министерства нефти страны Салим Аль-Рикаби. По его словам, страна намерена наращивать добычу в соответствии со своими производственными возможностями и потребностями и призывает ОПЕК увеличить квоту Ирака. В противном случае придется принимать решение о том, оставаться в ОПЕК или выйти из нее. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» временно прекратит выполнение рейсов Тель-Авив-Москва. Об этом сообщила израильская гостелерадиокомпания «Кан». По ее сведениям, решение принято в связи с развитием событий между Россией и Украиной. Пока речь идет о приостановке полетов на ближайшие несколько дней. На следующей неделе будет проведена новая оценка ситуации для принятия решения о возможном возобновлении рейсов. Прокуратура Южной Кореи вновь потребовала смертной казни для бывшего президента Юн Сок Ёля. Требование было озвучено в ходе апелляционного суда по обвинению в организации мятежа в связи с неудачной попыткой ввести военное положение в 2024 году, сообщает Йонхап. В феврале Юн был приговорен к пожизненному заключению по предъявленным обвинениям. Команда спецпрокурора сочла приговор слишком мягким. Ученые работают над созданием вакцин и методов лечения от лихорадки Эбола без нового штамма, который распространяется в Демократической Республике Конго. У них нет жизнеспособного образца вируса, сообщает Блумберг со ссылкой на источники в сфере здравоохранения. Причины, по которым вирусные изоляты, выделенные в ходе нынешней вспышки в Конго, не были вывезены за пределы страны, остаются неясными. По данным агентства, задержка связана с опасениями, что передача образцов может привести к их коммерческому использованию. Новости на Бизнес-ФМ. Каждые 15 минут держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: 15 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Apple удалила все приложения холдинга ВК из магазина приложений, App Store, это и сама сеть ВКонтакте, ВК Музыка, ВК Видео. Приложения Одноклассники, Почта, Mail.ru теперь тоже недоступны для скачивания. В Кремле на вопрос Business FM ответили, что такой шаг ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг. Между тем, Минцифры пожаловалась ФАС на Apple. Ведомство заявляет, что не получал от корпорации аргументированной позиции о санкционных требованиях. Кроме того, в министерстве говорят, что Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Румыния, Молдавия на шаг ближе к объединению или все же нет? Вчера соответствующий законопроект прошел процедуру автоматического одобрения в Нижней палате румынского парламента, и теперь документы должна рассмотреть Верхняя палата. Ну а там, правда, у закона перспективы слабые. Подробнее в нашем эфире. Итак, Минцифры обратится в федеральную...

0: Итак, Минцифра обратится в Федеральную антимонопольную службу по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. Российская сторона не получала от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложения ВК, сообщили в министерство, отметили в Минцифры и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Также Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Ранее из российского App Store были удалены все приложения холдинга ВК, основной мессенджер ВКонтакте, Почта, Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Как сообщили в ВК, Apple удалила приложение в одностороннем порядке без предупреждений и назвали это неприемлемым. А ВК уточняет, что компания никогда не находилась под санкциями. Перед тем, как прорабатывать дальнейшие шаги, российская сторона вступит в контакт с Apple и запросит разъяснение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией. Безусловно, такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Это речь идет о десятках миллионов людей, в интересах которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple. Еще раз повторяю, необходимо сейчас разобраться с самой корпорацией, затребовать разъяснения.
0: Дмитрий Песков. В отношениях России и корпорации Apple наступает переломный момент, считает директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
2: На самом деле объяснений надо действительно ждать от Apple, пусть сами объясняют свои собственные решения. Хочу сказать, что таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. Притянуть, мне кажется, санкции, потому что санкции обычно нацелены на извлечение какого-то дохода. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы, в том числе наших соотечественников.
0: Что может Россия предпринять? Вот Песков говорит, что сначала давайте контакт наладим, объяснений потребуем.
2: Поговорить всегда полезно, и контакт полезен, наверное, и с Apple, может быть, там какое-то найдем взаимоприемлемое решение. Но основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и платформа Android, и платформы Huawei.
0: Вот Apple блокирует ВК. Под чем, видимо, юридической базы никакой не было. Теоретически, там, не знаю, через суд можно как-то восстановить эти приложения, ну, если пофантазировать, опять же.
2: В принципе, судебное обращение никак не отменяет. Мне кажется, можно и подавать в суд, но зная, насколько долго принимаются судебные решения, насколько я помню, Google обращался в какие-то суды европейские, года через 4 получал решение. Но цифровая наша индустрия настолько динамична, что, ну, вот ждать года, там и пользователи уйдут, и какие-нибудь платформы закроются и так далее. Правильнее ее параллельно развивать свои собственные платформы цифровые.
0: Если смотреть на отношения с Apple наши, то как вы их видите? Это переломный момент?
2: Apple вообще уникальная такая история, потому что это закрытая архитектура, управляется исключительно из одной точки. Не удивлюсь, если начнут выключать целиком телефоны, что они могут делать. Отношения с Apple – это их выбор брать и отключать своих пользователей.
0: Много людей пользуются здесь и айфонами, и покупают их до сих пор.
2: Некоторые курят, а это вредит здоровью. какие-то ошибки обычные пользователи по незнанию совершают, ну, мне кажется, достаточно им объяснить, что пора бы переходить на более стабильные платформы.
0: Илья Масух, Центр компетенции по импортозамещению в сфере КТ. Ранее российские мобильные операторы, по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store через сим-карты. Эти меры были приняты, чтобы усложнить оплату VPN и побудить компанию Apple вернуть удаленные из магазина приложения. С 1 апреля оплата через операторов стала недоступна. Первым из App Store был удален мессенджер Max, напомню, 3 июня. А в Apple объяснили это решение с соблюдением санкций. Еще раньше, пару лет назад, был удален Рутюб. Минюст призвал IT-компании ввести фильтры для борьбы с материалами иноагентов. Заявление сделал заместитель министра юстиции России Алекс Свириденко во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, владельцы площадок, таких как GigaChat, Яндекс, должны немножко сориентироваться и выставить фильтры защиты от контента иноагентов, по крайней мере, национальной безопасности. Извините, развивать страну действительно это хорошо, но как бы ее не потерять, если будет удар по суверенитету, отметил Свириденко. Может ли это быть реализовано, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Видимо, замминистра юстиции призывают к тому, чтобы российские нейросети не индексировали, не вбирали в себя, если можно так выразиться, контент, который создают люди или организации со статусом иностранный агент. То же самое, наверное, касается поисковиков, то есть, наверное, это требование ограничить или, в принципе, запретить выдавать в результатах поиска контент иноагентов, людей, либо юрлиц, либо иных организаций. Технически, в принципе, это сделать можно. Очевидно, что это потребует дополнительного программирования со стороны владельцев поисковиков и нейросетей. При этом им постоянно придется быть начеку, так как список иноагентов расширяется практически каждую неделю по пятницам. В принципе, нечто похожее мы видим в Китае. Например, если спросить китайскую нейросеть DeepSeek что-нибудь про Далай-Ламу, она на долю секунды начнет писать какой-то ответ, после чего буквы с экрана исчезают, и нейросеть предлагает поговорить на какую-нибудь другую тему. Либо, если спросить, например, ту же нейросеть DeepSeek о статусе Тайваня, является ли Тайвань независимым государством, вот тут DeepSeek расходится по полной и выдает исключительно китайскую позицию с четкой аргументацией о том, что Тайвань не является независимым государством, а является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики или должен являться. Поэтому прецеденты есть, но самое-то главное, что, как обычно, вопрос, какова цель, а зачем? Если цель в том, чтобы какие-то мысли, которые распространяют иноагенты, не оказались в том датасете, на базе которого обучаются российские нейросети, наверное, условный Яндекс или условный Сбер могут механически не брать в принципе ни одной буквы, ни одного слова контента с сайтов или иных информационных ресурсов иностранных агентов, но ведь эти мысли кто-то может цитировать, кто-то может пересказывать, поэтому побороть инакомыслие не удастся точно. Побороть прямое цитирование иноагентов, в том числе нейросетями, наверное, можно.
0: Леонид Коник, Комньюз. На законодательном уровне, добавил замминистра юстиции, необходимо определить, что ответственность за распространение иноагентского контента несет компания, разработчик соответствующего сервиса или программы. Это может быть административная ответственность, уголовная или финансовая, сказал замглавы Минюста и привел в пример ряд штрафов, наложенных на Google за отказ соблюдать российское законодательство. Действительно ли возможно объединение Румынии с Молдавией? Палата депутатов Румынии приняла законопроект такой накануне, теперь он будет направлен в Сенат. Правда, это одобрение произошло автоматически. Документ был внесен оппозиционной партией СОС Румынии, получил отрицательное заключение правительства, юридической комиссии, также комиссии по правам человека Палаты депутатов. Но поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование, то в отношении него сработала процедура молчаливого согласия, то есть после истечения 45-дневного срока, предусмотренного Конституцией, он считается принятым автоматически. В Молдавии всерьез к этому законопроекту, впрочем, не относится. Говорит политический обозреватель из Кишинева Анатолий Голя.
4: Эта инициатива исходит от партии СОС Румыния, которая возглавляет скандально известный политик Диана Шушака. Партия, которая имеет поддержку на уровне 5% населения. Зачем они внесли эту инициативу, не совсем понятно. Скорее для того, чтобы поскандалить и посмотреть на реакцию общества. Эта инициатива получила отрицательное заключение в правительстве и в комиссии, и ее не стали рассматривать вообще в Палате депутатов румынского парламента. Про нее просто забыли, про эту инициативу. Согласно процедуре, если в течение 45 дней она она не рассматривается и ее не отклоняют официально, то она считается, что автоматически была поддержана. И она якобы передана в Сенат. Что решит Сенат, то и будет. Эту инициативу всерьез никто не воспринимает и не рассматривает. Почему это вызвало такой ажиотаж? В Молдавии действительно есть часть населения на уровне 30-40%, которые поддерживают объединение Молдавии с Румынией. Власти допускают возможность объединения при наличии волеизъявления граждан. Но пока поддержки населения нет, этот вопрос всерьез не рассматривается. Преференции, которые могли бы быть, большинство из них уже есть. Это касается свободного передвижения в рамках Европейского Союза. Молдаване в любом случае имеют свободу передвижения, безвизовый режим в шенгенском пространстве. Более того, из примерно 2,5 миллионов граждан Молдавии, которые остались в стране, более 1 миллиона граждан Молдавии являются и гражданами Румынии. Очень большое количество граждан Молдавии с румынским гражданством имеют недвижимость в Румынии, занимаются бизнесом в Румынии как полноправные граждане. Поэтому этот вопрос объединения, он может решиться спокойно, таким латентным путем.
0: Анатолий Гуля, политический обозреватель из Кишинева. Тема возможного объединения двух стран обсуждается на политическом уровне. Вице-премьер, глава МИДа Молдавии Михай Попшой заявлял о поддержке объединения с Румынией. Он сказал, что эта дискуссия является частью политического процесса в стране и добавил: «Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения». За объединение в том числе выступает президент Молдавии Майя Санду. Она считает, что это ускорило бы вступление страны в Евросоюз. Хотя в январе этого года она признавала, что не так много людей выступают за эту идею. По данным опроса iData, объединение с Румынией поддерживает около 40% жителей Молдавии. В самой Румынии этот показатель выше, около 70%.
5: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе Wildberries для бизнеса. Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и Wildberries для бизнеса на этой неделе на Business FM.
6: ОРВП УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина.
5: Контакты коммерческой службы радио Business FM на портале bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
7: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Армения и Евросоюз на следующей неделе объявят об упрощении процедуры ввоза армянской сельхозпродукции в ЕС. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, это будет одним из важных пунктов повестки визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила Армении 34 миллиона евро для поддержки бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России. Китай начал размещение государственных облигаций на 5 миллиардов евро. Это может стать крупнейшей сделкой подобного рода, номинированной в европейской валюте, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, китайский Минфин установил первоначальный ориентир цены для 5-летних, 8-летних и 12-летних еврооблигаций на уровне 15, 22 и 33 базисных пунктов выше средней ставки свопа соответственно. Окончательные параметры сделки определят сегодня. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил досрочно в конце этого года завершить климатический эксперимент в регионе. За содействием в этом вопросе он обратился к вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Суть проекта в достижении углеродной нейтральности. Сахалинская область достигла целевых показателей по итогам 2024 года. Глава региона опасается, что продление эксперимента до конца 2028 приведет к замедлению темпов газификации и сдерживанию роста объемов производства. Россия и Таиланд намерены расширить расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор российско-таиландского делового совета Владимир Ковалев по итогам саммита «Россия-АСЕАН». По его словам, для реализации этих планов потребуется политическое решение и дальнейшая настройка механизмов на исполнительном уровне. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
0: 19 градусов сейчас в столице, местами небольшой дождь до конца дня. Завтра чуть теплее, плюс 20 днем и без осадков. 15-16 в Москве. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет. Число погибших превысило 160 человек, больше 900 пострадали. По всей стране разрушены тысячи зданий, отменены железнодорожные перевозки. Международный аэропорт недалеко от Каракаса тоже закрыт. У него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта во время землетрясения. Там падают подвесные панели, а люди в панике бегут среди обломков и пыли. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Он объявлен зоной бедствия. Обрушились десятки зданий. По словам временного президента Венесуэлы Делси Родригес, ситуация там является настоящей трагедией. На побережье рухнул восьмиэтажный отель на 100 с лишним номеров. От него остался только входной фасад. Продолжается разбор завалов и поиски людей. Землетрясение началось у северного побережья страны в 6 вечера по местному времени. В Москве был час ночи. Сразу два подземных толчка подряд. Магнитудой 7,2 и 7,5 потрясли регион. Эпицентр был почти в 200 километрах от столицы Каракаса. Разрушенные 10 тысяч зданий, еще десятки человек извлекли из-под обломков. В соцсетях жуткие кадры рушащихся стен, фасадов, многоэтажек в разных частях страны. Люди бегут в поисках надежного укрытия, другие же в последний момент выносят из квартир питомцев и ищут родных, возможно, уже застрявших под завалами. Власти рекомендовали гражданам не заходить в здания, периодически повторялись более слабые авторшоки. А вот что утром сообщил корреспондент CNN Камила Родригес-Мантель.
8: Мы находимся на площади Альтамира, где десятки людей собрались, чтобы переночевать после серии землетрясений, потрясших этой ночью столицу Венесуэлы. Люди решили взять с собой пластиковые стулья и даже палатки, чтобы попытаться укрыться от возможных повторных авторшоков. В момент первых толчков жители района были в панике, им казалось, что все вокруг рушится. Поэтому они решили остаться под открытым небом до самого утра, вместо того, чтобы вернуться в свои квартиры, даже если они не пострадали. Многие местные взяли с собой пауэрбанки, пытаются переночевать на улице в палатках или просто в одеялах. Для такого раннего утра здесь очень много людей.
0: В стране введен режим ЧС. Занятия в школах отменены до конца недели. Приостановлена работа коммерческих и государственных предприятий. Обрушения также есть в нескольких штатах на северном побережье. Миранда, Арагуа, Фалькон и ряде других. Наблюдаются еще сбои электричества, связи и интернета. Землетрясения были такой силы, что ощущались в соседней Колумбии, в столице Богате. После серии толчков мониторинговые службы предупреждали о цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, но угроза в итоге миновала. Слабые отголоски ощущались еще и на острове Маргарита, в 300 километрах от Каракаса, рассказывает местный фотограф Анастасия.
9: Мы были дома, муж ощутил, что под ним колышется диван, и он смотрел телевизор в этот момент, футбол, трансляция прервалась. Он понял сразу, что случилось землетрясение, но подумал, что просто что-то незначительное, у нас частенько чувствуются небольшие толчки. Потом, буквально через несколько минут, стали приходить нам сообщения от друзей, знакомых из Каракаса, о том, что проблемы со связью, о том, что большие разрушения, в городе нет света. И мы пытались связаться со всеми родственниками, начали уже нам присылать видео, фото разрушений. Там у кого-то трещина в доме, у кого-то полностью все из шкафов, что было, высыпалось наружу. И у кого-то вообще целого дома нет. У нас, конечно же, не стоял вопрос эвакуации, поскольку мы живем здесь в несейсмоактивной зоне, здесь ничего особенного не предпринималось. Единственное, муж мне написал сообщение, что поступил сигнал о возможном цунами. Я была готова к эвакуации, но потом этот сигнал сняли.
0: Информация о пострадавших россиянах еще уточняется, но информация о пострадавших организованных туристах нет, сообщает АТОР. Сотрудники посольства России в Венесуэле были эвакуированы из здания дипмиссии. Никто не пострадал. Власти Венесуэлы пока только оценивают ущерб. ФИФА допустила российские сборные среди юношей и девушек до 15 лет до участия в чемпионате мира по футболу. В регламенте сказано, что участие открыто для всех ассоциаций членов, а Российский футбольный союз является одним из них. Турнир примет Азербайджан в октябре этого года. Для российских команд это первое соревнование под эгидой ФИФА с 22 года. Кроме того, на 27 год намечен отдельный чемпионат для девушек в этой возрастной категории. А с 28-го организация планирует ежегодно проводить два независимых турнира для юношей и для девушек. Слово нашему спортивному обозревателю.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
10: На данный момент сложно говорить, будет ли это первой ласточкой, за которой полетят все остальные. Формулировка в заявлении ФИФА звучит прекрасно, но нужно смотреть, как это будет на самом деле. Пока это выглядит следующим образом. Мы не сказали внятное «да», но и не сказали «нет». Нужно понимать, что даже на турнирах юношеских сборных уже были протесты, когда украинские и балтийские страны отказывались играть с российскими командами. После новых актуальных тенденций, где деполитизация спорта и футбола в частности, конечно, это грозит нашим потенциальным соперникам техническими поражениями. Но, во-первых, это тот уровень соревнований, на котором можно в наше непростое время позволить себе отказ. Ну, по логике протестующих, конечно. Не основные же сборные играют. А во-вторых, если слишком много команд откажутся, то подобные турниры могут оказаться под угрозой срыва. Все это развязывает ФИФА руки для поправок мелким шрифтом. Конечно, все более странным с каждым месяцем выглядит разрешение Израилю и США участвовать в любых турнирах и при этом запрет для России. И чем дальше, тем имидж ФИФА как независимой от политики организации и без того же испорченный до нельзя, все больше рушится. Что касается основных сборных, здесь прогнозы не очень утешительные. Безусловно, будет проведена большая дипломатическая работа, переговоры первых лиц РФС и Минспорта. Однако тут есть риск в том, что не хватит времени на все процедуры. И к жеребьевке следующего крупного турнира основных сборных, а это будет Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии, Россия опять окажется за бортом отборочных игр и, как следствие, финальной части. Те взаимоотношения стран Туманного Альбиона и России, которые есть сейчас, не только на дипломатическом уровне, но и на спортивном, говорят о том, что в случае допуска россиян протесты будут у непосредственно самих организаторов турнира. ФИФА такие риски, прежде всего финансовые, конечно, не нужны. Поэтому здесь ожидаем вежливый отказ, а формулировки, как говорится, найдутся. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
0: Жеребьевка чемпионата Европы состоится в декабре. Сборная России отстранена от международных соревнований с 22 года. В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане могут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации, продолжит Наталья Воробьева.
11: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал. Вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный, когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печеночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов, и смешанный, самый частый, это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
12: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения — это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
11: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
13: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива имеет смысл и может дать результаты. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
11: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар-Рутовская, «Бизнес-ФМ».
5: Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS 77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
7: 15:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Посол Румынии в Москве Кристиан Эстрате прибыл на Смоленскую площадь. Он не стал отвечать на вопросы журналистов и прошел в здание Министерства иностранных дел России без комментариев, передает ТАСС. Как ранее сообщил официальный представитель МИДа Мария Захарова, дипломату будет заявлено об ответных мерах в связи с закрытием российского генконсульства в Констанце. Следственный комитет России отчитался о возвращении 600 миллиардов рублей в доход государства за последние 15 лет. За этот период в производство было направлено более 31 тысячи уголовных дел по налоговым преступлениям. Арестовано имущество на 354 миллиарда, сообщил советник председателя СКР Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что по коррупционным делам наложено арест на имущество на сумму 239 миллиардов рублей, возмещен ущерб на 87 миллиардов. Доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с нового учебного года до 50%, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В настоящее время на НВП отводится около 20% учебного времени. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов. С 1 сентября в школах также появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации отобраны 83 героя, включая участников СВО, о которых снимут документальные фильмы. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 15:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Франция задержала танкер у побережья Сицилии. По словам Макрона, он связан с российским теневым флотом. А между тем, британские власти намерены продать нефть арестованного ими танкера Смирта, со средства положить себе в бюджет. Это утверждает Телеграф. Судно перевозило сырья на 35 миллионов фунтов. Крымский оперштаб временно сокращает ЖД-сообщение с полуостровом ежедневно в Крым. Из Крыма будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил глава региона Аксенов. Это вдвое меньше, чем было. Им пока все Таврии будут следовать только до Керчи и обратно. Общепит растет, но рентабельность падает. Оборот рынка общественного питания в России вырос с 23 по 25 год почти вдвое, но при этом доходы бизнеса снижаются. Куда в общепите исчезает прибыль? Подробнее в нашем эфире. Итак, Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера «Смиртос» и положить вырученные средства себе в бюджет. Реализованы могут быть 100 тысяч тонн арестованной нефти, захваченной в середине июля в проливе Ла-Манш, передают «Телеграф» со ссылкой на источников чиновников. Танкер британцы связывают с российским теневым флотом. По оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им, и это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов, это около 3,5 миллиардов рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи арестованной нефти с танкера. Это могут быть перечисления денег Украине напрямую или закупка военной техники для ВСУ. Британцы следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти, говорит гендиректор фонда национэнергобезопасности Константин Симонов.
14: Это очевидно. Обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое, западные страны придерживались следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танкеры несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяют. Потому что на самом деле абсолютно неясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицировали. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основания задерживать танкеры там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать себе нефть и продавать эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российской Федерации, и здесь делать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом через какое-то время Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
0: Константин Симонов, гендиректор фонда национэнергобезопасности. Бизнес ФМ спросил представителя Кремля Дмитрия Пескова, если Великобритания все-таки продаст нефть, как это будет трактовать Москва и как будет реагировать на это? И вот что он ответил.
15: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении не тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Дмитрий Песков. Сегодня Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали у побережья Сицилии танкер, следовавший из Приморской Ленинградской области. По данным Marine Traffic, танкер «Деливер» под флагом Камеруна шел в Сингапур. Власти Франции утверждают, что танкер связан с теневым флотом России, а причина задержания – нарушение морского права. Макрон опубликовал видео, как военные высаживаются на борт танкера. Кадры сопровождает веселая музыка. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и из Крыма будет отправляться 7 поездов «Таврия», сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов. Таким образом, их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все, из Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми и Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все «Таврии» будут следовать только до Керчи и обратно, а дальше пассажиров повезут автобусы по специальному расписанию, как сейчас. Изменения в графике поездов происходят на фоне сокращения турпотока в Крым, поэтому, возможно, и нет необходимости в таком количестве составов. По данным платформы для ательеров Travelline, за последние 2 недели число бронирований в Крыму сократилось примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
16: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости ж к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. Нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
17: Насколько сложно вернуть деньги за бронь?
16: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель – это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
0: Павел Марциновский, региональный директор сети отелей «Отелика». Профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются сейчас на проблемы с возвратом денег. В их гостиницах говорят, что сроки возврата увеличиваются из-за перебоев с электричеством и большого потока обращений. В Ассоциации ательеров Крыма проблему признают. Не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты, и сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитать с отказавшимися. Но там заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме. И сейчас с правительством обсуждаются механизмы помощи ательерам, говорится в сообщении ассоциации. Обороты растут, но доходы падают. Куда исчезла прибыль в общепите? Статистика агентства «Национальные кредитные рейтинги» рисует картину бурного роста. За 2 года, с 23 по 25, оборот общепита вырос почти вдвое и перевалил за 5 триллионов рублей. Однако цифры прибыли упрямо ползут вниз. Рентабельность за тот же период упала на 1%. А в реальности в этом году прибыли у рестораторов еще меньше. Операционные риски сильно выше. Почему статистика на рынке общепита расходится с реальностью и как живет ресторанный бизнес в этом году? Об этом мы спросили предпринимателей.
5: «Бизнес говорит».
8: Владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
18: Бизнес у нас в 2026 году больше пострадал в связи со всякими налоговыми изменениями. Основные-то потери общепит вот в этом году несет, как и вся экономика. Это исторически, потому что общепит очень низкомаржинальная история. Особенно наш сегмент фастфуд, он вообще очень низкомаржинальный, поскольку мы работаем только в белом. В этом году, конечно, нам пришлось впервые за 2 года поднять цены. Мы ждали, что у нас исторически лето всегда более прибыльное, чем осенне-зимний период. Но насколько около нуля в сравнении с прошлым годом. И если бы мы цены не подняли процентов на 10-15 вот в начале года, то, конечно, был бы минус. Крутимся, как-то оптимизируем процессы.
19: Отдельно хотели бы обсудить готовую еду. Конкурируете ли вы с ней как-то?
18: Поскольку у нас ресторан находится в глубинке, у нас из сетевиков присутствует только «Магнит Пятерочка». Там готовой еды уровня нашего не представлено, поэтому сложно сказать, что они какую-то отъедают существенную долю нашего заработка. Но в целом, конечно, проблема, и если нас проверяют и к нам требования, как общепита, со всех инстанций очень серьезные, то в сегменте ритейла готовая еда, там, конечно, контроль ниже, но и, соответственно, расходы ниже.
8: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
20: Нет у нас такого слова «зарабатываем», мы выживаем, потому что очень срезали налоги. Поэтому мы сейчас даже цены не можем поднять, в принципе, чтобы на рентабельность вывести свое заведение, потому что у нас растет себестоимость, продажная цена, мы не можем ее увеличить, потому что у людей нет денег. Стараются большинство людей питаться дома. То есть она на эти 550 рублей пойдет, купит там пакет муки, молока, колбаски и дома сделает эту пиццу. Молодежь, конечно, сейчас не заморачивается. Быстро еды заказали и довольны. Плюс у нас почему-то, я не знаю, как территориально, регионально, в какой части нашей страны происходит биржа труда, но у нас некому работать. У нас люди не хотят работать. Либо мы в другой какой-то проекции живем. Вопросов много, результатов мало.
8: Предприниматель, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
21: Может быть, в рамках 23-25 и было это снижение от 1%, но даже в 25 году снижение рентабельности сильно ускорилось. Тому послужило следующие предпосылки. Это увеличение фото, потому что была гонка заработных плат, вызванная увеличением как раз количества юрлиц, которые открывались регулярно. Период был довольно богатый на новые открытия, на приток инвестиций в сферу. Поэтому нужно, наверное, еще и брать статистику количества появившихся ресторанов и на нее накладывать реальную цифру, потому что разрозненно просто увеличенная общекредитная масса, которая появилась, она нам ни о чем не говорит. Мы в прошлом году тоже удивились, когда увидели, сколько миллиардов заработала отрасль общественного питания в Нижнем Новгороде. А когда поделили это на количество юрлиц, имеющих 56-й АКВЭД, поняли, что средняя выручка этих юрлиц в рамках 1,5-2 миллионов рублей. Мы понимаем, что косвенные расходы там составляют примерно 1,2 на каждое юрлицо. Таким образом, сфера наладно дышит. На сегодняшний день, по крайней мере, по себе мы видим, что чистая рентабельность упала почти в 2 раза. И это при том, что у нас высокий туристический сезон, у нас выравнивается этот период. Потоки гостей не потеряли, но мы потеряли в обороте, потому что сжимаются чеки, люди становятся бережливее, и в этой связи мы не можем урезать какие-то свои расходы, как электроэнергия, которая тоже на 10% в этом году выросла, как растущие аренды, потому что у всех появился НДС наших арендодателей, растущие зарплаты, которые в 25 году выросли, мы также не можем сократить и откатить на уровень 24-го, когда находимся в 26-м.
0: Причем у ветеранов рынка столичного общепита тоже не так все хорошо. Сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут «Ведомости». Первое кафе «Муму» открылось в 2000 году, а своего пика сеть достигла к 2022 году. Тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье, а сейчас 18.
5: Реклама. Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес ФМ» на портале bfm.ru. Бизнес ФМ. Контекст. 9 июля. На сцене театра «Гоголя». Премьерный спектакль сновидения «Каренина». Режиссера Данила Чащина и продюсера Леонида Робермана. Многоугольник отношений, в котором герои ищут любовь, не подозревая, какую высокую цену им предстоит заплатить. В ролях Ангелина Стрична, Анастасия Уколова, Дмитрий Чеботарев, Дмитрий Лосенков, Виталий Коваленко и другие. Подробнее на artpartner.ru. 16+. Знай меру. Румб – внесистемная единица измерения плоского угла. Применяется в мореплавании, авиации и океанологии для обозначения курса судов или дрейфа льдов. Слово восходит к древнегреческому «волчок» или «круговое движение». Один румб – это одно деление на круге компаса или 1/32 полной окружности, то есть 11 с четвертью градусов. Знай меру. На Бизнес ФМ. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
5: Ценные бумаги.
11: «Газпромнефть» продолжит направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли в ближайшие годы. Как заявил глава компании Александр Дюков, дивидендная политика остается неизменной, компания выплачивает не менее половины прибыли, а по факту даже больше. Размер будущих выплат будет зависеть от развития бизнеса и макроэкономической ситуации. Российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов «ВУШ» не выплатит дивиденды за 2025 год. В компании объяснили решение получением чистого убытка по итогам прошлого года, который составил около 3 миллиардов рублей.
5: Отчеты и планы.
11: Яндекс адаптировал лайф-режим в приложении Алиса AI для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь нейросеть в реальном времени может описывать окружающую обстановку, подсказывать, где находится вход в магазин, что написано на дисплее стиральной машины или в каком состоянии полученные посылка. Нужно лишь навести камеру и спросить детали у Алисы AI. Стартап Merendil, разрабатывающий инструменты, которые ускоряют создание других ИИ-моделей, привлек 200 миллионов долларов пассивных инвестиций и стал единорогом. Компанию основали бывшие сотрудники Google и Anthropic. Идея компании строится вокруг концепции рекурсивного самоулучшения использования ИИ для ускорения разработки другого ИИ. Первую модель выпустят в ближайшие месяцы. Land Rover отзывает в США 250 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Под отзыв попадают модели Defender, Discovery и Range Rover. У них может заржаветь соединитель подушки безопасности водителя, что помешает ее срабатыванию. Дилеры бесплатно обработают клеммы защитным гелем. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: Культурный шок, мемы и россияне – все это на чемпионате мира по футболу. Нынешний турнир проходит одновременно в 3 странах – США, Канаде и Мексике. В отрыве от самих матчей этот чемпионат запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и многим другим. Валерий Убадуев продолжит.
1: Одной из громко обсуждаемых тем в американских соцсетях в последние дни стало шокирующее откровение. Европейцы, да и не только, не оставляют чаевые. Официанты в США жалуются, что общий счет за стол у условных фанатов футбола из Германии может доходить до $700, но никаких чаевых персонал за обслуживание не получит. Европейцы в ответ пишут, что жаловаться официантам надо не на посетителей, а на работодателей, если они так мало платят, что приходится полагаться на чаевые. Из-за этого, как пишет Нью-Йорк Пост, некоторые бары и рестораны в США начали автоматически добавлять к общему счету 20% в виде чаевых. А еще американцы очень пристально наблюдают в соцсетях за европейцами, которые впервые приехали в США и находятся в культурном шоке. Например, в начале июня немец под ником Фредди стал очень популярным, о чем сообщал Fox News. Он документирует в соцсетях всю свою поездку на чемпионат мира, вплоть до мельчайших подробностей. В одном из постов, который набрал 300 тысяч лайков, немец удивился огромным размером АЗС американской сети Bucky's. Площади ее заправок могут достигать 7 тысяч квадратных метров и насчитывать сотни колонок. Нашлось на чемпионате мира место и россиянам. В Мексике одного из них, как передавал чемпионат, качали на руках в фан-зоне под крики «Россия». Другой россиянин попытался пройти на стадион в Мексике с помощью билета, который сгенерировал чат-GPT. Не обошлось и без мемов. Например, звезду французской сборной Килиана Мбаппе в соцсетях вновь начали называть диктатором. После того, как матч Франция-Ирак прервали из-за ливня, Мбаппе начал указывать персоналу, где и как нужно убирать воду с поля. Есть и более серьезные моменты. Иранскую сборную на территорию США ранее допускали лишь за сутки до начала матчей, против чего футболисты активно протестовали. Американские власти аргументировали это требованиями безопасности, но все-таки слегка смягчили ограничения. Теперь иранцам можно прибывать в США за 2 дня до начала матча. При этом территорию страны нужно покинуть сразу после его завершения. Но, в конце концов, несмотря на все, что окружает чемпионат, главным остается праздник футбола, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
2: Можно там вспомнить чемпионат мира, который в России был, когда чуть ли не до бойкота дело доходило, а в итоге чемпионат мира в России признали лучшим вообще в истории всех турниров. Также здесь все вот эти моменты, которые очень сложные и обсуждаемые перед турниром, но уходят на второй план, и так или иначе все-таки остается футбол. Собственно, это обычный чемпионат мира, как и предыдущий, в плане того, что все окружает матчи. Мне кажется, все равно вот все в основном скандалы проходят до турнира, а потом остается в основном футбол.
1: Никуда не делась и свойственная штатам коммерциализация. Ранее довольно спорными стали питьевые 3-минутные паузы, которые проводятся в каждом тайме. Во время них телеканалы зачастую прерывают трансляцию и показывают рекламу. Сейчас главе ФИФА Джанни Инфантино даже пришлось заверить, что ввели эти паузы вовсе не для зарабатывания денег, так как все контракты заключили заблаговременно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Премиальный автомобиль давно уже не только бренд, а целая инфраструктура, и конкуренция в ближайшие годы пойдет именно за качество владения. Вместе с этим меняется и роль дистрибьютора. О последних трендах в автомобильном премиум-сегменте мы поговорили с одним из ведущих дистрибьюторов на рынке. Продолжит Евгений Перельчук.
3: Последние несколько лет сильно изменили российский рынок премиальных автомобилей. Решения теперь принимаются быстрее, продуктовые линейки обновляются чаще, клиенты сравнивают предложения гораздо тщательнее, а запросы их стали более требовательными. Но это абсолютно логичная трансформация, считают в АО МБ РУС. Премиум-клиент в условиях внешней нестабильности стремится к удобству, комфорту и прозрачности во всех моментах. Ему важно, кто отвечает за гарантию, где он будет обслуживать автомобиль, есть ли в наличии запчасти и как быстро машина вернется на дорогу в случае ремонта. Главный тренд – универсальность, говорит заместитель генерального директора МБ РУС Наталья Королева.
22: Бизнес хочет автомобили, которые одинаково уместны в городе, на деловой встрече, на каком-то бизнес-объекте, в поездке по регионам. Поэтому растет интерес к моделям, сочетающим статус, функциональность, практичность. Можно привести пример современных пикапов, например, Фотон Тунланд, который можно использовать как для бизнеса, так и для загородных поездок, семейного отдыха, охота, рыбалка, все что угодно. Соответственно, легкий коммерческий транспорт нового поколения, такие как Фотон View и Фотон Туана Про, они начинают конкурировать уже не только по классу, но и по сценарию использования, поскольку эти автомобили являются последней городской милей. Важна мобильность автомобиля, эксплуатационные характеристики и доступность сервиса, запчастей, экономика владения этого автомобиля. Прозрачность расходов, я бы его так обозначила. То есть корпоративный клиент хочет понимать стоимость владения на горизонте нескольких лет. Тот бренд, который будет давать понятную эту модель владения, получает серьезные конкурентные преимущества.
3: Роль дистрибьютора премиум автомобиля за последние несколько лет серьезно поменялось. Ему уже недостаточно просто привезти машину и поставить ее под софиты в шоуруме. Теперь нужно выстраивать целую экосистему, где продукт и сервис вокруг него работают в синергии. Дилеры обучаются, финансовые программы становятся прозрачными и понятными, а электронные помощники в автомобиле больше не отражают стратегию «добавим всего и побольше», а действительно помогают водителю и пассажирам в дороге, делают поездку комфортной и безопасной. Надежность и предсказуемость эксплуатации, сервисная поддержка, прозрачность всех расходов теперь не рекламные слоганы, а базовые вещи, говорит Наталья Королева.
22: Конкуренция идет не только за продукт, а за качество владения. Клиент оценивает весь путь, как он выбирает автомобиль, как финансирует свою покупку, как получает машину, как ее обслуживает, как решаются гарантийные вопросы, как быстро приходят запчасти и как бренд ведет себя в сложной ситуации. И роль дистрибьютора кардинально меняется. Нужно обеспечить достаточно понятный и измеряемый результат для клиента. Для частного владельца это будет уверенность, комфорт и понятные расходы, а для бизнеса это будут минимальные простои, прозрачная экономика, работоспособный парк и поддержка в регионах, поскольку страна у нас достаточно большая, и сервисное покрытие должно быть тоже развито.
3: Современный дистрибьютор уже не просто связующее звено между заводом и дилером, а оператор экосистемы своего бренда. Здесь и развернется конкуренция ближайших лет. Лидером будет не тот, кто привезет больше автомобилей, а тот, кто сможет обеспечить клиенту стабильное, прозрачное и качественное владение на всем жизненном цикле автомобиля. Евгений Перельчук, Бизнес FM.
5: Реклама.
4: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 09 25.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280 82 42.
6: Деньги. В 1875 году Дания, Норвегия и Швеция основали Скандинавский валютный союз. Предполагалось, что страны будут использовать единую монетную систему. Сотрудничество оказалось успешным, и банки экономили значительные средства на операциях с золотом. Первая мировая война нарушила экономический баланс в большинстве стран Европы, в том числе и в Скандинавии. В результате в банковских операциях снова стало применяться золото, и валютный союз распался.
5: История денег на Business FM. Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Business FM. Полезные решения с Михаилом Задорожным.
9: Wildberries для бизнеса. Маркетплейсы привлекают покупателей огромным ассортиментом, возможностью быстрого выбора лучших предложений, удобством получения заказов, а еще, конечно, скидками. Их можно получить по программам лояльности, а также

0: товар, попробовать, как документы ходят и так далее. Кроме того, каждый продавец может настроить внутри платформы скидки, свою коммерческую политику от объема закупаемого товара. Это оптовые цены, естественно, это минимальные партии и другие механики, которые делают закупку более выгодной. Продавцы этим очень хорошо пользуются, они ставят эти цены, соответственно, скидки и увеличивают таким образом свой оборот. Другие программы, которые тоже в перспективе мы будем запускать, они будут способствовать повышению лояльности покупателей.
1: Сегодня Wildberries для бизнеса – это уже не просто отдельная витрина для предпринимателей и организаций, а полноценная B2B-платформа, где компании могут закупать товары для операционной деятельности и не только для нее. Средний чек у бизнес-покупателей в 7,5 раз больше, чем в рознице. Это означает, что многие компании регулярно используют платформу для корпоративных закупок.
2: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: 15:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия закроет консульство Румынии в Петербурге, вышлет румынского консула. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам вызова посла Румынии Кристиану Истрате в дипведомство. Подчеркивается, что эти меры стали ответом на необоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персона нон грата. Свыше 9 тысяч видов на жительство иностранцев аннулировано в России за нарушение сроков уведомления МВД о проживании в стране и за ее пределами. Об этом сообщили в миграционной службе ведомства. Согласно данным статистики, за 5 месяцев этого года более чем в 2 раза возросло число аннулированных видов на жительство в сравнении с прошлогодними показателями. В российских школах с 1 сентября 2028 года появятся единые государственные учебники по географии. Сейчас они разрабатываются, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе пленарного заседания форума учителей географии и студентов профильных вузов. По его словам, средний результат единого госэкзамена по этому предмету в этом году составил 54,4 балла. В прошлом году было 54,8. Глава Минпросвещения отметил, что интерес к географии продолжает расти. По его словам, в нынешнем году число выпускников, выбравших этот предмет для сдачи ЕГЭ, увеличилось на 4,5 тысячи человек. Российская теннисистка Алина Корнеева впервые в карьере сыграет в основной сетке Уимблдона. 94-я ракетка мира обыграла в финальной стадии квалификации американку Фиону Кроули, занимающую 232-е место в рейтинге женской теннисной ассоциации. Спортсменки провели на корте 59 минут. Встреча завершилась со счетом 6-2-6-0. Корнеевой 19 лет. В 23-м году она стала победительницей юниорских Australian Open и Ролан Гаррос. В мае теннисистка дошла до второго круга взрослого Ролан Гаррос. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: 16 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Apple удалила все приложения холдинга ВК из магазина приложений App Store. Это и сама соцсеть ВКонтакте, ВК-музыка, ВК-видео. Приложения Одноклассники, Почта, Mail.ru тоже теперь недоступны для скачивания. В Кремле на вопрос Business FM ответили, что такой шаг ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг. Между тем, Минцифры пожаловалась ФАС на Apple. Ведомство заявляет, что не получало от корпорации аргументированной позиции о санкционных требованиях. Кроме того, там говорят, что Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Румыния, Молдавия на шаг ближе к объединению или все же нет? Вчера соответствующий законопроект прошел процедуру автоматического одобрения в Нижней палате румынского парламента, и теперь документы должна рассмотреть Верхняя палата. Ну, там, впрочем, у закона перспективы небольшие. Подробнее в нашем эфире. Итак, Минцифры обратится в Федеральную антимонопольную службу по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. Российская сторона не получала от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК, сообщили в министерстве. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Также Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Ранее из российского App Store

0: были удалены все приложения холдинга ВК, основной мессенджер ВКонтакте, почта, Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Как сообщили в ВК, Apple удалила приложение в одностороннем порядке без предупреждений и назвали это неприемлемым. А ВК уточняет, что компания никогда не находилась под санкциями. Перед тем, как прорабатывать дальнейшие шаги, российская сторона вступит в контакт с Apple и запросит разъяснение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией. Безусловно, такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Это речь идет о десятках миллионов людей, в интересах которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple. Еще раз повторяю, необходимо сейчас разобраться с самой корпорацией, затребовать разъяснения.
0: Дмитрий Песков. В отношениях России и корпорации Apple наступает переломный момент, считает директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
2: На самом деле объяснений надо действительно ждать от Apple. Пусть сами объясняют свои собственные решения. Хочу сказать, что таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. Притянуть, мне кажется, санкции, потому что санкции обычно нацелены на извлечение какого-то дохода. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы, в том числе наших соотечественников.
0: Что может Россия предпринять? Вот Песков говорит, что сначала давайте контакт наладим, объяснений потребуем.
2: Поговорить всегда полезно, и контакт полезен, наверное, и с Apple, может быть, там какое-то найдем взаимоприемлемое решение. Но основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и платформа Android, и платформа Huawei.
0: Вот Apple блокирует ВК. Под чем, видимо, юридической базы никакой не было. Теоретически, там, не знаю, через суд можно как-то восстановить эти приложения, ну, если пофантазировать, опять же.
2: В принципе, судебное обращение никого не отменяет. Мне кажется, можно и подавать в суд, но зная, насколько долго принимаются судебные решения, насколько я помню, Google обращался в какие-то суды европейские, год через 4 получал решение. Но цифровая наша индустрия настолько динамична, что, ну, вот ждать года, там и пользователи уйдут, и какие-нибудь платформы закроются и так далее. Правильнее ее параллельно развивать свои собственные платформы цифровые.
0: Если смотреть на отношения с Apple наши, то как вы их видите? Это переломный момент?
2: Apple вообще уникальная такая история, потому что это закрытая архитектура, управляется исключительно из одной точки. Не удивлюсь, если начнут выключать целиком телефоны, что они могут делать. Отношения с Apple это их выбор брать и отключать своих пользователей.
0: Много людей пользуются здесь и айфонами, и покупают их до сих пор.
2: Некоторые курят, а это вредит здоровью. Какие-то ошибки обычные пользователи по незнанию совершают. Ну, мне кажется, достаточно им объяснить, что пора бы переходить на более стабильные платформы.
0: Илья Масух, Центр компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ. Ранее российские мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать под подписки и приложения в App Store через SIM-карты. Эти меры были приняты, чтобы усложнить оплату VPN и побудить компанию Apple вернуть удаленные из магазина приложения. С 1 апреля оплата через операторов стала недоступна. Первым из App Store был удален мессенджер Max, напомню, 3 июня. А в Apple объяснили это решение соблюдением санкций. Еще раньше, пару лет назад, был удален Рутюб. Минюст призвал IT-компании ввести фильтры для борьбы с материалами иноагентов. Заявление сделал заместитель министра юстиции России Олег Свириденко во время Петербургского международного экономического форума. По его словам, владельцы площадок, таких как GigaChat, Яндекс, должны немножко сориентироваться и выставить фильтры защиты от контента иноагентов, по крайней мере, национальной безопасности. Извините, развивать страну действительно это хорошо, но как бы ее не потерять, если будет удар по суверенитету, отметил Свириденко. Может ли это быть реализовано, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Видимо, замминистра юстиции призывают к тому, чтобы российские нейросети не индексировали, не вбирали в себя, если можно так выразиться, контент, который создают люди или организации со статусом иностранный агент. То же самое, наверное, касается поисковиков, то есть, наверное, это требование ограничить или, в принципе, запретить выдавать в результатах поиска контент иноагентов, людей, либо юрлиц, либо иных организаций. Технически, в принципе, это сделать можно. Очевидно, что это потребует дополнительного программирования со стороны владельцев поисковиков и нейросетей. При этом им постоянно придется быть начеку, так как список иноагентов расширяется практически каждую неделю по пятницам. В принципе, нечто похожее мы видим в Китае. Например, если спросить китайскую нейросеть DeepSeek что-нибудь про Далай-Ламу, она на долю секунды начнет писать какой-то ответ, после чего буквы с экрана исчезают, и нейросеть предлагает поговорить на какую-нибудь другую тему. Либо если спросить, например, ту же нейросеть DeepSeek о статусе Тайваня, является ли Тайвань независимым государством, вот тут DeepSeek расходится по полной и выдает исключительно китайскую позицию с четкой аргументацией о том, что Тайвань не является независимым государством, а является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики или должен являться. Поэтому прецеденты есть, но самое-то главное, что, как обычно, вопрос, какова цель, а зачем? Если цель в том, чтобы какие-то мысли, которые распространяют иноагенты, не оказались в том датасете, на базе которого обучаются российские нейросети, наверное, условный Яндекс или условный Сбер могут механически не брать в принципе ни одной буквы, ни одного слова контента с сайтов или иных информационных ресурсов иностранных агентов, но ведь эти мысли кто-то может цитировать, кто-то может пересказывать, поэтому побороть инакомыслие не удастся точно. Побороть прямое цитирование иноагентов, в том числе нейросетями, наверное, можно.
0: Леонид Коник, Комньюз. На законодательном уровне, добавил замминистра юстиции, необходимо определить, что ответственность за распространение иноагентского контента несет компания, разработчик соответствующего сервиса или программы. Это может быть административная ответственность, уголовная или финансовая, сказал замглавы Минюста и привел в пример ряд штрафов, наложенных на Google за отказ соблюдать российское законодательство. Действительно ли возможно объединение Румынии с Молдавией? Палата депутатов Румынии приняла законопроект такой накануне, теперь он будет направлен в Сенат. Правда, это одобрение произошло автоматически. Документ был внесен оппозиционной партией СОС Румынии, получил отрицательное заключение правительства, юридической комиссии, также комиссии по правам человека Палаты депутатов. Но поскольку документ не был вынесен на обсуждение и голосование, то в отношении него сработала процедура молчаливого согласия, то есть после истечения 45-дневного срока, предусмотренного Конституцией, он считается принятым автоматически. В Молдавии всерьез к этому законопроекту, впрочем, не относится. Говорит политический обозреватель из Кишинева Анатолий Голя.
4: Эта инициатива исходит от партии СОС Румыния, которая возглавляет скандально известный политик Диана Шошаке. Партия, которая имеет поддержку на уровне 5% населения. Зачем они внесли эту инициативу, не совсем понятно. Скорее для того, чтобы поскандалить и посмотреть на реакцию общества. Эта инициатива получила отрицательное заключение в правительстве и в комиссии, и ее не стали рассматривать вообще в Палате депутатов румынского парламента. Про нее просто забыли, про эту инициативу. Согласно процедуре, если в течение 45 дней она не рассматривается и ее не отклоняют официально, то она считается, что автоматически была поддержана. И она якобы передана в Сенат. Что решит Сенат, то и будет. Эту инициативу всерьез никто не воспринимает и не рассматривает. Почему это вызвало такой ажиотаж? Молдавия действительно есть часть населения на уровне 30-40%, которые поддерживают объединение Молдавии с Румынией. Власти допускают возможность делать объединение при наличии волеизъявления граждан. Но пока поддержки населения нет, этот вопрос всерьез не рассматривается. Преференции, которые могли бы быть, большинство из них уже есть. Это касается свободного передвижения в рамках Европейского Союза. Молдаване в любом случае имеют свободу передвижения, безвизовый режим в шенгенском пространстве. Более того, из примерно 2,5 миллиона граждан Молдавии, которые остались в стране, более 1 миллиона граждан Молдавии являются и гражданами Румынии. Очень большое количество граждан Молдавии с румынским гражданством имеют недвижимость в Румынии, занимаются бизнесом в Румынии как полноправные граждане. Поэтому этот вопрос объединения, он может решиться спокойно, таким латентным путем.
0: Анатолий Гуля, политический обозреватель из Кишинева. Тема возможного объединения двух стран обсуждается на политическом уровне. Вице-премьер, глава МИДа Молдавии Михай Попшой заявлял о поддержке объединения с Румынией. Он сказал, что эта дискуссия является частью политического процесса в стране и добавил: «Будучи гражданином Румынии, я не могу голосовать против объединения». За объединение в том числе выступает президент Молдавии Майя Санду. Она считает, что это ускорило бы вступление страны в Евросоюз. Хотя в январе этого года она признавала, что не так много людей выступают за эту идею. По данным опроса iData, объединение с Румынией поддерживает около 40% жителей Молдавии. В самой Румынии этот показатель выше, около 70%.
5: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
6: В студии Ирина Кучеренко. Здравствуйте. Армения и Евросоюз на следующей неделе объявят об упрощении процедуры ввоза армянской сельхозпродукции в ЕС. Об этом сообщил на брифинге премьер-министр республики Никол Пашинян. По его словам, это будет одним из важных пунктов повестки визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Ереван. Ранее сообщалось, что Еврокомиссия выделила Армении 34 миллиона евро для поддержки бизнеса на фоне торговых ограничений со стороны России. Китай начал размещение государственных облигаций на 5 миллиардов евро. Это может стать крупнейшей сделкой подобного рода, номинированной в европейской валюте, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По его словам, китайский Минфин установил первоначальный ориентир цены для 5-летних, 8-летних и 12-летних еврооблигаций на уровне 15, 22 и 33 базисных пунктов выше средней ставки свопа соответственно. Окончательные параметры сделки определят сегодня. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко попросил досрочно в конце этого года завершить климатический эксперимент в регионе. За содействием в этом вопросе он обратился к вице-премьеру, полпреду президента в Дальневосточном федеральном округе Юрию Трутневу. Суть проекта в достижении углеродной нейтральности. Сахалинская область достигла целевых показателей по итогам 2024 года. Глава региона опасается, что продление эксперимента до конца 2028 приведет к замедлению темпов газификации и сдерживанию роста объемов производства. Россия и Таиланд намерены расширить расчеты в национальных валютах. Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор Российско-Таиландского делового совета Владимир Ковалев по итогам саммита «Россия-АСЕАН». По его словам, для реализации этих планов потребуется политическое решение и дальнейшая настройка механизмов на исполнительном уровне. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Погода в Москве.
0: 19 градусов сейчас в Москве, до конца дня местами возможен небольшой дождь. Завтра плюс 20 градусов и без осадков. 16-16 в Москве. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет. Число погибших превысило 160 человек. Больше 900 пострадали. По всей стране разрушены тысячи зданий, отменены железнодорожные перевозки. Международный аэропорт недалеко от Каракаса тоже закрыт. У него обрушилась часть крыши. Есть видео, снятое внутри аэропорта во время землетрясения. Там падают подвесные панели, а люди в панике бегут среди обломков и пыли. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Он объявлен зоной бедствия. Обрушились десятки зданий. По словам временного президента Венесуэлы Делси Родригес, ситуация там является настоящей трагедией. На побережье рухнул 8-этажный отель на 100 с лишним номеров. От него остался только входной фасад. Продолжается разбор завалов и поиски людей. Землетрясение началось у северного побережья страны в 6 вечера по местному времени. В Москве был час ночи. Сразу два подземных толчка подряд. Магнитуды 7,2 и 7,5 потрясли регион. Эпицентр был почти в 200 километрах от столицы Каракаса. Разрушенные 10 тысяч зданий, еще десятки человек извлекли из-под обломков. В соцсетях жуткие кадры рушащихся стен, фасадов, многоэтажек в разных частях страны. Людям бегут в поисках надежного укрытия, другие же в последний момент выносят из квартир питомцев и ищут родных, возможно, уже застрявших под завалами. Власти рекомендовали гражданам не заходить в здания, периодически повторялись более слабые авторшоки. А вот что утром сообщил корреспондент CNN Камила Родригес-Мантель.
7: Мы находимся на площади Альтамира, где десятки людей собрались, чтобы переночевать после серии землетрясений, потрясших этой ночью столицу Венесуэлы. Люди решили взять с собой пластиковые стулья и даже палатки, чтобы попытаться укрыться от возможных повторных авторшоков. В момент первых толчков жители района были в панике, им казалось, что все вокруг рушится. Поэтому они решили остаться под открытым небом до самого утра, вместо того, чтобы вернуться в свои квартиры, даже если они не пострадали. Многие местные взяли с собой пауэрбанки, пытаются переночевать на улице в палатках или просто в одеялах. Для такого раннего утра здесь очень много людей.
0: Ранее введен режим ЧС. Занятия в школах отменены до конца недели. Приостановлена работа коммерческих и государственных предприятий. Обрушения также есть в нескольких штатах на северном побережье. Миранда, Арагуа, Фалькон и ряде других. Наблюдаются еще сбои электричества, связи и интернета. Землетрясения были такой силы, что ощущались в соседней Колумбии, в столице Богате. После серии толчков мониторинговые службы предупреждали о цунами в Венесуэле, Пуэрто-Рико и на Виргинских островах, но угроза в итоге миновала. Слабые отголоски ощущались еще и на острове Маргарита. В 300 километрах от Каракаса, рассказывает местный фотограф Анастасия.
8: Мы были дома. Муж ощутил, что под ним колышется диван. И он смотрел телевизор в этот момент, футбол. Трансляция прервалась. Он понял сразу, что случилось землетрясение, но подумал, что просто что-то незначительное. У нас частенько чувствуются небольшие толчки. Потом, буквально через несколько минут, стали приходить нам сообщения от друзей и знакомых из Каракаса, о том, что проблемы со связью, о том, что большие разрушения, в городе нет света. И мы пытались связаться со всеми родственниками, начали уже нам присылать видео, фото разрушений. У кого-то трещина в доме, у кого-то полностью все из шкафов, что было, высыпалось наружу. И у кого-то вообще целого дома нет. У нас, конечно же, не стоял вопрос эвакуации, поскольку мы живем здесь в несейсмоактивной зоне, здесь ничего особенного не предпринималось. Единственное, муж мне написал сообщение, что поступил сигнал о возможном цунами. Я была готова к эвакуации, но потом этот сигнал сняли.
0: Информация о пострадавших россиянах еще уточняется, но информации о пострадавших организованных туристах нет, сообщает АТОР. Сотрудники посольства России в Венесуэле были эвакуированы из здания дипмиссии. Никто не пострадал. Власти Венесуэлы пока только оценивают ущерб. Геологическая служба США считает, что число жертв землетрясения может быть и 10, и 100 тысяч человек и будет стоить Венесуэле до 20% ВВП. Как передает Рейтер, землетрясение не затронуло нефтяную инфраструктуру страны. А Дональд Трамп заявил, что США помогут Венесуэле. Я дал указание всем ведомствам нашего правительства подготовиться к оперативным действиям. Мы будем рядом с нашими новыми и замечательными друзьями, написал он в True Social. Толчки магнитудой 6,9 были зафиксированы на северо-востоке Японии. Землетрясение ощущали даже в южной части российских Курил. В этом регионе предупреждения об опасности цунами не было. ФИФА допустила российские сборные среди юношей и девушек до 15 лет до участия в чемпионате мира по футболу. В регламенте сказано, что участие открытое для всех ассоциаций членов, а Российский футбольный союз является одним из них. Турнир примет Азербайджан в октябре этого года. Для российских команд это первое соревнование под эгидой FIFA с 22 года. Кроме того, на 27 год намечен отдельный чемпионат для девушек в этой возрастной категории. А с 28-го организация планирует ежегодно проводить два независимых турнира для юношей и для девушек. Слово нашему спортивному обозревателю.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
9: На данный момент сложно говорить, будет ли это первой ласточкой, за которой полетят все остальные. Формулировка в заявлении FIFA звучит прекрасно, но нужно смотреть, как это будет на самом деле. Пока это выглядит следующим образом. Мы не сказали внятное «да», но и не сказали «нет». Нужно понимать, что даже на турнирах юношеских сборных уже были протесты, когда украинские и балтийские страны отказывались играть с российскими командами. После новых актуальных тенденций, где политизация спорта и футбола в частности, конечно, это грозит нашим потенциальным соперникам техническими поражениями. Но, во-первых, это тот уровень соревнований, на котором можно в наше непростое время позволить себе отказ. Ну, по логике протестующих, конечно. Не основные же сборные играют. А во-вторых, если слишком много команд откажутся, то подобные турниры могут оказаться под угрозой срыва. Все это развязывает FIFA руки для поправок мелким шрифтом. Конечно, все более странным с каждым месяцем выглядят разрешения Израилю и США участвовать в любых турнирах и при этом запрет для России. И чем дальше, тем имидж FIFA как независимой от политики организации и без того же испорченный до нельзя, все больше рушится. Что касается основных сборных, здесь прогнозы не очень утешительные. Безусловно, будет проведена большая дипломатическая работа, переговоры первых лиц РФС и Минспорта. Однако тут есть риск в том, что не хватит времени на все процедуры и к жеребьевке следующего крупного турнира основных сборных, а это будет Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Россия опять окажется за бортом отборочных игр и, как следствие, финальной части. Те взаимоотношения стран Туманного Альбиона и России, которые есть сейчас, не только на дипломатическом уровне, но и на спортивном, говорят о том, что в случае допуска россиян протесты будут у непосредственно самих организаторов турнира. FIFA такие риски, прежде всего финансовые, конечно, не нужны. Поэтому здесь ожидаем вежливый отказ, а формулировки, как говорится, найдутся. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Жеребьевка чемпионата Европы состоится в декабре. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года. В Москве запустили проект комплексной диагностики здоровья. Горожане могут узнать свой биологический возраст, понять, по какому сценарию стареет организм и получить персональные рекомендации, продолжит Наталья Воробьева.
10: Для того, чтобы узнать свой биологический возраст, нужно заполнить анкеты в приложении ЕМИАС, а затем самое важное – загрузить в систему данные с умных весов о составе тела или можно пройти экспресс-анализ в уголках здоровья в центрах «Мои документы». На основе этих данных врач даст телемедицинскую консультацию. Умные весы в этом проекте – это не просто измерители веса, а настоящие мини-диагносты. Они позволяют заглянуть внутрь организма и оценить его реальное состояние, что и лежит в основе расчета биологического возраста. Они оценивают, сколько у вас мышц, жира, воды. Для измерения используется метод биоимпедансного анализа. Он одинаков как в медоборудовании, так и в обычных умных весах с маркетплейса. Его суть – через ваше тело пропускают микроскопический электрический сигнал, вы его не чувствуете, но он отлично различает ткани. Мышцы пропускают ток легко, поскольку в них много воды, а жир сопротивляется. Так весы читают состав тела, а дальше система сравнивает эти данные с нормой для разных возрастов и выдает ваш биологический возраст, не тот, что в паспорте, а реальное состояние организма. Всего выделяет 6 сценариев старения. Метаболический – грозит диабетом и лишним весом, потому что тело теряет чувствительность к инсулину. Иммунный – когда защита организма слабеет и начинаются хронические воспаления. Почечный и печеночный – это постепенное ухудшение работы этих органов. Сердечно-сосудистый – износ сосудов, риск гипертонии, инфарктов и инсультов. И смешанный, самый частый – это сочетание умеренных рисков сразу по нескольким системам. Зная свой сценарий, можно не просто лечить следствие, а осознанно влиять на причину и управлять возрастом. Хотя исследования умных весов показывают очень высокую корреляцию с профессиональными сканированиями, любые данные о здоровье требуют профессиональной оценки доктора, говорит зав. Отделения медицинской профилактики ГП-220 Оксана Учаева.
11: О точности данных весов можно сказать так, что для бытового трекера это хорошо, для клинического диагноза все-таки не заменяет врача. Это как дополнительное оборудование. Для постановки точного медицинского диагноза требуется комплексное обследование. Разница в ведущем механизме старения, то есть в том, какой орган и система страдает первым. Кому-то нужен эндокринолог, кому-то кардиолог, кому-то ревматолог. Самый сильный маркер показателей состава тела по механизму старения — это висцеральное ожирение и увеличенный индекс массы тела. Именно это сочетание запускает основные механизмы старения. В отношении рекомендаций система выдает именно персонализированные советы, исходя из вашего типа старения и состава тела. Они общие, как, например, больше пить жидкости и больше бывать на свежем воздухе.
10: Диагностику рекомендуется проходить 1-2 раза в год. Главная ценность нового московского проекта не в разовых замерах, а в регулярном наблюдении за состоянием организма, отмечает основатель медико-технологической компании «Рестом» Алексей Ремес.
12: Если информация получается не в виде среза единовременного, а как регулярное взаимодействие с человеком, тогда действительно можно выявлять не какие-то сигналы, а целые тренды. Если москвичи будут активно участвовать, если этот сервис станет популярным, можно ожидать, что выявление системных заболеваний, которые несут риски для жизни и здоровья людей, могут быть выявлены раньше в проактивном формате, а не в реактивном. Это инициатива имеет смысл и может дать результаты. Это возможность выявить заболевание до того, как оно приведет к совсем тяжелым последствиям.
10: Основная целевая группа программы – это трудоспособные москвичи от 40 до 64 лет без активных жалоб. Именно им персонализированная профилактика поможет не дожидаться болезней, а предупредить их. Впрочем, если вам 25 или 75, тоже добро пожаловать. Московский чекап доступен каждому. Но, как показывает практика, люди приходят к врачу лишь тогда, когда здоровье дало уже серьезный сбой. Наталья Воробьева, Гуар Рутовская, Бизнес ФМ.
5: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
13: 16:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Следственный комитет России отчитался о возвращении 600 миллиардов рублей в доход государства за последние 15 лет. За этот период в производство было направлено более 31 тысячи уголовных дел по налоговым преступлениям. Арестовано имущество на 354 миллиарда, сообщил советник председателя СКР Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. Он также рассказал, что по коррупционным делам наложен арест на имущество на сумму 239 миллиардов, возмещен ущерб на 87 миллиардов. Доля начальной военной подготовки в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины» будет увеличена с нового учебного года вдвое, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. В настоящее время на НВП отводится около 20% учебного времени. В программе в том числе изучение беспилотных летательных аппаратов и проведение учебных сборов. С 1 сентября в школах также появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации отобраны 83 героя, включая участников СВО, о которых снимут документальные фильмы. Ирак отрицает планы выхода из ОПЕК. Багдад по-прежнему привержен работе в рамках организации ее механизмов, заявил Bloomberg официальный представитель Министерства нефти страны Салим Аль-Рикаби. По его словам, страна намерена наращивать добычу в соответствии со своими производственными возможностями и потребностями и призывает ОПЕК увеличить квоту. В противном случае придется принимать решение о том, оставаться в ОПЕК или выйти из нее, отметил он. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 16:30 в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Франция задержала танкер у побережья Сицилии. По словам Макрона, он связан с российским теневым флотом. Между тем, британские власти намерены продать нефть с арестованного ранее ими танкера «Смиртос», а средства положить себе в бюджет, утверждает «Телеграф». Судно перевозило сырья на 35 миллионов фунтов. Крымский оперштаб временно сокращает ЖД-сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и обратно будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил глава региона Аксенов. Это вдвое меньше, чем было. И пока все Таврии будут следовать только до Керчи и обратно. Общепит растет, но рентабельность падает. Оборот рынка общественного питания в России вырос с 23 по 25 год почти вдвое, но при этом доходы бизнеса снижаются. Откуда в общепите исчезает прибыль? Подробнее в эфире «Бизнес ФМ». Итак, Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера «Смиртос» и положить вырученные средства себе в бюджет. Реализованы могут быть 100 тысяч тонн арестованной нефти, захваченной в середине июля в проливе Ла-Манш, передают «Телеграф» со ссылкой на источников чиновников. Танкер британцы связывают с российским теневым флотом. По оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им, и это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это около 3,5 миллиардов рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи арестованной нефти с танкера. Это могут быть перечисления денег Украине напрямую или закупка военной техники для ФСУ. Британцы следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
14: Это очевидное обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое, западные страны придерживались следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танкеры несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяют. Потому что на самом деле абсолютно неясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицировали. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основания задерживать танкеры там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать нефть и продавать эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российскую Федерацию, и здесь делать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом через какое-то время Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
0: Константин Симонов, гендиректор Фонда нацэнергобезопасности. «Бизнес ФМ» спросил представителя Кремля Дмитрия Пескова, если Великобритания все-таки продаст нефть, как это будет трактовать Москва и как будет реагировать на это? И вот что он ответил.
1: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Дмитрий Песков. Сегодня Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали у побережья Сицилии танкер, следовавший из Приморской Ленинградской области. По данным Marine Traffic, танкер «Деливер» под флагом Камеруна шел в Сингапур. Власти Франции утверждают, что танкер связан с теневым флотом России, а причина задержания – нарушение морского права. Макрон опубликовал видео, как военные высаживаются на борт танкера. Кадры сопровождает веселая музыка. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и из Крыма будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов, таким образом их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все, из Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми и Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все Таврии будут следовать только до Керчи обратно, а дальше пассажиров повезут автобусы по специальному расписанию, как сейчас. Изменения в графике поездов происходят на фоне сокращения турпотока в Крым, поэтому, возможно, и нет необходимости в таком количестве составов. По данным платформы для ательеров Travelline, за последние 2 недели число бронирований в Крыму сократилось примерно на 60% по сравнению с прошлым годом. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
15: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости же к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. К нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
16: Насколько сложно вернуть деньги за бронь?
15: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель – это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
0: Павел Марциновский, региональный директор сети отелей «Отелика». А профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются сейчас на проблемы с возвратом денег. В их гостиницах говорят, что сроки возврата увеличиваются из-за перебоев с электричеством и большого потока обращений. В ассоциации ательеров Крыма проблему признают. Не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты. И сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитать с отказавшимися. Но там заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме. И сейчас с правительством обсуждаются механизмы помощи ательерам, говорится в сообщении ассоциации. Обороты растут, но доходы падают. Куда исчезла прибыль в общепите? Статистика агентства «Национальные кредитные рейтинги» рисует картину бурного роста. За 2 года, с 23 по 25, оборот общепита вырос почти вдвое и перевалил за 5 триллионов рублей. Однако цифры прибыли упрямо ползут вниз. Рентабельность за тот же период упала на 1%. А в реальности в этом году прибыли у рестораторов еще меньше. Операционные риски сильно выше. Почему статистика на рынке общепита расходится с реальностью и как живет ресторанный бизнес в этом году, об этом мы спросили предпринимателей.
5: «Бизнес говорит».
7: Владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
17: Бизнес у нас в 26-м году больше пострадал в связи со всякими налоговыми изменениями. Основные-то потери общепит вот в этом году несет, как и вся экономика. Это исторически, потому что общепит очень низкомаржинальная история. Особенно наш сегмент фастфуд, он вообще очень низкомаржинальный, поскольку мы работаем только в белом. В этом году, конечно, нам пришлось впервые за 2 года поднять цены. Мы ждали, что у нас исторически лето всегда более прибыльное, чем осенне-зимний период, но у нас около нуля в сравнении с прошлым годом. И если бы мы цены не подняли процентов на 10-15 вот в начале года, то, конечно, был бы минус. Крутимся, как-то оптимизируем процессы.
18: Отдельно хотели бы обсудить готовую еду. Конкурируете ли вы с ней как-то?
17: Поскольку у нас ресторан находится в глубинке, у нас из сетевиков присутствует только «Магнит Пятерочка». Там готовой еды уровня нашего не представлено, поэтому сложно сказать, что они какую-то отъедают существенную долю нашего заработка. Но в целом, конечно, проблема, и если нас проверяют и к нам требования как общепита со всех инстанций очень серьезные, то в сегменте ритейла готовая еда, там, конечно, контроль ниже, но и, соответственно, расходы ниже.
7: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
19: Нет у нас такого слова «зарабатываем», мы выживаем, потому что очень срезали налоги. Поэтому мы сейчас даже цены не можем поднять, в принципе, чтобы на рентабельность вывести свое заведение. Потому что у нас растет себестоимость, продажная цена, мы не можем ее увеличить, потому что у людей нет денег. Стараются большинство людей питаться дома. То есть она на эти 550 рублей пойдет, купит там пакет муки, молока, колбаски и дома сделает эту пиццу. Молодежь, конечно, сейчас не заморачивается. Быстро еды заказали и довольны. Плюс у нас почему-то, я не знаю, как территориально, регионально, в какой части нашей страны происходит биржа труда, но у нас некому работать. У нас люди не хотят работать. Либо мы в другой какой-то проекции живем. Вопросов много, результатов мало.
7: Предприниматель, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
20: Может быть, в рамках 23-25 и было это снижение от 1%, но даже в 25 году снижение рентабельности сильно ускорилось. Тому послужило следующие предпосылки. Это увеличение фото, потому что была гонка заработных плат, вызванная увеличением как раз количества юрлиц, которые открывались регулярно. Период был довольно богатый на новые открытия, на приток инвестиций в сферу. Поэтому нужно, наверное, еще и брать статистику количества появившихся ресторанов и на нее накладывать реальную цифру, потому что разрозненно просто увеличенная общекредитная масса, которая появилась, она нам ни о чем не говорит. Мы в прошлом году тоже удивились, когда увидели, сколько миллиардов заработала отрасль общественного питания в Нижнем Новгороде. А когда поделили это на количество юрлиц, имеющих 56-й АКВЭД, поняли, что средняя выручка этих юрлиц в рамках 1,5-2 миллионов рублей. Мы понимаем, что косвенные расходы там составляют примерно 1,2 на каждое юрлицо. Таким образом, сфера на ладан дышит. На сегодняшний день, по крайней мере, по себе мы видим, что чистая рентабельность упала почти в 2 раза. И это при том, что у нас высокий туристический сезон, у нас выравнивается этот период. Потоки гостей не потеряли, но мы потеряли в обороте, потому что сжимаются чеки, люди становятся бережливее, и в этой связи мы не можем урезать какие-то свои расходы, как электроэнергия, которая тоже на 10% в этом году выросла, как растущие аренды, потому что у всех появился НДС наших арендодателей, растущие зарплаты, которые в 25 году выросли, мы также не можем их сократить и откатить на уровень 24-го, когда находимся в 26-м.
0: Причину ветеран на рынке столичного общепита тоже не так все хорошо. Сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут «Ведомости». Первое кафе «Муму» открылось в 2000 году, а своего пика сеть достигла к 2022 году. Тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье, а сейчас 18.
5: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно. Возрастное ограничение 6+. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Вначале был бизнес. Как появлялись города? Новодвинск, Архангельская область, 37 тысяч человек. В 1924 году на берегу Северной Двины брат и сестра по фамилии Карельские основали коммуну «Красная Заря». Через 12 лет на базе коммуны началось строительство целлюлезного комбината «Арбумстрой». Официально стал городом в 1977. Как появлялись города? На «Бизнес FM». Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Копелевич.
2: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
21: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
22: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
23: Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Ценные бумаги.
24: «Газпромнефть» продолжит направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли в ближайшие годы. Как заявил глава компании Александр Дюков, дивидендная политика остается неизменной, компания выплачивает не менее половины прибыли, а по факту даже больше. Размер будущих выплат будет зависеть от развития бизнеса и макроэкономической ситуации. Российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов «ВУШ» не выплатит дивиденды за 2025 год. В компании объяснили решение получением чистого убытка по итогам прошлого года, который составил около 3 миллиардов рублей.
25: Отчеты и планы.
24: Яндекс адаптировал лайв-режим в приложении Алиса AI для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь нейросеть в реальном времени может описывать окружающую обстановку, подсказывать, где находится вход в магазин, что написано на дисплее стиральной машины или в каком состоянии полученные посылка. Нужно лишь навести камеру и спросить детали у Алисы AI. Стартап Merendil, разрабатывающий инструменты, которые ускоряют создание других ИИ-моделей, привлек 200 миллионов долларов пассивных инвестиций и стал единорогом. Компанию основали бывшие сотрудники Google и Anthropic. Идея компании строится вокруг концепции рекурсивного самоулучшения использования ИИ для ускорения разработки другого ИИ. Первую модель выпустят в ближайшие месяцы. Land Rover отзывает в США 250 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Под отзыв попадают модели Defender, Discovery и Range Rover. У них может заржаветь соединитель подушки безопасности водителя, что помешает ее срабатыванию. Дилеры бесплатно обработают клеммы защитным гелем. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
0: В Москве. Культурный шок, немы и россияне. Все это на чемпионате мира по футболу. Нынешний турнир проходит одновременно в 3 странах – США, Канаде и Мексике. В отрыве от самих матчей этот чемпионат запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и многим другим. Валерий Убадоев продолжит.
26: Одной из громко обсуждаемых тем в американских соцсетях в последние дни стало шокирующее откровение. Европейцы, да и не только, не оставляют чаевые. Официанты в США жалуются, что общий счет за стол у условных фанатов футбола из Германии может доходить до $700, но никаких чаевых персонал за обслуживание не получит. Европейцы в ответ пишут, что жаловаться официантам надо не на посетителей, а на работодателей, если они так мало платят, что приходится полагаться на чаевые. Из-за этого, как пишет Нью-Йорк Пост, некоторые бары и рестораны в США начали автоматически добавлять к общему счету 20% в виде чаевых. А еще американцы очень пристально наблюдают в соцсетях за европейцами, которые впервые приехали в США и находятся в культурном шоке. Например, в начале июня немец под ником Фредди стал очень популярным, о чем сообщал Fox News. Он документирует в соцсетях всю свою поездку на чемпионат мира, вплоть до мельчайших подробностей. В одном из постов, который набрал 300 тысяч лайков, немец удивился огромным размером АЗС американской сети Bucky's. Площади ее заправок могут достигать 7 тысяч квадратных метров и насчитывать сотни колонок. Нашлось на чемпионате мира место и россиянам. В Мексике одного из них, как передавал чемпионат, качали на руках в фан-зоне под крики «Россия». Другой россиянин попытался пройти на стадион в Мексике с помощью билета, который сгенерировал чат-GPT. Не обошлось и без мемов. Например, звезду французской сборной Килиана Мбаппе в соцсетях вновь начали называть диктатором. После того, как матч Франция-Ирак прервали из-за ливня, Мбаппе начал указывать персоналу, где и как нужно убирать воду с поля. Есть и более серьезные моменты. Иранскую сборную на территорию США ранее допускали лишь за сутки до начала матчей, против чего футболисты активно протестовали. Американские власти аргументировали это требованиями безопасности – но все-таки слегка смягчили ограничения. Теперь иранцам можно прибывать в США за 2 дня до начала матча. При этом территорию страны нужно покинуть сразу после его завершения. Но, в конце концов, несмотря на все, что окружает чемпионат, главным остается праздник футбола, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
27: Можно там вспомнить
3: чемпионат мира, который в России был, когда чуть не до бойкота дело доходило, а в итоге чемпионат мира в России признали лучшим вообще в истории всех турниров. Также здесь все вот эти моменты, которые очень сложные и обсуждаемые перед турниром, ну, уходят на второй план, и так или иначе все-таки остается футбол. Собственно, это обычный чемпионат мира, как и предыдущий, в плане того, что все окружает матчи. Мне кажется, все равно вот все в основном скандалы проходят до турнира, а потом остается в основном футбол.
26: Никуда не делась и свойственная штатам коммерциализация. Ранее довольно спорными стали питьевые трехминутные паузы, которые проводятся в каждом тайме. Во время них телеканалы зачастую прерывают трансляцию и показывают рекламу. Сейчас главе ФИФА Джанни Инфантино даже пришлось заверить, что ввели эти паузы вовсе не для зарабатывания денег, так как все контракты заключили заблаговременно. Валерий Убадой, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
0: Премиальный автомобиль давно уже не только бренд, а целая инфраструктура, и конкуренция в ближайшие годы пойдет именно за качество владения. Вместе с этим меняется и роль дистрибьютора. О последних трендах в автомобильном премиум-сегменте мы поговорили с одним из ведущих дистрибьюторов на рынке, продолжит Евгений Перельчук.
4: Последние несколько лет сильно изменили российский рынок премиальных автомобилей. Решения теперь принимаются быстрее, продуктовые линейки обновляются чаще, клиенты сравнивают предложения гораздо тщательнее, а запросы их стали более требовательными. Но это абсолютно логичная трансформация, считают в АО МБ РУС. Премиум-клиент в условиях внешней нестабильности стремится к удобству, комфорту и прозрачности во всех моментах. Ему важно, кто отвечает за гарантию, где он будет обслуживать автомобиль, есть ли в наличии запчасти и как быстро машина вернется на дорогу в случае ремонта. Главный тренд – универсальность, говорит заместитель генерального директора МБ РУС Наталья Королева.
6: Бизнес хочет автомобили, которые одинаково уместны в городе, на деловой встрече, на каком-то бизнес-объекте, в поездке по регионам. Поэтому растет интерес к моделям, сочетающим статус, функциональность, практичность. Можно привести пример современных пикапов, например, Фотон Тунланд, который можно использовать как для бизнеса, так и для загородных поездок, семейного отдыха, охота, рыбалка, все что угодно. Соответственно, легкий коммерческий транспорт нового поколения, такие как Фотон View и Фотон Туана Про, они начинают конкурировать уже не только по классу, но и по сценарию использования, поскольку эти автомобили являются последней городской милей. Важна мобильность автомобиля, эксплуатационные характеристики и доступность сервиса, запчастей, экономика владения этого автомобиля. Прозрачность расходов, я бы его так обозначила. То есть корпоративный клиент хочет понимать стоимость владения на горизонте нескольких лет. Тот бренд, который будет давать понятную эту модель владения, получает серьезные конкурентные преимущества.
4: Роль дистрибьютора премиум автомобиля за последние несколько лет серьезно поменялось. Ему уже недостаточно просто привезти машину и поставить ее под софиты в шоуруме. Теперь нужно выстраивать целую экосистему, где продукт и сервис вокруг него работают в синергии. Дилеры обучаются, финансовые программы становятся прозрачными и понятными, а электронные помощники в автомобиле больше не отражают стратегию «добавим всего и побольше», а действительно помогают водителю и пассажирам в дороге, делают поездку комфортной и безопасной. Надежность и предсказуемость эксплуатации, сервисная поддержка, прозрачность всех расходов теперь не рекламные слоганы, а базовые вещи, говорит Наталья Королева.
6: Конкуренция идет не только за продукт, а за качество владения. Клиент оценивает весь путь, как он выбирает автомобиль, как финансирует свою покупку, как получает машину, как ее обслуживает, как решаются гарантийные вопросы, как быстро приходят запчасти и как бренд ведет себя в сложной ситуации. И роль дистрибьютора кардинально меняется. Нужно обеспечить достаточно понятный и измеряемый результат для клиента. Для частного владельца это будет уверенность, комфорт и понятные расходы, а для бизнеса это будут минимальные простои, прозрачная экономика, работоспособный парк и поддержка в регионах, поскольку страна у нас достаточно большая, и сервисное покрытие должно быть тоже развито.
4: Современный дистрибьютор уже не просто связующее звено между заводом и дилером, а оператор экосистемы своего бренда. Здесь и развернется конкуренция ближайших лет. Лидером будет не тот, кто привезет больше автомобилей, а тот, кто сможет обеспечить клиенту стабильное, прозрачное и качественное владение на всем жизненном цикле автомобиля. Евгений Перельчук, Бизнес FM.
21: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Зверски богатые. Чихуахуа Кончита при жизни своей хозяйки, состоятельной американки Гейл Познер, носила титул «самой избалованной собаки в мире». У хвостатой девушки был личный тренер по фитнесу, телохранители, собственный лимузин с водителем, гардеробы дизайнерских нарядов, десятки париков ручной работы и, конечно, ювелирные украшения. Правда, с бриллиантами Кончита не особо дружила. Например, специально сделанный для нее ошейник, усыпанный драгоценными камнями, даже отказалась померить. После после смерти хозяйки собака продолжает вести тот же образ жизни. По завещанию она получила 11,5 миллионов долларов и виллу в Майами. При этом сын Гейл Познер унаследовал лишь миллион и публично возмущался по этому поводу, утверждая, что мать долгие годы была не в своем уме. Но оспорить завещание ему так и не удалось. Зверски богатые на Бизнес ФМ. Продолжительность жизни.
8: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
21: Журналист Алена Копылова.
8: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, детство кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем, оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных.

0: Бизнес ФМ. Новости. Коротко.
1: 16:58 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге и вышлет румынского консула. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам вызова посла Румынии Кристиану Истрате в дипведомство. На Смоленской площади объяснили такие меры ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом, согласие на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление его руководителя персона нон грата. Следственный комитет поддерживает расширение конфискации имущества за коррупционные преступления. Об этом объявил советник председателя СК Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, если должностное лицо использовало публичные полномочия для незаконного обогащения, общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества. Лефортовский суд Москвы оставил в силе приговор москвичке Ксении Белоусовой, сделавшей кальян на Куличе. По делу об оскорблении чувств верующих и с учетом предыдущего приговора ее осудили на 3 года и 25 дней колонии. Ранее девушка признала вину и раскаялась, но обжаловала приговор ввиду его суровости. Ски-альпинизм вошел в программу зимних Олимпийских игр 2030 года в качестве дополнительного вида спорта. Решение принято на сессии Международного олимпийского комитета, которые проходят в Лозанне. Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на 1 Олимпиаду. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 17 часов в Москве, в студии Елизавета Сглавуца. Здравствуйте. Apple удалила все приложения холдинга ВК из магазина приложения App Store. Это и сама соцсеть ВКонтакте, ВК Музыка, ВК Видео, Одноклассники, Почта Mail.ru. В Кремле на вопрос Бизнес ФМ ответили, что такой шаг ставит под вопрос надежность Apple как поставщика коммерческих услуг. Между тем, Минцифры пожаловалась ФАС на Apple. Ведомство заявляет, что не получало от корпорации аргументированной позиции о санкционных требованиях. Кроме того, в министерстве говорят, что Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на устройство. ФИФА разрешила российским сборным среди юношей и девушек до 15 лет принять участие в чемпионате мира 2026 года. Турнир пройдет в Азербайджане в октябре. Эти другие темы в эфире Бизнес ФМ. Итак, Минцифры обратится в Федеральную антимонопольную службу по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. Российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК, сообщили в министерстве. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, добавив, что считают удаление политически мотивированным. Также Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Ранее из российского App Store были удалены все приложения холдинга ВК, основной мессенджер ВКонтакте, Почта Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК, мессенджер Видео, Музыка и Знакомства. Как сообщили в ВК, Apple удалила приложение в одностороннем порядке, без предупреждений, назвали это неприемлемым. Еще ВК уточняет, что компания никогда не находилась под санкциями. Перед тем, как прорабатывать дальнейшие шаги, российская сторона вступит в контакт с Apple и запросит разъяснение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией. Безусловно, такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Это речь идет о десятках миллионов людей, в интересах которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации.

0: Apple. Еще раз повторяю, необходимо сейчас разобраться с самой корпорацией, затребовать разъяснения.
1: Дмитрий Песков. Ранее российские мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store через сим-карты. Эти меры были предприняты, чтобы усложнить оплату VPN и побудить компанию Apple вернуть удаленные из магазина приложения. С 1 апреля оплата через операторов стала недоступна. Первым из App Store был удален мессенджер Макс, напомню, 3 июня. В Apple объяснили это решение соблюдением санкций. Еще раньше, пару лет назад, был удален Рутюб. В отношении России корпорация Apple наступает переломный момент, считает директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
2: На самом деле, объяснений надо действительно ждать от Apple, пусть сами объясняют свои собственные решения. Хочу сказать, что таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. Притянуть, мне кажется, санкции, потому что санкции обычно нацелены на извлечение какого-то дохода. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы, в том числе наших соотечественников.
1: Что может Россия предпринять? Вот Песков говорит, что сначала давайте контакт наладим, объяснений потребуем.
2: Поговорить всегда полезно, и контакт полезен, наверное, и с Apple, может, мы там какое-то найдем взаимоприемлемое решение. Но основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и платформа Android, и платформы Huawei.
1: Вот Apple блокирует ВК. Под чем, видимо, юридической базы никакой не было. Теоретически, там, не знаю, через суд можно как-то восстановить эти приложения, ну, если пофантазировать, опять же.
2: В принципе, судебное обращение никак не отменяет. Мне кажется, можно и подавать в суд, но зная, насколько долго принимаются судебные решения, насколько я помню, Google обращался в какие-то суды европейские, года через 4 получал решение. Но цифровая наша индустрия настолько динамична, что, ну, вот ждать года, там и пользователи уйдут, и какие-нибудь платформы закроются и так далее. Правильнее параллельно развивать свои собственные платформы цифровые.
1: Если смотреть на отношения с Apple наши, то как вы их видите? Это переломный момент?
2: Apple вообще уникальная такая история, потому что это закрытая архитектура, управляется исключительно из одной точки. Не удивлюсь, если начнут выключать целиком телефоны, что они могут делать. Отношения с Apple – это их выбор брать и отключать своих пользователей.
1: Много людей пользуются здесь айфонами и покупают их до сих пор.
2: Некоторые курят, а это вредит здоровью. Какие-то ошибки обычные пользователи по незнанию совершают. Ну, мне кажется, достаточно им объяснить, что пора бы переходить на более стабильные платформы.
1: Илья Масух, директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ. Котировки ВК упали на 5% после того, как из App Store пропали приложения компании, обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже падают на те же 5%, но по другой причине. Сегодня корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Минюст призвал IT-компании ввести фильтры для борьбы с материалами иноагентов. Заявление сделал заместитель министра юстиции России Алекс Свириденко во время Петербургского международного юридического форума. По его словам, владельцы площадок, таких как GigaChat и Яндекс, должны немножко сориентироваться и выставить фильтры защиты от контента иноагентов, по крайней мере, национальной безопасности. Извините, развивать страну действительно это хорошо, но как бы ее не потерять, если будет удар по суверенитету. Это была цитата Свириденко. Может ли это быть реализовано, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
3: Видимо, замминистра юстиции призывает к тому, чтобы российские нейросети не индексировали, не вбирали в себя, если можно так выразиться, контент, который создают люди или организации со статусом иностранный агент. То же самое, наверное, касается поисковиков, то есть, наверное, это требование ограничить или, в принципе, запретить выдавать в результатах поиска контент иноагентов, людей, либо юрлиц, либо иных организаций. Технически, в принципе, это сделать можно. Очевидно, что это потребует дополнительного программирования со стороны владельцев поисковиков и нейросетей. При этом им постоянно придется быть начеку, так как список иноагентов расширяется практически каждую неделю по пятницам. В принципе, нечто похожее мы видим в Китае. Например, если спросить китайскую нейросеть DeepSeek что-нибудь про Далай-Ламу, она на долю секунды начнет писать какой-то ответ, после чего буквы с экрана исчезают, и нейросеть предлагает поговорить на какую-нибудь другую тему. Либо, если спросить, например, ту же нейросеть DeepSeek о статусе Тайваня, является ли Тайвань независимым государством, вот тут DeepSeek расходится по полной и выдает исключительно китайскую позицию с четкой аргументацией о том, что Тайвань не является независимым государством, а является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики или должен являться. Поэтому прецеденты есть, но самое-то главное, что, как обычно, вопрос, какова цель, а зачем? Если цель в том, чтобы какие-то мысли, которые распространяют иноагенты, не оказались в том датасете, на базе которого обучаются российские нейросети, наверное, условный Яндекс или условный Сбер могут механически не брать в принципе ни одной буквы, ни одного слова контента с сайтов или иных информационных ресурсов иностранных агентов, но ведь эти мысли кто-то может цитировать, кто-то может пересказывать, поэтому побороть инакомыслие не удастся точно. Побороть прямое цитирование иноагентов, в том числе нейросетями, наверное, можно.
1: Леонид Коник, Комньюс. На законодательном уровне, добавил замминистра юстиции, необходимо определить, что ответственность за распространение иноагентского контента несет компания, разработчик соответствующего сервиса или программы. Это может быть административная ответственность, уголовная и финансовая, сказал замглавы Минюста и привел в пример ряд штрафов, наложенных на Google за отказ соблюдать российское законодательство. ФИФА допустила российские сборные среди юношей и девушек до 15 лет до участия в чемпионате мира по футболу. В регламенте сказано, что участие открыто для всех ассоциаций членов, а Российский футбольный союз является одним из них. Турнир примет Азербайджан в октябре этого года. Для российских команд это будет первое соревнование под эгидой ФИФА с 22 года. Кроме того, на 27 год намечен отдельный чемпионат мира для девушек этой возрастной категории, а с 28-го организация планирует ежегодно проводить два независимых турнира и для юношей, и для девушек. Слово нашему спортивному обозревателю.
4: Спорт с Григорием Гуреевым.
5: На данный момент сложно говорить, будет ли это первой ласточкой, за которой полетят все остальные. Формулировка в заявлении ФИФА звучит прекрасно, но нужно смотреть, как это будет на самом деле. Пока это выглядит следующим образом. Мы не сказали внятное «да», но и не сказали «нет». Нужно понимать, что даже на турнирах юношеских сборных уже были протесты, когда украинские и балтийские страны отказывались играть с российскими командами. После новых актуальных тенденций, где политизация спорта и футбола в частности, конечно, это грозит нашим потенциальным соперникам техническими поражениями. Но, во-первых, это тот уровень соревнований, на котором можно в наше непростое время позволить себе отказ. Ну, по логике протестующих, конечно. Не основные же сборные играют. А во-вторых, если слишком много команд откажутся, то подобные турниры могут оказаться под угрозой срыва. Все это развязывает FIFA руки для поправок мелким шрифтом. Конечно, все более странным с каждым месяцем выглядит разрешение Израилю и США участвовать в любых турнирах и при этом запрет для России. И чем дальше, тем имидж FIFA как независимой от политики организации и без того же испорченный до нельзя, все больше рушится. Что касается основных сборных, здесь прогнозы не очень утешительные. Безусловно, будет проведена большая дипломатическая работа, переговоры первых лиц РФС и Минспорта. Однако тут есть риск в том, что не хватит времени на все процедуры. И к жеребьевке следующего крупного турнира основных сборных, а это будет Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии, Россия опять окажется за бортом отборочных игр и, как следствие, финальной части. Те взаимоотношения стран Туманного Альбиона и России, которые есть сейчас, не только на дипломатическом уровне, но и на спортивном, говорят о том, что в случае допуска россиян протесты будут у непосредственно самих организаторов турнира. ФИФА такие риски, прежде всего финансовые, конечно, не нужны. Поэтому здесь ожидаем вежливый отказ, а формулировки, как говорится, найдутся. Григорий Гуреев, Бизнес ФМ.
1: Жеребьевка чемпионата Европы состоится в декабре. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года.
4: Реклама. Настоящее будущее 5G. От частных сетей к публичному запуску. Насколько бизнес готов к переходу и в каких отраслях интерес к 5G максимальный. О задачах, которые позволят решать новый стандарт связи, и о бизнес-процессах, которые с ним станут в разы эффективнее. Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу. В четверг после 17 на Бизнес FM.
6: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
4: Телефон рекламной службы Бизнес FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
7: Деньги. Денежная система, при которой роль всеобщего эквивалента присваивается двум металлам, золоту и серебру, называется биметаллизм. При этом золотые и серебряные монеты обращаются на равных правах. Биметаллизм использовался в Персии, в Риме, Византии и арабских странах. Главный его минус в том, что постоянно возникает несоответствие между рыночной и зафиксированной стоимостями золота и серебра. Поэтому в конце 19 века капиталистические страны перешли к золотому монометаллизму.
4: История денег на Business FM. Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM Нижний Новгород. Новости коротко.
8: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Госдума приняла закон о жилищных сберегательных вкладах. Новый инструмент, как считают депутаты, поможет россиянам накопить деньги на улучшение жилищных условий. Договор по такому вкладу будет заключаться минимум на 3 года. Пополнять счет сможет в любое время как сам вкладчик, так и другие люди. Для жилищных вкладов предусмотрена повышенная ставка. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику вернут всю сумму вместе с начисленными процентами, но не более 10 миллионов рублей. Нижегородская область планирует занять более 30 миллиардов рублей в этом году. Так, регион хочет привлечь от кредитных организаций около 167 миллиардов, при этом вернуть около 142,5 миллиардов рублей. Чистое привлечение составит около 24,5 миллиардов. Максимальный срок погашения кредитов – 3 года. Кроме того, область планирует разместить ценные бумаги на 20 миллиардов рублей, погасив при этом ранее выпущенные на 7 миллиардов. Чистое привлечение – 13 миллиардов рублей. Срок обращения облигаций – до 7 лет. Помимо рыночных заимствований, область активно использует бюджетные кредиты от федерального центра, преимущественно краткосрочные, на пополнение остатков на счетах. Объем привлечения по ним в этом году составит около 30 миллиардов рублей, однако столько же придется вернуть. Поэтому их вклад в чистое финансирование отрицательный, пишут в Нижней сейчас. Участок под комплексное развитие территории в Лыскове выставили на торги в третий раз. Впервые 10 гектаров земли выставляли на торги прошлой осенью по начальной цене чуть более 2 миллионов рублей, но заявок не поступило. Повторные торги проходили с той же ценой. Теперь стоимость уменьшили до 1,8 миллионов рублей, а аукцион состоится 21 августа. Дом РФ оценивает градостроительный потенциал площадки в 9 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья. Участок находится рядом с трассой М7. В ближайшем окружении расположена незастроенная территория СНТ, в радиусе до 1,5 километра магазины, соцобъекты, гостиницы, отделения банков и общепит. Кроме домов, по условиям договора КРТ, на участке необходимо построить объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, провести благоустройство и озеленение. Срок реализации проекта – 7 лет. В России вступил в силу национальный стандарт, регламентирующий деятельность глэмпингов, сообщила пресс-служба Роскачества. Документ впервые закрепляет официальное определение этого вида отдыха, создавая единые ориентиры для бизнеса и гарантируя туристам необходимый уровень безопасности и качества услуг. Новый стандарт устанавливает конкретные требования к расположению объектов, обустройству территории, жилым модулям, инженерным сетям, а также к информационному сопровождению, перечню предоставляемых услуг и квалификации персонала. Отдельное внимание в документе уделено экологической ответственности. При строительстве глэмпингов должны приниматься меры по охране окружающей среды, сохранению флоры и фауны, а также защите объектов культурного и исторического наследия. В Нижнем Новгороде возобновляют одну из самых популярных летних традиций – цикл концертов «Джазовые четверги». Музыканты снова будут выступать в живописном саду во дворе дома на улице Короленко, 17, в Трехсветском квартале. Концерты пройдут в камерном формате, без большой сцены, среди старинных деревьев и деревянных фасадов исторической застройки. «Джазовые четверги» будут проходить на протяжении всего лета. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации. Ссылку для записи на концерты можно найти в официальных социальных сетях проекта «Заповедные кварталы». Мероприятие без возрастных ограничений. Сочинские риэлторы жалуются на туристов. Отдыхающие придумали гениальный лайфхак, чтобы бесплатно всей семьей перемещаться между местами отдыха и пляжами на частной машине с водителем. Как пишет телеграм-канал «База», туристы ищут объявления о продаже квартир или домов в нужной им точке, договариваются о просмотре, после которого обещают подумать и идут загорать. Издание утверждает, что в этом году явление стало массовым, а экономия для одной семьи на такси превышает 10 тысяч рублей. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курс.
9: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
7: Валюта.
9: На 25 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 74 рубля 77 копеек, евро 85 рублей 18 копеек, курс китайского юаня 10 рублей 97 копеек. Держитесь курса.
7: Компании и корпорации.
8: Нижегородских предпринимателей приглашают поучаствовать в выездном межмуниципальном круглом столе, посвященном вопросам правовой, финансовой и кадровой безопасности бизнеса. Встреча состоится 10 июля в рабочем поселке Ковернино. Круглые столы – это возможность для предпринимателей расширить базу деловых контактов, получить практическую информацию по актуальным бизнес-вопросам, отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов. На предстоящем мероприятии выступят эксперты инфраструктуры поддержки бизнеса региона, представители администрации Ковернинского округа и крупных муниципальных предприятий. Также состоятся переговоры между участниками. С начала года выездные межмуниципальные круглые столы уже состоялись в городах Заволжье, Арзамас, Бор, Павлово, рабочих поселках Воскресенское, Таншаево. До конца года аналогичное мероприятие планируется провести в Навашине, Княгинине, Большом Болдине и Ордатове. Ограничений по количеству участников нет. Мероприятия запрещены для детей. Повторная процедура по продаже активов групп компаний «Raven Rush» и «Первомайская заря» состоится 30 июня. В лот входят 18 компаний, 100% уставного капитала таких предприятий, как «Колон СПБ», «Логопарк ОПИК», «Стовский индустриальный парк 1», «Первомайская заря», акции «Клон Истра», «ЕГЭ Логистика», «Союз Инвест» и других. Компании ведут свою деятельность в Москве, Петербурге, Московской, Ленинградской, Новосибирской, Нижегородской и Ростовской областях. Общая стоимость лота – 92,5 миллиарда рублей. Прием заявок открыт до 29 июня. Торги откроются 30 числа на электронной площадке российского аукционного дома. Стартовая цена процедуры равна рыночной стоимости продаваемого актива. Предусмотрено последовательное снижение до 50% от стартовой цены. Шаг понижения 5%. Если несколько участников подтверждают начальную цену или стоимость, сложившуюся на одном из шагов понижения, проведут аукцион на повышение с шагом 1%. Нижегородский судостроительный завод «Волга» завершает строительство головного гидрографического лоцмейстерского судна «Павел Михаленко». На текущий момент готовность объекта составляет 94%, сообщили медиапалубе представители предприятия. На судно уже установлены главные аварийные вспомогательные дизель-генераторы, а также грибные электродвигатели. В реализации проекта задействовано более 140 специалистов. Судно предназначено для комплексных гидрографических исследований и обслуживания навигационного оборудования в акватории Северного морского пути. Технические характеристики позволяют Павлу Михаленко преодолевать лед толщиной более 1,5 метра, что необходимо для развития круглогодичного судоходства в Арктике. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса.
7: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
6: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг-компания ООО «Элемент Лизинг».
10: Слушайте «Бизнес ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
11: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
12: «Агат». Покупай выгодно.
13: Лето – это очередь за мороженым в парке, глоток ледяной воды во время экскурсии, попкорн в кинотеатре под открытым небом. Бизнес создает эти маленькие радости, а «Вкус Рил Бизнес» в этом помогает. «Вкус Рил Бизнес» подберет ассортимент под ваших покупателей. Подробности на сайте «Вкус Рила» в разделе «Бизнесу». АУ «Вкус Рил», Черноголовка, ОГРН 121-7700-253-671.
14: А можно по-русски?
15: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
16: Автолига.
10: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Курс истории. Или история курса.
18: Валюта советского государства с самого рождения страны была закрытой, ее курс никогда не определялся рынком. Сначала рубль конвертировали в иностранные деньги по их золотому содержанию. С 1936-го рубль стали пересчитывать через французские франки по курсу 1 рубль к 3 франкам. Но через год, когда Франция отказалась от золотого стандарта, рублю пришлось искать новый ориентир. Им стал доллар США, стоимость которого установили в 5 рублей 30 копеек. Постепенно объявляемый Госбанком страны курс доллара снижался. Сначала до 90, а позже и до 60 копеек, каким он и оставался вплоть до 90-го года. За незаконные валютные операции в СССР строго карали, в зависимости от суммы, от 3 лет лишения свободы до смертной казни. Несмотря на это, черный рынок существовал. В 80-х годах прошлого века доллар с рук можно было купить за 3-4 рубля.
17: Курс истории или история курса на Business FM. Через век. Главные капиталы России. Андрей Львович Кноп.
18: В Москве, в Колпачном переулке, невозможно пройти, не оглянувшись на замок, напоминающий стилизацию под шахматную ладью. В советские годы в нем находились комитет по высшему техническому образованию и московский горком комсомола. А началась история этого замка в 1901-м, когда по заказу промышленника Андрея Кнопа архитектор Карл Трейман выстроил особняк, выполненный в духе английской готики. Андрей, по-немецки Андреас Кноп, родился в 1855 году в Москве. В семье известнейшего промышленника и фабриканта, владельца 120 предприятий легкой промышленности Людвига Кнопа. 5-летнего Андреаса отец увез в Германию, и младший Кноп начал свое образование в Бремене. Затем изучал текстильное производство в Великобритании и США, после этого вернулся в Россию и в 1882 году стал купцом первой гильдии, занимаясь торговлей хлопком и чаем в Москве и в Нижнем Новгороде. Участвовал в управлении семейной фирмой «Людвиг Кноп», а в 1901 году возглавил ее. Кнопы были одними из самых богатых предпринимателей России. После смерти отца Андрею Львовичу и его брату Федору достались 9 текстильных фабрик, оборудованных по последнему слову техники, 3 компании по импорту египетского и американского хлопка, страховое общество и каменно-угольный рудник. К концу века братья разделили отцовские владения на 2 части. О Федоре мало что известно. Андрей же вошел в историю. Помимо руководства крупнейшими ткацкими предприятиями, он был членом Совета Московского частного коммерческого и Московского торгового банков, а также входил в руководство Московско-Волжско-Бакинского нефтепромышленного товарищества. В 1906 году он стал одним из создателей Общероссийской организации предпринимателей Съезда представителей промышленности и торговли. В 1909-14 годах был старшиной Московского биржевого комитета. По политическим убеждениям Андрей Львович был октябристом, членом умеренно правой партии крупных землевладельцев, предпринимателей и чиновников, полное название которой «Союз 17 октября». Партия придерживалась умеренно конституционных и антиреволюционных взглядов. Кноп делал регулярные щедрые пожертвования в фонды организации. Не забывал и о благотворительности. Был попечителем больницы имени императора Александра III и Московского коммерческого института. После Октябрьской революции Андрей Львович Кноп, потеряв все свои капиталы, уехал сначала в Эстонию, а затем в Германию. Умер в 1927 году.
16: Через век. Главные капиталы России на Бизнес FM. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. Миккабодзе. В буквальном переводе с японского языка «бонза на три дня». Так говорят о человеке, который волею случая на некоторое время оказался наделен какой-то властью или полномочиями. Но долго такая ситуация не продлится. В арабском языке, из которого
19: Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: 17:28 в Москве, в студии Ирина Кучеренко. В Московской области объявлена ракетная опасность. Это следует из сообщений Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Там предупредили о возможных сбоях в работе мобильного интернета и напомнили, что запрещена съемка беспилотников и работы ПВО. Чуть ранее угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Орловской области. Режим ракетной опасности ввели в Ростовской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Брянской и Белгородской областях. США и Иран договорились о создании канала связи, чтобы снизить напряженность между странами и урегулировать спорные вопросы. Об этом сообщил вице-президент Джей Ди Венс в интервью изданию Unheard. По его словам, речь идет о механизме контактов между Тегераном и Центральным командованием Вооруженных сил США. Хамовнический суд Москвы вынес приговоры по делу о вымогательствах у топ-менеджеров компании «Ростех», «Россети», основателя «Йота». Предприниматель Антон Сафонов приговорен к 6 годам колонии, пенсионер Эдуард Щуренков к 3, сообщает ТАСС. Их признали виновными в вымогательстве более 23,5 миллионов рублей. Британская блогерша грозит в Дубае смертная казнь через расстрел. Власти Объединенных Арабских Эмиратов предъявили Брук Джордж обвинение в предумышленном убийстве, сообщают британские газеты, включая «Таймс». По версии следствия, мужчина был убит кухонным ножом в его квартире. Женщина утверждала, что он ее избивал, и она действовала в целях самообороны. Сейчас 23-летняя британка, имеющая почти 100 тысяч подписчиков в ТикТок, содержится в тюрьме Бур-Дубай. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
21: 17:30 в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Под звуки веселой музыки Эммануэль Макрон опубликовал кадры задержания танкера, который, как он утверждает, связан с теневым флотом России. Тем временем британские власти собираются продать нефть с арестованного ими ранее судна «Смиртос» и забрать деньги себе. По данным «Телеграф», речь идет о российском сырье на сумму в 35 миллионов фунтов. Каким может быть ответ Москвы? Вместо 14 пар поездов 7 крымский оперштаб принял решение вдвое сократить железнодорожное сообщение с полуостровом. Пассажирские составы будут следовать только по одному маршруту до Керчи и обратно. Как это решение отразится на турпотоке в Крым, который за последнее время заметно сократился? Рынок российского общепита демонстрирует бурный рост. Его оборот с 23 по 25 год увеличился почти в 2 раза. Минус в том, что за этот же период доходы бизнеса упали на процент. Куда уходит прибыль и как живет ресторанный рынок в сезоне 2026? Подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера «Смиртес» и положить вырученные средства себе в бюджет. Реализованы могут быть 100 тысяч тонн нефти, захваченные в середине июня в проливе Ла-Манш, пишет «Телеграф» со ссылкой на чиновников. Танкер британцы связывают с российским теневым флотом. По оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им, и это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это около 3,5 миллиардов рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи нефти. Это может быть перечисление денег Украине напрямую или закупка военной техники для ВСУ. Британцы следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
0: Это очевидное обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое, западные страны придерживались следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танкеры несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяют. Потому что на самом деле абсолютно неясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицировали. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основания задерживать танкеры там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать себе нефть и продавать эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российскую Федерацию, и здесь делать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом через какое-то время Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
21: Константин Симонов, Фонд национальной энергетической безопасности. Бизнес-ФМ спросил у представителя Кремля Дмитрия Пескова, если Великобритания все-таки продаст нефть, как это будет трактовать Москва и как будет реагировать? Вот что он ответил.
2: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
21: Сегодня же Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали у побережья Сицилии танкер, следовавший из Приморской Ленинградской области. По данным Marine Traffic, танкер «Деливер» под флагом Камеруна шел в Сингапур. Власти Франции утверждают, что он связан с теневым флотом России. Причина задержания – нарушение морского права. Макрон опубликовал видео, как военные высаживаются на борт танкера. Кадры сопровождает веселая музыка. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и из Крыма будет отправляться 7 поездов «Таврия», сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов. Таким образом, их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все, из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми и Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все «Таврии» будут следовать только до Керчи и обратно. Дальше пассажиров повезут автобусы по специальному расписанию, как и сейчас.
20: час. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
3: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости же к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. Нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
5: Насколько сложно отвернуть деньги за бронь?
3: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель – это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
20: Павел Марциновский, региональный директор сети отелей «Отелика». Профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются на проблемы с возвратом денег. В гостиницах им говорят, что сроки возврата увеличиваются из-за перебоев с электричеством и большого потока обращений. В ассоциации отельеров Крыма проблему признают, не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты, и сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитаться с отказавшимися. Но там заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме. И сейчас с правительством обсуждаются механизмы помощи отельерам, говорят в ассоциации. Обороты растут, но доходы падают. Куда исчезла прибыль в общепите? Статистика агентства «Национальные кредитные рейтинги» рисует картину бурного роста. За два года, с 23 по 25, оборот общепита вырос почти вдвое и перевалил за 5 триллионов рублей. Однако цифры прибыли упрямо ползут вниз. Рентабельность за тот же период упала на процент. В реальности в этом году прибыль у рестораторов еще меньше, а операционные риски сильно выше. Почему статистика на рынке общепита расходится с реальностью и как живет ресторанный бизнес в 26 году, мы спросили предпринимателей.
22: «Бизнес говорит».
23: Владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
24: Бизнес у нас в 26 году больше пострадал в связи со всякими налоговыми изменениями. Основные-то потери общепит вот в этом году несет, как вся экономика. Исторически, потому что общепит очень низкомаржинальная история. Особенно наш сегмент фастфуд, он вообще очень низкомаржинальный, поскольку мы работаем только в белом. В этом году, конечно, нам пришлось впервые за два года поднять цены. Мы ждали, что у нас исторически лето всегда более прибыльное, чем осенне-зимний период. Но у нас около нуля в сравнении с прошлым годом. И если бы мы цены не подняли процентов на 10-15 вот в начале года, то, конечно, был бы минус. Крутимся, как-то оптимизируем процессы.
25: Отдельно хотели бы обсудить готовую еду. Конкурируете ли вы с ней как-то?
24: Поскольку у нас ресторан находится в глубинке, у нас из сетевиков присутствует только «Магнит Пятерочка». Там готовой еды уровня нашего не представлено. Поэтому сложно сказать, что они какую-то отъедают существенную долю нашего заработка. Ну, в целом, конечно, проблема, и если нас проверяют и к нам требования, как общепита, со всех инстанций очень серьезные, то в сегменте ритейла, готовая еда, там, конечно, контроль ниже, но и, соответственно, расходы ниже.
23: Управляющая пиццерии «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
26: Нет у нас такого слова «зарабатываем», мы выживаем, потому что очень срезали налоги. Поэтому мы сейчас даже цены не можем поднять, в принципе, чтобы на рентабельность вывести свое заведение. Потому что у нас растет себестоимость, продажная цена, мы не можем ее увеличить, потому что у людей нет денег. стараются большинство людей питаться дома. То есть она на эти 550 рублей пойдет, купит там пакет муки, молока, колбаски и дома сделает эту пиццу. Молодежь, конечно, сейчас не заморачивается. Быстрой еды заказали и довольны. Плюс у нас почему-то, я не знаю, как территориально, регионально, в какой части нашей страны происходит биржа труда, но у нас некому работать. У нас люди не хотят работать. Либо мы в другой какой-то проекции живем. Вопросов много, результатов мало.
23: Предприниматель, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
1: Может быть, в рамках 23-25 и было это снижение от 1%, но даже в 25 году снижение рентабельности сильно ускорилось. Тому послужило следующие предпосылки. Это увеличение фото, потому что была гонка заработных плат, вызванная увеличением как раз количества юрлиц, которые открывались регулярно. Период был довольно богатый на новые открытия, на приток инвестиций в сферу. Поэтому нужно, наверное, еще и брать статистику количества появившихся ресторанов и на нее накладывать реальную цифру, потому что разрозненно просто увеличенная вообще кредитная масса, которая появилась, она нам ни о чем не говорит. Мы в прошлом году тоже удивились, когда увидели, сколько миллиардов заработала отрасль общественного питания в Нижнем Новгороде. А когда поделили это на количество юрлиц, имеющих 56-й АКВЭД, поняли, что средняя выручка этих юрлиц в рамках 1,5-2 миллионов рублей. Мы понимаем, что косвенные расходы там составляют примерно 1,2 на каждое юрлицо. Таким образом, сфера наладно дышит. На сегодняшний день, по крайней мере, по себе мы видим, что чистая рентабельность упала почти в 2 раза. И это при том, что у нас высокий туристический сезон, у нас выравнивается этот период. Потоки гостей не потеряли, но мы потеряли в обороте, потому что сжимаются чеки, люди становятся бережливее, и в этой связи мы не можем урезать какие-то свои расходы, как электроэнергия, которая тоже на 10% в этом году выросла, как растущие аренды, потому что у всех появился НДС наших арендодателей, растущие зарплаты, которые в 25 году выросли, мы также не можем их сократить и откатить на уровень 24-го, когда находимся в 26-м.
4: У ветеранов рынка столичного общепита тоже не все так хорошо. Сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут «Ведомости». Первое кафе «Муму» открылось в 2000 году, а своего пика сеть достигла к 22-му. Тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. Сейчас осталось 18.
6: Реклама. Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
7: «Агат». Покупай выгодно.
8: «Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых». «Барин Клаб» – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. «Барин» будет доволен. 18+.
9: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf.
7: «Агат». Покупай выгодно.
11: Возрастное ограничение 6+.
27: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
28: Курс истории или история курса.
29: В Индии денежное обращение появилось одним из первых в мире, уже в 5 веке до нашей эры. В 1947-м Индия получила полную независимость от Великобритании и через год выпустила свою собственную валюту. Она вошла в стерлинговую зону и стоила 18 пенсов за 1 рупию. Курс к доллару составлял 3,3 рупии. Только в 1993 году правительство Индии отказалось от фиксированного курса национальной валюты. Инфляция, кризисы и войны последующих лет ослабили рупию. К началу нового тысячелетия за доллар платили уже более 45 рупий. А сегодня курс колеблется вокруг отметки 66.
28: Курс истории или история курса на Business FM.
30: Компании и корпорации.
0: студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
10: Ценные бумаги.
0: «Газпромнефть» продолжит направлять на дивиденды более 50% чистой прибыли в ближайшие годы. Как заявил глава компании Александр Дюков, дивидендная политика остается неизменной, компания выплачивает не менее половины прибыли, а по факту даже больше. Размер будущих выплат будет зависеть от развития бизнеса и макроэкономической ситуации. Российский сервис по аренде электросамокатов и велосипедов «УУШ» не выплатит дивиденды за 2025 год. В компании объяснили решение получением чистого убытка по итогам прошлого года, который составил около 3 миллиардов рублей.
10: Отчеты и планы.
0: Яндекс адаптировал лайф-режим приложения Алиса AI для незрячих и слабовидящих пользователей. Теперь нейросеть в реальном времени может описывать окружающую обстановку, подсказывать, где находится вход в магазин, что написано на дисплее стиральной машины или в каком состоянии полученная посылка. Нужно лишь навести камеру и спросить детали у Алисы AI. Стартап Merendil, разрабатывающий инструменты, которые ускоряют создание других ИИ-моделей, привлек 200 миллионов долларов пассивных инвестиций и стал единорогом. Компанию основали бывшие сотрудники Google и Anthropic. Идея компании строится вокруг концепции рекурсивного самоулучшения, использования ИИ для ускорения разработки другого ИИ. Первую модель выпустят в ближайшие месяцы. Land Rover отзывает в США 250 тысяч автомобилей из-за проблем с подушками безопасности. Под отзыв попадают модели Defender, Discovery и Range Rover. У них может заржаветь соединитель подушки безопасности водителя, что помешает ее срабатыванию. Дилеры бесплатно обработают клеммы защитным гелем. Новости компании корпораций. Держитесь курса.
12: В 17:47 в Москве вы слушаете «Бизнес FM». Стандарт 5G в корпоративных сетях. Доступность технологии, готовность потребителей и провайдеров, сценарий применения. Об этом в интервью у Дениса Самсонова с заместителем генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу Максимом Зайковым.
13: У нас в студии Максим Зайков, заместитель генерального директора Билайн по корпоративному бизнесу. Максим, добрый день.
14: Добрый день, Денис.
13: Будем говорить про корпоративные сети 5G. Они уже строятся в России, при том, что публичного 5G для абонентов пока нет. Как это стало возможным? Какова степень готовности технологий? Какова степень готовности регулирующих документов? И насколько сам бизнес готов к переходу на новые технологии?
14: Ну, все правильно, Денис. Мы действительно, как потребители мобильной сотовой связи, ожидаем внедрения следующего поколения с нетерпением, так называемое 5G поколение. И здесь очень важный вопрос регуляторный, это выделение того частотного ресурса, который мы с нетерпением ждем, потому что это событие должно произойти вот-вот. Но с другой стороны, есть потребность частных заказчиков, корпоративных клиентов, где на удаленных территориях регулятор идет навстречу и разрешает возможность тестирования организации пилотных зон сетей 5G на том частотном ресурсе, который уже выделен оператором. Это называется технологическая нейтральность, и ты можешь на своем ресурсе опробовать новую технологию, запустить ее, посмотреть, что она дает для бизнеса. Как мне кажется, здесь как раз есть составляющая очень важная, когда внедряется новая технология, как происходит дальнейшая перестройка процессов, как происходит дальнейшее развитие бизнеса, как технология связи позволяет уже ускорить усовершенствование самого технологического процесса предприятия. Это самое для меня впечатляющее. Вещь. Поэтому мы с некоторыми заказчиками пробуем эту технологию и видим результат прежде всего в добывающих предприятиях, где необходимо управление беспилотным транспортом.
13: Насколько отечественное оборудование готово к тому, чтобы встать в сети связи, частные или, возможно, публичные, и обеспечить заказчику корпоративному, прежде всего, в рамках нашей беседы, связь по стандарту 5G?
14: Ну, давайте будем честны, полной готовности пока нет, но в высокой степени готовности, да, можно сказать, мы пробуем несколько вендоров отечественных. Если, может быть, вы читали или видели, на Ципре мы запустили уже к тестовой зоне 5G вместе с компанией «Ядро». Была развернута прямо на стенде базовая станция. Мы показывали технологию видеоанализа руды на предприятии с дальнейшей аналитикой. И, мне кажется, прекрасно получилось. 3 лучших стенда было названо. Один из лучших стендов был у нас, потому что как раз была собрана прям имитация продуктовой составляющей, когда вы можете посмотреть, как это происходит на предприятии.
13: Какие отрасли, какие направления бизнеса наиболее заинтересованы в частных сетях 5G и в силу чего, в силу каких требований?
14: Давайте просто попредставляем, потому что сильно сложно не объяснять, где это может пригодиться. Представьте узкий разрез, где добывается руда, да, и там входит в белазы, помните, по спирали спускается вниз. И здесь как раз внедрение этой технологии, оно прям предпочтительно. Почему? Потому что ты организуешь сеть, на базе которой происходит управление техникой беспилотно. Почему это важно? Потому что мы исключаем здесь все опасности, которые преследуют человека, да, мы убираем его от зоны взрывоопасных работ, смотрим за тем, чтобы техника имела подход безопасный к месту сбора руды, погрузки и так далее. Такая интересная штука, они же еще и разъезжаться должны, белазы. И поэтому здесь технология как раз дает возможность минимизировать ту задержку, а это же движение, это же транспорт, и поэтому каждая миллисекунда имеет значение. И сокращение технологических этих миллисекунд дает возможность грамотного разъезда, выстраивания цифрового барьера, за который нельзя заезжать техники, что дает минимальное расстояние до необходимого подъезда. Решаются именно эти задачи, чисто такие практические. Вообще, добыча и промышленность — это всегда очень такие технологически сложные, но одновременно с этим практические задачи.
2: Можно ли сказать, что именно промышленность, именно добывающие, возможно, отрасли, какие-то другие направления потенциально являются главными бенефициарами перехода на новый стандарт, и, пожалуй, их выигрыш даже более заметен, чем то, что может почувствовать обычный рядовой пользователь, попав со своим смартфоном в 5G-сеть?
14: По моему мнению, абсолютно точно, потому что технология же, она нужна для чего-то, да, простой пользователь, как он пользуется. Зачастую мы скачиваем видео или отправляем видео, просматриваем, организовываем видеоконференции. Здесь той сети, которая уже сейчас у нас существует, на мой взгляд, вполне достаточно. По крайней мере, я как пользователь не вижу сильных либо задержек, либо еще чего-то. Меня полностью это устраивает. И технология 5G, она просто все это немножко ускорит, немножко стабилизирует, но большой разницы, на взгляд, что называется, включив одному человеку, знаете, слепой тест, там, да, 4G и 5G, вряд ли непрофессионал это отличит. С точки зрения промышленности как раз обратная ситуация, совершенно обратная, потому что если смотреть на технологию, она же еще, ну, такая, что называется, многослойная. Когда у вас очень большое количество датчиков, вот если сейчас современный промышленный цех представить, он же все больше и больше роботизируется, да, это тележки, которые ездят, подвозят беспилотно какие-то запчасти, это видеопотоки, через которые все контролируется. Эту многослойность как раз эта технология позволяет создавать. И еще раз, может быть, мы много этому уделяем, да, времени, но она минимизирует задержку, читайте скорость реакции, потому что нужно будет моментально отреагировать, и, собственно говоря, она именно для этого и нужна.
2: Вы рассказали очень зрелищный пример с белазами в разрезе. Не могли бы набросать еще какие-то наиболее эффектные, с вашей точки зрения, сценарии, в которых внедрение 5G даст наиболее заметный эффект?
14: То, что мы на Ципре уже показывали, происходит взрыворудные работы, получается порода. Дальше начинается сугубо такой технологический процесс. Нужно определить камень. Его надо еще довзрывать или уже можно грузить в белаз? Представляете, даже определение элементарного размера, я уже не говорю про породу, там или еще что-то, оно уже дает сокращение издержек, потому что ты понимаешь, то оборудование, которое за этим стоит и которое его будет дробить, оно справится или нет. Аналитически ты можешь понять в моменте, на месте, не везти куда-то, не потом, когда ты на фабрику привез, не потом, когда ты уже ее загрузил и сделал лишнюю отходку, а именно в моменте. И мне кажется, что вот эти вот примеры, это как раз где промышленность может это все широко использовать. Ну, либо представьте комбайн, который будет в шахте, и вам нужно вовремя его остановить, если что-то не то. Там вам нужны куча видеопотоков, и вы вот это потоковое видео должны постоянно анализировать, смотреть и принимать решения в моменте. И здесь как раз управление, оно основано на технологической составляющей этих сетей. Меня очень это впечатляет, когда есть конкретное предметное решение технической задачи заказчика.
2: О чем чаще всего спрашивают потенциальные заказчики внедрения корпоративных 5G сетей на переговорах, и какие ответы на эти вопросы есть у Билайна?
14: Мне кажется, что заказчику очень важно получить не просто сеть передачи данных, да, не просто как технологию. Ему важно получить именно решение его задачи, конкретного аспекта. И здесь мы как компания Билайн пошли дальше. Делаем не просто сеть передачи данных. Мы делаем полный спектр под ключ с подбором необходимых вендоров, которые проверены у заказчика, и собираем все это в единую цепочку производственного процесса, отвечающего полностью техническому заданию, которое перед нами ставится. Это фактически то, что отличает Билайн бизнес на рынке и делает его предпочтительным у заказчиков.
4: Перспективы внедрения технологии 5G в корпоративных сетях обсудили мой коллега Денис Самсонов и заместитель генерального директора Билайна по корпоративному бизнесу Максим Зайков.
28: Реклама. Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня. Инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
27: Контакты коммерческой службы «Радио Бизнес FM» на портале bfm.ru.
28: Судьба наследства. Истории удивительных завещаний.
29: Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них.
28: Судьба наследства на Бизнес FM.
27: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русский.

0: российской нефти. Коломойского обвиняют в хищении нефти и нефтепродуктов у ТАТ-нефти на 10 миллиардов рублей. Дело было возбуждено в 2021 году. Сам Коломойский сейчас находится под арестом на Украине. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов на линии Тель-Авив-Москва. В связи с развитием событий между Россией и Украиной, сообщила израильская гостелерадиокомпания «Кан». Российские власти планируют запретить публиковать рекламу криптовалюты. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он выступил на Петербургском международном юридическом форуме. По его словам, компании смогут упоминать только то, что они работают с этим инструментом. Европейская конфедерация фехтования восстановила в своем составе Федерацию фехтования России. Об этом ТАСС сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. Также, по его словам, восстановлена и Белорусская республиканская федерация фехтования. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 6 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу. Корпорация без объяснения удалила все приложения холдинга ВК из App Store. Под блокировку вместе с соцсетью ВКонтакте, ВК-музыка и ВК-видео попали Одноклассники и почта Mail.ru. В Кремле Бизнес-ФМ заявили, что надежность Apple как поставщика коммерческих услуг теперь под вопросом, будут ли у этой оценки практические последствия. Минюст призвал российские IT-компании ввести фильтры для борьбы с материалами иноагентов. Замглавы ведомства Олег Свириденко предложил определить ответственность за распространение площадками иноагентского контента. По его словам, она может быть административной, финансовой и даже уголовной. Молчание – знак согласия. В Нижней палате парламента Румынии прошла процедура автоматического одобрения законопроекта об объединении с Молдавией. Нюанс в том, что реального голосования по нему не было, так же, как и обсуждения. Так что же тогда произошло? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес-ФМ». Минцифры обратится в Федеральную антимонопольную службу по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. Российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК, сообщили в министерстве. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Также Apple не выполняет требования закона о предустановке российского магазина приложений на устройствах. Ранее из российского App Store были удалены все приложения холдинга ВК. Основной мессенджер ВКонтакте, почта Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Как сообщили в ВК, Apple удалила приложение в одностороннем порядке без предупреждений и назвали это неприемлемым. ВК уточняет, что компания никогда не находилась под санкциями. Перед тем, как прорабатывать дальнейшие шаги, российская сторона вступит в контакт с Apple и запросит разъяснение, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Дело в том, что это не первый раз, когда Apple из российского сегмента Apple Store удаляет наше приложение. Совсем недавно это произошло с Максом, были и другие случаи. И, безусловно, это ставит вопрос о надежности этого сервиса и о том, насколько можно ему доверять, как поставщику коммерческих услуг. Безусловно, перед тем, как делать какие-то выводы, нужно вступить, и наше соответствующее ведомство вступит в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуется разъяснение со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, ну, нужно дальше, соответственно, строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией. Безусловно, такие решения об исключении наших приложений, тем более таких массовых, из Apple Store, это бьет по интересам пользователей не только в нашей стране, но и русскоязычного мира, который активно использует ВК и все дочерние сервисы. Это речь идет о десятках миллионов людей, в интересах которых затрагивают подобные странные, по меньшей мере, решения корпорации Apple. Еще раз повторяю, необходимо сейчас разобраться с самой корпорацией, затребовать разъяснения.
2: Дмитрий Песков. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции.

0: и в которых работает, что за санкции в Apple не уточнили. К слову, когда ранее из App Store исчез мессенджер Max, в Apple точно так же объяснили это решение соблюдением санкций, комментирует директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
1: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Max мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС, все боятся, что будет принято решение о блокировке, но мне кажется, это такой выстрел себе в ногу. Apple — это очень важная платформа для заработка большого количества компаний. Могут ли протестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний. Или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК и собственности одной компании в другой.
0: Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Ранее российские мобильные операторы, по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store через сим-карты. Эти меры были предприняты, чтобы усложнить оплату VPN и побудить компанию Apple вернуть удаленные из магазина приложения. С 1 апреля оплата через операторов стала недоступна. Первым из App Store был удален мессенджер Max 3 июня, а еще раньше, пару лет назад, был удален YouTube. В отношениях России и корпорации Apple наступает переломный момент, считает директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
2: На самом деле объяснение надо действительно ждать от Apple, пусть сами объясняют свои собственные решения. Хочу сказать, что таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. Притянуть, мне кажется, санкции, потому что санкции обычно нацелены на извлечение какого-то дохода. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы, в том числе наших соотечественников.
3: Что может Россия предпринять? Вот Песков говорит, что сначала давайте контакт наладим, объяснений потребуем.
2: Поговорить всегда полезно, и контакт полезен, наверное, и с Apple, может, мы там какое-то найдем взаимоприемлемое решение. Но основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и платформа Android, и платформа Huawei.
3: Вот Apple блокирует ВК. Под чем, видимо, юридической базы никакой не было. Теоретически, там, не знаю, через суд можно как-то восстановить эти приложения, ну, если пофантазировать, опять же.
2: В принципе, судебное обращение никак не отменяет. Мне кажется, можно и подавать в суд, но зная, насколько долго принимаются судебные решения, насколько я помню, Google обращался в какие-то суды европейские, год через 4 получал решение. Но цифровая наша индустрия настолько динамична, что, ну, вот ждать года, там и пользователи уйдут, и какие-нибудь платформы закроются и так далее. Правильнее ее параллельно развивать свои собственные платформы цифровые.
3: Если смотреть на отношения с Apple наши, то как вы их видите? Это переломный момент?
2: Apple вообще уникальная такая история, потому что это закрытая архитектура, управляется исключительно из одной точки. Не удивлюсь, если начнут выключать целиком телефоны, что они могут делать. Отношения с Apple — это выбор брать и отключать своих пользователей.
3: Много людей пользуются здесь и айфонами, и покупают их до сих пор.
2: Некоторые курят, а это вредит здоровью. Какие-то ошибки обычные пользователи по незнанию совершают. Ну, мне кажется, достаточно им объяснить, что пора бы переходить на более стабильные платформы.
0: Илья Масух, эксперт, с ним беседовала моя коллега Елизавета Сглавуц. Котировки ВК упали на 5% после того, как из App Store пропали приложения компании и обновили исторический минимум. Минюст призвал IT-компании ввести фильтры для борьбы с материалами иноагентов. заявление сделал замминистра юстиции Олег Свириденко во время Петербургского международного юридического форума. По его словам, владельцы площадок, таких как GigaChat, Яндекс, должны немножко сориентироваться и выставить фильтры защиты от контента иноагентов, по крайней мере, национальной безопасности. Может ли это быть реализовано, комментирует гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
4: Видимо, замминистра юстиции призывает к тому, чтобы российские нейросети не индексировали, не вбирали в себя, если можно так выразиться, контент, который создают люди или организации со статусом иностранный агент. То же самое, наверное, касается поисковиков, то есть, наверное, это требование ограничить или, в принципе, запретить выдавать в результатах поиска контент иноагентов, людей, либо юрлиц, либо иных организаций. Технически, в принципе, это сделать можно. Очевидно, что это потребует дополнительного программирования со стороны владельцев поисковиков и нейросетей. При этом им постоянно придется быть начеку, так как список иноагентов расширяется практически каждую неделю по пятницам. В принципе, нечто похожее мы видим в Китае. Например, если спросить китайскую нейросеть DeepSeek что-нибудь про Далай-Ламу, она на долю секунды начнет писать какой-то ответ, после чего буквы с экрана исчезают, и нейросеть предлагает поговорить на какую-нибудь другую тему. Либо, если спросить, например, ту же нейросеть DeepSeek о статусе Тайваня, является ли Тайвань независимым государством, вот тут DeepSeek расходит по полной и выдает исключительно китайскую позицию с четкой аргументацией о том, что Тайвань не является независимым государством, а является неотъемлемой частью Китайской Народной Республики или должен являться. Поэтому прецеденты есть, но самое-то главное, что, как обычно, вопрос, какова цель, а зачем? Если цель в том, чтобы какие-то мысли, которые распространяют иноагенты, не оказались в том датасете, на базе которого обучаются российские нейросети, наверное, условный Яндекс или условный Сбер могут механически не брать в принципе ни одной буквы, ни одного слова контента с сайтов или иных информационных ресурсов иностранных агентов, но ведь эти мысли кто-то может цитировать, кто-то может пересказывать, поэтому побороть инакомыслие не удастся точно. Побороть прямое цитирование иноагентов, в том числе нейросетями, наверное, можно.
0: Леонид Коник, Comnews. Замминистра юстиции Свириденко также заявил, что необходимо законодательно определить, что ответственность за распространение иноагентского контента несет компания-разработчик соответствующего сервиса или программы. Это может быть административная ответственность, уголовная и финансовая. ФИФА допустила российские сборные среди юношей и девушек до 15 лет до участия в чемпионате мира по футболу. В регламенте сказано, что участие открыто для всех ассоциаций членов, а Российский футбольный союз является одним из них. Турнир примет Азербайджан в октябре этого года. Для российских команд это первое соревнование под эгидой ФИФА с 2022 года. Кроме того, на 2027 год намечен отдельный чемпионат мира для девушек этой возрастной категории, а с 2028 организация планирует ежегодно проводить два независимых турнира для юношей и девушек. Слово нашему спортивному обозревателю.
5: Спорт с Григорием Гуреевым.
6: На данный момент сложно говорить, будет ли это первой ласточкой, за которой полетят все остальные. Формулировка в заявлении ФИФА звучит прекрасно, но нужно смотреть, как это будет на самом деле. Пока это выглядит следующим образом. Мы не сказали внятное «да», но и не сказали «нет». Нужно понимать, что даже на турнирах юношеских сборных уже были протесты, когда украинские и балтийские страны отказывались играть с российскими командами. После новых актуальных тенденций, где политизация и спорта, и футбола в частности, конечно, это грозит нашим потенциальным соперникам техническими поражениями. Но, во-первых, это тот уровень соревнований, на котором можно в наше непростое время позволить себе отказ. Ну, по логике протестующих, конечно. Не основные же сборные играют. А во-вторых, если слишком много команд откажутся, то подобные турниры могут оказаться под угрозой срыва. Все это развязывает FIFA руки для поправок мелким шрифтом. Конечно, все более странным с каждым месяцем выглядит разрешение Израилю и США участвовать в любых турнирах и при этом запрет для России. И чем дальше, тем имидж FIFA как независимой от политики организации и без того же испорченный до нельзя, все больше рушится. Что касается основных сборных, здесь прогнозы не очень утешительные. Безусловно, будет проведена большая дипломатическая работа, переговоры первых лиц РФС и Минспорта. Однако тут есть риск в том, что не хватит времени на все процедуры и к жеребьевке следующего крупного турнира основных сборных, а это будет Евро-2028, который пройдет в Великобритании и Ирландии. Россия опять окажется за бортом отборочных игр и, как следствие, финальной части. Те взаимоотношения стран Туманного Альбиона и России, которые есть сейчас, не только на дипломатическом уровне, но и на спортивном, говорят о том, что в случае допуска россиян протесты будут у непосредственно самих организаторов турнира. ФИФА такие риски, прежде всего финансовые, конечно, не нужны. Поэтому здесь ожидаем вежливый отказ, а формулировки, как говорится, найдутся. Григорий Гуреев, Бизнес FM.
0: Жеребьевка чемпионата Европы состоится в декабре. Сборная России отстранена от международных соревнований с 2022 года.
5: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: 理想汽车已登陆俄罗斯.
8: А можно по-русски?
9: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
5: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Пока звучит этот текст, мир израсходует 500 000 литров бензина. Успеть за 10 секунд на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал Business FM Нижний Новгород. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Business FM Нижний Новгород. Новости коротко.
10: Здравствуйте, в студии Юлия Лудникова. Объявлена конкурсная программа юбилейного «Горький фест» в Нижнем Новгороде. Всего было подано около 550 заявок. Отобрано 8 полнометражных, 10 короткометражных, 14 игровых и 4 документальных фильма, рассказали организаторы. В этом году центральной темой кинопросмотра станет путешествие во времени, а символом выступит машина времени, которая объединит все программы смотра и станет поводом для разговора о прошлом, настоящем и будущем. Показы фестиваля пройдут на площадках кинотеатров по всей Нижегородской области. Такая география позволяет организаторам привлечь к событию максимальное число зрителей из разных городов и районов региона. Вход на все мероприятия свободный, однако для посещения показов необходимо пройти предварительную регистрацию. Помимо конкурсных показов, гостей ждут образовательная программа в Академии «Маяк», внеконкурсные показы, включая подборку «Горькая десятка», ретроспективу фильмов с участием Евстигнеева и проекта «Голос Горького». Напомню, фестиваль состоится в Нижнем Новгороде с 3 по 10 июля. Мероприятие для лиц старше 16 лет. В этом году выделят почти 174 миллиона рублей на оплату концессионных соглашений на строительство школ в Нижнем Новгороде. Речь идет о школах в ЖК «Новая Кузнечиха», на улице Космической, Украинской, проспекте Гагарина, в деревне Ангудиновка, поселке Дубенки, микрорайоне номер 3 в Кстове и селе Большая Ельня. Средства выделят в результате корректировки городского бюджета. Всего за счет межбюджетных трансфертов и собственных доходов расходную и доходную части бюджета этого года удалось увеличить более чем на 8 миллиардов рублей, а следующего более чем на 14 миллиардов. Основные средства в течение 2 лет планируется направить на строительство новых станций метро. Еще 115,5 миллионов рублей направят на переселение из аварийного фонда и строительство муниципального дома на улице 40 лет Победы. Средний размер автокредита в Нижегородской области за год вырос почти на 22% и составил 1,5 миллиона рублей. Самый сильный рост произошел в Тульской области, Москве и Татарстане от 23 до 28%. Меньше всего этот показатель за год вырос в Самарской области, Чувашии и Башкирии на 12-15%. Власти Нижегородской области подготовили изменения в положение о региональном государственном контроле за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты. Документ размещен на сайте правительства региона. Он приводит региональные нормы в соответствии с федеральным законодательством. Так, контроль будет осуществлять Министерство демографии и развития человеческого капитала Нижегородской области, а не прежнее управление по труду и занятости. Консультирования смогут проводить по телефону, по видеоконференции, связи через мобильное приложение «Инспектор», на личном приеме или во время профилактических мероприятий. Правительство Нижегородской области и новостная платформа «Дзен» продолжают развитие совместного проекта «Земля создателей», инициативу, посвященную путешествиям, локальной культуре, ремеслам и туристическим возможностям региона. Благодаря проекту всем желающим расскажут о 6 городах Нижегородской области – Арзамасе, Городце, Дивееве, Выксе, Чкаловске и Богородске. В гидах собраны рекомендации для путешественников, информация о ключевых точках притяжения, культурных пространствах и гастрономических локациях. Новые эпизоды будут выходить еженедельно по пятницам. Кроме того, каждый выпуск будет сопровождаться статьями, которые помогут познакомиться с историей, культурой и достопримечательностями этих городов. Мероприятие для лиц старше 12 лет. Нижегородки назвали врачей самыми привлекательными мужчинами для отношений. На втором месте бизнесмены, на третьем – стоматологи. В топ также попали инженеры, юристы, адвокаты, военные программисты и пилоты, пишет Афиша Дейли со ссылкой на исследование. Согласно опросу, профессия влияет на первоначальный интерес у 8 из 10 женщин. Среди врачей самыми привлекательными называют хирургов, на втором месте – стоматологи, ортодонты, далее следуют кардиологи, травматологи, иммунальные терапевты и ортопеды. Женщины связывают профессию врача с интеллектом, ответственностью и умением сохранять спокойствие в сложных ситуациях. Развитие событий на Business FM Нижний Новгород. Держитесь курса.
5: Спонсор программы ООО «М-Запад».
7: 27 июня в 12.00 в «Экспокар» на Ларина 28Б состоится презентация новой модели «Тенет Т4Л». Вас ждет фуршет, конкурсы и подарки. Приезжайте в «Экспокар» на Ларина 28Б 27 июня в 12.00. Пройдите тест-драйв и станьте участником розыгрыша. Главный приз – велосипед. Ждем вас в «Экспокар» на Ларина 28Б. Подробности в автосалоне «Экспокар». 0+.
11: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
5: Валюта.
11: На 26 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 4 копейки. Держитесь курса.
5: Компании и корпорации.
10: 4 нижегородских производителя стали призерами премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». «Синергетик» получил первое место в номинации «Лучшая косметика и бытовая химия за моющие средства и средства гигиены для детей». У торговой марки «Нина Китс» первое место в номинации «Лучшая детская одежда и школьная форма». Компания «Маф Инвест Групп» заняла второе место в номинации «Лучшие детские площадки», а «Аркада НН» третье место в номинации «Лучшая детская мебель». Победители выбирали по сумме баллов народного голосования на сайте премии и оценки экспертного совета по критериям инноваций, эффективности, качества, социальной ответственности и общественного признания. Участие в «Золотом медвежонке» дает компаниям право использовать официальный знак премии в рекламе и на упаковке, что способствует росту узнаваемости и доверия потребителей. Суд по уголовному делу «Русагра» начнется 29 июня. Слушания пройдут в Москве в закрытом режиме. Основатели холдинга Вадима Машковича и экс-гендиректора Максима Басова обвиняют по нескольким статьям, в том числе в особо крупном мошенничестве, бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова в получении особо крупной взятки. Все трое вину не признают. Уголовное дело связано с хищениями при покупке «Русагра» акций холдинга «Солнечные продукты». Ущерб оценили почти в 50 миллиардов рублей. Нижегородский политех запатентовал устройство для реакторов атомных ледоколов. Новое изобретение – конструктивный элемент, отвечающий за безопасную и стабильную работу активной зоны ядерного реактора. Новую решетку смогут применять в активной зоне реакторов типа «Ритм», эксплуатирующихся на новейших атомных ледоколах. Кроме того, изобретение можно использовать на атомных станциях малой мощности и плавучих атомных энергоблоках. После доработки конструкция решетка может быть применена в составе ядерных реакторов большой мощности. Решение разработали 9 ученых и инженеров Нижегородского технического университета. Крупный бизнес продолжает поддерживать социальные инициативы нижегородцев. Сотрудники НБД банка присоединились к очередной акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови. Среди участников были как сотрудники, впервые решившие стать донорами, так и те, для кого сдача крови уже стала традицией. Участие в подобных акциях объединяет людей вокруг важной социальной миссии и напоминает о том, что даже небольшой личный вклад способен оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается, отметили в НБД банке. Сданную сотрудниками кровь передадут в лечебную сеть для оказания помощи населению. НБД банк и в дальнейшем планирует активно поддерживать донорские и другие социально значимые инициативы, способствующие развитию культуры взаимопомощи. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского Бизнес ФМ. Держитесь курса. Могут ли освободить от НДС производителей готовой еды? По крайней мере, ввести такую льготу предложил один из крупнейших игроков этого рынка X5. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию у конкурирующей отрасли кафе и ресторанов. Тему продолжим прямо сейчас.
12: Идею ввести льготы по НДС для производителей готовой еды, как минимум наравне с общепитом, озвучила директор по пищевой безопасности X5 Елена Крупская. Ее слова приводит издание Shoppers. Действительно, для кафе и ресторанов подобные льготы есть, но они действуют при выполнении выполнении специфических условий. Выручка до 3 миллиардов рублей, доля доходов от услуг общепита более 70%, зарплаты не ниже средней по отрасли в регионе. А после того, как к президенту обратился владелец люберецкой пекарни Машенька, появилась еще и временная мера для совсем небольшого общепита. Льготу можно получить даже без жесткого условия по зарплате. Как именно мог бы выглядеть льготный НДС для производителей готовой еды, а среди них много крупных игроков, как Яндекс.Лавка и Азбука Вкуса, пока непонятно. В профильных ассоциациях производителей и поставщиков готовой еды, а также компаний розничной торговли, идею комментировать не стали. Подробности предложения не уточнили и в самой X5. Вряд ли крупной рознице можно дать такую же льготу по НДС, как для кафе и ресторанов, считает основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров.
13: Крупный общепит не освобожден от НДС. Там льгот нет, поэтому распространять нечего. X5 – это немалый бизнес, поэтому их это в любом случае не касается. В общепите с оборотом выше 3 миллиардов от освобождения от НДС нет, а у них триллионы, а не миллиарды. Я прекрасно понимаю, почему они это делают, потому что готовую еду рекламируют, пропагандируют, дают цифры, что якобы она растет, хотя она растет довольно скромными темпами и доля продаж очень маленькая. Но, тем не менее, еще одна попытка продвинуть эту еду.
12: До этого рестораны жаловались, что рынок готовой еды придушивает их бизнес, и просили уравнять их в условиях с ритейлерами, но совсем в другом смысле. Они говорили, торговые сети организуют зоны приема пищи, но требования к ним менее строгие, чем к кафе и ресторанам. И получается, что готовая еда в торговых сетях стоит дешевле, а значит, конкуренция становится неравной. Федерация рестораторов и ательеров даже обратилась в ФАС по поводу того, что в магазинах «Селект» от «Перекрестка» на витринах с готовой едой надпись «Ресторан на полке». Крупная розница идею готовой еды активно продвигает. И сейчас в России готовят ГОСТ и новые санпины с учетом специфики этого рынка. Создатель сервиса Dark Kitchen ресторанов Food Band Артем Халимоненко считает, если бы действительно были налоговые послабления, выиграли бы и покупатели.
14: Это, наверное, придет к тому, что готовая еда станет дешевле. То для широкого круга потребителей будет хорошо.
15: Хочется понять, а почему X5 предлагает ввести льготы по НДС? Предложение как можно расценивать? Это справедливое выравнивание условий или дополнительное преимущество для крупных сетей?
14: Преимущество перед кем? Если сейчас кто-то на маленьких объемах без НДС, а не с НДСом, то условия немножко неравные в этом плане. Если они будут тоже без НДС, у них, наверное, на большом объеме будет меньше костов. Это справедливо. С другой стороны, у них, возможно, на производстве чуть-чуть больше расходов, потому что они там заморачиваются на качестве и так далее, в отличие от кого-нибудь совсем маленького. Если в широком смысле смотреть, я приветствую любые послабления в плане налогов, потому что они у нас сейчас большие.
12: Но все же, отмечают другие эксперты рынка, для кафе и ресторанов льгота по НДС – это вопрос выживания. В прошлом году в России ликвидировали более 35 тысяч предприятий общепита, в то время как продажи готовой еды в последние годы стремительно росли. И только в прошлом году, по данным НТЭК, рост затормозился до 12% в натуральном выражении. Как отмечают участники рынка, тема «льгот для готовой еды» вызвала некоторую истерию в обсуждениях. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
5: Вы слушаете «Бизнес-ФМ Москва». Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама. Предвкушение старта, рев мотора, запах бензина, двигатель стучит в ритм сердца. Садовая техника «Чемпион» создана для тех, кто привык быть первым. Рычаг газа до отказа, драйв, эмоции на пределе. Победа! Над травой, грязью, сухими ветками. «Чемпион» – техника с гоночным характером. Ищите на сайте champion.ru мощные скидки до 25% на выделенный ассортимент. ООО «Элбин», Санкт-Петербург, ОГРН 117-784-728-3866.
16: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой до 750 тысяч рублей у официального дилера «Агат» на магистральной 137Б. Не оферта.
5: «Агат». Покупай выгодно. Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42. Валюты. Датская крона стала официальной валютой королевства в 1873 году, заменив датский риксдаль. Бизнес FM. Новости. Коротко.
17: В Москве 18:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Следственный комитет России отчитался о возвращении 600 миллиардов рублей в доход государства за последние 15 лет. За этот период в производство было направлено более 31 тысячи уголовных дел по налоговым преступлениям. Арестовано имущество на 354 миллиарда рублей, сообщил советник председателя СКР Александр Федоров на Петербургском международном юридическом форуме. Он рассказал, что по коррупционным делам наложен арест на имущество на сумму 239 миллиардов рублей. Возмещен ущерб на 87 миллиардов рублей. Россия закроет консульство Румынии в Санкт-Петербурге и вышлет румынского консула. Об этом говорится в сообщении МИДа по итогам вызова посла Румынии Кристиану Эстрате в дипведомство. На Смоленской площади объяснили такие меры ответом на ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу Генерального консульства России в Констанце и объявление в руководителя персона нон грата. В Саратове запретили выгуливать собак на детских и спортивных площадках рядом со школами, с детсадами и больницами, пишет Арти. А также ограничение распространяется на места проведения массовых мероприятий. Постановление подписал глава города Игорь Молчанов. Он уточнил, что на остальных территориях общего пользования выводить собак можно, но только на поводке и убирая за ними. Специалисты Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы с помощью наночастиц диоксида кремния. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки. Поверхность наночастиц модифицируют полиэтилендиамином, за счет чего носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и контролируемо. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: 18:30 в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Под звуки веселой музыки Эммануэль Макрон опубликовал кадры задержания танкера, который, как он утверждает, связан с теневым флотом России. Тем временем британские власти собираются продать нефть с арестованного ими ранее судна «Смиртес» и забрать деньги себе. По данным «Телеграф», речь идет о российском сырье на сумму в 35 миллионов фунтов. Каким может быть ответ Москвы? Вместо 14 пар поездов 7 крымский оперштаб принял решение вдвое сократить железнодорожное сообщение с полуостровом. Пассажирские составы будут следовать только по одному маршруту до Керчи и обратно. Как это решение отразится на турпотоке в Крым, который за последнее время заметно сократился? Российский рынок общепита демонстрирует бурный рост. Его оборот с 23 по 25 год увеличился почти в два раза. Минус в том, что за этот же период доходы бизнеса упали на процент. Куда уходит прибыль и как живет ресторанный рынок в сезоне 2026? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера «Смиртес» и положить вырученные средства себе в бюджет. Реализованы могут быть 100 тысяч тонн нефти, захваченные в середине июня в проливе Ла-Манш, пишет «Телеграф» со ссылкой на чиновников. Танкер британцы связывают с российским теневым флотом. По оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им, и это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это около 3,5 миллиардов рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи нефти. Это может быть перечисление денег Украине напрямую или закупка военной техники для ВСУ. Британцы следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти, говорит гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
18: Это очевидное обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое, западные страны придерживались следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танки несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяют.
19: Потому что на самом деле абсолютно не ясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицируют. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основания задерживать танкеры там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать себе нефть и продавать ее, эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российскую Федерацию, и здесь делать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом, через какое-то время, Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
0: Константин Симонов, Фонд национальной энергетической безопасности. Бизнес-ФМ спросил у представителя Кремля Дмитрия Пескова, если Великобритания все-таки продаст нефть, как это будет трактовать Москва и как будет реагировать? Вот что он ответил.
20: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
0: Сегодня же Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали у побережья Сицилии танкер, следовавший из Приморско-Ленинградской области. По данным Marine Traffic, танкер «Деливер» под флагом Камеруна шел в Сингапур. Власти Франции утверждают, что он связан с теневым флотом России. Причина задержания – нарушение морского права. Макрон опубликовал видео, как военные высаживаются на борт танкера. Кадры сопровождает веселая музыка. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и из Крыма будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов. Таким образом, их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все, из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми и Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все Таврии будут следовать только до Керчи и обратно. Дальше пассажиров повезут автобусы по специальному расписанию, как и сейчас. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
21: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости же к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. Нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
0: Насколько сложно вернуть деньги за бронь?
21: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель — это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
0: Павел Марциновский, региональный директор сети отелей «Отелика». Профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются на проблемы с возвратом денег. В гостиницах им говорят, что сроки возврата увеличиваются из-за перебоев с электричеством и большого потока обращений. В ассоциации отельеров Крыма проблему признают, не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты, и сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитаться с отказавшимися. Но там заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме. И сейчас с правительством обсуждаются механизмы помощи отельерам, говорят в ассоциации. Обороты растут, но доходы падают. Куда исчезла прибыль в общепите? Статистика агентства «Национальные кредитные рейтинги» рисует картину бурного роста. За два года, с 23 по 25, оборот общепита вырос почти вдвое и перевалил за 5 триллионов рублей. Однако цифры прибыли упрямо ползут вниз. Рентабельность за тот же период упала на процент. В реальности в этом году прибыль у рестораторов еще меньше, а операционные риски сильно выше. Почему статистика на рынке общепита расходится с реальностью и как живет ресторанный бизнес в 26 году? Мы спросили предпринимателей.
1: «Бизнес говорит».
3: Владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
22: Бизнес у нас в 26 году больше пострадал в связи со всякими налоговыми изменениями. Основные-то потери общепит вот в этом году несет, как и вся экономика. Это исторически, потому что общепит очень низкомаржинальная история. Особенно наш сегмент фастфуд, он вообще очень низкомаржинальный, поскольку мы работаем только в белом. В этом году, конечно, нам пришлось впервые за два года поднять цены. Мы ждали, что у нас исторически лето всегда более прибыльное, чем осенне-зимний период. Но насколько около нуля в сравнении с прошлым годом. И если бы мы цены не подняли процентов на 10-15 вот в начале года, то, конечно, был бы минус. Крутимся, как-то оптимизируем процессы.
23: Отдельно хотели бы обсудить готовую еду. Конкурируете ли вы с ней как-то?
22: Поскольку у нас ресторан находится в глубинке, у нас из сетевиков присутствует только «Магнит Пятерочка». Там готовой еды уровня нашего не представлено. Поэтому сложно сказать, что они какую-то отъедают существенную долю нашего заработка. Ну, в целом, конечно, проблема, и если нас проверяют и к нам требования, как общепита, со всех инстанций очень серьезные, то в сегменте ритейла, готовая еда, там, конечно, контроль ниже, но и, соответственно, расходы ниже.
3: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
24: Нет у нас такого слова «зарабатываем», мы выживаем, потому что очень срезали налоги. Поэтому мы сейчас даже цены не можем поднять, в принципе, чтобы на рентабельность вывести свое заведение. Потому что у нас растет себестоимость, продажная цена, мы не можем ее увеличить, потому что у людей нет денег. Стараются большинство людей питаться дома. То есть она на эти 550 рублей пойдет, купит там пакет муки, молока, колбаски и дома сделает эту пиццу. Молодежь, конечно, сейчас не заморачивается. Быстро еды заказали и довольны. Плюс у нас почему-то, я не знаю, как территориально, регионально, в какой части нашей страны происходит биржа труда, но у нас некому работать. У нас люди не хотят работать. Либо мы в другой какой-то проект живем. Вопросов много, результатов мало.
3: Предприниматель, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
25: Может быть, в рамках 23-25 и было это снижение от 1%, но даже в 25 году снижение рентабельности сильно ускорилось. Тому послужило следующие предпосылки. Это увеличение фото, потому что была гонка заработных плат, вызванная увеличением как раз количества юрлиц, которые открывались регулярно. Период был довольно богатый на новые открытия, на приток инвестиций в сферу. Поэтому нужно, наверное, еще и брать статистику количества появившихся ресторанов и на нее накладывать реальную цифру, потому что разрозненно просто увеличенная общекредитная масса, которая появилась, она нам ни о чем не говорит. Мы в прошлом году тоже удивились, когда увидели, сколько миллиардов заработала отрасль общественного питания в Нижнем Новгороде. А когда поделили это на количество юрлиц, имеющих 56-й АКВЭД, поняли, что средняя выручка этих юрлиц в рамках 1,5–2 миллионов рублей. И мы понимаем, что косвенные расходы там составляют примерно 1,2 на каждое юрлицо. Таким образом, сфера наладно дышит. На сегодняшний день, по крайней мере, по себе мы видим, что чистая рентабельность упала почти в 2 раза. И это при том, что у нас высокий туристический сезон, у нас выравнивается этот период. Потоки гостей не потеряли, но мы потеряли в обороте, потому что сжимаются чеки, люди становятся бережливее, и в этой связи мы не можем урезать какие-то свои расходы, как электроэнергия, которая тоже на 10% в этом году выросла, как растущие аренды, потому что у всех появился НДС наших арендодателей, растущие зарплаты, которые в 2025 году выросли, мы также не можем их сократить и откатить на уровень 2024, когда находимся в 2026.
0: У ветеранов рынка столичного общепита тоже не все так хорошо. Сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут ведомости. Первое кафе «Муму» открылось в 2000 году, а своего пика сеть достигла к 2022. Тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. Сейчас осталось 18.
5: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
2: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
6: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. В конце 19 века ирландские крестьяне решили всем миром бороться за право свободной купли-продажи земли. И перешли от слов к делу, когда в 1880-м самые смелые из них демонстративно не вышли на сбор урожая в имении лорда Эрна, землевладельца в ирландском графстве Мейо. Чарльз Каннингем Бойкот, с одной стороны, тоже был ирландцем, но с другой – управляющим лорда Эрна. И менеджер в душе Чарльза победил ирландца. Бойкот ввязался в борьбу против забастовок. А бастующие, в свою очередь, начали кампанию по изоляции Бойкота. Соседи перестали с ним разговаривать, магазины обслуживать. Никто не здоровался и не подавал руки. Кампанией против Бойкота заинтересовалась пресса. Правительство прислало полк регулярной армии для охраны специально нанятых в соседнем графстве сборщиков урожая, потратив в целом 10 раз больше, чем стоил урожай. Впоследствии бойкотирование стало стандартным методом мирного сопротивления и политического протеста в разных странах. Говорящие фамилии на Business FM.

0: компании и корпорации.
1: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
2: Отчеты и планы.
1: Т-банк запустил выездное оформление КЭП для бизнеса в регионах России. Сервис теперь доступен в 68 городах. Предпринимателям не нужно ехать в банк или налоговую. Представитель Т-бизнеса приедет в удобное место и время, оформит все за 15-20 минут и передаст готовый токен. Схема выездного оформления и выпуска квалифицированной электронной подписи согласована с регулятором и отвечает всем требованиям законодательства. Сегодня Т-банк остается единственным доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России, кто предоставляет услугу доставки КЭП представителям. Для тех, кто регистрирует ЭП через банк, квалифицированную электронную подпись до конца июля оформляют бесплатно. Apple повысила цены на MacBook и iPad из-за дефицита чипов памяти. Ранее о планируемом повышении цен сообщил главный исполнительный директор компании Тим Кук. По данным источникам Wall Street Journal, компания ежегодно тратит на чипы оперативные и постоянные, или так называемые внутренние памяти, 10-13 миллиардов долларов. Ноутбук MacBook Air подорожал на $200 до 1299. Цена на бюджетную версию MacBook Neo выросла на $100 до $699. Самый дешевый планшет iPad Pro с экраном диагональю 11 дюймов будет стоить $1199 против 999 ранее. Согласно информации на сайте Apple, цены на смартфоны и iPhone пока повышаться не будут.
2: Арбитраж.
1: Российская дилерская группа «Автодом», специализирующаяся на продаже премиальных и люксовых автомобилей, обратилась в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к структурам немецкого автоконцерна BMW с суммой требований 25 миллиардов рублей, следует из материала в картотеке арбитражных дел. Заявление АО «Автодом» поступило в суд 22 июня. Его подробности в карточке дела не приводятся. В пресс-службе «Автодома» судебный процесс не комментируют. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: В 18:47 в Москве вы слушаете «Бизнес ФМ». Культурный шок, мемы и россияне. Все это на чемпионате мира по футболу. Нынешний турнир проходит одновременно в трех странах – в США, Канаде и Мексике. В отрыве от самих матчей этот чемпионат запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и многим другим. Валерий Убадоев продолжит.
4: Одной из громко обсуждаемых тем в американских соцсетях в последние дни стало шокирующее откровение. Европейцы, да и не только, не оставляют чаевые. Официанты в США жалуются, что общий счет за стол у условных фанатов футбола из Германии может доходить до $700, но никаких чаевых персонал за обслуживание не получит. Европейцы в ответ пишут, что жаловаться официантам надо не на посетителей, а на работодателей, если они так мало платят, что приходится полагаться на чаевые. Из-за этого, как пишет Нью-Йорк Пост, некоторые бары и рестораны в США начали автоматически добавлять к общему счету 20% в виде чаевых. А еще американцы очень пристально наблюдают в соцсетях за европейцами, которые впервые приехали в США и находятся в культурном шоке. Например, в начале июня немец под ником Фредди стал очень популярным, о чем сообщал Fox News. Он документирует в соцсетях всю свою поездку на чемпионат мира, вплоть до мельчайших подробностей. В одном из постов, который набрал 300 тысяч лайков, немец удивился огромным размером АЗС американской сети Bucky's. Площади ее заправок могут достигать 7 тысяч квадратных метров и насчитывать сотни колонок. Нашлось на чемпионате мира место и россиянам. В Мексике одного из них, как передавал чемпионат, качали на руках в фан-зоне под крики «Россия». Другой россиянин попытался пройти на стадион в Мексике с помощью билета, который сгенерировал чат-GPT. Не обошлось и без мемов. Например, звезду французской сборной Килиана Мбаппе в соцсетях вновь начали называть диктатором. После того, как матч Франция-Ирак прервали из-за ливня, Мбаппе начал указывать персоналу, где и как нужно убирать воду с поля. Есть и более серьезные моменты. Иранскую сборную на территорию США ранее допускали лишь за сутки до начала матчей, против чего футболисты активно протестовали. Американские власти аргументировали это требованиями безопасности, но все-таки слегка смягчили ограничения. Теперь иранцам можно пребывать в США за 2 дня до начала матча. При этом территорию страны нужно покинуть сразу после его завершения. Но, в конце концов, несмотря на все, что окружает чемпионат, главным остается праздник футбола, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
5: Можно там вспомнить чемпионат мира, который в России был, когда чуть не до бойкота дело доходило. А в итоге чемпионат мира в России признали лучшим вообще в истории всех турниров. Также здесь все вот эти моменты, которые очень сложный и обсуждаемый перед турниром, но уходит на второй план, и так или иначе все-таки остается футбол. Собственно, это обычный чемпионат мира, как и предыдущий, в плане того, что все окружает матчи. Мне кажется, все равно вот все в основном скандалы проходят до турнира, а потом остается в основном футбол.
4: Никуда не делась и свойственная штатам коммерциализация. Ранее довольно спорными стали питьевые трехминутные паузы, которые проводятся в каждом тайме. Во время них телеканалы зачастую прерывают трансляцию и показывают рекламу. Сейчас главе ФИФА Джанни Инфантино даже пришлось заверить, что ввели эти паузы вовсе не для зарабатывания денег, так как все контракты заключили заблаговременно. Валерий Убадой, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
2: Капитал с Алексеем Завьяловым.
3: Леш, приветствую тебя.
6: Добрый вечер.
3: Рубль продолжает слабеть. Сегодня к юаню он ослабел до отметки в 11 рублей 17 копеек. Доллар на межбанке поднялся до 76 рублей, а евро до 86, ну, практически с половиной.
6: Ну, не выдержал рубль, видимо, давление, учитывая, что все-таки цены на нефть обвалились очень давно и продолжали падать. Ну, скажем, до сегодняшнего дня. А рубль был очень крепкий и стабильный. Но вот сейчас и против рубля началась некая спекулятивная игра. Здесь, наверное, рынок уже начинает учитывать и начало второго полугодия текущего года, когда навес спроса на валюту, прежде всего за счет бюджетного правила, за счет покупок Министерства финансов, будет гораздо выше, чем в текущем полугодии. Это тоже важно для российского рубля учитывать, и рынок, конечно, это начинает потихонечку учитывать. Таким образом, действительно, и китайская валюта сегодня наконец-то превысила 11 рублей. Несколько раз, несколько попыток было у юаня уйти выше 11, но они были неудачными. Вот получилось в четверг 11 рублей 17 копеек ближе к закрытию китайской валюты. Но если рассматривать доллар США, то по однодневному фьючерсному контракту на пару доллар-рубль. Доллар тоже преодолел 76 рублей, так же, как и на межбанке. И к текущему моменту растет аж на 2%, торгуется в районе 76 рублей 18 копеек. Ну, видимо, падающий рубль все-таки позволил немножко повыситься российскому рынку акций, который в последнее время стремительно падал. Ну и посмотрим, насколько текущая неделя все-таки окажется падающей или не падающей. Но, судя по первой половине недели, пока неделя действительно провальная для российского рынка акций. Это уже будет 17-я, наверное, неделя подряд, когда рынок акций падает. Ну вот сегодня небольшой отскок мы наблюдаем. Опять же, сошлемся на технический отскок с учетом того, что падение было в предыдущий день достаточно сильное и заметное. Но и разворот на рынке сырья тоже сказался с учетом того, что сегодня в основном росли сырьевые компании, учитывая, что цены на нефть развернулись, немножко подрастают, развернулись цены на промышленные металлы, на драгоценные металлы. И вот сегодня из растущих историй можно, конечно, выделить бумаги «Лукойла», «Роснефти», «Полюса», конечно, «Новатека», «Газпрома», хотя «Газпром» остается ниже 100 рублей за акцию, ну и «Преф» и «Сургутнефтегаза» в лидерах роста более 2%.
2: «Капитал» на «Бизнес FM». Реклама.
7: Шеф, заказали еще 2 салата с баклажанами, а они закончились.
8: Не проблема. Заказываем во «Вкусвилл Бизнесе». Доставка бесплатная, продукты свежие и всегда найдется то, что нужно.
9: «Вкусвилл Бизнес» позаботится о покупках, чтобы вы позаботились о гостях. Подробности на сайте «Вкусвилла», раздел «Бизнесу». АО «Вкусвилл», Черноголовка, ОГРН 121-77-200-250-671.
2: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
10: Деньги. В 1736 году по приглашению Анны Иоанновны в Россию прибыл известный шведский медальер Карл Гедлингер.
11: Он должен был изготовить новый рублевый штемпель. Новая монета пришлась императрице по вкусу. Для чеканки в Санкт-Петербурге был создан временный монетный двор. Оборудование привезли из Москвы. Но гуртильный станок забыли. Новый собрали сами. Именно поэтому все рубли 1736 года, отчеканенные штемпелями Герлингера, имеют весьма необычный гурт.
12: История денег на Business FM.
13: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Business FM.
14: Дело вкуса с Катей Калиной.
15: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-Pan на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в котором можно съесть сладкого Тоторо, J-Pan превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-Pan. С вами была Катя Калина.
12: Дело вкуса на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
16: Москва 18.58. Студия Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Свыше 9000 видов на жительство аннулировали у иностранцев в России. В миграционной службе МВД пояснили, что основанием стало нарушение сроков уведомления о проживании в России. Согласно данным статистики,

0: защитников, а также проведение учебных сборов. Глава эстонского МИД Маргус Цахкна раскритиковал покупку компании Netflix прав на показ двух сезонов российского анимационного сериала «Маша и Медведь», а также продление лицензии на прошлые сезоны и спин-оффы. По его мнению, мультсериал отражает российские имперские амбиции. Европейский космический аппарат «Бепи-Коломбо» начал этап прибытия к Меркурию. Выход на орбиту планеты завершится во второй половине ноября, сообщили в Роскосмосе. На борту разделяемого зонда находятся приборы, созданные российскими учеными для изучения Меркурия. Это три спектрометра, которые будут искать воду на полюсах планеты и изучать состав грунта. Еще один прибор, камера для определения причин появления натрия в экзосфере Меркурия. Ее разработали в кооперации с Японией. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 7 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу. Корпорация без объяснений удалила все приложения холдинга ВК из App Store. Под блокировку вместе с соцсетью ВКонтакте, ВК-музыка и ВК-видео и другими сервисами попали Одноклассники и почта Mail.ru. В Кремле Бизнес-ФМ заявили, что надежность Apple как поставщика коммерческих услуг теперь под вопросом. Будут ли у этой оценки практические последствия? Молчание – знак согласия. В Нижней палате парламента Румынии прошла процедура автоматического одобрения законопроекта об объединении с Молдавией. Нюанс в том, что реального голосования по нему не было, так же, как и обсуждения. Так что же тогда произошло? Библиотеки имени Ленина создадут специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие книги попадут в спецхран и за что? Об этом и многом другом в эфире «Бизнес ФМ». Приложений ВК в магазине App Store больше нет. Apple удалила все приложения холдинга. Основной мессенджер ВКонтакте, почту Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Apple объяснила свое решение соблюдением санкций. Российская сторона назвала удаление приложений политически мотивированным. О причинах удаления и возможных последствиях для всех участников Евгений Перельчук.
3: Удаление приложений из магазина App Store привело фактически к двум вещам. Никак легально их установить на операционную систему iOS теперь нельзя. И от уже установленных приложений теперь не будут приходить уведомления. Какая именно аудитория была у приложений ВК среди пользователей iPhone, точно сказать нельзя. Магазин Apple эти данные, в отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдении санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления, переговоры успехом не увенчались. Предположить, что за санкции, можно только теоретически, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
4: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Макс мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС. Все боятся, что будет принято решение о блокировке, но мне кажется, это такой выстрел себе в ногу. Apple — это очень важная платформа для заработка большого количества компаний. Могут ли протестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний. Или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК и собственности одной компании в другой.
3: Версия с подсанкционными акционерами находит подтверждение в недавнем прошлом. Осенью 22 года из App Store уже пропадали ВКонтакте, почта Mail.ru, ВК-музыка и ВК-клипы. Представитель Apple тогда объяснил, что, цитата, «эти приложения распространяются разработчиками, мажоритарными или контролирующими владельцами которых являются одна или более сторон, на которые распространяются санкции Великобритании». Приложения, впрочем, потом в магазин вернулись. После новых удалений приложений ВК обращаются

0: Сейчас с жалобами и апелляциями в Apple можно, но, похоже, затея эта бессмысленная. Лучше ускорить развитие на альтернативных площадках, говорит директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
1: Таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы наших соотечественников. Основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и Android, и Huawei. Правильнее параллельно развивать свои собственные стабильные платформы.
0: Удаление носит системный характер. В разное время из App Store исчезали российские приложения, попавших под санкции банков, СМИ и госсервисы. На Apple регулярно накладываются штрафы. И в четверг, после удаления приложений ВК из App Store, стало известно об очередном. Суд назначил штраф в 500 000 рублей в отношении Apple за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в интернете. Иногда, к слову, Apple эти штрафы оплачивает. Более того, корпорация отчиталась, что за прошлый год по запросу российских властей были удалены более 1200 приложений. С 1 апреля мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store. Спустя 2 месяца из магазина был удален мессенджер Макс, а затем все приложения ВК. Закончится это противостояние вполне вероятно тем, что iPhone на территории России превратятся в кирпичи, допускает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Сами санкции так себе юридическая база. Но тут что интересно, что даже уже этим перестали прикрываться. Просто берут и компании, связанные с Россией, начинают блокировать. Даже в обход собственных политик. Да, то есть у Apple политика тоже не позволяет просто так удалить приложение. Конечно же, желающие могут заходить на сайты и, вероятно, появится приложение без установки. Это одна из современных технологий, которую можно использовать, чтобы можно было приложение не устанавливать, просто добавив ярлык на рабочий стол определенного сайта. То есть, я думаю, к этому придут эти наши соцсети. Возможно, Apple даже приступит к географической блокировке своих устройств. То есть, условно, на территории России, вероятно, Apple перестанет работать. Уже об этом неоднократно слышали. Я думаю, что один из следующих шагов, из того, что я вижу, будет именно таким.
0: Минцифры обратится в ФАС по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. По данным министерства, российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Котировки ВК упали на 5% после того, как из App Store пропали приложения компании и обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже падают на те же 5%, но по другой причине. Сегодня корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Библиотека имени Ленина создаст специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, в категорию могут войти издания, которые ранее распространялись на исторических территориях и носили деструктивный характер. Какие книги попадут в это хранилище, мы узнали в самой Ленинке, продолжит Наталья Шашина.
4: Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей, объясняет глава Ленинки Вадим Дуда. В его комментарии, присланном в редакцию «Бизнес-ФМ», он рассказал, в 24-м году по поручению Минкульта в библиотеке начали формировать спецфонд, спецхран. В него попадают издания, выпущенные на Украине и найденные в библиотеках Донбасса и Новороссии. Это, как объясняет Дуда, книги с откровенно националистическими и русофобскими идеями, искажающие общую историю. Официального статуса экстремистских материалов у них пока нет. Это не уничтожение, а сбор в одном месте для научной работы, чтобы исследователи могли изучать не только факты, но и то, как создавались опасные нарративы, объясняет глава библиотеки. А управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько рассказал Бизнес ФМ, что примерно полгода назад побывал в этом спецхране.
5: Нас пригласили на такое подразделение. Там разговор шел о книгах, изъятых в новых территориях, выпущенных на Украине. Там многие вещи нас просто поразили. Там несколько тысяч книг они собрали с новых территорий на русском языке, на украинском языке.
6: Спецхранилище для этих книг. Хочется понять просто, вот оно что, будет под какой-то усиленной охраной находиться?
5: Нет, просто помещение, в котором можно приходить и работать. Там были раздел детской литературы, раздел учебной литературы, раздел научно-популярной литературы.
4: В некоторых СМИ возникла путаница. К Когда об этом спецхране для деструктивной литературы рассказывала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, она упомянула, что библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов иноагентов. Поэтому возникли вопросы, не отправятся ли в спецфонд и такие произведения, хотя читать их и продавать не запрещено. Леонид Палько из Книжного союза уверен, что такие предположения надуманы. Вопрос и с книгами, которые закупались с помощью нежелательных организаций, как фонд Сороса. Но, как отмечает эксперт, в России 44 тысячи муниципальных библиотек. Никакого хранилища не хватит, чтобы свозить в РГБ все попадающее под ограничения. Что-то перемещается с открытых полок в закрытые помещения самих библиотек. Запуск спецхрана в Ленинке может показаться переосмыслением советского опыта, но в Союзе в такие отделы, закрытые для широкой публики, в том числе попадала литература с нежелательным идеологическим содержанием. В конце 80-х, начале 90-х, после начала политики гласности, советские спецхраны были ликвидированы. Издатель, основатель издательства «Адмаргином» Александр Иванов побывал в спецхране Ленинки до перестройки и вспоминает, с чего все начиналось.
7: Список запрещенных книг впервые возникает в начале 30-х годов. К нему причастна была Надежда Константиновна Крупская. Крупская туда записала Достоевского, например. И я в силу возраста прекрасно помню, что такое был спецхран. Попасть туда было довольно легко. Кстати, нужно было получить соответствующую справку в деканате о том, что вы занимаетесь научным исследованием вот на такую-то тему, и вы попадали в довольно небольшое пространство в Ленинке. Там был свой каталог, там была литература крайне специфическая. Журналы и книги издательства «Посев» такого эмигрантского, и книги, связанные с фашистскими, нацистскими издательствами, которые были организованы на оккупированных территориях. Там были какие-то специальные вещи, связанные, например, со сферой судебно-медицинской, расследованиями тяжелых преступлений. Но, кроме всего прочего, там была литература, которая по идейным соображениям не соответствовала канону советскому. То есть это были, например, издания религиозных философов многих, эмигрировавших или уехавших на философском пароходе. Вот я, в частности, вот эту литературу там помню и читал.
4: Эксперты отмечают, что формулировка деструктивной литературы может трактоваться довольно широко. И вопрос в конкретных критериях того, что будет попадать в спецхран. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
8: Реклама. Закупки для бизнеса без долгих согласований и поиска поставщиков. От офисной техники до торгового оборудования. Все на одной платформе «Wildberries для бизнеса». Чем сегодня продвинутая торговая онлайн-площадка может быть полезна бизнесу? Об этом в полезных решениях с Михаилом Задорожным и «Wildberries для бизнеса» на этой неделе на «Бизнес-ФМ».
9: О РВБ УГРН 124-770-047-19-19, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
10: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
11: УАО «РЖД» предлагает к субаренде часть земельного участка полосы отвода площадью 1076 квадратных метра под размещение автостоянки и оказание услуг по обслуживанию автотранспорта, расположенную по адресу город Нижний Новгород, станция Мыза, улица Физкультурная в районе дома 1. По всем вопросам обращаться по телефону +7 910 790 09 25.
8: Телефон рекламной службы «Бизнес ФМ» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
12: Вначале был бизнес.
13: Как появлялись города?
14: Мурманск, 280 тысяч жителей. О мощном морском порте за Полярным кругом впервые всерьез задумались еще во второй половине 19 века. Но построен он был лишь в 1915 году. Вокруг вырос поселок, уже через год получивший статус города.
12: Как появлялись города на «Бизнес-ФМ». Успеть за минуту. «Бизнес-ФМ» дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел. И каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на «Бизнес-ФМ». Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе «Бизнес-ФМ» или «БФМ» любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на «Бизнес-ФМ».
15: В эфире радио не на словах, а на деле. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Нижний Новгород». Зарегистрированное управление Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу 29 сентября 2021 года. Свидетельство о регистрации Н номер ТУ-52-01-334. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес ФМ Нижний Новгород. Новости. Коротко.
16: Здравствуйте. В студии Юлия Лудникова. В Нижегородской области создано Министерство защиты объектов от беспилотников. Соответствующее положение утвердил губернатор Глеб Никитин. Документ опубликован на сайте регионального правительства. Ведомство создано для охраны объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, работу транспорта, коммуникации и связи, а также объектов энергетики и тех, которые представляют повышенную опасность для здоровья людей и природы в условиях военной спецоперации. В частности, Министерство защиты объектов Нижегородской области будет координировать мероприятия по созданию мобилизационного резерва и информирования о деятельности вооруженных сил России, в том числе для повышения авторитета и престижа военной службы. Также оно должно будет обеспечивать работу регионального штаба для реагирования на угрозы атак беспилотников, курировать работу по оснащению важных объектов региона средствами защиты и предотвращать террористические акты на них. В российских вузах сократят число платных мест на юридических факультетах. Об этом ТАСС сообщил председатель Ассоциации юристов Сергей Степашин. По его словам, решение уже принято, оно должно повысить качество подготовки будущих юристов. Степашин отметил, что некоторые учебные заведения выдают дипломы, но не обеспечивают достаточный уровень образования. Сейчас в стране работают более 400 юридических вузов и факультетов. Улицу Новую в центре Нижнего Новгорода снова закрыли для движения на месяц из-за ремонта инженерных сетей. Дорогу полностью перекрыли на участке от дома номер 34Б на улице Новой до дома номер 6 на площади Горького. На оставшемся отрезке до улицы Короленко временно ввели двустороннее движение. Водителям рекомендуют ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков. Сотрудники автозаводского районного отделения судебных приставов и Федеральной налоговой службы в ходе совместного рейда арестовали 7 автомобилей должников за налоговые платежи. Под арест попал в том числе сидельный тягач МАЗ, принадлежащий мужчине за должностью более 560 тысяч рублей. У остальных владельцев сумма долга составляла от 30 до 100 тысяч, уточнили в ведомстве. В числе арестованного имущества также Mazda 3, ВАЗ-2114, Volkswagen Caddy, Ford Escape и другие автомобили. У должников есть 10 дней на погашение задолженности, после чего его транспорт направят на торги, а вырученные средства пойдут в счет долга. Участок с недостроем на проспекте Гагарина у завода «Нител» изымают у собственника. Незавершенное здание может представлять опасность. Минувшей весной около него ввели режим повышенной готовности. Раньше участок земли принадлежал предприятию, а теперь физическому лицу. Владельцу возместят стоимость реквизируемого имущества, говорится в распоряжении Минимущества. Ведомство организует оценку рыночной стоимости и выплатит собственнику компенсацию. Если он откажется от изъятия, власти подадут в суд. До 29 июня нижегородцы смогут наблюдать вечерние полеты аэростатов над Бурской поймой. Время взлета с 19.40 до 20.10, приземление до 9 вечера. Точное место старта будет определяться, исходя из фактического направления ветра, сообщают организаторы. Решения о взлетах будут принимать пилоты самостоятельно в целях безопасности. Полет могут перенести, задержать или отменить. Развитие событий на Бизнес ФМ Нижний Новгород. Держитесь курса.
17: Погода. Сегодня ночью в Нижнем Новгороде, по данным Яндекс, погоды будет облачно и плюс 12 градусов. Завтра утром малооблачно и плюс 15, а днем воздух прогреется до плюс 20.
15: Валюта.
17: На 26 июня Центробанк России установил следующие курсы валют. Доллар США 75 рублей 63 копейки, евро 85 рублей 77 копеек, курс китайского юаня 11 рублей 4 копейки. Держитесь курса.
15: Компании и корпорации.
16: 4 нижегородских производителя стали призерами премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок». «Синергетик» получил первое место в номинации «Лучшая косметика и бытовая химия за моющие средства и средства гигиены для детей». У торговой марки «Нина Китс» первое место в номинации «Лучшая детская одежда и школьная форма». Компания «Маф Инвест Групп» заняла второе место в номинации «Лучшие детские площадки», а «Аркада НН» третье место в номинации «Лучшая детская мебель». Победители выбирали по сумме баллов народного голосования на сайте премии и оценки экспертного совета по критериям инноваций инноваций, эффективности, качества, социальной ответственности и общественного признания. Участие в «Золотом медвежонке» дает компаниям право использовать официальный знак премии в рекламе и на упаковке, что способствует росту узнаваемости и доверия потребителей. Суд по уголовному делу «Русагра» начнется 29 июня. Слушания пройдут в Москве в закрытом режиме. Основатели холдинга Вадима Машковича и экс-гендиректора Максима Басова обвиняют по нескольким статьям, в том числе в особо крупном мошенничестве, бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова в получении особо крупной взятки. Все трое вину не признают. Уголовное дело связано с хищениями при покупке «Русагра» акций холдинга «Солнечные продукты». Ущерб оценили почти в 50 миллиардов рублей. Нижегородский политех запатентовал устройство для реакторов атомных ледоколов. Новое изобретение – конструктивный элемент, отвечающий за безопасную и стабильную работу активной зоны ядерного реактора. Новую решетку смогут применять в активной зоне реакторов типа «Ритм», эксплуатирующихся на новейших атомных ледоколах. Кроме того, изобретение можно использовать на атомных станциях малой мощности и плавучих атомных энергоблоках. После доработки конструкция решетка может быть применена в составе ядерных реакторов большой мощности. Решение разработали 9 ученых и инженеров Нижегородского технического университета. Крупный бизнес продолжает поддерживать социальные инициативы нижегородцев. Сотрудники НБД банка присоединились к очередной акции «День донора», которая прошла в Нижегородском областном центре крови. Среди участников были как сотрудники, впервые решившие стать донорами, так и те, для кого сдача крови уже стала традицией. Участие в подобных акциях объединяет людей вокруг важной социальной миссии и напоминает о том, что даже небольшой личный вклад способен оказать реальную помощь тем, кто в ней нуждается, отметили в НБД банке. Сданную сотрудниками кровь передадут в лечебную сеть для оказания помощи населению. НБД банк и в дальнейшем планирует активно поддерживать донорские и другие социально значимые инициативы, способствующие развитию культуры взаимопомощи. Если вам есть что рассказать о своем бизнесе, обращайтесь в редакцию Нижегородского бизнес-ФМ. Держитесь курса.
18: Спонсор программы ЗАО ТКЦ «ГАЗ АТО».
19: Спешите! Автомобили «Газель» и «Соболь» от 1 миллиона 690 тысяч рублей у официального дилера «Авторитейл Северный». Только до 30 июня не упустите шанс. Прямые скидки, гослизинг в «Авторитейл Северный». Ждем вас. Проспект Ленина, 88Б. Лизинг компании ООО «Элемент Лизинг».
16: Власти готовят новые ограничения для сим-карт. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. M2M сим-картам планируют отключить возможность передавать голосовую информацию и отправлять смс-сообщения. Такие симки вставляют в платежные терминалы, камеры видеонаблюдения и другие устройства. Также обсуждается возможность запретить активацию e-сим, то есть электронных сим-карт за рубежом. Все подробности прямо сейчас.
20: M2M сим-карты, то есть машин-ту-машин, сим-карты власти планируют выделить в отдельную категорию. Их вставляют не в смартфоны, а в различные устройства, чтобы те получали доступ в интернет. Это, например, шлагбаумы, чтобы их можно было дистанционно поднимать и опускать, камеры видеонаблюдения, чтобы видеть картинку на смартфоне, и даже беспроводные платежные терминалы, которые приносят официанты, когда нужно оплатить счет. Сообщается, что этим M2M сим-картам власти планируют отключить возможность совершения звонков и отправления СМС в целях защиты от мошенников. Утверждается, что такие симки злоумышленники оформляют пачками и с их помощью совершают массовые спам-обзвоны. Сам абонент от таких мер не пострадает, потому что вряд ли кто-то в обычной жизни звонит со шлагбаума. А в некоторых случаях абонент может даже и получить дополнительную защиту, считает гендиректор группы компании Comnews Леонид Коник.
21: Никому, понятное дело, до недавних пор в голову не приходило их регулировать, но коль скоро эти симки начинают использоваться с какими-то злоупотреблениями, да, наверное, нужно вводить дополнительное регулирование и для них. Слово сказать, это защитит и абонентов. Я вот лично знаю как минимум один пример близко знакомого мне человека, у которого, в частности, был умный шлагбаум с сим-картой. И в какой-то момент человек удивился, почему сим-карта, установленная шлагбаумами, получает какой-то уж очень большой счет от оператора связи. И когда он не поленился и доехал до оператора, выяснил, что его шлагбаум подписался на 2 пакета дополнительных услуг. Это злоупотребление со стороны оператора, да, и чтобы вот таких вещей не было, регулирование МТМ сим-карт поможет и абонентам.
20: В целом, как говорят эксперты, операторы и так видят, вставлена ли симка в смартфон или в любое другое устройство, поэтому выделить их в другую категорию не должно быть проблемой, хотя могут быть издержки. Количество таких M2M сим-карт оценивается примерно в 1/5 от общего количества. Это около 60 миллионов штук. Отдельный вопрос касается ограничений относительно eSIM. Это сим-карта без физического носителя. В последние годы они набирают популярность. Некоторые модели смартфонов, например, от Apple, теперь даже продаются без разъема под обычную сим-карту. Источник «Коммерсанта» говорит, что сейчас обсуждается запрет для россиян на регистрацию таких карт из-за границы. Конкретики особо нет. Скорее всего, речь идет о том, что условно в Турции оформить и активировать eSIM от российского оператора будет запрещено. Однако, такие правила у отдельных операторов есть уже давно, и наши слушатели столкнулись с ними довольно неожиданно, о чем мы сообщали еще в прошлом году. Вот что тогда нам рассказала жительница США Диана.
1: Она активируется, eSIM, но чтобы она заработала, вы должны попасть в домашнюю сеть, что для людей, проживающих за границей, практически невозможно сделать день в день. Я задавала разные вопросы. Я спрашивала, это регулятор ввел правила, там, не знаю, Роскомнадзор, еще Минцифры, или это правила оператора. Они толком не могут ответить на этот вопрос. В итоге я оказалась без доступа к банкам, к своим, без доступа ко многим другим сервисам.
20: В данном случае речь шла о самой первой активации eSIM, буквально сразу после ее регистрации. Как конкретно будут работать на законодательном уровне ограничения касательно электронных сим-карт, пока до сих пор не ясно, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
2: Есть сложившаяся практика ограничений, им уже 2.5 года хотят закрепить законодательно, безусловно, но мы не знаем конкретику и технический регламент ограничения будут. По сути, та информация, которая появилась, к сожалению, не дает полноту картины. Одно дело, когда запрет распространяется на активацию новых сим-карт, eSIM. Другое дело, когда он распространяется и на повторную активацию, когда вы авторизовались через госуслуги, вот это будет катастрофой для многих людей, для многих граждан России, кто находится вне России.
20: Эксперты ранее предполагали, что логика ограничений на активацию eSIM за рубежом, цитата, «грустна, но понятна», так как российские власти и регуляторы продолжают бороться со всеми симками, которые потенциально могут находиться в беспилотниках. Валерий Убадоев, Михаил Лапушкин, Алина Орлова, Бизнес FM.
22: Экономические чудеса. В начале 1950-х годов Япония производила лишь 20% промышленных товаров от довоенного уровня. Дело было не только в поражении во Второй мировой и ядерных ударах по Хиросиме и Нагасаки. Из-за многолетней самоизоляции страны восходящего солнца ее экономическая структура оказалась не просто устаревшей, но и неспособной к трансформации в меняющемся мире. Нужно было все выстраивать заново. Помогли американцы и специалистами, и огромными кредитами на восстановление. Был разработан план по очередного развития ключевых отраслей от металлургии до электротехники. Максимально снижены налоги для производств. Особенное внимание уделялось науке. Приобретались новые разработки, патенты и лицензии. Ежегодный рост экономики составлял в среднем 10%. За каких-то 20 лет Япония вошла в топ-5 мощнейших экономик мира. Экономические чудеса на Business FM. Вы слушаете Бизнес FM Москва.
23: Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.
22: Реклама.
24: Барин, ты много работал и заслужил настоящий мужской отдых. Барин Клаб – место для мужчин, которые достойны истинной красоты. Нижневолжская набережная, 17/2. Барин будет доволен. 18+.
25: Лисян Читхо и Танлу Росы.
26: А можно по-русски?
27: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
22: Автолига.
23: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
22: Business FM Москва. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет.

0: Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В Москве 19:28, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Следственный комитет предлагает считать применение искусственного интеллекта отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Инициативу озвучил на Петербургском международном юридическом форуме советник главы Следственного комитета Александр Федоров. Также, по его словам, необходимо расширить международное сотрудничество в условиях роста трансграничной преступности. В Крыму нет дефицита продуктов и лекарств, заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, власти, региональные и федеральные, решают сейчас проблемы нехватки топлива и дефицита электричества в результате повреждения энергетической инфраструктуры. В Госдуме предложили ввести налоговый вычет за содержание животных из приюта. Тем, кто заберет домой кошку или собаку, хотят компенсировать до 50 тысяч рублей на каждого питомца. В течение 3 лет деньги можно будет тратить на корм, лекарства, ветеринарные услуги, сообщает ТАСС. Ведущие теннисисты мира планируют провести акцию протеста на стартующем 29 июня в Уимблдонском турнире, аналогичную той, что прошла на Ролан-Гаррос. Они намерены ограничить общение с прессой, чтобы привлечь внимание к заниженным, по их мнению, выплатам. Теннисисты считают, что рост призового фонда сильно отстает от роста доходов устроителей соревнований. Игроки хотели бы добиться выделения на поощрение игроков не менее 16% от доходов турниров «Большого шлема», а в долгосрочном перспективе 22%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Половина восьмого вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Под звуки веселой музыки Эммануэль Макрон опубликовал кадры задержания танкера, который, как он утверждает, связан с теневым флотом России. Тем временем британские власти собираются продать нефть с арестованного ими ранее судна «Смиртос» и забрать деньги себе. По данным «Телеграф», речь идет о российском сырье на сумму в 35 миллионов фунтов. Каким может быть ответ Москвы? Вместо 14 пар поездов 7 крымский оперштаб принял решение вдвое сократить железнодорожное сообщение с полуостровом. Пассажирские составы будут следовать только по одному маршруту до Керчи и обратно. Как это решение отразится на турпотоке в Крым, который за последнее время заметно сократился? Рынок российского общепита демонстрирует бурный рост. Его оборот с 23 по 25 год увеличился почти в два раза. Минус в том, что за этот же период доходы бизнеса упали на процент. Куда уходит прибыль и как живет ресторанный рынок в сезоне 2026? Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера «Смиртос» и положить вырученные средства себе в бюджет. Реализованы могут быть 100 тысяч тонн нефти, захваченные в середине июня в проливе Ла-Манш, пишет «Телеграф» со ссылкой на чиновников. Танкер британцы связывают с российским теневым флотом. По оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им, и это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это около 3,5 миллиардов рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи нефти. Это может быть перечисление денег Украине напрямую или закупка военной техники для ВСУ. Британцы следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти, говорит гендиректор фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
3: Это очевидное обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое, западные страны придерживали следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танкеры несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяли. Потому что на самом деле абсолютно неясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицировали. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основание задерживать танкеры там там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать себе нефть и продавать ее, эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российской Федерации, и здесь делать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом, через какое-то время, Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
2: Константин Симонов, Фонд национальной энергетической безопасности. Бизнес ФМ спросил у представителя Кремля Дмитрия Пескова, если Великобритания все-таки продаст нефть, как это будет трактовать Москва и как будет реагировать? Вот что он ответил.
4: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены. Ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
2: Сегодня же Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали у побережья Сицилии танкер, следовавший из Приморской Ленинградской области. По данным Marine Traffic, танкер «Деливер» под флагом Камеруна шел в Сингапур. Власти Франции утверждают, что он связан с теневым флотом России. Причина задержания – нарушение морского права. Макрон опубликовал видео, как военные высаживаются на борт танкера. Кадры сопровождает веселая музыка. Оперштаб Крыма временно сокращает железнодорожное сообщение с полуостровом. Ежедневно в Крым и из Крыма будет отправляться 7 поездов в Таврия, сообщил глава региона Сергей Аксенов. Ранее он говорил, что в сообщении с Крымом 14 пар составов. Таким образом, их число сокращается вдвое. Остаются составы, но тоже не все, из Санкт-Петербурга, Москвы и Адлера. Также временно не будут ходить поезда из Челябинска, Омска, Мурманска, Перми и Минвод. Они будут отменяться постепенно в течение 2 недель. Пока все Таврии будут следовать только до Керчи и обратно. Дальше пассажиров повезут автобусы по специальному расписанию, как и сейчас. Сокращение количества поездов комментирует региональный директор сети отелей «Отелика» Павел Марциновский.
5: Я пока не знаю, как это нас коснется, потому что гости же к нам как-то едут, кто как. И, возможно, для части из них это станет проблемой, и так аннуляции очень много. Уменьшается количество транспорта, соответственно, уменьшается поток. А в то же время главный негатив – это отсутствие топлива. Нам едут гости, и садишься в автомобиль, загружаешь сколько можешь бензина, как минимум себе на обратный путь, как максимум покататься. Другое дело, как нам функционировать без бензина, потому что продукты нужно возить, белье нужно стирать, территорию нужно обслуживать и так далее.
2: Насколько сложно отвернуть деньги за бронь?
5: Это абсолютно индивидуальная вещь. Во-первых, существуют определенные правила, и наша компания просто этим руководствуется. Сложно бывает, когда гости сами эти законы не соблюдают. Есть просто определенная процедура, как это происходит. Просто, как и в любом случае, когда речь идет о покупке чего угодно, товар возвращается там, где он был куплен. Но вы почему-то начинаете требовать возврата денег от завода-производителя. Здесь та же самая история. Есть очень большая сеть на рынке, которые занимаются распространением туристического продукта. Агенты, туроператоры, агрегаторы и так далее. А конечный исполнитель – это отель, санаторий. Здесь бывают определенные трудности в этой части.
2: Павел Марциновский, региональный директор сети отелей «Отелика». Профильный портал «Турдом» сообщает, что некоторые туристы, передумавшие ехать в Крым, жалуются на проблемы с возвратом денег. В гостиницах им говорят, что сроки возврата увеличиваются из-за перебоев с электричеством и большого потока обращений. В Ассоциации отельеров Крыма проблему признают, не все гостиницы могут вернуть деньги сразу. Многие потратили их на подготовку к сезону, вложили в реконструкцию, обновили фонды, закупили продукты, и сейчас у них недостаточно средств, чтобы рассчитаться с отказавшимися. Но там заверяют, что деньги будут возвращены в полном объеме. И сейчас с правительством обсуждаются механизмы помощи ательерам, говорят в ассоциации. Обороты растут, но доходы падают. Куда исчезла прибыль в общепите? Статистика агентства «Национальные кредитные рейтинги» рисует картину бурного роста. За два года с 23 по 25 оборот общепита вырос почти вдвое и перевалил за 5 триллионов рублей. Однако цифры прибыли упрямо ползут вниз. Рентабельность за тот же период упала на процент. В реальности в этом году прибыль у рестораторов еще меньше, а операционные риски сильно выше. Почему статистика на рынке общепита расходится с реальностью и как живет ресторанный бизнес в 26 году? Мы спросили предпринимателей.
0: «Бизнес говорит».
6: Владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
7: Бизнес у нас в 26 году больше пострадал в связи со всякими налоговыми изменениями. Основные-то потери общепит вот в этом году несет, как и вся экономика. Исторически, потому что общепит очень низкомаржинальная история. Особенно наш сегмент фастфуд, он вообще очень низкомаржинальный, поскольку мы работаем только в белом. В этом году, конечно, нам пришлось впервые за два года поднять цены. Мы ждали, что у нас исторически лето всегда более прибыльное, чем осенне-зимний период. Но у нас около нуля в сравнении с прошлым годом. И если бы мы цены не подняли процентов на 10-15 вот в начале года, то, конечно, был бы минус. Крутимся, как-то оптимизируем процессы.
8: Отдельно хотели бы обсудить готовую еду. Конкурируете ли вы с ней как-то?
7: Поскольку у нас ресторан находится в глубинке, у нас из сетевиков присутствует только «Магнит Пятерочка». Там готовой еды уровня нашего не представлено. Поэтому сложно сказать, что они какую-то отъедают существенную долю нашего заработка. Но в целом, конечно, проблема. И если нас проверяют и к нам требования, как общепита, со всех инстанций очень серьезные, то в сегменте ритейла, готовая еда, там, конечно, контроль ниже, но и, соответственно, расходы ниже.
6: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
9: Нет у нас такое слово «зарабатываем», мы выживаем, потому что очень срезали налоги. Поэтому мы сейчас даже цены не можем поднять, в принципе, чтобы на рентабельность вывести свое заведение. Потому что у нас растет себестоимость, продажная цена, мы не можем ее увеличить, потому что у людей нет денег. Стараются большинство людей питаться дома. То есть она на эти 550 рублей пойдет, купит там пакет муки, молока, колбаски и дома сделает эту пиццу. Молодежь, конечно, сейчас не заморачивается. Быстрой еды заказали и довольны. Плюс у нас почему-то, я не знаю, как территориально, регионально, в какой части нашей страны происходит биржа труда, но у нас некому работать. У нас люди не хотят работать. Либо мы в другой какой-то проекции живем. Вопросов много, результатов мало.
6: Предприниматель, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
10: Может быть, в рамках 23-25 и было это снижение от 1%, но даже в 25 году снижение рентабельности сильно ускорилось. Тому послужило следующие предпосылки. Это увеличение фото, потому что была гонка заработных плат, вызванная увеличением как раз количества юрлиц, которые открывались регулярно. Период был довольно богатый на новые открытия, на приток инвестиций в сферу. Поэтому нужно, наверное, еще и брать статистику количества появившихся ресторанов и на нее накладывать реальную цифру, потому что разрозненно просто увеличенная общекредитная масса, которая появилась, она нам ни о чем не говорит. Мы в прошлом году тоже удивились, когда увидели, сколько миллиардов заработала отрасль общественного питания в Нижнем Новгороде. А когда поделили это на количество юрлиц, имеющих 56-й АКВЭД, поняли, что средняя выручка этих юрлиц в рамках 1,5-2 миллионов рублей. Мы понимаем, что косвенные расходы там составляют примерно 1,2 на каждое юрлицо. Таким образом, сфера наладно дышит. На сегодняшний день, по крайней мере, по себе мы видим, что чистая рентабельность упала почти в два раза. И это при том, что у нас высокий туристический сезон, у нас выравнивается этот период. Потоки гостей не потеряли, но мы потеряли в обороте, потому что сжимаются чеки, люди становятся бережливее, и в этой связи мы не можем урезать какие-то свои расходы, как электроэнергия, которая тоже на 10% в этом году выросла, как растущие аренды, потому что у всех появился НДС наших арендодателей, растущие зарплаты, которые в 25 году выросли, мы также не можем их сократить и откатить на уровень 24-го, когда находимся в 26-м.
2: У ветеранов рынка столичного общепита тоже не все так хорошо. Сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут «Ведомости». Первое кафе «Муму» открылось в 2000 году, а своего пика сеть достигла к 22-му. Тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. Сейчас осталось 18.
0: Реклама. Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга-Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8-831-260 или на сайте agat.rf. «Агат». Покупай выгодно.
11: Возрастное ограничение 6+.
12: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
0: Говорящие фамилии. Люди, имена которых пополнили толковый словарь. Джон Мозес Браунинг научился стрелять раньше, чем писать. Конструировать оружие Браунинг умел, а вот изготавливать и продавать даже не стремился. А потому работал по найму на других известных оружейников Кольта, Ремингтона, Винчестера. В 1900-м, будучи сотрудником бельгийской компании «Фабрик Националь», Джон создал первый автоматический пистолет, в котором обойма с патронами размещалась в рукояти. Это стало любимым оружием террористов и революционеров. Пистолет можно было легко спрятать под одеждой. Не последнюю роль железный Браунинг сыграл в Первой мировой войне. Именно из него был убит наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Из Браунинга эсерка Фанни Каплан ранила Ленина. А последнее политическое покушение из пистолета Джона Мозеса Браунинга произошло в 1981-м, когда Мехмед Али Агаджа стрелял в папу римского Иоанна Павла II. Вплоть до Второй мировой войны Браунингом называли каждый автоматический пистолет.
12: Говорящие фамилии на Business FM. Компании и корпорации.
13: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
12: Отчеты и планы.
13: Т-банк запустил выездное оформление КЭП для бизнеса в регионах России. Сервис теперь доступен в 68 городах. Предпринимателям не нужно ехать в банк или налоговую. Представитель Т-бизнеса приедет в удобное место и время, оформит все за 15-20 минут и передаст готовый токен. Схема выездного оформления и выпуска квалифицированной электронной подписи согласована с регулятором и отвечает всем требованиям законодательства. Сегодня Т-банк остается единственным доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России, кто предоставляет услугу доставки КЭП представителям. Для тех, кто регистрирует ЭП через банк, квалифицированную электронную подпись до конца июля оформляют бесплатно. Apple повысила цены на MacBook и iPad из-за дефицита чипов памяти. Ранее о планируемом повышении цен сообщил главный исполнительный директор компании Тим Кук. По данным источникам Wall Street Journal, компания ежегодно тратит на чипы оперативные и постоянные, или так называемые внутренней памяти, 10-13 миллиардов долларов. Ноутбук MacBook Air подорожал на $200 до 1299. Цена на бюджетную версию MacBook Neo выросла на $100. Самый дешевый планшет iPad Pro с экраном диагональю 11 дюймов будет стоить $1199 против 999 ранее. Согласно информации на сайте Apple, цены на смартфон и iPhone пока повышаться не будут.
12: Арбитраж.
13: Российская дилерская группа «Автодом», специализирующаяся на продаже премиальных и люксовых автомобилей, обратилась в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к структурам немецкого автоконцерна BMW с суммой требований 25 миллиардов рублей, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. Заявление АО «Автодом» поступило в суд 22 июня. Его подробности в карточке дела не приводятся. В пресс-службе «Автодома» судебный процесс не комментируют. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
2: В 19:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Культурный шок, мемы и россияне. Все это на чемпионате мира по футболу. На Нынешний турнир проходит одновременно в трех странах – в США, Канаде и Мексике. В отрыве от самих матчей этот чемпионат запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и многим другим. Валерий Убадоев продолжит.
14: Одной из громко обсуждаемых тем в американских соцсетях в последние дни стало шокирующее откровение. Европейцы, да и не только, не оставляют чаевые. Официанты в США жалуются, что общий счет за стол у условных фанатов футбола из Германии может доходить до $700, но никаких чаевых персонал за обслуживание не получит. Европейцы в ответ пишут, что жаловаться официантам надо не на посетителей, а на работодателей, если они так мало платят, что приходится полагаться на чаевые. Из-за этого, как пишет Нью-Йорк Пост, некоторые бары и рестораны в США начали автоматически добавлять к общему счету 20% в виде чаевых. А еще американцы очень пристально наблюдают в соцсетях за европейцами, которые впервые приехали в США и находятся в культурном шоке. Например, в начале июня немец под ником Фредди стал очень популярным, о чем сообщал Fox News. Он документирует в соцсетях всю свою поездку на чемпионат мира, вплоть до мельчайших подробностей. В одном из постов, который набрал 300 тысяч лайков, немец удивился огромным размером АЗС американской сети Bucky's. Площади ее заправок могут достигать 7 тысяч квадратных метров и насчитывать сотни колонок. Нашлось на чемпионате мира место и россиянам. В Мексике одного из них, как передавал чемпионат, качали на руках в фан-зоне под крики «Россия». Другой россиянин попытался пройти на стадион в Мексике с помощью билета, который сгенерировал чат-GPT. Не обошлось и без мемов. Например, звезду французской сборной Килиана Мбаппе в соцсетях вновь начали называть диктатором. После того, как матч Франция-Ирак прервали из-за ливня, Мбаппе начал указывать персоналу, где и как нужно убирать воду с поля. Есть и более серьезные моменты. Иранскую сборную на территорию США ранее допускали лишь за сутки до начала матчей, против чего футболисты активно протестовали. Американские власти аргументировали это требованиями безопасности, но все-таки слегка смягчили ограничения. Теперь иранцам можно пребывать в США за 2 дня до начала матча. При этом территорию страны нужно покинуть сразу после его завершения. Но, в конце концов, несмотря на все, что окружает чемпионат, главным остается праздник футбола, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
15: Можно там вспомнить чемпионат мира, который в России был, когда чуть не до бойкота дело доходило, а в итоге чемпионат мира в России признали лучшим вообще в истории всех турниров. Также здесь все вот эти моменты, которые очень сложные и обсуждаемые перед турниром, но уходят на второй план, и так или иначе все-таки остается футбол. Собственно, это обычный чемпионат мира, как и предыдущий, в плане того, что все окружает матчи. Мне кажется, все равно вот все в основном скандалы проходят до турнира, а потом остается в основном футбол.
14: Никуда не делась и свойственная штатам коммерциализация. Ранее довольно спорными стали питьевые 3-минутные паузы, которые проводятся в каждом тайме. Во время них телеканалы зачастую прерывают трансляцию и показывают рекламу. Сейчас главе ФИФА Джанни Инфантино даже пришлось заверить, что ввели эти паузы вовсе не для зарабатывания денег, так как все контракты заключили заблаговременно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
12: Капитал с Алексеем Завьяловым.
2: Леш, снова тебя приветствую.
16: Добрый вечер всем еще раз.
2: Ну, индекс Мосбиржи сегодня дает нам повод для осторожного оптимизма, или ты сейчас опять скажешь, что это корректировка? Ну, рост на 0.5%.
16: Ну, конечно, это техническая коррекция после вчерашнего провала на 4%. 0.6% выглядит действительно так, как закрытие коротких позиций или части коротких позиций, потому что фундаментально для российского рынка ничего не поменялось. Это и геополитика, и падение цен на нефть, соответственно, падение цен и на российские сорта нефти, ну и, видимо, более жесткая денежно-кредитная политика Банка России. Не то чтобы, конечно, повышение ставки стоит ждать, но либо осторожного, сверхосторожного снижения по 25 базисных пунктов, либо паузы. Вот два варианта, которые рынок рассматривает и будет рассматривать. Ну, до заседания еще долго, тем не менее, мы наблюдаем еще и рост инфляции в июне. Май был прекрасный месяц в плане инфляции. Годовая инфляция даже оказалась ниже прогноза верхней границы 5.5%. Прогноз Банка России на конец года. Хотя в июле этот прогноз может поменяться. Но, тем не менее, в июне мы наблюдаем уже более 5.8% рост потребительских цен в годовом выражении. Вот этот фактор тоже в минус российскому рынку. Ну и все, в принципе. Больше таких триггеров-то и не было. Был хороший триггер рост цен на нефть, но рынок российский его практически проигнорировал. Ну, зато вот сегодняшний отскок на рынке сырьевых товаров, в первую очередь, с учетом того, что и цены на нефть сегодня подрастают, и изменили направление движения цены на промышленные металлы, на драгоценные металлы. В принципе, сегодня в лидерах роста бумаги сырьевых компаний оказались. Это и нефтегазовый сектор, и отчасти сектор цветной металлургии. Но, в принципе, сегодня неплохо смотрелись бумаги Роснефти и Сургутнефтегаза. Похуже, ну, росли Норильский никель, Газпром, ну и Полюс тоже сегодня, можно сказать, с Новатеком в растущих историях. В общем, такой рост сырьевых компаний сегодня мы наблюдали. Но при этом развернулся, а точнее сказать, не выдержал давление российский рубль. Все-таки нефть падает давно, а рубль был крайне крепким. Но здесь еще и приближается второе полугодие, когда навес спроса на валюту, прежде всего со стороны Минфина, будет гораздо выше, чем было в текущем периоде. Но это рынок тоже, видимо, уже начал потихонечку учитывать. Таким образом, китайский юань сегодня довольно смело превысил 11 рублей. До этого были попытки, но неуверенные попытки. Сегодня все получилось. Закрытие 11 рублей 17 копеек. Ну и доллар США перешел уже к заметному росту. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то доллар вплотную приблизился к уровням 76,5 рублей. Ну и похожая ситуация у нас на международном валютном рынке. Хотя немножко она, конечно, отличается с учетом того, что здесь доллар США торгуется чуть ниже 76, но это, видимо, временное явление.
12: Капитал на бизнес FM. Реклама.
17: Альфа-инвестиции – это к деньгам. Получите 30% годовых гарантированно. Откройте счет в Альфа-банке до 30 июня и инвестируйте не просто выгодно. Альфа-выгодно. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
18: УАО «РЖД» предлагает к аренде нежилое помещение на втором этаже здания железнодорожного вокзала «Нижний Новгород» площадью 18,5 квадратных метра под организацию общественного питания, расположенное по адресу город Нижний Новгород, площадь Революции 2А. По всем вопросам обращаться по телефону плюс 7 910 790 0925.
12: Телефон рекламной службы «Бизнес FM» в Нижнем Новгороде 280-82-42.
19: Деньги. Центральный банк Венгрии нашел прекрасное применение вышедшим из обращения форинтам. Ветхие купюры сначала отправляют в шредеры, а затем прессуют в похожие на кирпичи брикеты. Их банк передает некоммерческим организациям, а те отапливают такими брикетами помещения в холодные месяцы. И утверждают, что по своим характеристикам брикеты из денег ничуть не уступают углю. В среднем же за год Банк Венгрии собирает около 50 тонн ветхих банкнот. История денег на Business FM. Полезное решение с Михаилом Задорожным.
20: Wildberries для бизнеса. Маркетплейсы привлекают покупателей огромным ассортиментом, возможностью быстрого выбора лучших предложений, удобством получения заказов, а еще, конечно, скидками. Их можно получить по программам лояльности, а также во время распродаж. То же самое можно сказать и про B2B-платформу Wildberries. Здесь бизнес-покупатели могут найти, заказать и оплатить нужные им товары. Расходники для офиса, компьютеры, оргтехнику, торговые и промышленное оборудование и многое другое. При этом компании и предприниматели тоже могут рассчитывать на скидки, как от продавцов, которые работают на Wildberries для бизнеса, так и от самой платформы. Говорит директор B2B направления Wildberries и РУС Олег Винжегин.
21: Одна из самых понятных и логичных – это скидка на первый заказ для новых покупателей B2B. Смысл в том, что те, кто еще не закупался раньше, они могут таким образом легче протестировать платформу, понять ее преимущества, провести первый заказ, получить товар. товар, попробовать, как документы ходят и так далее. Кроме того, каждый продавец может настроить внутри платформы скидки, свою коммерческую политику от объема закупаемого товара. Это оптовые цены, естественно, это минимальные партии и другие механики, которые делают закупку более выгодной. Продавцы этим очень хорошо пользуются. Они ставят эти цены, соответственно, скидки и увеличивают таким образом свой оборот. Другие программы, которые тоже в перспективе мы будем запускать, они будут способствовать повышению лояльности покупателей.
20: Сегодня Wildberries для бизнеса – это уже не просто отдельная витрина для предпринимателей и организаций, а полноценная B2B-платформа, где компании могут закупать товары для операционной деятельности и не только для нее. Средний чек у бизнес-покупателей в 7,5 раз больше, чем в рознице. Это означает, что многие компании регулярно используют платформу для корпоративных закупок.
1: Полезное решение на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
3: Москве 19.58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация сняла рекомендации об ограничении использования воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты самолетов российских авиакомпаний в Исламскую Республику возобновлены, сообщило агентство. Власти спишут долги 8 российских регионов на 48 миллиардов рублей. Под списание попадут Удмуртия, а также Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области. Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Хамовнический суд Москвы вынес приговоры по делу о вымогательствах у топ-менеджеров компании «Ростехнадзор».

0: Лицо использовало публичные полномочия для незаконного обогащения, общество вправе ожидать не только лишения свободы, но и полного изъятия всего нажитого им имущества. Поэтому Следственный комитет предлагает инициировать возможность продолжения поиска преступных активов после завершения расследования основного уголовного дела. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 8 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифра подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу в ответ на решение корпорации удалить из App Store все приложения холдинга ВК. Этот шаг в ведомстве Максуда Шадаева назвали политически мотивированным. В Apple, в свою очередь, ссылаются на некие санкционные требования, хотя ни в одном западном списке ВК не фигурирует. Какими могут быть дальнейшие последствия? В российских школах нарастят начальную военную подготовку. Ей отдадут половину часов в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины». Помимо традиционной строевой подготовки, учащихся будут, в частности, знакомить с конструктивными особенностями беспилотников и условиями прохождения службы по контракту и призыву. Как в школах отнеслись к предстоящим изменениям? В библиотеке имени Ленина создадут специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие книги попадут в спецхран и за что, мы спросили у сотрудников Ленинки. Подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Приложений ВК в магазине App Store больше нет. Apple удалила все приложения холдинга. Основной мессенджер ВКонтакте, почту Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Apple объяснила свое решение соблюдением санкций. Российская сторона назвала удаление приложений политически мотивированным. О причинах удаления и возможных последствиях для всех участников Евгений Перельчук.
3: Удаление приложений из магазина App Store привело фактически к двум вещам. Никак легально их установить на операционную систему iOS теперь нельзя. И от уже установленных приложений теперь не будут приходить уведомления. Какая именно аудитория была у приложений ВК среди пользователей iPhone, точно сказать нельзя. Магазин Apple эти данные, в отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдениях санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления, переговоры успехом не увенчались. Предположить, что за санкции, можно только теоретически, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
4: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Макс мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС. Все боятся, что будет принято решение о блокировке, но мне кажется, это такой выстрел себе в ногу. Apple — это очень важная платформа для заработка большого количества компаний. Могут ли протестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний. Или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК и собственности одной компании в другой.
3: Версия с подсанкционными акционерами находит подтверждение в недавнем прошлом. Осенью 22 года из App Store уже пропадали ВКонтакте, почта Mail.ru, ВК-музыка и ВК-клипы. Представитель Apple тогда объяснил, что, цитата, «эти приложения распространяются разработчиками, мажоритарными или контролирующими владельцами которых являются одна или более сторон, на которые распространяются санкции Великобритании». Приложения, впрочем, потом в магазин вернулись. После новых удалений приложений ВК обращаться с жалобами и апелляциями в Apple можно, но, похоже, затея эта бессмысленная. Лучше ускорить развитие на альтернативных площадках, говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья. Илья Масух.
5: Таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому

0: Потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы наших соотечественников. Основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там менее зависимы. Это может быть и Android, и Huawei. Правильнее ее параллельно развивать свои собственные стабильные платформы.
1: Удаление носит системный характер. В разное время из App Store исчезали российские приложения, попавших под санкции банков, СМИ и госсервисы. На Apple регулярно накладываются штрафы. И в четверг, после удаления приложений ВК из App Store, стало известно об очередном. Суд назначил штраф в 500 000 рублей в отношении Apple за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в интернете. Иногда, к слову, Apple эти штрафы оплачивает. Более того, корпорация отчиталась, что за прошлый год по запросу российских властей были удалены более 1200 приложений. С 1 апреля мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store. Спустя 2 месяца из магазина был удален мессенджер Max, а затем все приложения ВК. Закончится это противостояние вполне вероятно тем, что iPhone на территории России превратятся в кирпичи, допускает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
2: Сами санкции так себе юридическая база. Но тут что интересно, что даже уже этим перестали прикрываться. Просто берут и компании, связанные с Россией, начинают блокировать, даже в обход собственных политик, да, то есть у Apple политика тоже не позволяет просто так удалить приложение. Конечно же, желающие могут заходить на сайты, и, вероятно, появится приложение без установки. Это одна из современных технологий, которую можно использовать, чтобы можно было приложение не устанавливать, просто добавив ярлык на рабочий стол определенного сайта. То есть, я думаю, к этому придут эти наши соцсети. Возможно, Apple даже приступит к географической блокировке своих устройств. То есть, условно, на территории России, вероятно, Apple перестанет работать. Уже об этом неоднократно слышали. Я думаю, что один из следующих шагов, из того, что я вижу, будет именно таким.
1: Минцифры обратится в ФАС по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. По данным министерства, российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Заметим, что сама компания Apple никаких объяснений своих действий не давала. Сообщение о санкциях как причине опубликовано только одним из заблокированных в России и на СМИ. Также добавлю, котировки ВК упали на 5% после того, как из App Store пропали приложения компании и обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже падают на те же 5%, но по другой причине. Сегодня корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента. Минкультура республики представила список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
4: Всего в молдавском черном списке 28 артистов, причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева, так что выпить за любовь в Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Сабуров и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
5: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступают выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. Я не знаю, может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа «Кино» недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично министре Кристиане Жордане.
4: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят. Автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу iData, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно. За объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
6: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашивать население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть в молдавском языке, которые отличаются от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же, но есть и различия между какими-то там элементами культуры, но не существенно.
4: Политический обозреватель в Молдавии отмечает, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политически, сколько технически сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Реклама. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст.
8: С 25 июня в прокате фильм «Марк глазами Софии». Оскароносный режиссер София Коппола впервые обращается к документалистике, создавая личный и нестандартный портрет легендарного дизайнера Марка Джейкобса. Это не классическая биография, а тонкий фильм-эссе о дружбе, моде и вдохновении, раскрывающий мир Марка, когда вокруг нет подиума и вспышек камер. «Марк глазами Софии» в кино с 25 июня. 18+.
7: Валюты. Валюты.
8: Современный узбекский сум был введен в обращение в 1993 году и некоторое время ходил в новообразованном государстве параллельно с российскими рублями. Вообще же сум известен с 11 века. Сумами называли серебряные платежные слитки весом около 200 граммов. Сейчас на 4 с лишним порядка дешевле доллара США.
7: Валюты на Business FM. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Копелевич.
9: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
7: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM.
8: Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru.
7: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство одобрило поправки в налоговый кодекс, которые уточняют порядок расчета налога на доходы физического лица при обмене недвижимостью. Как сообщает Минфин, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемого имущества с учетом компенсации. Налог необходимо будет уплачивать только в случаях, когда стоимость полученного имущества больше стоимости переданного. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России снизились на треть с начала года. По словам партнера НФ группы Станислава Бибика, объем вложений составил 241 миллиард рублей. Всего за январь-июнь было совершено 84 сделки, средний размер которых составил 3 миллиарда рублей. Площадь коммерческой недвижимости составила 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа ОФЗ в мае осталась на уровне 3,2%. Об этом говорится в материалах Банка России. Год назад доля составляла 3,9%. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на начало июня составил 1,29 миллиардов рублей при общем объеме рынка 32,5 триллиона рублей. Почти 60% российских компаний используют искусственный интеллект из-за нехватки специалистов. Об этом ТАСС сообщили в разработчике решений в области информационной безопасности UserGate по итогам опроса 300 IT-специалистов. Искусственный интеллект, по информации аналитиков, рассматривается компаниями как способ повышения эффективности существующих команд информационной безопасности, а не как замена сотрудникам. Наиболее востребованные сценарии применения нейросетей связаны с автоматизацией задач, требующих значительных трудозатрат. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в столице плюс 16. Дожди, кажется, стихли. Ну, собственно, как и было обещано, они должны были закончиться не позже 8 вечера. Осадки вернутся в город завтра. Температура в пятницу поднимется не выше 20 градусов. В Москве вы слушаете Бизнес FM. Библиотека имени Ленина создаст специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, в категорию могут войти книги, которые ранее распространялись на исторических территориях и носили деструктивный характер. Какие книги попадут в это хранилище, мы узнали в самой Ленинке. Продолжит Наталья Шашина.
11: Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей, объясняет глава Ленинки Вадим Дуда. В его комментарии, присланном в редакцию «Бизнес-ФМ», он рассказал, в 24-м году по поручению Минкульта в библиотеке начали формировать спецфонд, спецхран. В него попадают издания, выпущенные на Украине и найденные в библиотеках Донбасса и Новороссии. Это, как объясняет Дуда, книги с откровенно националистическими и русофобскими идеями, искажающие общую историю. Официального статуса экстремистских материалов у них пока нет. Это не уничтожение, а сбор в одном месте для научной работы, чтобы исследователи могли изучать не только факты, но и то, как создавались опасные нарративы, объясняет глава библиотеки. А управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько рассказал Бизнес FM, что примерно полгода назад побывал в этом спецхране.
12: Нас пригласили на такое подразделение. Там разговор шел о книгах, изъятых в новых территориях, выпущенных на Украине. Там многие вещи нас просто поразили. Там несколько тысяч книг они собрали с новых территорий на русском языке, на украинском языке.
13: Спецхранилище для этих книг. Хочется понять просто, а вот оно что будет? Под какой-то усиленной охраной находиться?
12: Нет, просто помещение, в котором можно приходить, работать. Там были раздел детской литературы, раздел учебной литературы, раздел научно-популярной литературы.
11: В некоторых СМИ возникла путаница, когда об этом спецхране для деструктивной литературы рассказывала замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Она упомянула, что библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов и иноагентов. Поэтому возникли вопросы, не отправятся ли в спецфонд и такие произведения, хотя читать их и продавать не запрещено. Леонид Палько из Книжного союза уверен, что такие предположения надуманы. Вопрос и с книгами, которые закупались с помощью нежелательных организаций, как фонд Сороса. Но, как отмечает эксперт, в России 44 тысячи муниципальных библиотек. Никакого хранилища не хватит, чтобы свозить в РГБ все попадающее под ограничения. Что-то перемещается с открытых полок в закрытые помещения самих библиотек. Запуск спецхрана в Ленинке может показаться переосмыслением советского опыта, но в Союзе в такие отделы, закрытые для широкой публики, в том числе попадала литература с нежелательным идеологическим содержанием. В конце 80-х, начале 90-х, после начала политики гласности, советские спецхраны были ликвидированы. Издатель, основатель издательства «Ад Маргином» Александр Иванов побывал в спецхране Ленинки до перестройки и вспоминает, с чего все начиналось.
14: Список запрещенных книг впервые возникает в начале 30-х годов. К нему причастна была Надежда Константиновна Крупская. Крупская туда записала Достоевского, например. И я в силу возраста прекрасно помню, что такое был спецхран. Попасть туда было довольно легко, кстати. Нужно было получить соответствующую справку в деканате о том, что вы занимаетесь научным исследованием вот на такую-то тему, и вы попадали в довольно небольшое пространство в Ленинке. Там был свой каталог, там была литература крайне специфическая. Журналы и книги издательства «Посев» такого эмигрантского, и книги, связанные с фашистскими, нацистскими издательствами, которые были организованы на оккупированных территориях. Там были какие-то специальные вещи, связанные, например, со сферой судебно-медицинской, расследованиями тяжелых преступлений. Но, кроме всего прочего, там была литература, которая по идейным соображениям не соответствовала канону советскому. То есть это были, например, издания религиозных философов многих, эмигрировавших или уехавших на философском пароходе. Вот я, в частности, вот эту литературу там помню и читал.
11: Эксперты отмечают, что формулировка деструктивной литературы может трактоваться довольно широко. И вопрос в конкретных критериях того, что будет попадать в спецхран. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
3: Начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета «Духовно-нравственные ценности» в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Подробнее Ольга Кашинская.
15: С 1 сентября этого года в школы вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Тхостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
16: Сейчас у нас существует еще и угроза, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
15: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
17: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября? Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база, допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
15: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
18: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка-сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. А. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
15: Вторая половина курса «Не занята НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
7: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана, судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес FM. Наизусть. Вольтер. Люди отчасти извратили природу, ибо они вовсе не родятся волками, хотя становятся ими. Наизусть. На Бизнес FM. Продолжительность жизни.
19: В детстве лето могло казаться бесконечным. Во взрослом возрасте все ощущается иначе.
7: Журналист Алена Копылова.
19: Дело в том, что с годами мозг кодирует время иначе. Главную роль играет память. В детстве мозг постоянно сталкивается с новым. Места, люди, навыки, запахи, маршруты, впечатления – такие события активно записываются в память. Поэтому, когда мы оглядываемся назад, детство кажется длинным, в нем много отдельных меток. С возрастом жизнь часто становится более предсказуемой. Мы ходим одними маршрутами, решаем похожие задачи и повторяем привычные действия. Для мозга это экономичный режим. Если событие не несет новизны, его не нужно подробно сохранять. Повторяющиеся дни сливаются в общий шаблон. И месяц, в котором было мало уникальных событий, в воспоминании кажется коротким. Второй механизм – внимание. Когда мы следим за временем, оно тянется медленнее. Когда внимание занято работой или автоматическими действиями, время субъективно ускоряется. Мозг просто не тратит ресурсы на отслеживание длительности. Третий фактор – дофамин. Эта система участвует не только в мотивации и удовольствии, но и в оценке временных интервалов. Поэтому ожидание, стресс, азарт и эмоциональная вовлеченность могут заметно менять субъективное течение времени. В итоге с возрастом время ускоряется не потому, что мозг стареет. Оно ускоряется потому, что меньше событий записываются как новые и значимые. Чтобы это изменить, нужно регулярно привносить в жизнь нечто новое. Путешествовать, пробовать неизвестные блюда, осваивать навыки и не цепляться за привычное.
7: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
20: Москве 2028, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство дополнительно направит около 6,5 миллиардов рублей на выплату пенсий гражданам, проживающим в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Кабмина. Визовый центр Италии увеличил сроки обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней. Ранее срок составлял 40 дней. В визовом центре рекомендовали подавать документы минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. Говорят, что заявок очень много. За 2025 год Италия выдала российским гражданам около 160 тысяч виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что интернет является основной причиной демографического кризиса в России. Он отметил, что около 80% информационного контента формирует у молодежи установки против рождения детей. По мнению губернатора, одними выплатами ситуацию не исправить, необходимо устранить негативное воздействие на сознание. Портрет кисти итальянского художника Амедео Модильяни ушел с молотка на аукционе Сотбис в Лондоне за 48,2 миллиона фунтов стерлингов. Это европейский рекорд для работ художника. Полотно, сидящее обнаженное с ожерельем, было главным лотом на первом этапе торгов частной коллекции произведений искусства бывшего владельца футбольного клуба Тоттенхэм Хотспур Джо Льюиса. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина девятого вечера в Москве, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Британский ЦАП-ЦАРАП «Телеграф» пишет о планах властей страны продать нефть задержанного танкера «Смиртос», который, как утверждается, имеет российское происхождение. Вырученные средства, по предварительным оценкам, порядка 30 миллионов фунтов стерлингов, хотят направить в бюджет Великобритании. Каким может быть ответ Москвы? Мощное землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим для страны за 126 лет. На этот момент известно о 164 погибших и около 1000 раненых. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра. Он объявлен зоной бедствия. Нефтяную инфраструктуру при этом землетрясение не затронуло, пишет Рейтер. Культурный шок, мемы и россияне. Все это на чемпионате мира по футболу в отрыве от самих матчей. Турнир запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и много чем еще не имеющим отношения к футболу. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Лондон намерен продать нефть с арестованного танкера «Смиртос» и положить вырученные средства себе в бюджет. Реализованы могут быть 100 тысяч тонн нефти, захваченные в середине июня в проливе Ла-Манш, пишет «Телеграф» со ссылкой на чиновников. Танкер британцы связывают с российским теневым флотом. По оценке Лондона, нефть на борту танкера теперь принадлежит им, и это дает право использовать сырье по своему усмотрению. Рыночная стоимость 100 тысяч тонн оценивается примерно в 35 миллионов фунтов стерлингов. Это около 3,5 миллиардов рублей. Правительство Великобритании рассматривает несколько вариантов использования средств от продажи нефти с танкера. Это может быть перечисление денег Украине напрямую или закупка военной техники для ВСУ. Британцы следуют примеру американцев, которые ранее точно так же продавали партии арестованной венесуэльской нефти, говорит гендиректор Фонда нацэнергобезопасности Константин Симонов.
0: Это очевидное обострение. Раньше в этой морской войне, в морском бое, западные страны придерживались следующей тактики. Они демонстративно задерживали танкеры, устраивали из этого громкие пиар-акции, держали танкеры несколько дней в порту, а потом их отпускали. Переходить к американскому стилю, а американцы, когда осуществляли блокаду Венесуэлы, такой тактики придерживались. То есть они не просто захватывали суда, они забирали нефть, просто продавали ее как свою и не стеснялись этого. А Трамп даже этим открыто гордился. Гордился, постоянно заявляя американским гражданам, вот смотрите, мы забрали нефть, продали ее, это наши деньги с вами. Европейцы такого себе не позволяют. Потому что на самом деле абсолютно неясно, на чем вообще основаны такие действия. Европейцы пытаются каким-то образом все-таки прикрыться международным правом, в отличие от Соединенных Штатов. Соединенные Штаты никаких конвенций морских не ратифицируют. Например, знаменитая конвенция по морскому праву 1982 года Соединенными Штатами не признается. Они не участники этого процесса. А вот Великобритания ратифицировала и все страны Европейского Союза. Основания задерживать танкеры там как раз есть, но они четко прописаны. Конвенция не позволяет забирать себе нефть и продавать эти деньги, класть в собственный карман. То есть это достаточно серьезный вызов, но на судах, которые задерживали европейцы, российского флага не было. Вроде как эта нефть принадлежит компаниям конкретным, но сейчас открытый вызов бросается на Российскую Федерацию, и здесь делать вид, что, если это, конечно, произойдет, сделать вид, что это просто какая-то частная нефть, и пусть компания сама с этим разбирается, будет довольно сложно. возможно. И если это произойдет, понятно, что здесь мы видим очередной случай, когда европейская страна совершает дерзкий шаг и смотрит на реакцию России. А что мы можем сделать в ответ? Задержать британский какой-нибудь танкер и забрать его нефть? В принципе, кстати, Иран в свое время так и поступал. Был случай, когда Соединенные Штаты задержали иранский танкер и продали его нефть, а потом через какое-то время Иран уже задержал танкер, где американская была нефть. Мы знаем, что это в итоге вылилось в прямой военный конфликт между странами, которые Трамп до сих пор расхлебывает.
3: Константин Симонов, гендиректор Фонда нации энергобезопасности. Бизнес ФМ спросил у представителя Кремля Дмитрия Пескова, если Великобритания все-таки продаст нефть, как это будет трактовать Москва и как будет реагировать. Вот что он ответил.
2: Наверняка существуют юридические варианты реакции. Они будут изучены, ситуация будет проанализирована. И если такие юридические варианты реакции, судебные перспективы имеются, конечно же, они будут максимально задействованы как в отношении тех, кто будет принимать такие решения, как в отношении тех, кто будет реализовывать эту нефть, так и в отношении тех, кто ее будет приобретать. В этом не должно быть ни у кого сомнения. Что же касается политической оценки, то речь идет о попытке, наверное, экспроприации, продажи, добычи, которая была добыта пиратскими методами. Британское государство на протяжении всей истории этих методов не гнушалось.
3: Дмитрий Песков. Сегодня Эммануэль Макрон заявил, что военно-морские силы Франции задержали у побережья Сицилии танкер, следовавший из Приморской Ленинградской области. По данным Marine Traffic, танкер «Деливер» под флагом Камеруна шел в Сингапур. Власти Франции утверждают, что он связан с теневым флотом России. Причина задержания – нарушение морского права. Макрон опубликовал видео, как военные высаживаются на борт танкера. Кадры сопровождает веселая музыка. Сильнейшее за последние 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле. Два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 последовали один за другим с разницей всего в 40 секунд. По последним данным, погибли 164 человека, пострадало почти 1000. Продолжит Олеся Савоськина.
21: Землетрясение произошло около 6 часов вечера по местному времени. В Москве был уже 1 час ночи. В этот день Венесуэла отмечала годовщину битвы при Карабобо, символа независимости страны, поэтому многие семьи проводили вечер дома. Уже через несколько часов в стране ввели режим ЧП. В Каракасе остановили метро и железнодорожное сообщение, отменили занятия в школах и приостановили работу многих предприятий. Полностью рухнул 14-этажный жилой дом. Спасатели и местные жители всю ночь разбирали завалы в поисках выживших. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, объявленный зоной бедствия. От 8-этажного отеля более чем на 100 номеров остался только вход. Спасатели продолжают искать людей под завалами. Многие до сих пор числятся пропавшими. Землетрясение ощущалось далеко за пределами эпицентра. Слабые отголоски дошли и до острова Маргарита, примерно в 300 километрах от Каракаса. Но, по словам местных жителей, никакие предупреждения они не получили, рассказывает живущий там гид Иван.
22: Венесуэла 25 лет живет под коммунизмом. Тут же разруха у нас очень сильная. Здесь никто ничего не предупреждал. Мне даже смс-ка не пришла. У меня случайно было закачано такое приложение Earthquake. Она оповещает. Тут самое большое землетрясение – это 25 лет коммунизма. Наш правительство, которое людей сделало бедными и нищими. И это богатейшая страна в мире по нефтяным запасам. Растащили все.
21: Даже там, где дома уцелели, привычной жизни нет. Власти отключили газ, чтобы избежать утечек и взрывов. Во многих районах нет питьевой воды. Связь и интернет работают с перебоями. Чтобы люди могли связаться с близкими, на ближайшие 2 суток услуги связи сделали бесплатными. Почти одновременно с Венесуэлой землетрясение магнитуды 7,2 произошло и на северо-востоке Японии. Там пострадали несколько человек, но таких разрушений, как в Венесуэле, не было. Почему землетрясения похожей силы привели к настолько разным последствиям? Можно ли заранее знать о катастрофе? И чего теперь ждать жителям страны, объясняет главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шибалин.
23: В Венесуэле был очаг вблизи населенных пунктов, поэтому она не успела расслабиться на пути от очага к тем домам, на которые она обрушилась. Но есть еще один важный фактор. В Японии такие землетрясения происходят довольно часто, и там ждут эти землетрясения. Там постройки сделаны с учетом возможных землетрясений такой силы. В Венесуэле уровень жизни ниже, и далеко не все постройки были защищены.
1: Стоит ли теперь ждать новых сильных толчков? И можно ли было предсказать?
23: Предсказать было невозможно, пока нету способов краткосрочного прогноза землетрясений. Но авторшоки происходят и будут продолжаться, постепенно ослабевая. Какой максимальной силы будут толчки, сейчас трудно говорить, но может быть и более сильное землетрясение. Хотя здесь это маловероятно.
21: После двух основных землетрясений в Венесуэле произошло уже несколько десятков авторшоков. По оценке геологической службы США, вероятность как минимум одного нового толчка магнитудой около 5 в течение ближайшей недели составит 94%. Помощь Венесуэле уже предложили США, Китай, Мексика и несколько европейских государств. В Кремле заявили, что Россия также готова оперативно рассмотреть возможный запрос Каракаса. Нефтяная инфраструктура страны, по предварительным данным, не пострадала. Однако, по оценке геологической службы США, цена этой катастрофы может составить до 100 миллиардов долларов. Олеся Савойскина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Культурный шок, мемы и россияне. Все это на чемпионате мира по футболу. Нынешний турнир проходит одновременно в трех странах – США, Канаде и Мексике. В отрыве от самих матчей этот чемпионат запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и многим другим. Валерий Убадоев продолжит.
4: Одной из громко обсуждаемых тем в американских соцсетях в последние дни стало шокирующее откровение. Европейцы, да и не только, не оставляют чаевые. Официанты в США жалуются, что общий счет за стол у условных фанатов футбола из Германии может доходить до $700, но никаких чаевых персонал за обслуживание не получит. Европейцы в ответ пишут, что жаловаться официантам надо не на посетителей, а на работодателей, если они так мало платят, что приходится полагаться на чаевые. Из-за этого, как пишет Нью-Йорк Пост, некоторые бары и рестораны в США начали автоматически добавлять к общему счету 20% в виде чаевых. А еще американцы очень пристально наблюдают в соцсетях за европейцами, которые впервые приехали в США и находятся в культурном шоке. Например, в начале июня немец под ником Фредди стал очень популярным, о чем сообщал Fox News. Он документирует в соцсетях всю свою поездку на чемпионат мира, вплоть до мельчайших подробностей. В одном из постов, который набрал 300 тысяч лайков, немец удивился огромным размером АЗС американской сети Bucky's. Площади ее заправок могут достигать 7 тысяч квадратных метров и насчитывать сотни колонок. Нашлось на чемпионате мира место и россиянам. В Мексике одного из них, как передавал чемпионат, качали на руках в фан-зоне под крики «Россия». Другой россиянин попытался пройти на стадион в Мексике с помощью билета, который сгенерировал чат-GPT. Не обошлось и без мемов. Например, звезду французской сборной Килиана Мбаппе в соцсетях вновь начали называть диктатором. После того, как матч Франция-Ирак прервали из-за ливня, Мбаппе начал указывать персоналу, где и как нужно убирать воду с поля. Есть и более серьезные моменты. Иранскую сборную на территорию США ранее допускали лишь за сутки до начала матчей, против чего футболисты активно протестовали. Американские власти аргументировали это требованиями безопасности, но все-таки слегка смягчили ограничения. Теперь иранцам можно пребывать в США за 2 дня до начала матча. При этом территорию страны нужно покинуть сразу после его завершения. Но, в конце концов, несмотря на все, что окружает чемпионат, главным остается праздник футбола, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
5: Можно там вспомнить чемпионат мира, который в России был, когда чуть не до бойкота дело доходило, а в итоге чемпионат мира в России признали лучшим вообще в истории всех турниров. Также здесь все вот эти моменты, которые очень сложные и обсуждаемые перед турниром, но уходят на второй план, и так или иначе все-таки остается футбол. Собственно, это обычный чемпионат мира, как и предыдущий, в плане того, что все окружает матчи. Мне кажется, все равно вот все в основном скандалы проходят до турнира, а потом остается в основном футбол.
4: Никуда не делась и свойственная штатам коммерциализация. Ранее довольно спорными стали питьевые 3-минутные паузы, которые проводятся в каждом тайме. Во время них телеканалы зачастую прерывают трансляцию и показывают рекламу. Сейчас главе ФИФА Джанни Инфантино даже пришлось заверить, что ввели эти паузы вовсе не для зарабатывания денег, так как все контракты заключили заблаговременно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес ФМ.
7: Реклама. Время российских технологий пришло. Предлагаем комплексное решение для бизнеса любого масштаба. Навиком.
6: Банк технологического развития, Банк госкорпорации Ростех, а у АКБ Новиком Банк. Контакты коммерческой службы радио Бизнес FM на портале bfm.ru. Бизнес FM. Контекст. 27 июня. Театр кукол Образцова. Спектакль «Играем Шекспира». Шутка всерьез. Куклы играют 6 пьес великого драматурга. «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло» и «Король Лир». Завораживающая история, в которой невозможно разобрать, где люди, куклы, вымысел и реальность. Лишь разговоры о любви, смерти и бессмертии. Режиссер и художник Виктор Никоненко. Подробнее на сайте театра кукол Образцова. 12+.
8: Судьба, наследство. Истории удивительных завещаний.
6: Греческий миллионер Янис Кацанис решил сделать для родного городка Афитос доброе дело – построить больницу, для чего завещал городу более 5 миллионов долларов. Но наследство оказалось с подвохом. Чтобы город получил деньги, до января 2002 года жители должны были собраться на центральной площади, где им зачитали бы специальное письмо Кацаниса с описаниями грехов его родственников, в основном интимного характера. Причем некоторые истории произошли уже очень давно. Горожан возмутила такая низость их земляка. Администрация наняла адвоката, который через суд сумел удалить из завещания позорные условия. В результате больница была построена, и тайны родственников Кацаниса остались при них.
8: Судьба, наследство. На Бизнес FM.
6: Кстати, от Москвы до Уфы в 107,5 раза дальше, чем от Турина до Риволи. Радио больших городов в большой стране. Легко запомнить. Уфа 107,5. Москва 87,5. Бизнес FM.
9: Компании и корпорации.
10: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
9: Отчеты и планы.
10: Т-банк запустил выездное оформление КЭП для бизнеса в регионах России. Сервис теперь доступен в 68 городах. Предпринимателям не нужно ехать в банк или налоговую. Представитель Т-бизнеса приедет в удобное место и время, оформит все за 15-20 минут и передаст готовый токен. Схема выездного оформления выпуска квалифицированной электронной подписи согласована с регулятором и отвечает всем требованиям законодательства. Сегодня Т-банк остается единственным доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России, кто предоставляет услугу доставки КЭП представителям. Для тех, кто регистрирует ИП через банк, квалифицированную электронную подпись до конца июля оформляют бесплатно. Apple повысила цены на MacBook и iPad из-за дефицита чипов памяти. Ранее о планируемом повышении цен сообщил главный исполнительный директор компании Тим Кук. По данным источникам Wall Street Journal, компания ежегодно тратит на чипы оперативные и постоянные, или так называемые внутренней памяти, 10-13 миллиардов долларов. Ноутбук MacBook Air подорожал на $200 до 1299. Цена на бюджетную версию MacBook Neo выросла на $100. Самый дешевый планшет iPad Pro с экраном диагональю 11 дюймов будет стоить $1199 против 999 ранее. Согласно информации на сайте Apple, цены на смартфоны и iPhone пока повышаться не будут.
9: Арбитраж.
10: Российская дилерская группа «Автодом», специализирующаяся на продаже премиальных и люксовых автомобилей, обратилась в арбитражный суд Москвы с исковым заявлением к структурам немецкого автоконцерна BMW с суммой требований 25 миллиардов рублей, следует из материалов в картотеке арбитражных дел. Заявление АО «Автодом» поступило в суд 22 июня. Его подробности в карточке дела не приводятся. В пресс-службе «Автодома» судебный процесс не комментируют. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
3: «20:47 в Москве. Вы слушаете «Бизнес FM». Обороты растут, но доходы падают. Куда исчезла прибыль в общепите? Статистика агентства «Национальные кредитные рейтинги» рисует картину бурного роста. За два года, с 23 по 25, оборот общепита вырос почти вдвое и перевалил за 5 триллионов рублей. Однако цифры прибыли упрямо ползут вниз. Рентабельность за тот же период упала на процент. В реальности в этом году прибыль у рестораторов еще меньше, а операционные риски сильно выше. Почему статистика на рынке общепита расходится с реальностью? И как живет ресторанный бизнес в 26 году? Мы спросили у предпринимателей.
9: Бизнес говорит.
11: Владелец ресторана быстрого питания «Эль Бургер» в городе Боровичи Новгородской области Михаил Лебедев.
12: Бизнес у нас в 26-м году больше пострадал в связи со всякими налоговыми изменениями. Основные-то потери общепит вот в этом году несет, как и вся экономика. Это исторически, потому что общепит очень низкомаржинальная история. Особенно наш сегмент фастфуд, он вообще очень низкомаржинальный, поскольку мы работаем только в белом. В этом году, конечно, нам пришлось впервые за 2 года поднять цены. Мы ждали, что у нас исторически лето всегда более прибыльное, чем осенне-зимний период. Но у нас около нуля в сравнении с прошлым годом. И если бы мы цены не подняли процентов на 10-15 вот в начале года, то, конечно, был бы минус. Крутимся, как-то оптимизируем процессы.
13: Отдельно хотели бы обсудить готовую еду. Конкурируете ли вы с ней как-то?
12: Поскольку у нас ресторан находится в глубинке, у нас из сетевиков присутствует только «Магнит Пятерочка». Там готовой еды уровня нашего не представлено. Поэтому сложно сказать, что они какую-то отъедают существенную долю нашего заработка. Но в целом, конечно, проблема, и если нас проверяют и к нам требования как общепита со всех инстанций очень серьезные, то в сегменте ритейла, готовая еда, там, конечно, контроль ниже, но и, соответственно, расходы ниже.
11: Управляющая пиццерией «Пицца на дровах» в Анапе Надежда Пестрякова.
14: Нет у нас такого слова «зарабатываем», мы выживаем, потому что очень срезали налоги. Поэтому мы сейчас даже цены не можем поднять, в принципе, чтобы на рентабельность вывести свое заведение. Потому что у нас растет себестоимость, продажная цена, мы не можем ее увеличить, потому что у людей нет денег. Стараются большинство людей питаться дома. То есть она на эти 550 рублей пойдет, купит там пакет муки, молока, колбаски и дома сделает эту пиццу. Молодежь, конечно, сейчас не заморачивается. Быстрой еды заказали и довольны. Плюс у нас почему-то, я не знаю, как территориально, регионально, в какой части нашей страны происходит биржа труда, но у нас некому работать. У нас люди не хотят работать. Либо мы в другой какой-то проекте живем. Вопросов много, результатов мало.
11: Предприниматель, владелец ресторанов «Горячо» и «Краса» в Нижнем Новгороде Александр Сурин.
24: Может быть, в рамках 23-25 и было это снижение от 1%, но даже в 25 году снижение рентабельности сильно ускорилось. Тому послужило следующие предпосылки. Это увеличение фото, потому что была гонка заработных плат, вызванная увеличением как раз количества юрлиц, которые открывались регулярно. Период был довольно богатый на новые открытия, на приток инвестиций в сферу. Поэтому нужно, наверное, еще и брать статистику количества появившихся ресторанов и на нее накладывать реальную цифру, потому что разрозненно просто увеличенная общекредитная масса, которая появилась, она нам ни о чем не говорит. Мы в прошлом году тоже удивились, когда увидели, сколько миллиардов заработала отрасль общественного питания в Нижнем Новгороде. А когда поделили это на количество юрлиц, имеющих 56-й АКВЭД, поняли, что средняя выручка этих юрлиц в рамках 1,5-2 миллионов рублей. Мы понимаем, что косвенные расходы там составляют примерно 1,2 на каждое юрлицо. Таким образом, сфера наладно дышит. На сегодняшний день, по крайней мере, по себе мы видим, что чистая рентабельность упала почти в 2 раза. И это при том, что у нас высокий туристический сезон, у нас выравнивается этот период. Потоки гостей не потеряли, но мы потеряли в обороте, потому что сжимаются чеки, люди становятся бережливее, и в этой связи мы не можем урезать какие-то свои расходы, как электроэнергия, которая тоже на 10% в этом году выросла, как растущие аренды, потому что у всех появился НДС наших арендодателей. Растущие зарплаты, которые в 25 году выросли, мы также не можем сократить и откатить на уровень 24-го, когда находимся в 26-м.
3: У ветеранов рынка столичного общепита тоже не все так хорошо. Сеть кафе «Муму» потеряла половину своих заведений за 4 года, пишут ведомости. Первое кафе «Муму» открылось в 2000 году, а своего пика сеть достигла к 2022 году. Тогда у нее было порядка 40 точек в столице и Подмосковье. Сейчас их осталось 18.
25: «Капитал» с Алексеем Завьяловым.
26: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам четверга. 0,6% прибавил индекс Московской биржи. Закрытие основной торговой сессии 2257 пунктов. И Уже в вечернюю торговую сессию поменьше немножко темпы роста, но все-таки тенденция сохраняется. Это уже неплохо для российского рынка акций, но это всего лишь технический отскок, учитывая, что фундаментально мало что изменилось и в плане геополитики, и в плане денежно-кредитной политики Банка России. Но, во всяком случае, теперь стоит ждать, что достаточно осторожно, если будет, то смягчать денежно-кредитную политику Банк России минимальными шагами, 25 базисных пунктов, а может вообще возьмет паузу с учетом того, что инфляция в июне довольно резко подскочила по сравнению с маем, 5,8 на середину июня. Годовые показатели — это, в принципе, уже выше, гораздо выше 5,5%. А 5,5% – это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Ну и нефть, в принципе, хотя и подросла сегодня, остается, ну, близка к значениям начала боевых действий в Персидском заливе. И какого-то разворота на рынке нефти пока особо-то никто не ждет. Ну, $74-75 за баррель – это уже неплохо, если рассматривать смесь Brent. Ну, сегодня такой разворот на рынке товарном произошел. Выросли цены на промышленные металлы, повысились цены на драгоценные металлы. И все это привело к росту сырьевых компаний на российском рынке акций. Но в основном это производители нефти, газа и цветных металлов. Ну, в частности, в лидерах роста привилегированные акции Сургутнефтегаза больше 2% прибавили. Также около процента рост по бумагам Лукойла и более процента рост по акциям Роснефти. Но в целом неплохо, что отскакиваем иногда. Но, с другой стороны, надеяться на какой-то существенный разворот пока не приходится. А вот рубль упал. Упал очень заметно. Долго рубль держался, на самом деле, с учетом того, что цены падали стремительно, рубль был стабильный, китайский юань пытался все-таки несколько раз преодолеть 11 рублей. Не получалось, но в четверг получилось. И китайская валюта даже на уровне 11 рублей почти 20 копеек закрыла торговую сессию. 20 копеек прибавил китайский юань. Доллар США тоже вырос. Если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то американская валюта приблизилась к 76,5 рублям. Но на международном валютном рынке пока не все так плохо для рубля. Чуть ниже 76 рублей торгуется американская валюта. Ну, скорее всего, рубль продолжит слабеть, учитывая, что и подходит к концу так называемый налоговый период, 29 июня, это единый день уплаты налогов. Ну и начиная с июля, скорее всего, вот этот навес покупки валюты, он увеличится для российского рубля, и, соответственно, все это может привести к дальнейшему ослаблению национальной валюты Российской Федерации. Цены на нефть, ну, развернулись не сильно, конечно, в районе $75 торгуется баррель смеси Brent. Здесь тоже, скорее всего, технический отскок, хотя можно опереться на некоторые данные. Ну, здесь, во-первых, и в Министерстве энергетики США считают, что для полного восстановления судоходства в Армузском проливе потребуется несколько недель, но Иран все-таки рассматривает варианты совместно с другими странами контролировать Армузский пролив в плане взимания определенной платы.
25: Капитал на Бизнес FM. Реклама.
0: Лисян Читхо и Танлу Росы.
15: А можно по-русски?
16: Конечно, ведь Ли Авто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Лисян L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года.
25: Автолига. Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде. 280-82-42.
17: Деньги.
1: В России в банкоматах с функцией приема денег используются специальные кассеты. Полученные купюры хранятся в них до тех пор, пока не попадут в службу инкассации банка. Между тем, уже более 10 лет существуют банкоматы с функцией Cash Recycling, которая может получить деньги от одного клиента и тут же выдать их другому клиенту банка. Таким образом, деньги как бы циркулируют внутри банкомата, что сокращает затраты на службу инкассации в 5 раз.
25: История денег на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: Москва 20:58, в студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Просрочка по заработной плате в России выросла до почти 3 миллиардов рублей, сообщили в Росстате. В мае показатель увеличился на 81 миллион рублей, или на 2,8%, а в годовом выражении рост превысил 78%. Мошенники начали использовать тему бензина в своих схемах, сообщили в МВД. Так, аферисты предлагают человеку получить топливо по записи без живой очереди. Они просят указать на сайте свой номер телефона, который используется в Telegram, и ввести полученный код. Если все это сделать, они похитят аккаунт. Еще они могут звонить с предложением записаться на распределение талонов на бензин через специальную госпрограмму. Госдолг Франции обновил исторический антирекорд. По итогам первого квартала года он впервые превысил 3,5.

0: картам, 160 миллиардов долларов убытков по коммерческим и промышленным кредитам, 75 миллиардов долларов убытков по кредитам, связанным с коммерческой недвижимостью. Тест предусматривал тяжелую глобальную рецессию, снижение цен на коммерческую недвижимость в США на 39%, снижение цен на жилье на 30% и рост уровня безработицы до 10%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Business FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: 9 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифра подает жалобу на Apple, Федеральную антимонопольную службу, в ответ на решение корпорации удалить из App Store все приложения холдинга ВК. Этот шаг в ведомстве Максуда Шадаева назвали политически мотивированным. У Apple официальных комментариев не дают. Звучала версия, что компания действует в рамках санкционных требований, однако ни в одном западном списке ВК не фигурирует. Что дальше? В российских школах нарастят начальную военную подготовку. Ей отдадут половину часов в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины». Помимо традиционной строевой подготовки, учащихся ждет знакомство с конструктивными особенностями беспилотников, условиями службы по контракту и призыву и другой чисто военной спецификой. Как на все это смотрят в школах? Музыка их связала, а еще черный список молдавского Минкульта ведомства опубликовало имена российских исполнителей, которых рекомендуют не приглашать в республику с концертами. Среди нежелательных персон оказались артисты с непересекающимися аудиториями и даже с противоположными политическими взглядами. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Приложений ВК в магазине App Store больше нет. Apple удалила все приложения холдинга. Основной мессенджер ВК ВКонтакте, почту Mail.ru, Дзен, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Российская сторона назвала удаление приложений политически мотивированным. О причинах удаления и возможных последствиях для всех участников Евгений Перельчук.
3: Удаление приложений из магазина App Store привело фактически к двум вещам. Никак легально их установить на операционную систему iOS теперь нельзя. И от уже установленных приложений теперь не будут приходить уведомления. Какая именно аудитория была у приложений ВК среди пользователей iPhone, точно сказать нельзя. Магазин Apple эти данные, в отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдении санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления, переговоры успехом не увенчались. Предположить, что за санкции, можно только теоретически, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
4: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Max мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС. Все боятся, что будет принято решение о блокировке, но мне кажется, это такой выстрел себе в ногу. Apple — это очень важная платформа для заработка большого количества компаний. Могут ли протестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний. Или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК из собственности одной компании в другой.
3: Версия с подсанкционными акционерами находит подтверждение в недавнем прошлом. Осенью 22 года из App Store уже пропадали ВКонтакте, почта Mail.ru, ВК-музыка и ВК-клипы. Представитель Apple тогда объяснил, что, цитата, «эти приложения распространяются разработчиками, мажоритарными или контролирующими владельцами которых являются одна или более сторон, на которые распространяются санкции Великобритании». Приложения, впрочем, потом в магазин вернулись. После новых удалений приложений ВК обращаться с жалобами и апелляциями в Apple можно, но, похоже, затея эта бессмысленная. Лучше ускорить развитие на альтернативных площадках, говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
5: Таких прямых объяснений человеческих сложно

0: найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы наших соотечественников. Основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и Android, и Huawei. Правильнее ее параллельно развивать свои собственные стабильные платформы.
1: Удаление носит системный характер. В разное время из App Store исчезали российские приложения, попавших под санкции банков, СМИ и госсервисы. На Apple регулярно накладываются штрафы. И в четверг, после удаления приложений ВК из App Store, стало известно об очередном. Суд назначил штраф в 500 000 рублей в отношении Apple за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в интернете. Иногда, к слову, Apple эти штрафы оплачивает. Более того, корпорация отчиталась, что за прошлый год по запросу российских властей были удалены более 1200 приложений. С 1 апреля мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store. Спустя 2 месяца из магазина был удален мессенджер Max, а затем все приложения ВК. Закончится это противостояние вполне вероятно тем, что iPhone на территории России превратятся в кирпичи, допускает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Сами санкции так себе юридическая база. Но тут что интересно, что даже уже этим перестали прикрываться. Просто берут и компании, связанные с Россией, начинают блокировать. Даже в обход собственных политик. Да, то есть у Apple политика тоже не позволяет просто так удалить приложение. Конечно же, желающие могут заходить на сайты и, вероятно, появится приложение без установки. Это одна из современных технологий, которую можно использовать, чтобы можно было приложение не устанавливать, просто добавив ярлык на рабочий стол определенного сайта. То есть, я думаю, к этому придут эти наши соцсети. Возможно, Apple даже приступит к географической блокировке своих устройств. То есть, условно, на территории России, вероятно, Apple перестанет работать. Уже об этом неоднократно слышали. Я думаю, что один из следующих шагов из того, что я вижу, будет именно таким.
1: Минцифры обратится в ФАС по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. По данным министерства, российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Заметим, что сама компания Apple никаких объяснений своих действий не давала. Сообщение о санкциях как причине опубликовано только одним из заблокированных в России и на СМИ. На фоне всех этих новостей котировки ВК упали на 5% и обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже падают на те же 5%, но по другой причине. Сегодня корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента. Министерство культуры республики представило список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
4: Всего в молдавском черном списке 28 артистов, причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева, так что выпить за любовь Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Соборов и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. объяснила. Зато Минкультуры Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
5: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. Я не знаю, может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа Кино недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично в министре Кристиане Жордане.
4: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят. Автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу iData, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно. За объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
6: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашивать население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть, в молдавском языке, который отличается от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же, но есть и различия между какими-то там элементами культуры, но не существенно.
4: Политический обозреватель в Молдавии отмечает, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политический, сколько технический сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
7: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Макси Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Наизусть. Франсуа де ла Рошфуко. Чтобы оправдаться в собственных глазах, мы нередко убеждаем себя, что не в силах достичь цели. На самом же деле мы вовсе не бессильны. Мы безвольны. Наизусть. На Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
8: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
7: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Правительство одобрило поправки в налоговый кодекс, которые уточняют порядок расчета налога на доходы физического лица при обмене недвижимостью. Как сообщает Минфин, налогооблагаемым доходом будет считаться разница между кадастровыми стоимостями обмениваемого имущества с учетом компенсации. Налог необходимо будет уплачивать только в случаях, когда стоимость полученного имущества больше стоимости переданного. Инвестиции в коммерческую недвижимость в России снизились на треть с начала года. По словам партнера НФ Групп Станислава Бибика, объем вложений составил 241 миллиард рублей. Всего за январь-июнь было совершено 84 сделки, средний размер которых составил 3 миллиарда рублей. Площадь коммерческой недвижимости составила 2 миллиона 200 тысяч квадратных метров. Доля иностранных инвестиций в российские облигации федерального займа ОФЗ в мае осталась на уровне 3,2%. Об этом говорится в материалах Банка России. Год назад доля составляла 3,9%. Номинальный объем ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, на начало июня составил 1,29 миллиардов рублей при общем объеме рынка 32,5 триллиона рублей. Почти 60% российских компаний используют искусственный интеллект из-за нехватки специалистов. Об этом ТАСС сообщили в разработчике решений в области информационной безопасности UserGate по итогам опроса 300 IT-специалистов. Искусственный интеллект, по информации аналитиков, рассматривается компаниями как способ повышения эффективности существующих команд информационной безопасности, а не как замена сотрудникам. Наиболее востребованные сценарии применения нейросетей связаны с автоматизацией задач, требующих значительных трудозатрат. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Погода в Москве.
3: Прямо сейчас в столице плюс 16. Ночью температура опустится до 11 градусов, а завтра не поднимется выше 20 градусов тепла. К тому же в пятницу нас ждет еще и дождь. Вообще осадки нас ждут всю ближайшую неделю. Ну, есть, как говорится, и хорошие новости. С воскресенья в город начнет возвращаться настоящее летнее тепло. Ко вторнику температура в городе поднимется до 27 градусов. Двадцать один семнадцать в Москве. Вы слушаете Бизнес ФМ. Газ вместо бензина, переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен. Наталья Воробьева подробнее.
10: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
11: У меня у знакомого есть фирма, работает 24 на 7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
12: А оборудование подорожало?
11: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
12: А газ сейчас, цена выросла?
11: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких, у нас просто много разных мелких, ноунейм, скажем так, На них очередь небольшая.
12: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
11: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
10: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
13: 4 цилиндра или 6?
14: 4.
13: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
14: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
13: Да.
14: Внешне все это дело как выглядит?
13: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
14: Опасно вообще это?
13: Только машин ездят. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
10: теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром. И тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
15: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. В Китае есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
10: Очевидное преимущество газа над бензином. Он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
3: Начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета «Духовно-нравственные ценности» в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Подробнее Ольга Кашинская.
16: С 1 сентября этого года в школы вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
17: Сейчас у нас существует еще и угроза, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшей реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
16: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
18: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год? Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
16: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
19: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка-сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. А. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
16: Вторая половина курса «Незанятая НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
20: ЦИОМ в партнерстве с фондом «Росконгресс» при экспертной поддержке Дом РФ и Института социальной архитектуры платформы «Россия – страна возможностей» подготовил исследование «Жилье будущего или будущее жилья», посвященное будущему жилого рынка до 36 года. Один из ключевых выводов экспертов – России необходима новая жилищная политика. Действующая модель в виде сочетания льготной ипотеки и рыночного предложения себя исчерпала. Она только ускоряет рост цен, но не решает комплексную задачу доступности жилья, обходит стороной важнейшие сферы старого фонда, ИЖС и рынка аренды. За последние 5 лет реальные доходы населения прибавили менее 20%, а жилье подорожало в среднем вдвое. Растущий разрыв – закономерный результат действующей модели. Льготная ипотека подстегнула спрос, но не обеспечила сопоставимого расширения предложения, говорят авторы исследования. Новая программа должна связать жилье с инфраструктурой, демографией и пространственным развитием страны. Как свидетельствует опрос в ЦИОМ, российский идеал – жилье площадью 76-110 квадратных метров, в котором 3-4 комнаты, большая кухня и балкон в городе, земельный участок и теплый санузел за городом. Но, наконец, 2024 года средняя обеспеченность жильем составляла у нас 29,4 квадратных метра на человека. А в Москве, например, еще меньше – 22,2. Это один из самых низких показателей по стране. Для достижения идеала маловато. О том, что площади хватает всем членам семьи, говорят лишь 55% респондентов. И несмотря на формальный рост показателей, данные исследования гласят, жилищная обеспеченность семей с детьми по-прежнему плюс-минус в 1,5 раза ниже, чем в среднем по России. Подробности в мобильном приложении «Бизнес FM» и на портале bfm.ru.
7: Недвижимость на «Бизнес FM». «Бизнес FM». Новости. Коротко.
21: Москва 21:28. В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Минобороны сообщает об уничтожении силами противовоздушной обороны 28 украинских беспилотников в период с 8 утра до 20 часов. Они сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Самарской областей, Республики Башкортостан, Республики Крым. Это над акваториями Азовского и Черного морей. Министерство финансов США объявило решение продлить до 25 июля лицензию на операции, связанные с продажей Лукойл Интернешнл. Решение выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании. Российские специалисты предупредили об опасной уязвимости в Microsoft Exchange Server. Пробел в защите позволяет похищать внутренние файлы с корпоративных серверов, сообщили ТАСС, UserGate и Factor. Рекомендуется установить программное обеспечение, усилить сетевой контроль и проверить настройки сервера. Руководство Ирана рассматривает варианты совместного с другими странами контроля над Ормузским проливом, в результате чего страны-участники будут разделять доходы, полученные после введения платы за проход через пролив. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на иранские источники. По данным газеты, Тегеран оценивает доходы после введения платы за услуги по обеспечению безопасности пролива и защиты окружающей среды в 40 миллиардов долларов в год. Новости на бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Половина 10 вечера в Москве. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Венесуэла пережила сильнейшее за последние 126 лет землетрясение. На данный момент известно о 164 погибших и около 1000 раненых. Но эти цифры еще могут вырасти, причем значительно. Штат Ла-Гуайра, на который пришелся основной удар стихии, лежит в руинах. Власти объявили его зоной бедствия. Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией, точнее, с теми ее представителями, в чьих выступлениях ведомство увидело пропаганду наркотиков, насилия и отрицание морально-нравственных устоев. Конкретных имен пока не прозвучало, но, как пообещал замминистра Олег Свириденко, вопросом займутся уже в этом году. В библиотеке имени Ленина создадут специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие книги попадут в спецхран и за что, мы спросили у сотрудников Ленинки. Об этом и многом другом в эфире «Бизнес FM». Сильнейшее за последние 126 лет землетрясение произошло в Венесуэле. Два подземных толчка магнитудой 7,2 и 7,5 последовали один за другим с разницей всего в 40 секунд. По последним данным, погибли 188 человек, более 1500 ранены. Еще 150 пропали без вести, продолжит Олеся Савоськина.
0: Землетрясение произошло около 6 часов вечера по местному времени. В Москве был уже 1 час ночи. В этот день Венесуэла отмечала годовщину битвы при Карабобо, символа независимости страны, поэтому многие семьи проводили вечер дома. Уже через несколько часов в стране ввели режим ЧП. В Каракасе остановили метро и железнодорожное сообщение, отменили занятия в школах и приостановили работу многих предприятий. Полностью рухнул 14-этажный жилой дом. Спасатели и местные жители всю ночь разбирали завалы в поисках выживших. Больше всего пострадал прибрежный штат Ла-Гуайра, объявленный зоной бедствия. От 8-этажного отеля более чем на 100 номеров остался только вход. Спасатели продолжают искать людей под завалами. Многие до сих пор числятся пропавшими. Землетрясение ощущалось далеко за пределами эпицентра. Слабые отголоски дошли и до острова Маргарита, примерно в 300 километрах от Каракаса. Но, по словам местных жителей, никакие предупреждения они не получили, рассказывает живущий там гид Иван.
2: Венесуэла 25 лет живет под коммунизмом. Тут же разруха у нас очень сильная. Здесь никто ничего не предупреждал. Мне даже смс-ка не пришла. У меня случайно было закачано такое приложение Airquake. Она оповещает. Тут самое большое землетрясение – это 25 лет коммунизма. Наш правительство, которое людей сделало бедными и нищими. И это богатейшая страна в мире по нефтяным запасам. Растащили все.
0: Даже там, где дома уцелели, привычной жизни нет. Власти отключили газ, чтобы избежать утечек и взрывов. Во многих районах нет питьевой воды. Связь и интернет работают с перебоями. Чтобы люди могли связаться с близкими, на ближайшие 2 суток услуги связи сделали бесплатными. Почти одновременно с Венесуэлой землетрясение магнитуды 7,2 произошло и на северо-востоке Японии. Там пострадали несколько человек, но таких разрушений, как в Венесуэле, не было. Почему землетрясения похожей силы привели к настолько разным последствиям? Можно ли заранее знать о катастрофе? И чего теперь ждать жителям страны, объясняет главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шибалин.
1: В Венесуэле был очаг вблизи населенных пунктов, поэтому волна не успела расслабиться на пути от очага к тем домам, на которые она обрушилась. Но есть еще один важный фактор. В Японии такие землетрясения происходят довольно часто, и там ждут эти землетрясения. Там постройки сделаны с учетом возможных землетрясений такой силы. В Венесуэле уровень жизни ниже, и далеко не все постройки были защищены.
5: Стоит ли теперь ждать новых сильных толчков, и можно ли было предсказать?
1: Предсказать было невозможно, пока нету способов краткосрочного прогноза землетрясений. Но авторшоки происходят и будут продолжаться, постепенно ослабевая. Какой максимальной силы будут толчки, сейчас трудно говорить, но может быть и более сильное землетрясение. Хотя здесь это маловероятно.
0: После двух основных землетрясений в Венесуэле произошло уже несколько десятков авторшоков. По оценке геологической службы США, вероятность как минимум одного нового толчка магнитудой около 5 в течение ближайшей недели составит 94%. Помощь Венесуэле уже предложили США, Китай, Мексика и несколько европейских государств. В Кремле заявили, что Россия также готова оперативно рассмотреть возможный запрос Каракаса. Нефтяная инфраструктура страны, по предварительным данным, не пострадала. Однако, по оценке геологической службы США, цена этой катастрофы может составить до 100 миллиардов долларов. Олеся Савоськина, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией. По мнению ведомства, ее представители в своих треках пропагандируют наркотики, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Замглавы Минюста Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума пообещал, что ведомство предметно займется вопросом уже в этом году.
22: В своей работе буквально в течение последних двух месяцев мы столкнулись с немалым количеством отечественных исполнителей. Я умышленно не буду называть имена и фамилии. В скором времени, я думаю, в текущем 26-м, ну и перетекающем 27-м, вы их все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим. Но один из наиболее показательных примеров – отечественная рэп-индустрия. Речь идет не о музыкальном жанре как таковом, а о системе контента, в котором осуществляется пропаганда наркотиков. Я не ошибаюсь. Во многих текстах у нас есть официальные эксперты, где мы это наблюдаем, видим, об этом говорят эксперты. Это не моя выдумка. Насилие, то же самое. Отрицание морально-нравственных устоев. И это все подается как норма и стиль жизни. Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание. В результате общество теряет способность критически мыслить и отделять реальные факты от ложных манипуляций.
3: Олег Свириденко также сообщил, что эту тему министерство будет прорабатывать совместно с другими структурами и ведомствами. Комментирует музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
23: В чем именно будет заключаться работа Минюст, это даже в его зону ответственности не входит. В данный момент рэперов запретили максимально, потому что, как известно, с 1 марта на площадках вычистили абсолютно все песни. Даже знаменитый альбом Гуфа «Город дорог» половина песен отсутствует. И все рэперские тексты, в которых каким-либо образом, даже намеком, употреблялись наркотические, околонаркотические слова, они все вычищены. И все как раз всю весну шутили на тему того, что у нас кастрированная музыка, потому что там просто пропадают слова, песня же записана в другую эпоху, бац, и сейчас в ней пропадают одно слово за другим, и даже невозможно ее слушать. Поэтому сейчас поборолись знатно, люди в шоке пребывают, ну, потому что меняются правила игры задним числом. Ты всегда пел какую-то песню, она была плюс-минус нормальная, всех устраивала, а теперь нельзя. Не только нельзя с этого дня, а вот все, что ты раньше делал, оно тоже нельзя. Это довольно интересная ситуация, но тем не менее мы в ней живем. Как еще больше запретить, я не очень понимаю. Будем наблюдать за ситуацией, но я считаю честно, что культура победит. Несмотря на все запреты, даже в советское время, сколько ни боролись с разными рокерами и неформалами, все равно в результате победил Виктор Цой, как известно, несмотря на то, что он умер. Но он жив, как мы знаем, так что до сих пор проводятся стадионные концерты группы Кино. Я считаю, что эта культура, она всегда живее всех чиновников вместе взятых.
3: Олег Кармонин, музыкальный критик. Еще одно заявление замглавы Минюста Свириденко. Он утверждает, что цифровые технологии на сегодняшний день, цитата, увеличили масштабы деструктивного воздействия на сознание общества. По его мнению, против российского общества ведется масштабная разрушительная кампания. Еще из новостей дня. Библиотека имени Ленина создаст специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, в категорию могут войти издания, которые ранее распространялись на исторических территориях. Какие книги попадут в хранилище, мы узнали в самой Ленинке, продолжит Наталья Шашина.
4: Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей, объясняет глава Ленинки Вадим Дуда. В его комментарии, присланном в редакцию «Бизнес-ФМ», он рассказал, в 24-м году по поручению Минкульта в библиотеке начали формировать спецфонд, спецхран. В него попадают издания, выпущенные на Украине и найденные в библиотеках Донбасса и Новороссии. Это, как объясняет Дуда, книги с откровенно националистическими и русофобскими идеями, искажающие общую историю. Официального статуса экстремистских материалов у них пока нет. Это не уничтожение, а сбор в одном месте для научной работы, чтобы исследователи могли изучать не только факты, но и то, как создавались опасные нарративы, объясняет глава библиотеки. А управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько рассказал «Бизнес-ФМ», что примерно полгода назад побывал в этом спецхране.
6: Нас пригласили на такое подразделение. Там разговор шел о книгах, изъятых в новых территориях, выпущенных в Украине. Там многие вещи нас просто поразили. Там несколько тысяч книг они собрали с новых территорий на русском языке, на украинском языке.
8: Спецхранилище для этих книг. Хочется понять просто, а вот оно что будет? Под какой-то усиленной охраной находиться?
6: Нет, просто помещение, в котором можно приходить и работать. Там были раздел детской литературы, раздел учебной литературы, раздел научно-популярной литературы.
4: В некоторых СМИ возникла путаница. Когда об этом спецхране для деструктивной литературы рассказывала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, она упомянула, что библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов иноагентов. Поэтому возникли вопросы, не отправятся ли в спецфонд и такие произведения, хотя читать их и продавать не запрещено. Леонид Палько из Книжного союза уверен, что такие предположения надуманы. Вопрос и с книгами, которые закупались с помощью нежелательных организаций, как фонд Сороса. Но, как отмечает эксперт, в России 44 тысячи муниципальных библиотек. Никакого хранилища не хватит, чтобы свозить в РГБ все попадающее под ограничения. Что-то перемещается с открытых полок в закрытые помещения самих библиотек. Запуск спецхрана в Ленинке может показаться переосмыслением советского опыта, но в Союзе в такие отделы, закрытые для широкой публики, в том числе попадала литература с нежелательным идеологическим содержанием. В конце 80-х, начале 90-х, после начала политики гласности, советские спецхраны были ликвидированы. Издатель, основатель издательства «Ад Маргином» Александр Иванов побывал в спецхране Ленинки до перестройки и вспоминает, с чего все начиналось.
9: Список запрещенных книг впервые возникает в начале 30-х годов. К нему причастна была Надежда Константиновна Крупская. Крупская туда записала Достоевского, например. И я в силу возраста прекрасно помню, что такое был спецхран. Попасть туда было довольно легко. Кстати, нужно было получить соответствующую справку в деканате о том, что вы занимаетесь научным исследованием вот на такую-то тему, и вы попадали в довольно небольшое пространство в Ленинке. Там был свой каталог, там была литература крайне специфическая. Журналы и книги издательства «Посев» такого эмигрантского, и книги, связанные с фашистскими, нацистскими издательствами, которые были организованы на оккупированных территориях. Там были какие-то специальные вещи, связанные, например, со сферой судебно-медицинской, расследованиями тяжелых преступлений. Но, кроме всего прочего, там была литература, которая по идейным соображениям не соответствовала канону советскому. То есть это были, например, издания религиозных философов многих, эмигрировавших или уехавших на философском пароходе. Вот я, в частности, вот эту литературу там помню и читал.
4: Эксперты отмечают, что формулировка деструктивной литературы может трактоваться довольно широко. И вопрос в конкретных критериях того, что будет попадать в спецхран. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
7: Не расслышали «Битлз», не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на «Бизнес-ФМ». Реклама.
11: Lysiang汽车已登陆俄罗斯.
12: А можно по-русски?
13: Конечно. Ведь Лиавто теперь официально в России, в Нижнем Новгороде. Модельный ряд Lysiang L6, L7 и L9 уже здесь, с гарантией от производителя. А когда все официально, все просто и удобно. Попробуйте сами. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Ли Автолига Афонина. НДС и гарантия 3 года. Автолига.
14: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42. Срочные переводы. За минуту о делах и деньгах, которые у них попали в устойчивый оборот. С японского языка эту фразу можно примерно перевести как «дешево купить, деньги погубить». Обычно так говорят о больших экономах, которые выбирают товары, ориентируясь исключительно на их дешевизну, зачастую теряя в качестве, а значит и в надежности. Русский аналог этого оборота «скупой» платит дважды. Срочные переводы на Business FM. Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Все золото мира. Золотой телефон был популярным в элитарных кругах атрибутом эпохи декаданса. Это действующий дисковый настольный аппарат для связи, изготовленный из золота или полностью покрытый им. Естественно, девайс призван был олицетворять богатство, власть и избранность владельца. Достоверно известно, что золотой телефон был преподнесен в подарок папе римскому Пию XI в 1930 году при подключении Ватикана к международной телефонной сети. Он использовался по назначению до конца понтификата папы Иоанна XXIII в 1963. И еще один церемониальный золотой телефон был вручен послом США кубинскому диктатору Фульхенсио Батисте за 2 года до его свержения. Сейчас он экспонируется в Музее революции в Гаване. Все золото мира на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Ценные бумаги.
24: Акционеры Татнефти одобрили решение выплатить дивиденды по итогам 4-го квартала 2025 года в размере 11 рублей 61 копейки на акцию. Суммарно за год акционер нефтяной компании получит по 34 рубля 9 копеек. На это Татнефть потратит около 79,5 миллиардов рублей, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО и 54% по РСБУ за 2025 год. Последний день покупки акций Татнефти под дивиденды 14 июля.
25: Отчеты и планы.
24: Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox. 1 августа рост составит $100 для версии на 512 гигабайт и $150 для модели на 1 терабайт. Основная причина – удорожание памяти и накопителей более чем в 2,5 раза. Компания также предупреждает, что стоимость комплектующих может продолжать расти в среднесрочной перспективе. Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания ирландская Ryanair объявила об изменении политики семейной рассадки. Теперь родители, путешествующие с маленькими детьми, смогут сидеть рядом с ними без дополнительной платы за выбор места. По новым правилам, бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования. Нововведение вступило в силу 25 июня. Новости компании и корпорации. Держитесь курса.
3: . 21:48 в Москве. Вы слушаете Business FM. Культурный шок, мемы и россияне. Все это на чемпионате мира по футболу. Нынешний турнир проходит одновременно в трех странах – США, Канаде и Мексике. В отрыве от самих матчей этот чемпионат запомнится обилием шуток в соцсетях, культурным шоком европейцев, которые впервые приехали в Штаты, и многим другим. Валерий Убадоев продолжит.
10: Одной из громко обсуждаемых тем в американских соцсетях в последние дни стало шокирующее откровение. Европейцы, да и не только, не оставляют чаевые. Официанты в США жалуются, что общий счет за стол у условных фанатов футбола из Германии может доходить до $700, но никаких чаевых персонал за обслуживание не получит. Европейцы в ответ пишут, что жаловаться официантам надо не на посетителей, а на работодателей, если они так мало платят, что приходится полагаться на чаевые. Из-за этого, как пишет Нью-Йорк Пост, некоторые бары и рестораны в США начали автоматически добавлять к общему счету 20% в виде чаевых. А еще американцы очень пристально наблюдают в соцсетях за европейцами, которые впервые приехали в США и находятся в культурном шоке. Например, в начале июня немец под ником Фредди стал очень популярным, о чем сообщал Fox News. Он документирует в соцсетях всю свою поездку на чемпионат мира, вплоть до мельчайших подробностей. В одном из постов, который набрал 300 тысяч лайков, немец удивился огромным размером АЗС американской сети Bucky's. Площади ее заправок могут достигать 7 тысяч квадратных метров и насчитывать сотни колонок. Нашлось на чемпионате мира место и россиянам. В Мексике одного из них, как передавал чемпионат, качали на руках в фан-зоне под крики «Россия». Другой россиянин попытался пройти на стадион в Мексике с помощью билета, который сгенерировал чат-GPT. Не обошлось и без мемов. Например, звезду французской сборной Килиана Мбаппе в соцсетях вновь начали называть диктатором. После того, как матч Франция-Ирак прервали из-за ливня, Мбаппе начал указывать персоналу, где и как нужно убирать воду с поля. Есть и более серьезные моменты. Иранскую сборную на территорию США ранее допускали лишь за сутки до начала матчей, против чего футболисты активно протестовали. Американские власти аргументировали это требованиями безопасности, но все-таки слегка смягчили ограничения. Теперь иранцам можно пребывать в США за 2 дня до начала матча. При этом территорию страны нужно покинуть сразу после его завершения. Но, в конце концов, несмотря на все, что окружает чемпионат, главным остается праздник футбола, говорит корреспондент российской газеты и автор телеграм-канала «Футбольные темы» Артем Локалов.
11: Можно там вспомнить чемпионат мира, который в России был, когда чуть не до бойкота дело доходило, а в итоге чемпионат мира в России признали лучшим вообще в истории всех турниров. Также здесь все вот эти моменты, которые очень сложные и обсуждаемые перед турниром, но уходят на второй план, и так или иначе все-таки остается футбол. Собственно, это обычный чемпионат мира, как и предыдущий, в плане того, что все окружает матчи. Мне кажется, все равно вот все в основном скандалы проходят до турнира, а потом остается в основном футбол.
10: Никуда не делась и свойственная штатам коммерциализация. Ранее довольно спорными стали питьевые 3-минутные паузы, которые проводятся в каждом тайме. Во время них телеканалы зачастую прерывают трансляцию и показывают рекламу. Сейчас главе ФИФА Джанни Инфантино даже пришлось заверить, что ввели эти паузы вовсе не для зарабатывания денег, так как все контракты заключили заблаговременно. Валерий Убадоев, Рамиль Киселев, Бизнес FM.
15: Капитал с Алексеем Завьяловым.
17: Добрый вечер. Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам четверга. 0,6% прибавил индекс Московской биржи. Закрытие основной торговой сессии 2257 пунктов. И уже в вечернюю торговую сессию поменьше немножко темпы роста, но все-таки тенденция сохраняется. Это уже неплохо для российского рынка акций, но это всего лишь технический отскок. Учитывая, что фундаментально мало что изменилось и в плане геополитики, и в плане денежно-кредитной политики Банка России. Но, во всяком случае, теперь стоит ждать, что достаточно осторожно, если будет, то смягчать денежно-кредитную политику Банк России минимальными шагами, 25 базисных пунктов, а может вообще возьмет паузу с учетом того, что инфляция в июне довольно резко подскочила по сравнению с маем, 5,8 на середину июня годовые показатели, это, в принципе, уже выше, гораздо выше 5,5%. 5,5% – это верхняя граница прогноза Банка России по инфляции на конец текущего года. Ну и нефть, в принципе, хотя и подросла сегодня, остается, ну, близка к значениям начала боевых действий в Персидском заливе. И какого-то разворота на рынке нефти пока особо-то никто не ждет. Ну, $74-75 за баррель, это уже неплохо, если рассматривать смесь Brent. Ну, сегодня такой разворот на рынке товарном произошел. Выросли цены на промышленные металлы, повысились цены на драгоценные металлы, и все это привело к росту сырьевых компаний на российском рынке акций, но в основном это производители нефти, газа и цветных металлов. Ну, в частности, в лидерах роста привилегированные акции Сургутнефтегаза больше 2% прибавили, также около процента рост по бумагам Лукойла и более процента рост по акциям Роснефти. Но в целом неплохо, что отскакиваем иногда, но с другой стороны надеяться на какой-то существенный разворот пока не приходится. А вот рубль упал очень заметно. Долго рубль держался, на самом деле, с учетом того, что цены падали стремительно, рубль был стабильный, китайский юань пытался все-таки несколько раз преодолеть 11 рублей, не получалось, но в четверг получилось, и китайская валюта даже на уровне 11 рублей почти 20 копеек закрыла торговую сессию, 20 копеек прибавил китайский юань. Доллар США тоже вырос, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, то американская валюта приблизилась к 76,5 рублям, но на международном валютном рынке пока не все так плохо для рубля. Чуть ниже 76 рублей торгуется американская валюта. Ну, скорее всего, рубль продолжит слабеть, учитывая, что и подходит к концу так называемый налоговый период. 29 июня – это единый день уплаты налогов. Ну и начиная с июля, скорее всего, вот этот навес покупки валюты, он увеличится для российского рубля, и, соответственно, все это может привести к дальнейшему ослаблению национальной валюты Российской Федерации. Цены на нефть, ну, развернулись не сильно, конечно, в районе $75 торгуется баррель смеси Brent. Здесь тоже, скорее всего, технический отскок, хотя можно опереться на некоторые данные. Ну, здесь, во-первых, и в Министерстве энергетики США считают, что для полного восстановления судоходства в Армузском проливе потребуется несколько недель, но Иран все-таки рассматривает варианты совместно с другими странами контролировать Армузский пролив в плане взимания определенной платы.
2: Капитал на бизнес FM. Между делом с Кирой Альтман.
16: Между делом выясняю, что происходит с музыкантом, с композитором не на сцене. Какие внутренние события проживает Риат Мамадов, пропуская музыку через себя?
18: Это очень страшно, потому что как ты играл раньше, ты не можешь идти туда играть, а как будет дальше, ты не знаешь. И ты находишься в такой точке, где все темно. И тебе приходится свой свет включать внутри себя.
16: А как этот внутренний свет включить? Спрашиваю я и гляжу на Риата с надеждой, что он и правда сможет это объяснить. Риат Мамадов морщит лоб и продолжает.
18: Это нельзя сказать, что 2 плюс 2 равняется 4. Вот так вот. Не бывает такое. Это то же самое, что ты мне сейчас спрашиваешь, что такое любовь?
16: Я спрошу, кстати.
18: А что такое любовь? 2000, как минимум 2000, больше, чем 2000 лет, человечество есть разные интерпретации этого понятия. Поэтому здесь нет формулы. В музыке, как и вообще в любых видах искусства, 2 плюс 2 не всегда равно 4. Может быть 3, может быть 5, может быть 6. Единственное, что как бы есть какой-то такой вот результат, который ты можешь наблюдать, когда приходишь либо на какую-то выставку художника, и вот ты стоишь как гипнотизм, да, вот это гипнотическое такое состояние происходит у тебя между тобой и полотном, условно, да. Ты не можешь отойти. Или в контексте концерта, неважно сейчас, какой медиум. И если с тобой как-то вот это работает, где-то там, на этом пути от исполнителя до тебя, есть ответ. И этот ответ входит в тебя на уровне волн. И твоя внутренняя настройка чуть-чуть корректирует. И потом какие-то вещи тебе становятся понятными. Поэтому здесь нету формулы. Я не хотел бы даже, знаешь, говорить, что свет включается. Это очень такие пафосные, знаешь, этот самый. Когда это происходит, вот этот момент, когда ремесло становится искусством.
16: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
2: Между делом на Бизнес FM.
25: Бизнес FM. Новости. Коротко.
0: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты самолетов российских авиакомпаний в Исламскую Республику возобновлены, сообщило агентство. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов на линии Тель-Авив-Москва. Сообщается, что решение принято на фоне развития событий между Россией и Украиной. Следственный комитет предлагает считать применение нейросети отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Инициативу озвучил на Петербургском международном юридическом форуме советник главы СКР Александр Федоров. По его словам, искусственный интеллект становится все более опасным инструментом в руках злоумышленников. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы. Для этого они выбрали наночастицы диоксида кремния, покрытые полиэтиленимином. В результате носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и точно в раковые клетки, что снижает тяжесть химиотерапии для организма. Об этом сообщили в Минобрнауке. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
25: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
3: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифры подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу в ответ на решение корпорации удалить из App Store все приложения холдинга ВК. Этот шаг в ведомстве Максуда Шадаева

0: В другую сторону замглавы Минэка Татьяна Илюшникова в интервью «Бизнес-ФМ» прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых, в том числе вызвавшие волну обсуждения лимит работы самозанятых не больше 60 часов в месяц на одного заказчика. Все подробности в ближайшем эфире. Приложений ВК в магазине App Store больше нет. Apple удалила все приложения холдинга. Основной мессенджер ВКонтакте, почту Mail.ru, Zen, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Российская сторона назвала блокировку приложений политически мотивированным. О причинах удалений и возможных последствиях для всех участников Евгений Перельчук.
1: Удаление приложений из магазина App Store привело фактически к двум вещам. Никак легально их установить на операционную систему iOS теперь нельзя. И от уже установленных приложений теперь не будут приходить уведомления. Какая именно аудитория была у приложений ВК среди пользователей iPhone, точно сказать нельзя. Магазин Apple эти данные, в отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдениях санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления, переговоры успехом не увенчались. Предположить, что за санкции, можно только теоретически, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
2: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Макс мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС, все боятся, что будет принято решение о блокировке, но мне кажется, это выстрел себе в ногу. Apple — это очень важная платформа для заработка большого количества компаний. Могут ли опротестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний. Или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК из собственности одной компании в другой.
1: Версия с подсанкционными акционерами находит подтверждение в недавнем прошлом. Осенью 22 года из App Store уже пропадали ВКонтакте, почта Mail.ru, ВК-музыка и ВК-клипы. Представитель Apple тогда объяснил, что, цитата, «эти приложения распространяются разработчиками, мажоритарными или контролирующими владельцами которых являются одна или более сторон, на которые распространяются санкции Великобритании». Приложения, впрочем, потом в магазин вернулись. После новых удалений приложений ВК обращаться с жалобами и апелляциями в Apple можно, но, похоже, затея эта бессмысленная. Лучше ускорить развитие на альтернативных площадках, говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
3: Таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы наших соотечественников. Основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и Android, и Huawei. Правильнее ее параллельно развивать свои собственные стабильные платформы.
1: Удаление носит системный характер. В разное время из App Store исчезали российские приложения, попавших под санкции банков, СМИ и госсервисы. На Apple регулярно накладываются штрафы. И в четверг, после удаления приложений ВК из App Store, стало известно об очередном. Суд назначил штраф в 500 000 рублей в отношении Apple за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в интернете. Иногда, к слову, Apple эти штрафы оплачивает. Более того, корпорация отчиталась, что за прошлый год по запросу российских властей были удалены более 1200 приложений. С 1 апреля мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store. Спустя 2 месяца из магазина был удален мессенджер Max, а затем все приложения ВК. Закончится это противостояние вполне вероятно тем, что iPhone на территории территории России превратятся в кирпичи, допускает эксперт по информационной безопасности гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Сами санкции так себе юридическая база. Но тут что интересно, что даже уже этим перестали прикрываться. Просто берут и компании, связанные с Россией, начинают блокировать.

0: даже в обход собственных политик, да, то есть у Apple политика тоже не позволяет просто так удалить приложение. Конечно же, желающие могут заходить на сайты, и, вероятно, появится приложение без установки. Это одна из современных технологий, которую можно использовать, чтобы можно было приложение не устанавливать, просто добавив ярлык на рабочий стол определенного сайта. То есть, я думаю, к этому придут эти наши соцсети. Возможно, Apple даже приступит к географической блокировке своих устройств. То есть, условно, на территории России, вероятно, Apple перестанет работать. Уже об этом неоднократно слышали. Я думаю, что один из следующих шагов, из того, что я вижу, будет именно таким.
1: Минцифры обратится в ФАС по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. По данным министерства, российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
2: Заметим, что сама компания Apple никаких объяснений своих действий не давала. Сообщение о санкциях как причине опубликовало только одно из заблокированных в России и на СМИ. И вот на фоне всех этих новостей котировки ВК упали на 5% и обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже подешевели на те же 5%, но по другой причине корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Корректировки возможны в одну и в другую сторону. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью «Бизнес-ФМ» прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых. Ранее стало известно, что с 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение полугода. Озвученный лимит сразу вызвал у бизнеса много вопросов. Иван Медведев подробнее.
3: Такие ограничения вводятся для того, чтобы крупные компании перестали нанимать самозанятых исключительно для того, чтобы сэкономить на налогах и обязательных выплатах. Сейчас многие самозанятые по факту выполняют работу штатных сотрудников, причем в тех же объемах. Просто оформлены они по-другому. И вот в правительстве придумали лимит. Максимум 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода. Но вполне возможно, этот показатель будет меняться, заявила в интервью «Бизнес-ФМ» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
4: Сейчас, по сути, критерии определены так или иначе экспертно, исходя из анализа таких общесложившихся моделей. То есть, с одной стороны, чтобы совсем все не сломать, да, а с другой стороны, чтобы отсечь явные случаи прям уж такого злоупотребления, когда человек подчиняется единому распорядку, находится практически весь день на объекте.
3: В какую сторону он может измениться, говорить пока рано. Контролировать соблюдение ограничений предложено через агрегаторы, которые сводят заказчиков и исполнителей. Если посмотреть на задачи, которые прямо сейчас размещены на Авито-подработка и Яндекс.Смена, видно, что бизнес нуждается в курьерах, кассирах, мерчендайзерах, посудомойщиках, проектировщиках и так далее. Заказчики, ритейл, маркетплейсы, общепит. Показательный момент. Сразу несколько представителей крупных компаний, которых мы попросили прокомментировать этот лимит, отказались это делать, признав при этом, что вопрос для них очень чувствительный. Те же, кто согласился, как правило, говорили, что конкретно по ним это особо не ударит. Но вопросы остаются. Главный, как все-таки вести учет времени. Например, в строительном консалтинге. Продолжает региональный директор по персоналу Николиерс Ламара Петросян.
5: Брокер может за один час закрыть, за один звонок закрыть сделку, а может месяц, два, неделю это все рассусоливать и размусоливать. Как это все потом оцифровывать в часы, непонятно.
3: Руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake», совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский для своих проектов нанимает самозанятых операторов, авторов контента и так далее. И договариваются они о результате, а не о сроках.
6: Как правило, в договоре мы не прописываем часы работы, а просто прописываем объем. И, собственно, сам специалист считает уже, сколько он за этот объем возьмет. Тем более, надо сказать, что все работают по-разному. Кто-то за час укладывается и делает то, что другой и за 6 часов не сделает.
3: С логистикой, где время можно отследить, все сложнее. И как минимум на старте проблемы точно будут, считает коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев.
7: 60 часов – это достаточно маленькое время, в течение которого самозанятый может непосредственно оказать там какой-то статистически значимый объем услуг. Поэтому, безусловно, это ограничения и любые ограничения в части работы с самозанятыми дополняют какие-то определенные проблемы для разного рода курьерских служб и ритейлеров, у которых есть какой-то свой собственный флот курьеров.
3: А самозанятый сварщик рассказал редакции, что из-за постоянно ужесточающихся правил игры он стал настолько самозанятым, что из белой платформенной экономики ушел обратно в мир постоянных клиентов, сарафанного радио и исключительно наличных расчетов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
2: Форд возвращает уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ. Руководство признало, что излишняя ставка на искусственный интеллект без учета накопленного человеческого опыта привела к снижению надежности выпускаемых авто и рекордному росту числа отзывных компаний. Чтобы восстановить утраченную корпоративную экспертизу, бренд нанял, повысил должности и вернул более 350 опытных специалистов, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
8: Автомобилестроение, как, например, авиастроение, танкостроение, самые технологические отрасли последних десятилетий максимально быстро внедрили все достижения искусственного интеллекта в свои производственные цепочки, потому что они понимали, что это технологическая гонка, которой нужно всегда использовать самые последние технологии для того, чтобы бороться успешно с конкурентами. И они же первыми и поняли, что в некоторых областях достижения ИИ были переоценены. В первую очередь это касается как раз инженерии. То есть ИИ может идеально сделать, создать, прописать, сконструировать какой-то один узел автомобиля или самолета или чего-то другого. Может создать идеальные 10-15 таких узлов, которые не будут ломаться, будут оптимальны с точки зрения конструкции, будут стоить дешево производства и так далее. Но инженеры в этих отраслях давно уже занимались собиранием этих технологий в единый конечный продукт. То есть они брали качественный двигатель, качественное шасси, качественную коробку передач и учили все это вместе работать оптимально. В этом плане человеческие навыки, бэкграунд и опыт того, как это должно все вместе работать, его пока и заменить не может. Инженеры-испытатели автомобилей всегда дают качественную обратную связь конструкторам, что нужно улучшить. И это сделать не может. Это именно впечатление от автомобиля, то, что пользователи всегда ставят на первое место. Потому что один ИИ может справиться с частями работы, но не может справиться с целиком в комплексе.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее Financial Times сообщила, что глобальные корпорации сворачивают программы оптимизации производства на основе ИИ, поскольку модели не справляются с задачами и лишь растрачивают бюджеты. От части ИИ решения уже отказались Microsoft, Uber, Alibaba и даже Duolingo.
9: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире. Для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти спишут долги в 8 российских регионов на почти 50 миллиардов рублей. Под списание попадут Удмуртия, а также Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он указал, что сэкономленные средства должны быть направлены на поддержку инвестиций, в первую очередь в инфраструктурные проекты. Правительство проработает новые меры поддержки для ключевых отраслей. Согласно поручению вице-премьера Александра Новака, Минэкономразвитие представит меры поддержки металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сфер инфраструктурного и жилищного строительства. Россия намерена не только наращивать поставки энергоресурсов, но и расширять экспорт собственных технологий и производственных решений в страны БРИКС. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цвилев на встрече министров энергетики объединения. Министр отметил, что Россия рассматривает энергоплатформу БРИКС как приоритетный механизм сотрудничества и поддерживает исследования по цепочкам стоимости водорода, инициированное Индией. Он также высоко оценил инициативу Индии по созданию центра компетенции в области интеллектуальных сетей и систем накопления энергии. Россияне забрали из банков максимальную с 2020 года сумму денег. По данным Центробанка, с января по июнь объем наличных в обращении вырос на 1,4 триллиона рублей. Только за неполный июнь их объем вырос на 338,6 миллиарда рублей. При этом, как указывается, поводов для паники нет. Доля наличных в денежной массе находится на исторически низком уровне – 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения. Однако из-за ажиотажного спроса на бумажные деньги страдают банки. Россияне стали чаще покупать жилье за рубежом в популярных туристических странах. В тройку лидеров вошли Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. На четвертом месте Сербия, а на пятом Грузия и Маврикий. В основном недвижимость покупают для получения вида на жительство и для собственного проживания, сообщили аналитики компании «Невгрупп». При этом доля инвестиционных сделок с целью получения дохода уменьшилась в полтора раза до 20%. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен. Наталья Воробьева подробнее.
11: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
12: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
13: А оборудование подорожало?
12: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
13: А газ сейчас, цена выросла?
12: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких, у нас просто много разных мелких, ноунейм, скажем так, на них очередь небольшая.
13: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
12: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
11: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
14: 4 цилиндра или 6?
15: 4.
14: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
15: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
14: Да.
15: Внешне все это дело как выглядит?
14: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
15: Опасно вообще это?
14: Только машин ездят. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите, до бизнес-класса, каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
11: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром. И тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
16: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
11: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Музыка их связала, а еще черный список молдавского Минкульта. Ведомство опубликовало имена российских исполнителей, которых рекомендуют не приглашать в республику с концертами. Среди нежелательных персон оказались артисты с непересекающимися аудиториями и даже с противоположными политическими взглядами. Например, Люся Чеботина и иноагент Моргенштерн. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета «Духовно-нравственные ценности» в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Подробнее Ольга Кашинская.
17: С 1 сентября этого года в школу вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
18: Сейчас у нас существуют еще и угрозы, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурс на школы обеспечен полностью.
17: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
19: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
17: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
20: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка-сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
17: Вторая половина курса «Незанятая НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес FM.
9: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Капелевич.
21: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
9: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Все золото мира. Золотой рудник Рида в Северной Каролине. Место первой задокументированной находки золота в Соединенных Штатах. По легенде, 12-летний сын эмигранта из Германии Конрад Рид нашел в 1799 году в реке необычный камень весом более 4 килограммов, который семья долгое время использовала как подпорку для двери. Через 3 года местный ювелир идентифицировал камень как золотой самородок и выкупил у хозяина за 3,5 доллара. При реальной стоимости в 1000 раз больше. Позже Джон Рид и его сын Конрад организовали золотодобычу и разбогатели на ней. Для обработки золота с рудника Ридов правительство США даже специально построило монетный двор в соседнем городе Шарлотт. Все золото мира на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министерство финансов США продлило до 25 июля лицензию на операции, связанные с продажей «Лукойл Интернешнл». Решение выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании. Лицензию неоднократно продлевали, последний раз до 27 июня. Визовый центр Италии увеличил сроки обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней. Ранее было 40 дней. Документы рекомендуют подавать минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. В визовом центре объяснили сдвиг большим числом заявок. За 25-й год Италия выдала россиянам около 160 тысяч виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Российские специалисты предупредили об опасной уязвимости в Microsoft Exchange Server. Пробел в защите позволяет похищать внутренние файлы с корпоративных серверов, сообщили ТАСС, UserGate, UFactor. Рекомендуется обновить программное обеспечение, усилить сетевой контроль и проверить настройки сервера. Россиянка Валерия Кременова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях и набрала 9,5 очков, сообщили Федерации шахмат России. Русский альпинизм вошел в программу зимних Олимпийских игр 30-го года в качестве дополнительного вида спорта. Решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на одну Олимпиаду. На играх 30-го года, которые пройдут во французских Альпах, будут разыграны 5 комплектов наград. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Под звуки веселой музыки Эммануэль Макрон опубликовал кадры задержания танкера, который, как он утверждает, связан с теневым флотом России. Тем временем британские власти собираются продать нефть с арестованного ими ранее судна «Смиртос» и забрать деньги себе. По данным «Телеграф», речь идет о российском сырье на сумму в 35 миллионов фунтов. Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией, точнее, с теми ее представителями, в чьих выступлениях ведомство увидело пропаганду наркотиков, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Конкретных имен пока не прозвучало, но, как пообещал замминистра Олег Свириденко, вопросом займутся уже в этом году. Библиотека имени Ленина создает специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие книги попадут в спецхран и за что, мы спросили у сотрудников Ленинки. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Санкционеры перешли к морскому пиратству. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании танкера «Деливер», который, по данным Парижа, относится к так называемому теневому флоту России. Судно шло под флагом Камеруна из российского Приморска и было перехвачено у берегов Сицилии. Что дальше, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
0: Руководство Евросоюза еще 8 июня разрешило военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящих российскую нефть. Ранее такая операция была запущена для предотвращения незаконных поставок оружия в Ливии, а теперь ее распространили на суда, перевозящие российский груз. Для Москвы, выстроившей целую систему обхода санкций, произошедшее означает резкое повышение рисков и издержек. Так называемый российский теневой флот – это примерно 700 танкеров, задача которых является вывозить энергоресурсы в обход санкций из ценового потолка, установленного «Большой семеркой». Минобороны Британии считает, что на долю этих судов приходится около 3/4 всего российского нефтяного экспорта. Многие суда регистрируются под флагом третьих стран, но активно растет и доля регистрации под российским флагом. В ночь на 14 июня силами британских ВМС был захвачен танкер «Смиртос», следовавший через Ла-Манш с примерно 100 тысячами тонн нефти марки «Юрлс». Капитан, гражданин Индии, арестован. Ему предъявлено уголовное обвинение за обход санкций. Танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании с октября прошлого года. Незадолго до перехвата Камерун исключил это судно и еще 35 танкеров из своего реестра под давлением Евросоюза. Дело в том, что в 20-м пакете санкций ЕС была введена обязательная предпродажная проверка всех танкеров, а также усилены экологические требования, в том числе к третьим странам. Это и создало основу для давления на страны, предоставляющие свои флаги для танкеров теневого флота, что и вынудило Камерун снять с регистрации более 30 судов. И «Смиртос» оказался судном без флага, а в таких случаях Конвенция ООН по морскому праву допускает широкий спектр принудительных мер. За операцией наблюдал российский фрегат «Адмирал Григорович», который Москва с апреля нынешнего года отправила сопровождать санкционные танкеры через Ла-Манш, но не вмешался. Зато 6 других постсанкционных танкеров изменили курс, уйдя из Ла-Манша. Британцы опираются на опыт французов, который чуть богаче. С сентября прошлого года французские ВМС задержали уже 5 судов. Последний танкер «Деливер» арестован у берегов Сицилии 23 июня. И такие операции теперь охватили фактически весь периметр европейских вод. Санкционеры пытаются обосновать свои действия юридически. Статья 110 Конвенции ООН по морскому праву действительно дает военным кораблям право досмотра иностранного судна в открытом море при наличии разумных оснований полагать, что оно не имеет гражданства, либо занимается пиратством, работорговлей или несанкционированным вещанием. У Британии к этому есть еще и свои регламенты. Положение о санкциях против России 2019 года, устанавливающее уголовную ответственность за поставку подсанкционной нефти по морю. Лондон завершил юридическое оформление процедуры перехвата таких судов как раз в марте текущего года. Позиция Москвы, однако, состоит в том, что Конвенция ООН допускает досмотр судов с иностранным флагом лишь в исключительных случаях. И от того, как теперь будет трактоваться такое право, зависит потенциальный масштаб принудительных мер против судов, перевозящих грузы в интересах России. Публичная реакция Москвы на официальном уровне пока выглядит сдержанной, тогда как у неофициальных спикеров уже звучат самые радикальные предложения. Кремль заявил, что примет меры для обеспечения безопасности торгового судоходства, формулировка, допускающая широкий диапазон действий. Однако с резкими действиями Кремль пока не спешит. Так было еще в январе после захвата американцами танкера «Белла», перевозившего венесуэльскую нефть. С самым радикальным предложением пока что выступил сенатор Дмитрий Рогозин, придумавший заминировать суда теневого флота, чтобы подорвать случай захвата. Правда, где найти экипажи, готовые ходить на плавучих бомбах? Также в апреле Москва направила фрегат «Адмирал Григорович» к берегам Британии, который сопровождал танкеры через Ла-Манш, не вступая в прямое противостояние с британскими ВМС. После захвата «Смертес» корабль остался в этой зоне, хотя воздержался от вмешательства, что, правда, было истолковано западными аналитиками как признание Москвой юридической уязвимости ситуации с бесфлаговым судном. Прямой экономический удар от нынешних перехватов пока не вели. Несколько перехваченных танкеров – это капля в море на фоне 700 единиц теневого флота. Правда, теперь придется ходить в обход Ла-Манша через Северную Атлантику, что почти на 1000 километров длиннее. Да и погода там скверная, что опасно для старых судов. Ключевой вопрос теперь, насколько Запад готов и технически способен масштабировать эти операции до уровня, реально меняющей структуру российского экспорта. Наиболее реалистичный сценарий – это все же гибридное давление. Физические перехваты отдельных судов плюс дипломатическое давление на флаговые государства, порты захода и страховые юрисдикции. Но Британия, возможно, уже готовит другой опасный прецедент. Если, конфисковав нефть на захваченном танкере, затем пустят вырученные средства на поддержку Украины. В этом случае Москве придется, видимо, реагировать уже как-то иначе, чем сейчас.
2: Это был комментарий Георгия Бовта, телеграм-канал «Бовт знает». Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией. По мнению ведомства, ее представители в своих треках пропагандируют наркотики, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Замглавы Минюста Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума пообещал, что ведомство предметно займется этим вопросом уже в нынешнем году.
1: В своей работе буквально в течение последних 2 месяцев мы столкнулись с немалым количеством отечественных исполнителей. Я умышленно не буду называть имена и фамилии. В скором времени, я думаю, в текущем 26-м, ну и перетекающем 27-м, вы их все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим. Но один из наиболее показательных примеров – отечественная рэп-индустрия. Речь идет не о музыкальном жанре как таковом, а о системе контента, в котором осуществляется пропаганда наркотиков. Я не ошибаюсь. Во многих текстах у нас есть официальные эксперты, где мы это наблюдаем, видим, об этом говорят эксперты. Это не моя выдумка. Насилие, то же самое. Отрицание морально-нравственных устоев. И это все подается как норма и стиль жизни. Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание. В результате общество теряет способность критически мыслить и отделять реальные факты от ложных манипуляций.
2: Олег Свириденко также сообщил, что эту тему министерство будет прорабатывать совместно с другими структурами и ведомствами, комментирует музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
4: В чем именно будет заключаться работа Минюста, это даже в его зону ответственности не входит. В данный момент рэперов запретили максимально, потому что, как известно, с 1 марта на площадках вычистили абсолютно все песни. Даже знаменитый альбом Гуфа «Город дорог» половина песен отсутствует. И все рэперские тексты, в которых каким-либо образом, даже намеком, употреблялись наркотические и околонаркотические слова, они все вычищены. И все как раз всю весну шутили на тему того, что у нас кастрированная музыка, потому что там просто просто пропадают слова, песня же записана в другую эпоху, бац, сейчас в ней пропадают одно слово за другим, и даже невозможно ее слушать. Поэтому сейчас поборолись знатно, люди в шоке пребывают, ну, потому что меняются правила игры задним числом. Ты всегда пел какую-то песню, она была плюс-минус нормальная, всех устраивала, а теперь нельзя. Не только нельзя с этого дня, а вот все, что ты раньше делал, оно тоже нельзя. Это довольно интересная ситуация, но тем не менее мы в ней живем. Как еще больше запретить, я не очень понимаю. Будем наблюдать за ситуацией, но я считаю честно, что культура победит. Несмотря на все запреты, даже в советское время, сколько ни боролись с разными рокерами и неформалами, все равно в результате победил Виктор Цой, как известно, несмотря на то, что он умер. Но он жив, как мы знаем, так что до сих пор проводятся стадионные концерты группы Кино. Я считаю, что эта культура, она всегда живее всех чиновников вместе взятых.
2: Олег Кармунин, автор телеграм-канала «Русский шафл». Беспокойство замглавы Минюста Свириденко также вызывают цифровые технологии. Они на сегодняшний момент, цитата, увеличили масштабы деструктивного воздействия на сознание общества. По мнению Свириденко, против российского общества ведется масштабная разрушительная кампания. Библиотека имени Ленина создаст специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, в категорию могут войти издания, которые ранее распространялись на исторических территориях. Какие книги попадут в это хранилище, мы узнали в самой Ленинке. Продолжит Наталья Шашина.
5: «Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей», объясняет глава Ленинки Вадим Дуда. В его комментарии, присланном в редакцию «Бизнес-ФМ», он рассказал, в 24-м году по поручению Минкульта в библиотеке начали формировать спецфонд, спецхран. В него попадают издания, выпущенные на Украине и найденные в библиотеках Донбасса и Новороссии. Это, как объясняет Дуда, книги с откровенно националистическими и русофобскими идеями, искажающие общую историю. Официального статуса экстремистских материалов у них пока нет. Это не уничтожение, а сбор в одном месте для научной работы, чтобы исследователи могли изучать не только факты, но и то, как создавались опасные нарративы, объясняет глава библиотеки. А управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько рассказал «Бизнес-ФМ», что примерно полгода назад побывал в этом спецхране.
6: Нас пригласили на такое подразделение. Там разговор шел о книгах, изъятых в новых территориях, выпущенных на Украине. Там многие вещи нас просто поразили. Там несколько тысяч книг они собрали с новых территорий на русском языке, на украинском языке.
22: Спецхранилище для этих книг. Хочется понять просто, а вот оно что, будет под какой-то усиленной охраной находиться?
6: Нет, просто помещение, в котором можно приходить, работать. Там были раздел детской литературы, раздел учебной литературы, раздел научно-популярной литературы.
5: В некоторых СМИ возникла путаница. Когда об этом спецхране для деструктивной литературы рассказывала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, она упомянула, что библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов иноагентов. Поэтому возникли вопросы, не отправятся ли в спецфонд и такие произведения, хотя читать их и продавать не запрещено. Леонид Палько из Книжного союза уверен, что такие предположения надуманы. Вопрос и с книгами, которые закупались с помощью нежелательных организаций, как фонд Сороса. Но, как отмечает эксперт, в России 44 тысячи муниципальных библиотек. Никакого хранилища не хватит, чтобы свозить в РГБ все попадающее под ограничения. Что-то перемещается с открытых полок в закрытые помещения самих библиотек. Запуск спецхрана в Ленинке может показаться переосмыслением советского опыта, но в Союзе в такие отделы, закрытые для широкой публики, в том числе попадала литература с нежелательным идеологическим содержанием. В конце 80-х, начале 90-х, после начала политики гласности, советские спецхраны были ликвидированы. Издатель, основатель издательства «Ад Маргином» Александр Иванов побывал в спецхране Ленинки до перестройки и вспоминает, с чего все начиналось.
23: Список запрещенных книг впервые возникает в начале 30-х годов. К нему причастна была Надежда Константиновна Крупская. Крупская туда записала Достоевского, например. И я в силу возраста прекрасно помню, что такое был спецхран. Попасть туда было довольно легко, кстати. Нужно было получить соответствующую справку в деканате о том, что вы занимаетесь научным исследованием вот на такую-то тему, и вы попадали в довольно небольшое пространство в Ленинке. Там был свой каталог, там была литература крайне специфическая. Журналы и книги издательства «Посев» такого эмигрантского, и книги, связанные с фашистскими, нацистскими издательствами, которые были организованы на оккупированных территориях. Там были какие-то специальные вещи, связанные, например, со сферой судебной судебно-медицинской, расследованиями тяжелых преступлений. Но кроме всего прочего, там была литература, которая по идейным соображениям не соответствовала канону советскому. То есть это были, например, издания религиозных философов многих, эмигрировавших или уехавших на философском пароходе. Вот я, в частности, вот эту литературу там помню и читал.
5: Эксперты отмечают, что формулировка деструктивной литературы может трактоваться довольно широко. И вопрос в конкретных критериях того, что будет попадать в спецхран. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
3: Реклама. Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД-банк. Генеральная лицензия номер 1966.
7: Все говорят о новой «Волге». Предлагаем не просто поговорить, а увидеть все своими глазами. Старт продаж бренда «Волга» в Нижнем Новгороде. Дилерский центр «Волга Агат» по адресу Комсомольское шоссе 7В уже открыл свои двери. Приезжайте на тест-драйв и оцените все возможности новых моделей. Подробности по номеру 8 831 260 или на сайте agat.rf.
8: «Агат». Покупай выгодно.
13: Возрастное ограничение 6+.
8: Телефон рекламной службы Business FM в Нижнем Новгороде 280-82-42.
24: Пока звучит этот текст, в планету ударит 450 молний.
25: Успеть за 10 секунд на Business FM. Вначале был бизнес.
26: Как появлялись города?
27: Заполярный, Мурманская область, 14 тысяч жителей. В 1946 году Заполярным кругом было открыто богатейшее медно-никелевое месторождение. Днем города стало 4 июня 1956 года, когда на место строительства будущего горно-обогатительного комбината прибыл первый отряд комсомольцев-добровольцев.
26: Как появлялись города? На Бизнес FM.
8: Компании и корпорации.
11: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
28: Ценные бумаги.
11: Акционеры Татнефти одобрили решение выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 11 рублей 61 копейки на акцию. Суммарно за год акционер нефтяной компании получит по 34 рубля 9 копеек. На это Татнефть потратит около 79,5 миллиардов рублей, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО и 54% по РСБУ за 2025 год. Последний день покупки акций Татнефти под дивиденды 14 июля.
28: Отчеты и планы.
11: Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox. 1 августа рост составит $100 для версии на 512 гигабайт и $150 для модели на 1 терабайт. Основная причина – удорожание памяти и накопителей более чем в 2,5 раза. Компания также предупреждает, что стоимость комплектующих может продолжать расти в среднесрочной перспективе. Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания ирландская Ryanair объявила об изменении политики семейной рассадки. Теперь родители, путешествующие с маленькими детьми, смогут сидеть рядом с ними без дополнительной платы за выбор места. По новым правилам, бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования. Нововведение вступило в силу 25 июня. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента. Минкульт республики представил список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им напрямую не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
12: Всего в молдавском черном списке 28 артистов. Причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева. Так что выпить за любовь в Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Соборов и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
14: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. Я не знаю, может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа «Кино» недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично министре Кристиане Жордане.
12: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят. Автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу Айдата, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно. За объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
15: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашивать население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть в молдавском языке, которые отличаются от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же. Но есть и различия между какими-то там элементами культуры. Но не существенно.
12: Политические обозреватели в Молдавии отмечают, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политически, сколько технически сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Сборные Франции и Норвегии сыграют в пятницу вечером на чемпионате мира по футболу. Команды лидируют в своей группе. Интерес к этой встрече подогревается еще и личным противостоянием главных бомбардиров Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе. Об ожиданиях от этой встречи в утреннем эфире «Бизнес FM». Ну а прямо сейчас о том, что индексу Мосбиржи удалось отыграть 0,6% падения прошлых дней. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи прибавил 0,6%, закрытие 2252 пункта. Это пока лишь технический отскок и отчасти закрытие коротких позиций после обвала среды. Фундаментально ничего пока не поменялось ни в плане геополитики, ни в плане рынка нефти, который падает стремительно уже длительный период времени, а цены на нефть практически вернулись на уровни до начала конфликта в Персидском заливе. Банк России, видимо, в ближайшем будущем, во всяком случае, будет либо очень медленно снижать ставку по 25 базисных пунктов, либо вообще возьмет паузу на фоне роста инфляции по итогам пока середины июня. Так что пока мы видим техническую коррекцию, технический отскок и не более того. А вот рубль упал, упал заметно, китайская валюта прибавила 20 копеек, закрытие почти 11 рублей 20 копеек, доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, приблизился к уровням 76,5 рублей, а если рассматривать рынок Форекс, там получше у рубля ситуация, доллар торговался вечером в четверг чуть ниже 76. Ну, здесь фактор нефти наконец-то повлиял на российский рубль, с учетом того, что нефть падает уже давно, а рубль оказался крепким и стабильным, как мы видим, и до рубля докатилась вот эта нефтяная волна падения. Следующее полугодие, скорее всего, на вес спроса на валюту над рублем будет гораздо выше, чем предложение. И вот этот фактор рынок тоже начинает потихонечку учитывать. Сырьевые рынки сегодня развернулись. Падали они накануне, сегодня развернулись, и драгоценные металлы подросли, и промышленные металлы перешли к росту, ну и цены на нефть вечером в четверг повысились, хотя и не сильно. Смесь Brent вернулась чуть выше $75 за баррель. Но здесь тоже пока, скажем так, для нефти технический момент после довольно длительного падения, хотя можно сослаться на снижающийся доллар, глобально индекс доллара по отношению к 6 основным валютам все-таки немного снизился после довольно бурного роста. Помимо всего прочего, конечно, технические моменты тоже не исключены на том же рынке нефти, хотя министр энергетики США Крис Райт не так давно заявил, что Армузский пролив, конечно, открыт, интенсивность там неплохая, движение танкеров, но для полного восстановления судоходства потребуется несколько недель. Его необходимо будет разминировать. Так что не все так просто, как казалось на первый взгляд, но, тем не менее, пока рынок продолжит, видимо, отыгрывать и ситуацию в Армузском проливе, и, вероятно, полноценное восстановление поставок сырой нефти из Ирана.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
0: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
1: Стоять в очереди в ресторан для человека, родившегося в СССР, удовольствие, прямо скажем, сомнительное. Может и аппетит пропасть. У наших детей этого советско-дефицитного задника в памяти нет, заводские прошивки другие, поэтому сразу после открытия нового J-PAN на Смоленке меня затащила в очередь в него моя 10-летняя дочь. И продолжалось это 4 дня подряд. Там и выяснилось, что очередь в любимое кафе для подростков – это место знакомств, отдых от пустой столичной беготни и бесплатный сеанс групповой психотерапии. Из маленькой точки на Трубной, сбора тусовки косплееров и поклонников мультиков Хаяо Миядзаки, в которой можно съесть сладкого Тоторо, J-PAN превратилась в огромную сеть, расширяющую молодым людям границы восприятия Японии и абсолютно точно влюбляя их в нее. Как однажды в эту страну влюбились люди, придумавшие проект «Братья Левченко». Десертный спящий олененок, на которого льют белый соус, чтобы укрыть его одеялком. Бесконечное количество ярких коктейлей с шариками тапиоки, всевозможные тянущиеся суфле и лопающиеся на языке льдинки. Из новинок, от которых и взрослые завизжат, как в лунопарке, данго и дайфуку моти со свежей клубникой, которые выглядят как огромный плод экзотического тропического растения. А еще фудзи-лимонад и охлаждающие ледяные слаши. Это такие безалкогольные напитки из измельченного льда с разными ароматами и вкусами. Горячая еда, конечно, есть тоже, и это то, что невозможно запихнуть в ребенка дома. Огромная тарелка супа улетает в два счета, а станция метро Раменки немедленно переименовывается в Чикен Раменки в честь рамена в J-PAN. С вами была Катя Калина.
0: Дело вкуса.
4: Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты самолетов российских авиакомпаний в Исламскую Республику возобновлены, сообщило агентство. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов на линии Тель-Авив-Москва. Сообщается, что решение принято на фоне развития событий между Россией и Украиной. Следственный комитет предлагает считать применение нейросети отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Инициативу озвучил на Петербургском международном юридическом форуме советник главы СКР Александр Федоров. По его словам, искусственный интеллект становится все более опасным инструментом в руках злоумышленников. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы. Для этого они выбрали наночастицы диоксида кремния, покрытые полиэтиленимином. В результате носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и точно в раковые клетки, что снижает тяжесть химиотерапии для организма. Об этом сообщили в Минобрнауки. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифра подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу в ответ на решение корпорации удалить из App Store все приложения холдинга ВК. Этот шаг в ведомстве Максуда Шадаева назвали политически мотивированным. В Apple официальных комментариев не дают. Звучала версия, что компания действует в рамках санкционных требований. Однако ни в одном западном списке ВК не фигурирует. В российских школах нарастят начальную военную подготовку. Ей отдадут половину часов в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины». Помимо традиционной строевой подготовки, учащихся ждет знакомство с конструктивными особенностями.

0: Больше нет. Apple удалила все приложения холдинга. Основной мессенджер ВКонтакте, почту Mail.ru, Zen, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Российская сторона назвала блокировку приложений политически мотивированным. О причинах удалений и возможных последствиях для всех участников Евгений Перельчук.
1: Удаление приложений из магазина App Store привело фактически к двум вещам. Никак легально их установить на операционную систему iOS теперь нельзя. И от уже установленных приложений теперь не будут приходить уведомления. Какая именно аудитория была у приложений ВК среди пользователей iPhone, точно сказать нельзя. Магазин Apple эти данные, в отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдении санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления, переговоры успехом не увенчались. Предположить, что за санкции, можно только теоретически, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
2: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Макс мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС. Все боятся, что будет принято решение о блокировке, но мне кажется, это выстрел себе в ногу. Apple — это очень важная платформа для заработка большого количества компаний. Могут ли протестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний. Или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК и собственности одной компании в другой.
1: Версия с подсанкционными акционерами находит подтверждение в недавнем прошлом. Осенью 2022 года из App Store уже пропадали ВКонтакте, почта Mail.ru, ВК-музыка и ВК-клипы. Представитель Apple тогда объяснил, что, цитата, «эти приложения распространяются разработчиками, мажоритарными или контролирующими владельцами которых являются одна или более сторон, на которые распространяются санкции Великобритании». Приложения, впрочем, потом в магазин вернулись. После новых удалений приложений ВК обращаться с жалобами и апелляциями в Apple можно, но, похоже, затея эта бессмысленная. Лучше ускорить развитие на альтернативных площадках, говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
3: Таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы наших соотечественников. Основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и Android, и Huawei. Правильнее ее параллельно развивать свои собственные стабильные платформы.
1: Удаление носит системный характер. В разное время из App Store исчезали российские приложения, попавших под санкции банков, СМИ и госсервисы. На Apple регулярно накладываются штрафы. И в четверг, после удаления приложений ВК из App Store, стало известно об очередном. Суд назначил штраф в 500 000 рублей в отношении Apple за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в интернете. Иногда, к слову, Apple эти штрафы оплачивает. Более того, корпорация отчиталась, что за прошлый год по запросу российских властей были удалены более 1200 приложений. С 1 апреля мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store. Спустя 2 месяца из магазина был удален мессенджер Max, а затем все приложения ВК. Закончится это противостояние вполне вероятно тем, что iPhone на территории России превратятся в кирпичи, допускает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
4: Сами санкции так себе юридическая база, но тут что интересно, что даже уже этим перестали прикрываться. Просто берут и компании, связанные с Россией, начинают блокировать. Даже в обход собственных политик, да, то есть у Apple политика тоже не позволяет просто так удалить приложение. Конечно же, желающие могут заходить на сайты и, вероятно, появится приложение без установки. Это одна из современных технологий, которую можно использовать, чтобы можно было приложение не устанавливать, просто добавив ярлык на рабочий стол определенного сайта. То есть, я думаю, к этому придут эти наши соцсети. Возможно, Apple даже приступит к географической блокировке своих устройств, то есть, условно, на территории России.

0: Вероятно, Apple перестанет работать. Уже об этом неоднократно слышали. Я думаю, что один из следующих шагов, из того, что я вижу, будет именно таким.
1: Минцифры обратится в ФАС по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. По данным министерства, российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
2: Заметим, что сама компания Apple никаких объяснений своих действий не давала. Сообщение о санкциях как причине опубликовало только одно из заблокированных в России и на СМИ. И вот на фоне всех этих новостей котировки ВК упали на 5% и обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже подешевели на те же 5%, но по другой причине корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Корректировки возможны в одну и в другую сторону. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью Business FM прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых. Ранее стало известно, что с 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение полугода. Озвученный лимит сразу вызвал у бизнеса много вопросов. Иван Медведев подробнее.
3: Такие ограничения вводятся для того, чтобы крупные компании перестали нанимать самозанятых исключительно для того, чтобы сэкономить на налогах и обязательных выплатах. Сейчас многие самозанятые по факту выполняют работу штатных сотрудников, причем в тех же объемах. Просто оформлены они по-другому. И вот в правительстве придумали лимит. Максимум 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода. Но вполне возможно, этот показатель будет меняться, заявила в интервью Business FM замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
4: Сейчас, по сути, критерии определены так или иначе экспертно, исходя из анализа таких общесложившихся моделей. То есть, с одной стороны, чтобы совсем все не сломать, да, а с другой стороны, чтобы отсечь явные случаи прямо уж такого злоупотребления, когда человек подчиняется единому распорядку, находится практически весь день на объекте.
3: В какую сторону он может измениться, говорить пока рано. Контролировать соблюдение ограничений предложено через агрегаторы, которые сводят заказчиков и исполнителей. Если посмотреть на задачи, которые прямо сейчас размещены на Авито-подработка и Яндекс.Смена, видно, что бизнес нуждается в курьерах, кассирах, мерчендайзерах, посудомойщиках, проектировщиках и так далее. Заказчики, ритейл, маркетплейсы, общепит. Показательный момент. Сразу несколько представителей крупных компаний, которых мы попросили прокомментировать этот лимит, отказались это делать, признав при этом, что вопрос для них очень чувствительный. Те же, кто согласился, как правило, говорили, что конкретно по ним это особо не ударит. Но вопросы остаются. Главный, как все-таки вести учет времени. Например, в строительном консалтинге. Продолжает региональный директор по персоналу Николиерс Ламара Петросян.
5: Брокер может за один час закрыть, за один звонок закрыть сделку, а может месяц, два, неделю это все рассусоливать и размусоливать. Как это все потом оцифровывать в часы, непонятно.
3: Руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake», совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский для своих проектов нанимает самозанятых операторов, авторов контента и так далее. И договариваются они о результате, а не о сроках.
6: Как правило, в договоре мы не прописываем часы работы, а просто прописываем объем. И, собственно, сам специалист считает уже, сколько он за этот объем возьмет. Тем более, надо сказать, что все работают по-разному. Кто-то за час укладывается и делает то, что другой и за 6 часов не сделает.
3: С логистикой, где время можно отследить, все сложнее. И как минимум на старте проблемы точно будут, считает коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев.
7: 60 часов – это достаточно маленькое время, в течение которого самозанятый может непосредственно оказать там какой-то статистически значимый объем услуг. Поэтому, безусловно, это ограничения и любые ограничения в части работы с самозанятыми дополняют какие-то определенные проблемы для разного рода курьерских служб и ритейлеров, у которых есть какой-то свой собственный флот курьеров.
3: А самозанятый сварщик рассказал редакции, что из-за постоянно ужесточающихся правил игры он стал настолько самозанятым, что из белой платформенной экономики ушел обратно в мир постоянных клиентов, сарафанного радио и исключительно наличных расчетов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Business FM.
2: Форд возвращает уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ. Руководство признало, что излишняя ставка на искусственный интеллект без учета накопленного человеческого опыта привела к снижению надежности выпускаемых авто и рекордному росту числа отзывных компаний. Чтобы восстановить утраченную корпоративную экспертизу, бренд нанял, повысил должности и вернул более 350 опытных специалистов, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
8: Автомобилестроение, как, например, авиастроение, танкостроение, самые технологические отрасли последних десятилетий максимально быстро внедрили все достижения искусственного интеллекта в свои производственные цепочки, потому что они понимали, что это технологическая гонка, которой нужно всегда использовать самые последние технологии для того, чтобы бороться успешно с конкурентами. И они же первыми и поняли, что в некоторых областях достижения ИИ были переоценены. В первую очередь это касается как раз инженерии. То есть ИИ может идеально сделать, создать, прописать, сконструировать какой-то один узел автомобиля или самолета или чего-то другого. Может создать идеальные 10-15 таких узлов, которые не будут ломаться, будут оптимальны с точки зрения конструкции, будут стоить дешево в производстве и так далее. Но инженеры в этих отраслях давно уже занимались собиранием этих технологий в единый конечный продукт. То есть они брали качественный двигатель, качественное шасси, качественную коробку передач и учили все это вместе работать оптимально. В этом плане человеческие навыки, бэкграунд и опыт того, как это должно все вместе работать, его пока и заменить не может. Инженеры-испытатели автомобилей всегда дают качественную обратную связь конструкторам, что нужно улучшить. И это сделать не может. Это именно впечатление от автомобиля, то, что пользователи всегда ставят на первое место. Потому что один ИИ может справиться с частями работы, но не может справиться с целиком в комплексе.
2: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее Financial Times сообщила, что глобальные корпорации сворачивают программы оптимизации производства на основе ИИ, поскольку модели не справляются с задачами и лишь растрачивают бюджеты. От части ИИ решений уже отказались Microsoft, Uber, Alibaba и даже Duolingo.
9: Успеть за минуту. Business FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Business FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Business FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
10: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти спишут долги в 8 российских регионов на почти 50 миллиардов рублей. Под списание попадут Удмуртия, а также Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он указал, что сэкономленные средства должны быть направлены на поддержку инвестиций, в первую очередь в инфраструктурные проекты. Правительство проработает новые меры поддержки для ключевых отраслей. Согласно поручению вице-премьера Александра Новака, Минэкономразвитие представит меры поддержки металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сфер инфраструктурного и жилищного строительства. Россия намерена не только наращивать поставки энергоресурсов, но и расширять экспорт собственных технологий и производственных решений в страны БРИКС. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цвилев на встрече министров энергетики объединения. Министр отметил, что Россия рассматривает энергоплатформу БРИКС как приоритетный механизм сотрудничества и поддерживает исследования по цепочкам стоимости водорода, инициированное Индией. Он также высоко оценил инициативу Индии по созданию центра компетенции в области интеллектуальных сетей и систем накопления энергии. Россияне забрали из банков максимальную с 2020 года сумму денег. По данным Центробанка, с января по июнь объем наличных в обращении вырос на 1,4 триллиона рублей. Только за неполный июнь их объем вырос на 338,6 миллиарда рублей. При этом, как указывается, поводов для паники нет. Доля наличных в денежной массе находится на исторически низком уровне – 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения. Однако из-за ажиотажного спроса на бумажные деньги страдают банки. Россияне стали чаще покупать жилье за рубежом в популярных туристических странах. В тройку лидеров вошли Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. На четвертом месте Сербия, а на пятом Грузия и Маврикий. В основном недвижимость покупают для получения вида на жительство и для собственного проживания, сообщили аналитики компании «Навгрупп». При этом доля инвестиционных сделок с целью получения дохода уменьшилась в полтора раза, до 20%. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
2: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен. Наталья Воробьева подробнее.
11: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
12: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
13: А оборудование подорожало?
12: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
13: А газ сейчас, цена выросла?
12: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких, у нас просто много разных мелких, no-name, скажем так, на них очередь небольшая.
13: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
12: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
11: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
14: 4 цилиндра или 6?
15: 4.
14: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
15: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
14: Да.
15: Внешне все это дело как выглядит?
14: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
15: Опасно вообще это?
14: Только машин ездят. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
11: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром, и тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
16: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
11: Очевидное преимущество газа над бензином — он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
2: Музыка их связала, а еще черный список молдавского Минкульта. Ведомство опубликовало имена российских исполнителей, которых рекомендуют не приглашать в республику с концертами. Среди нежелательных персон оказались артисты с непересекающимися аудиториями и даже с противоположными политическими взглядами. Например, Люся Чеботина и иноагент Моргенштерн. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас о том, что начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета «Духовно-нравственные ценности» в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Подробнее Ольга Кашинская.
17: С 1 сентября этого года в школы вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
18: Сейчас у нас существует еще и угроза, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурс на школы обеспечены полностью.
17: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
19: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября? Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
17: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
20: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка, сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Ну, это ознакомительные, как бы, такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. А. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
17: Вторая половина курса «Не занята НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, «Бизнес ФМ».
9: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют «Деньги к деньгам». О деньгах, банках и банкирах. На «Бизнес ФМ». Награждать за ратные подвиги жалованными золотыми монетами – старинный обычай. На Руси первый случай почетного княжеского пожалования такими монетами относится к началу XVI века, ко времени правления Ивана III.
0: Для ношения на одежде необходимо было пробить в монете отверстие. В 18 веке отличившихся в сражении солдат награждали серебряными рублями, которые пришивались к верхним петлям кафтанов. Эти монеты, носимые за ратные подвиги, и стали предтечей современных российских боевых медалей.
9: Деньги к деньгам. На Бизнес ФМ. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Копелевич.
21: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
9: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
22: Красное село, пригород Санкт-Петербурга, 60 тысяч жителей. В 1714 году в долине реки Дудерговки Петр I выбрал место для будущей первой в России бумажной фабрики. Первыми жителями поселка стали перевезенные на работу крепостные из подмосковного Красного села.
9: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Вы слушаете радиоканал «Бизнес ФМ Москва», зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации Л номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. «Бизнес ФМ». Новости. Коротко.
23: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министерство финансов США продлило до 25 июля лицензию на операции, связанные с продажей «Лукойл Интернешнл». Решение выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании. Лицензию неоднократно продлевали, последний раз до 27 июня. Визовый центр Италии увеличил сроки обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней. Ранее было 40 дней. Документы рекомендуют подавать минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. В визовом центре объяснили сдвиг большим числом заявок. За 25-й год Италия выдала россиянам около 160 тысяч виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Российские специалисты предупредили об опасной уязвимости в Microsoft Exchange Server. Пробел в защите позволяет похищать внутренние файлы с корпоративных серверов, сообщили ТАСС в UserGate U-Factor. Рекомендуется обновить программное обеспечение, усилить сетевой контроль и проверить настройки сервера. Россиянка Валерия Клеменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях и набрала 9,5 очков, сообщили Федерации шахмат России. Ски-альпинизм вошел в программу зимних Олимпийских игр 30-го года в качестве дополнительного вида спорта. Решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на одну Олимпиаду. На играх 30-го года, которые пройдут во французских Альпах, будут разыграны 5 комплектов наград. Новости на Бизнес ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
9: Бизнес ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете Бизнес ФМ. В студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Под звуки веселой музыки Эммануэль Макрон опубликовал кадры задержания танкера, который, как он утверждает, связан с теневым флотом России. Тем временем британские власти собираются продать нефть с арестованного ими ранее судна «Смиртос» и забрать деньги себе. По данным «Телеграф», речь идет о российском сырье на сумму в 35 миллионов фунтов. Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией, точнее, с теми ее представителями, в чьих выступлениях ведомство увидело пропаганду наркотиков, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Конкретных имен пока не прозвучало, но, как пообещал замминистра Олег Свириденко, вопросом займутся уже в этом году. Библиотека имени Ленина создает специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие книги попадут в спецхран и за что, мы спросили у сотрудников Ленинки. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес ФМ». Санкционеры перешли к морскому пиратству. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании танкера «Деливер», который, по данным Парижа, относится к так называемому теневому флоту России. Судно шло под флагом Камеруна из российского Приморска и было перехвачено у берегов Сицилии. Что дальше, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
1: Руководство Евросоюза еще 8 июня разрешило военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящих российскую нефть. Ранее такая операция была запущена для предотвращения незаконных поставок оружия в Ливии, а теперь ее распространили на суда, перевозящие российские грузы. Для Москвы, выстроившей целую систему обхода санкций, произошедшее означает резкое повышение рисков и издержек. Так называемый российский теневой флот – это примерно 700 танкеров, задача которых являются вывозить энергоресурсы в обход санкций и ценового потолка, установленного «Большой семеркой». Минобороны Британии считает, что на долю этих судов приходится около 3/4 всего российского нефтяного экспорта. Многие суда регистрируются под флагом третьих стран, но активно растет и доля регистрации под российским флагом. В ночь на 14 июня силами британских ВМС был захвачен танкер «Смиртос», следовавший через Ла-Манш с примерно 100 тысячами тонн нефти марки «Юрлс». Капитан гражданина Индии арестован. Ему предъявлено уголовное обвинение за обход санкций. Танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании с октября прошлого года. Незадолго до перехвата Камерун исключил это судно и еще 35 танкеров из своего реестра под давлением Евросоюза. Дело в том, что в 20-м пакете санкций ЕС была введена обязательная предпродажная проверка всех танкеров, а также усилены экологические требования, в том числе к третьим странам. Это и создало основу для давления на страны, предоставляющие свои флаги для танкеров теневого флота, что и вынудило Камерун снять с регистрации более 30 судов. И «Смиртос» оказался судном без флага, а в таких случаях Конвенция ООН по морскому праву допускает широкий спектр принудительных мер. За операцией наблюдал российский фрегат «Адмирал Григорович», который Москва с апреля нынешнего года отправила сопровождать санкционные танкеры через Ла-Манш, но не вмешался. Зато 6 других постсанкционных танкеров изменили курс, уйдя из Ла-Манша. Британцы опираются на опыт французов, который чуть богаче. С сентября прошлого года французские ВМС задержали уже 5 судов. Последний танкер «Деливер» арестован у берегов Сицилии 23 июня. И такие операции теперь охватили фактически весь периметр европейских вод. Санкционеры пытаются обосновать свои действия юридически. Статья 110 Конвенции ООН по морскому праву действительно дает военным кораблям право досмотра иностранного судна в открытом море при наличии разумных оснований полагать, что оно не имеет гражданства, либо занимается пиратством, работорговлей или несанкционированным вещанием. У Британии к этому есть еще и свои регламенты. Положение о санкциях против России 2019 года, устанавливающее уголовную ответственность за поставку подсанкционной нефти по морю. Лондон завершил юридическое оформление процедуры перехвата таких судов как раз в марте текущего года. Позиция Москвы, однако, состоит в том, что Конвенция ООН допускает досмотр судов с иностранным флагом лишь в исключительных случаях. И от того, как теперь будет трактоваться такое право, зависит потенциальный масштаб принудительных мер против судов, перевозящих грузы в интересах России. Публичная реакция Москвы на официальном уровне пока выглядит сдержанной, тогда как у неофициальных спикеров уже звучат самые радикальные предложения. Кремль заявил, что примет меры для обеспечения безопасности торгового судоходства, формулировка, допускающая широкий диапазон действий. Однако с резкими действиями Кремль пока не спешит. Так было еще в январе после захвата назад американцами танкера «Белла», перевозившего венесуэльскую нефть. С самым радикальным предложением пока что выступил сенатор Дмитрий Рогозин, придумавший заминировать суда теневого флота, чтобы подорвать случай захвата. Правда, где найти экипажи, готовые ходить на плавучих бомбах? Также в апреле Москва направила фрегат «Адмирал Григорович» к берегам Британии, который сопровождал танкеры через Ла-Манш, не вступая в прямое противостояние с британскими ВМС. После захвата «Смертес» корабль остался в этой зоне, хотя воздержался от вмешательства, что, правда, было истолковано западными аналитиками как признание Москвой юридической уязвимости ситуации с бесфлаговым судном. Прямой экономический удар от нынешних перехватов пока не велик. Несколько перехваченных танкеров – это капля в море на фоне 700 единиц теневого флота. Правда, теперь придется ходить в обход Ла-Манша через Северную Атлантику, что почти на 1000 километров длиннее. Да и погода там скверная, что опасно для старых судов. Ключевой вопрос теперь, насколько Запад готов и технически способен масштабировать эти операции до уровня, реально меняющей структуру российского экспорта. Наиболее реалистичный сценарий – это все же гибридное давление. Физические перехваты отдельных судов плюс дипломатическое давление на флаговые государства, порты захода и страховые юрисдикции. Но Британия, возможно, уже готовит другой опасный прецедент. Если, конфисковав нефть на захваченном танкере, затем пустят вырученные средства на поддержку Украины. В этом случае Москве придется, видимо, реагировать уже как-то иначе, чем сейчас.
2: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией. По мнению ведомства, ее представители в своих треках пропагандируют наркотики, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Замглавы Минюста Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума пообещал, что ведомство предметно займется этим вопросом уже в нынешнем году.
4: В своей работе буквально в течение последних 2 месяцев мы столкнулись с немалым количеством отечественных исполнителей. Я умышленно не буду называть имена и фамилии. В скором времени, я думаю, в текущем 26-м, ну и перетекающем 27-м, вы их все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим. Но один из наиболее показательных примеров – отечественная рэп-индустрия. Речь идет не о музыкальном жанре как таковом, а о системе контента, в котором осуществляется пропаганда наркотиков. Я не ошибаюсь. Во многих текстах у нас есть официальные экспертизы, где мы это наблюдаем, видим, об этом говорят эксперты. Это не моя выдумка. Насилие, то же самое. Отрицание морально-нравственных устоев. И это все подается как норма и стиль жизни. Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание. В результате общество теряет способность критически мыслить и отделять реальные факты от ложных манипуляций.
2: Олег Свириденко также сообщил, что эту тему министерство будет прорабатывать совместно с другими структурами и ведомствами, комментирует музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
5: В чем именно будет заключаться работа Минюста, это даже в его зону ответственности не входит. В данный момент рэперов запретили максимально, потому что, как известно, с 1 марта на площадках вычистили абсолютно все песни. Даже знаменитый альбом Гуфа «Город дорог» половина песен отсутствует. И все рэперские тексты, в которых каким-либо образом, даже намеком, употреблялись наркотические и околонаркотические слова, они все вычищены. И все как раз всю весну шутили на тему того, что у нас кастрированная музыка, потому что там просто пропадают слова, песня же записана в другую эпоху, бац, сейчас в ней пропадает одно слово за другим, и даже невозможно ее слушать. Поэтому сейчас поборолись знатно, люди в шоке пребывают, ну, потому что меняются правила игры задним числом. Ты всегда пел какую-то песню, она была плюс-минус нормальная, всех устраивала, а теперь нельзя. Не только нельзя с этого дня, а вот все, что ты раньше делал, оно тоже нельзя. Это довольно интересная ситуация, но тем не менее мы в ней живем. Как еще больше запретить, я не очень понимаю. Будем наблюдать за ситуацией, но я считаю честно, что культура победит. Несмотря на все запреты, даже в советское время, сколько ни боролись с разными рокерами и неформалами, все равно в результате победил Виктор Цой, как известно, несмотря на то, что он умер. Но он жив, как мы знаем, так что до сих пор проводятся стадионные концерты группы «Кино». Я считаю, что эта культура, она всегда живее всех чиновников вместе взятых.
2: Олег Кармунин, автор телеграм-канала «Русский шафл». Беспокойство замглавы Минюста Свириденко также вызывают цифровые технологии. Они на сегодняшний момент, цитата, увеличили масштабы деструктивного воздействия на сознание общества. По мнению Свириденко, против российского общества ведется масштабная разрушительная кампания. Библиотека имени Ленина создаст специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, в категорию могут войти издания, которые ранее распространялись на исторических территориях. Какие книги попадут в это хранилище, мы узнали в самой Ленинке. Продолжит Наталья Шашина.
3: «Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей», объясняет глава Ленинки Вадим Дуда. В его комментарии, присланном в редакцию «Бизнес-ФМ», он рассказал, в 24-м году по поручению Минкульта в библиотеке начали формировать спецфонд, спецхран. В него попадают издания, выпущенные на Украине и найденные в библиотеках Донбасса и Новороссии. Это, как объясняет Дуда, книги с откровенно националистическими и русофобскими идеями, искажающие общую историю. Официального статуса экстремистских материалов у них пока нет. Это не уничтожение, а сбор в одном месте для научной работы, чтобы исследователи могли изучать не только факты, но и то, как создавались опасные нарративы, объясняет глава библиотеки. А управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько рассказал «Бизнес-ФМ», что примерно полгода назад побывал в этом спецхране.
6: Нас пригласили на такое подразделение. Там разговор шел о книгах, изъятых в новых территориях, выпущенных в Украине. Там многие вещи нас просто поразили. Там несколько тысяч книг они собрали с новых территорий на русском языке, на украинском языке.
7: Спецхранилище для этих книг. Хочется понять просто, вот оно что будет, под какой-то усиленной охраной находиться?
6: Нет, просто помещение, в котором можно приходить и работать. Там были раздел детской литературы, раздел учебной литературы, раздел научно-популярной литературы.
3: В некоторых СМИ возникла путаница, когда об этом спецхране для деструктивной литературы рассказывала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, она упомянула, что библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов иноагентов. Поэтому возникли вопросы, не отправятся ли в спецфонд и такие произведения, хотя читать их и продавать не запрещено. Леонид Палько из Книжного союза уверен, что такие предположения надуманы. Вопрос и с книгами, которые закупались с помощью нежелательных организаций, как фонд Сороса. Но, как отмечает эксперт, в России 44 тысячи муниципальных библиотек. Никакого хранилища не хватит, чтобы свозить в РГБ все попадающее под ограничения. Что-то перемещается с открытых полок в закрытые помещения самих библиотек. Запуск спецхрана в Ленинке может показаться переосмыслением советского опыта, но в Союзе в такие отделы, закрытые для широкой публики, в том числе попадала литература с нежелательным идеологическим содержанием. В конце 80-х, начале 90-х, после начала политики гласности, советские спецхраны были ликвидированы. Издатель, основатель издательства «Адмаргином» Александр Иванов побывал в спецхране Ленинки до перестройки и вспоминает, с чего все начиналось.
8: Список запрещенных книг впервые возникает в начале 30-х годов. К нему причастна была Надежда Константиновна Крупская. Крупская туда записала Достоевского, например. И я в силу возраста прекрасно помню, что такое был спецхран. Попасть туда было довольно легко. Кстати, нужно было получить соответствующую справку в деканате о том, что вы занимаетесь научным исследованием вот на такую-то тему, и вы попадали в довольно небольшое пространство в Ленинке. Там был свой каталог, там была литература крайне специфическая. Журналы и книги издательства «Посев» такого эмигрантского, и книги, связанные с фашистскими, нацистскими издательствами, которые были организованы на оккупированных территориях. Там были какие-то специальные вещи, связанные, например, со сферой судебно-медицинской, расследованиями тяжелых преступлений. Но, кроме всего прочего, там была литература, которая по идейным соображениям не соответствовала канону советскому. То есть это были, например, издания религиозных философов многих, эмигрировавших или уехавших на философском пароходе. Вот я, в частности, вот эту литературу там помню и читал.
3: Эксперты отмечают, что формулировка деструктивной литературы может трактоваться довольно широко. И вопрос в конкретных критериях того, что будет попадать в спецхран. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, «Бизнес-ФМ».
22: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес-ФМ». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит.
24: Первое деловое радио и музейно-экспозиционный фонд Банка России представляют. Деньги к деньгам. О деньгах, банках и банкирах. На Бизнес-ФМ.
10: История свидетельствует, что гослотерея – довольно действенный способ привлечения государством денег населения, не уступающий по эффективности займам, ренте и кредитам. Обычно инициаторами государственных лотерей становились официальные лица – короли, министры, военачальники. А вот идейным вдохновителем лотереи, которая была организована во Франции в середине 18 века для покрытия расходов военного училища, стал сам Казанова. К сожалению, галантные подвиги и авантюры Джакомо совершенно заслонили в памяти потомков его незаурядные способности финансиста, литератора и дипломата.
24: Деньги к деньгам. На Бизнес FM. Компании и корпорации.
12: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
24: Ценные бумаги.
12: Акционеры Татнефть одобрили решение выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 11 рублей 61 копейки на акцию. Суммарно за год акционеры нефтяной компании получат по 34 рубля 9 копеек. На это Татнефть потратит около 79,5 миллиардов рублей, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО и 54% по РСБУ за 2025 год. Последний день покупки акций Татнефти под дивиденды 14 июля.
24: Отчеты и планы.
12: Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox. 1 августа рост составит $100 для версии на 512 гигабайт и $150 для модели на 1 терабайт. Основная причина – удорожание памяти и накопителей более чем в 2,5 раза. Компания также предупреждает, что стоимость комплектующих может продолжать расти в среднесрочной перспективе. Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания ирландская Ryanair объявила об изменении политики семейной рассадки. Теперь родители, путешествующие с маленькими детьми, смогут сидеть рядом с ними без дополнительной платы за выбор места. По новым правилам, бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования. Нововведение вступило в силу 25 июня. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
2: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента. Минкульт республики представил список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им напрямую не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
13: Всего в молдавском черном списке 28 артистов, причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева. Так что выпить за любовь Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Соборов и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
14: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. У не знаю. Может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа «Кино» недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично в министре Кристиане Жордане.
13: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят. Автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу iData, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно. За объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
11: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашивать население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть в молдавском языке, которые отличаются от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же. Но есть и различия между какими-то там элементами культуры, но не существенно.
13: Политические обозреватели в Молдавии отмечают, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политический, сколько технический сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
2: Сборные Франции и Норвегии сыграют в пятницу вечером на чемпионате мира по футболу. Команды лидируют в своей группе. Интерес к этой встрече подогревается еще и личным противостоянием главных бомбардиров Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе. Об ожиданиях от этой встречи в утреннем эфире Business FM. Ну а прямо сейчас о том, что индексу Мосбиржи удалось отыграть 0,6% падения прошлых дней. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
15: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи прибавил 0,6%, закрытие 2252 пункта. Это пока лишь технический отскок и отчасти закрытие коротких позиций после обвала среды. Фундаментально ничего пока не поменялось, ни в плане геополитики, ни в плане рынка нефти, который падает стремительно уже длительный период времени, а цены на нефть практически вернулись на уровни до начала конфликта в Персидском заливе. Банк России, видимо, в ближайшем будущем, во всяком случае, будет либо очень медленно снижать ставку по 25 базисных пунктов, либо вообще возьмет паузу на фоне роста инфляции по итогам пока середины июня. Так что пока мы видим техническую коррекцию, технический отскок, и не более того. А вот рубль упал. Упал заметно. Китайская валюта прибавила 20 копеек. Закрытие почти 11 рублей 20 копеек. Доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, приблизился к уровням 76,5 рублей. А если рассматривать рынок Форекс, там получше у рубля ситуация. Доллар торговался вечером в четверг чуть ниже 76. Ну, здесь фактор нефти наконец-то повлиял на российский рубль, с учетом того, что нефть падает уже давно, а рубль оказался крепким и стабильным, как мы видим, и до рубля докатилась вот эта нефтяная волна падения. В следующее полугодие, скорее всего, навес спроса на валюту над рублем будет гораздо выше, чем предложение. И вот этот фактор рынок тоже начинает потихонечку учитывать. Сырьевые рынки сегодня развернулись. Падали они накануне сегодня сегодня развернулись, и драгоценные металлы подросли, и промышленные металлы перешли к росту, ну и цены на нефть вечером в четверг повысились, хотя и не сильно. Смесь Brent вернулась чуть выше $75 за баррель. Но здесь тоже пока, скажем так, для нефти технический момент после довольно длительного падения, хотя можно сослаться на снижающийся доллар глобально, индекс доллара по отношению к 6 основным валютам все-таки немного снизился после довольно бурного роста. Помимо всего прочего, конечно, технические моменты тоже не исключены на том же рынке нефти, хотя министр энергетики США Крис Райт не так давно заявил, что Армузский пролив, конечно, открыт, интенсивность там неплохая, движение танкеров, но для полного восстановления судоходства потребуется несколько недель. Его необходимо будет разминировать. Так что не все так просто, как казалось на первый взгляд, но, тем не менее, пока рынок продолжит, видимо, отыгрывать и ситуацию в Армузском проливе, и, вероятно, полноценное восстановление поставок сырой нефти из Ирана.
2: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
16: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать.
17: Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
18: Текущий Кубок мира FIFA отметился несколькими нововведениями. Это первый турнир, который проходит на территории сразу трех стран, и на нем же количество участников было расширено с 32 до 48. Это привело к добавлению стадии 1/16 финала. Раньше после группового этапа оставалось только 16 команд. Больше футбола в такой эмоциональной обстановке, конечно, хорошо, но вот его качество не всегда радует. Также были введены несколько новых правил, призванных сделать игру более динамичной и справедливой. Самое важное из них – это расширение использования системы видеоповторов или VAR. Добавили ситуации, которые судьи могут пересматривать с помощью этой технологии, включая пересмотр второй желтой карточки в матче. Раньше использовать VAR можно было только при прямом удалении – красной карточки. Красное теперь предусмотрено, если прикрыть рот при разговоре с соперником в конфликтной ситуации. Парагваец Мигель Альмирон уже испытал на себе это правило и был удален в перерыве матча против сборной Турции. Введен лимит 5 секунд на исполнение угловых и ударов от ворот. В случае нарушения мяч переходит к другой команде. Удар от ворот превращается в угловой. Также игрок, покидающий поле при замене, должен в течение 10 секунд добраться до бровки. Если не успел, то его команда на 1 минуту в меньшинстве. После скандального финала чемпионата Африки команда, которая покидает поле в знак протеста, дисквалифицируется моментально. Как у Сенегала, вернуться на поле через полчаса больше не получится. Мне нравятся эти нововведения. Даже увеличение количества команд уже дало нам возможность открыть новых интересных игроков.
17: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
19: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты самолетов российских авиакомпаний в Исламскую Республику возобновлены, сообщило агентство. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов на линии Тель-Авив-Москва. Сообщается, что решение принято на фоне развития событий между Россией и Украиной. Следственный комитет предлагает считать применение нейросети отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Инициативу озвучил на Петербургском международном юридическом форуме советник главы СКР Александр Федоров. По его словам, искусственный интеллект становится все более опасным инструментом в руках злоумышленников. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы. Для этого они выбрали наночастицы диоксида кремния, покрытые полиэтиленимином. В результате носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и точно в раковые клетки, что снижает тяжесть химиотерапии для организма. Об этом сообщили в Минобрнауке. Новости на бизнес-фм каждые 15 минут. Держитесь курса.
24: Бизнес-фм. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
2: Вы слушаете «Бизнес-ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифра подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу в ответ на решение корпорации удалить из App Store все приложения холдинга ВК. Этот шаг в ведомстве Максуда Шадаева назвали политически мотивированным. В Apple официальных комментариев не дают. Звучала версия, что компания действует в рамках санкционных требований. Однако ни в одном западном списке ВК не фигурирует. В российских школах нарастят начальную военную подготовку. Ей отдадут половину часов в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины». Помимо традиционной строевой подготовки, учащихся ждет знакомство с конструктивными особенностями беспилотников, условиями службы по контракту и призыву и дорогой, чисто военной спецификой. Как на все это смотрят в школах? Корректировки возможны как в одну, так и в другую сторону. Замглавы Минэка Татьяна Илюшникова в интервью «Бизнес-ФМ» прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых, в том числе вызвавшие волну обсуждения лимит работы самозанятых не больше 60 часов в месяц на одного заказчика. Все подробности в ближайшем эфире. Приложение ВК в магазине App Store больше

0: отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикций, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдениях санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления, переговоры успехом не увенчались. Предположить, что за санкции, можно только теоретически, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
1: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Max мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС. Все боятся, что будет принято решение о блокировке, но мне кажется, это выстрел себе в ногу. Apple — это очень важная платформа для заработка большого количества компаний. Могут ли протестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний, или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК из собственности одной компании в другой.
0: Версия с подсанкционными акционерами находит подтверждение в недавнем прошлом. Осенью 22 года из App Store уже пропадали ВКонтакте, почта Mail.ru, ВК Музыка и ВК Клипы. Представитель Apple тогда объяснил, что, цитата, «эти приложения распространяются разработчиками, мажоритарными или контролирующими владельцами которых являются одна или более сторон, на которые распространяются санкции Великобритании». Приложения, впрочем, потом в магазин вернулись. После новых удалений приложений ВК обращаться с жалобами и апелляциями в Apple можно, но, похоже, затея эта бессмысленная. Лучше ускорить развитие на альтернативных площадках, говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
2: Таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы наших соотечественников. Основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и Android, и Huawei. Правильнее параллельно развивать свои собственные стабильные платформы.
0: Удаления носят системный характер. В разное время из App Store исчезали российские приложения, попавших под санкции банков, СМИ и госсервисы. На Apple регулярно накладываются штрафы. И в четверг, после удаления приложений ВК из App Store, стало известно об очередном. Суд назначил штраф в 500 000 рублей в отношении Apple за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в интернете. Иногда, к слову, Apple эти штрафы оплачивает. Более того, корпорация отчиталась, что за прошлый год по запросу российских властей были удалены более 1200 приложений. С 1 апреля мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store. Спустя 2 месяца из магазина был удален мессенджер Max, а затем все приложения ВК. Закончится это противостояние вполне вероятно тем, что iPhone на территории России превратятся в кирпичи, допускает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
3: Сами санкции так себе юридическая база. Но тут что интересно, что даже уже этим перестали прикрываться. Просто берут и компании, связанные с Россией, начинают блокировать. Даже в обход собственных политик. Да, то есть у Apple политика тоже не позволяет просто так удалить приложение. Конечно же, желающие могут заходить на сайты, и, вероятно, появится приложение без установки. Это одна из современных технологий, которую можно использовать, чтобы можно было приложение не устанавливать, просто добавив ярлык на рабочий стол определенного сайта. То есть, я думаю, к этому придут эти наши соцсети. Возможно, Apple даже приступит к географической блокировке своих устройств. То есть, условно, на территории России, вероятно, Apple перестанет работать. Уже об этом неоднократно слышали. Я думаю, что один из следующих шагов, из того, что я вижу, будет именно таким.
0: Минцифры обратится в ФАС по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. По данным министерства, российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
4: Заметим, что сама компания Apple никаких объяснений своих действий не давала. Сообщение о санкциях как причине опубликовала только одно из

0: блокированных в России и на СМИ. И вот на фоне всех этих новостей котировки ВК упали на 5% и обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже подешевели на те же 5%, но по другой причине корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Корректировки возможны в одну и в другую сторону. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью «Бизнес-ФМ» прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых. Ранее стало известно, что с 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение полугода. Озвученный лимит сразу вызвал у бизнеса много вопросов. Иван Медведев подробнее.
1: Такие ограничения вводятся для того, чтобы крупные компании перестали нанимать самозанятых исключительно для того, чтобы сэкономить на налогах и обязательных выплатах. Сейчас многие самозанятые по факту выполняют работу штатных сотрудников, причем в тех же объемах. Просто оформлены они по-другому. И вот в правительстве придумали лимит. Максимум 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода. Но вполне возможно, этот показатель будет меняться, заявила в интервью «Бизнес-ФМ» замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
2: Сейчас, по сути, критерии определены так или иначе экспертно, исходя из анализа таких общесложившихся моделей. То есть, с одной стороны, чтобы совсем все не сломать, да, а с другой стороны, чтобы отсечь явные случаи прям уж такого злоупотребления, когда человек подчиняется единому распорядку, находится практически весь день на объекте.
1: В какую сторону он может измениться, говорить пока рано. Контролировать соблюдение ограничений предложено через агрегаторы, которые сводят заказчиков и исполнителей. Если посмотреть на задачи, которые прямо сейчас размещены на Авито-подработка и Яндекс.Смена, видно, что бизнес нуждается в курьерах, кассирах, мерчендайзерах, посудомойщиках, проектировщиках и так далее. Заказчики, ритейл, маркетплейсы, общепит. Показательный момент. Сразу несколько представителей крупных компаний, которых мы попросили прокомментировать этот лимит, отказались это делать, признав при этом, что вопрос для них очень чувствительный. Те же, кто согласился, как правило, говорили, что конкретно по ним это особо не ударит. Но вопросы остаются. Главный, как все-таки вести учет времени. Например, в строительном консалтинге. Продолжает региональный директор по персоналу Николиерс Ламара Петросян.
3: Брокер может за один час закрыть, за один звонок закрыть сделку, а может месяц, два, неделю это все рассусоливать и размусоливать. Как это все потом оцифровывать в часы, непонятно.
1: Руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake», совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский для своих проектов нанимает самозанятых операторов, авторов контента и так далее. И договариваются они о результате, а не о сроках.
4: Как правило, в договоре мы не прописываем часы работы, а просто прописываем объем. И, собственно, сам специалист считает уже, сколько он за этот объем возьмет. Тем более, надо сказать, что все работают по-разному. Кто-то за час укладывается и делает то, что другой и за 6 часов не сделает.
1: С логистикой, где время можно отследить, все сложнее. И как минимум на старте проблемы точно будут, считает коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев.
5: 60 часов – это достаточно маленькое время, в течение которого самозанятый может непосредственно оказать там какой-то статистически значимый объем услуг. Поэтому, безусловно, это ограничения и любые ограничения в части работы с самозанятыми дополняют какие-то определенные проблемы для разного рода курьерских служб и ритейлеров, у которых есть какой-то свой собственный флот курьеров.
1: А самозанятый сварщик рассказал редакции, что из-за постоянно ужесточающихся правил игры он стал настолько самозанятым, что из белой платформенной экономики ушел обратно в мир постоянных клиентов, сарафанного радио и исключительно наличных расчетов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес ФМ.
0: Форд возвращает уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ. Руководство признало, что излишняя ставка на искусственный интеллект без учета накопленного человеческого опыта привела к снижению надежности выпускаемых авто и рекордному росту числа отзывных компаний. Чтобы восстановить утраченную корпоративную экспертизу, бренд нанял, повысил должности и вернул более 350 опытных специалистов, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
6: Автомобилестроение, как, например, авиастроение, танкостроение, самые технологические отрасли последних десятилетий максимально быстро внедрили все достижения искусственного интеллекта в свои производственные цепочки, потому что они понимали, что это технологическая гонка, которой нужно всегда использовать самые последние технологии для того, чтобы бороться успешно с конкурентами. И они же первыми и поняли, что в некоторых областях достижения ИИ были переоценены. В первую очередь это касается как раз инженерии. То есть ИИ может идеально сделать, создать, прописать, сконструировать какой-то один узел автомобиля или самолета или чего-то другого. Может создать идеальные 10-15 таких узлов, которые не будут ломаться, будут оптимальны с точки зрения конструкции, будут стоить дешево производства и так далее. Но инженеры в этих отраслях давно уже занимались собиранием этих технологий в единый конечный продукт. То есть они брали качественный двигатель, качественное шасси, качественную коробку передач и учили все это вместе работать оптимально. В этом плане человеческие навыки, бэкграунд и опыт того, как это должно все вместе работать, его пока и заменить не может. Инженеры-испытатели автомобилей всегда дают качественную обратную связь конструкторам, что нужно улучшить. И это сделать не может. Это именно впечатление от автомобиля, то, что пользователи всегда ставят на первое место. Потому что один ИИ может справиться с частями работы, но не может справиться с целиком в комплексе.
0: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее Financial Times сообщила, что глобальные корпорации сворачивают программы оптимизации производства на основе ИИ, поскольку модели не справляются с задачами и лишь растрачивают бюджеты. Отчасти ИИ решения уже отказались Microsoft, Uber, Alibaba и даже Duolingo.
7: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти спишут долги в 8 российских регионов на почти 50 миллиардов рублей. Под списание попадут Удмуртия, а также Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская и Челябинская области. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он указал, что сэкономленные средства должны быть направлены на поддержку инвестиций, в первую очередь в инфраструктурные проекты. Правительство проработает новые меры поддержки для ключевых отраслей. Согласно поручению вице-премьера Александра Новака, Минэкономразвитие представит меры поддержки металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сфер инфраструктурного и жилищного строительства. Россия намерена не только наращивать поставки энергоресурсов, но и расширять экспорт собственных технологий и производственных решений в страны БРИКС. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цвилев на встрече министров энергетики объединения. Министр отметил, что Россия рассматривает энергоплатформу БРИКС как приоритетный механизм сотрудничества и поддерживает исследования по цепочкам стоимости водорода, инициированные Индией. Он также высоко оценил инициативу Индии по созданию центра компетенции в области интеллектуальных сетей и систем накопления энергии. Россияне забрали из банков максимальную с 2020 года сумму денег. По данным Центробанка, с января по июнь объем наличных в обращении вырос на 1,4 триллиона рублей. Только за неполный июнь их объем вырос на 338,6 миллиарда рублей. При этом, как указывается, поводов для паники нет. Доля наличных в денежной массе находится на исторически низком уровне – 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения. Однако из-за ажиотажного спроса на бумажные деньги страдают банки. Россияне стали чаще покупать жилье за рубежом в популярных туристических странах. В тройку лидеров вошли Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. На четвертом месте Сербия, а на пятом Грузия и Маврикий. В основном недвижимость покупают для получения вида на жительство и для собственного проживания, сообщили аналитики компании NF Group. При этом доля инвестиционных сделок с целью получения дохода уменьшилась в полтора раза до 20%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен. Наталья Воробьева подробнее.
9: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
10: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
11: А оборудование подорожало?
10: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
11: А газ сейчас, цена выросла?
10: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких, у нас просто много разных мелких, ноунейм, скажем так, на них очередь небольшая.
11: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
10: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
9: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
12: 4 цилиндра или 6?
13: 4.
12: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
13: 62 тысячи. 62 тысячи рублей, и все, и дальше газ покупаю.
12: Да.
13: Внешне все это дело как выглядит?
12: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
13: Опасно вообще это?
12: Только машин ездят. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
9: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром. И тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
14: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
9: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
0: Музыка их связала, а еще черный список молдавского Минкульта. Ведомство опубликовало имена российских исполнителей, которых рекомендуют не приглашать в республику с концертами. Среди нежелательных персон оказались артисты с непересекающимися аудиториями и даже с противоположными политическими взглядами. Например, Люся Чеботина и иноагент Моргенштерн. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас о том, что начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета «Духовно-нравственные ценности» в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Подробнее Ольга Кашинская.
15: С 1 сентября этого года в школу вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
16: Сейчас у нас существуют еще и угрозы, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
15: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
17: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
15: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
18: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка-сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Ну, это ознакомительные, как бы, такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
15: Вторая половина курса «Незанятая НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса – «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне одним касанием – приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. «Недвижимость» с Валерией Мозгановой.
0: Если исследование ВЦИОМ, о котором шла речь в прошлый раз, было посвящено судьбам жилого рынка в горизонте 10 лет, то первый экспертно-аналитический доклад компании «Дом.РФ. Технологии», представленный на форуме движения, назывался «Бизнес-эффекты цифровизации девелопмента». Ключевой вывод – цифровизация перестала восприниматься как самоцель, став инструментом повышения управляемости бизнеса. А экономический эффект от IT-решений часто носит значимый характер. Например, внедрение цифрового строительного контроля позволяет снизить потери от дефектов и переделок. В типовом проекте с бюджетом 4,5 миллиарда рублей экономия достигает 13-20 миллионов только за счет сокращения брака на 20-30%. Сокращение благодаря автоматизации сроков проектирования на 30 дней экономит застройщику почти 7 миллионов рублей. Кроме того, использование цифровых инструментов позволяет увеличить продаваемую площадь на 1,5-3% за счет более эффективной конфигурации, что в деньгах дает до 72 миллионов рублей чистого эффекта с одного проекта. ИИ-аналитика речи менеджеров повышает конверсию из разговора во встречу на 13% за квартал. Автоматизация бронирования и CRM-системы экономят 1 час 50 минут на одного клиента. При 1500 сделок в месяц это эквивалентно работе 10 дополнительных сотрудников, которых не нужно нанимать. В целом, как подчеркивают эксперты, цифровизация в современном ее понимании – жесткий инструмент управления издержками и сроками. Компании, которые формируют единую цифровую архитектуру, работают быстрее и прозрачнее, но ключевой вызов – человеческий фактор. Если бизнес-подразделения не готовы пользоваться системами, даже самый лучший софт эффекта не даст. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
7: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министерство финансов США продлило до 25 июля лицензию на операции, связанные с продажей «Лукойл Интернешнл». Решение выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании. Лицензию неоднократно продлевали, последний раз до 27 июня. Визовый центр Италии увеличил сроки обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней. Ранее было 40 дней. Документы рекомендуют подавать минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. В визовом центре объяснили сдвиг большим числом заявок. За 25-й год Италия выдала россиянам около 160 тысяч виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Российские специалисты предупредили об опасной уязвимости в Microsoft Exchange Server. Пробел в защите позволяет похищать внутренние файлы с корпоративных серверов, сообщили ТАСС в UserGate U-Factor. Рекомендуется обновить программное обеспечение, усилить сетевой контроль и проверить настройки сервера. Россиянка Валерия Клеменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях и набрала 9,5 очков, сообщили Федерации шахмат России. Ски-альпинизм вошел в программу зимних Олимпийских игр 30-го года в качестве дополнительного вида спорта. Решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на одну Олимпиаду. На играх 30-го года, которые пройдут во французских Альпах, будут разыграны 5 комплектов наград. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Под звуки веселой музыки Эммануэль Макрон опубликовал кадры задержания танкера, который, как он утверждает, связан с теневым флотом России. Тем временем британские власти собираются продать нефть с арестованного ими ранее судна «Смиртос» и забрать деньги себе. По данным «Телеграф», речь идет о российском сырье на сумму в 35 миллионов фунтов. Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией, точнее, с теми ее представителями, в чьих выступлениях ведомство увидело пропаганду наркотиков, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Конкретных имен пока не прозвучало, но, как пообещал замминистра Олег Свириденко, вопросом займутся уже в этом году. Библиотека имени Ленина создает специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие книги попадут в спецхран и за что, мы спросили у сотрудников Ленинки. Все подробности в ближайшем эфире Business FM. Функционеры перешли к морскому пиратству. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании танкера «Деливер», который, по данным Парижа, относится к так называемому теневому флоту России. Судно шло под флагом Камеруна из российского Приморска и было перехвачено у берегов Сицилии. Что дальше, комментирует Георгий Бовт, автор телеграм-канала «Бовт знает».
19: Руководство Евросоюза еще 8 июня разрешило военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящих российскую нефть. Ранее такая операция была запущена для предотвращения незаконных поставок оружия в Ливию, а теперь ее распространили на суда, перевозящие российский груз. Для Москвы, выстроившей целую систему обхода санкций, произошедшее означает резкое повышение рисков и издержек. Так называемый российский теневой флот – это примерно 700 танкеров, задача которых является вывозить энергоресурсы в обход санкций и ценового потолка, установленного «Большой семеркой». Минобороны Британии считает, что на долю этих судов приходится около 3/4 всего российского нефтяного экспорта. Многие суда регистрируются под флагом третьих стран, но активно растет и доля регистрации под российским флагом. В ночь на 14 июня силами британских ВМС был захвачен танкер «Смиртос», следовавший через Ла-Манш с примерно 100 тысячами тонн нефти марки «Юрлс». Гражданина Индии арестован. Ему предъявлено уголовное обвинение за обход санкций. Танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании с октября прошлого года. Незадолго до перехвата Камерун исключил это судно и еще 35 танкеров из своего реестра под давлением Евросоюза. Дело в том, что в 20-м пакете санкций ЕС была введена обязательная предпродажная проверка всех танкеров, а также усилены экологические требования, в том числе к третьим странам. Это и создало основу для давления на страны, предоставляющие свои флаги для танкеров теневого флота, что и вынудило Камерун снять с регистрации более 30 судов. И «Смиртос» оказался судном без флага, а в таких случаях Конвенция ООН по морскому праву допускает широкий спектр принудительных мер. За операцией наблюдал российский фрегат «Адмирал Григорович», который Москва с апреля нынешнего года отправила сопровождать санкционные танкеры через Ла-Манш, но не вмешался. Зато 6 других постсанкционных танкеров изменили курс, уйдя из Ла-Манша. Британцы опираются на опыт французов, который чуть богаче. С сентября прошлого года французские ВМС задержали уже 5 судов. Последний танкер «Деливер» арестован у берегов Сицилии 23 июня. И такие операции теперь охватили фактически весь периметр европейских вод. Санкционеры пытаются обосновать свои действия юридически. Статья 110 Конвенции ООН по морскому праву действительно дает военным кораблям право досмотра иностранного судна в открытом море при наличии разумных оснований полагать, что оно не имеет гражданства, либо занимается пиратством, работорговлей или несанкционированным вещанием. У Британии к этому есть еще и свои регламенты. Положение о санкциях против России 2019 года, устанавливающее уголовную ответственность за поставку подсанкционной нефти по морю. Лондон завершил юридическое оформление процедуры перехвата таких судов как раз в марте текущего года. Позиция Москвы, однако, состоит в том, что Конвенция ООН допускает досмотр судов с иностранным флагом лишь в исключительных случаях. И от того, как теперь будет трактоваться такое право, зависит потенциальный масштаб принудительных мер против судов, перевозящих грузы в интересах России. Публичная реакция Москвы на официальном уровне пока выглядит сдержанной, тогда как у неофициальных спикеров уже звучат самые радикальные предложения. Кремль заявил, что примет меры для обеспечения безопасности торгового судоходства, формулировка, допускающая широкий диапазон действий. Однако с резкими действиями Кремль пока не спешит. Так было еще в январе, после захвата американцами танкера «Белла», перевозившего венесуэльскую нефть. С самым радикальным предложением пока что выступил сенатор Дмитрий Рогозин, придумавший заминировать суда теневого флота, чтобы подорвать случай захвата. Правда, где найти экипажи, готовые ходить на плавучих бомбах? Также в апреле Москва направила фрегат «Адмирал Григорович» к берегам Британии, который сопровождал танкеры через Ла-Манш, не вступая в прямое противостояние с британскими ВМС. После захвата «Смиртос» корабль остался в этой зоне, хотя воздержался от вмешательства, что, правда, было истолковано западными аналитиками как признание Москвой юридической уязвимости ситуации с безфлаговым судном. Прямой экономический удар от нынешних перехватов пока не вели. Несколько перехваченных танкеров – это капля в море на фоне 700 единиц теневого флота. Правда, теперь придется ходить в обход Ла-Манша через Северную Атлантику, что почти на 1000 километров длиннее. Да и погода там скверная, что опасно для старых судов. Ключевой вопрос теперь, насколько Запад готов и технически способен масштабировать эти операции до уровня, реально меняющей структуру российского экспорта. Наиболее реалистичный сценарий – это все же гибридное давление, физический перехват отдельных судов плюс дипломатическое давление на флаговые государства, порты захода и страховые юрисдикции. Но Британия, возможно, уже готовит другой опасный прецедент. Если, конфисковав нефть на захваченном танкере, затем пустят вырученные средства на поддержку Украины. В этом случае Москве придется, видимо, реагировать уже как-то иначе, чем сейчас.
0: Это был комментарий Георгия Бофта, телеграм-канал «Бофт знает». Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией. По мнению ведомства, ее представители в своих треках пропагандируют наркотики, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Замглавы Минюста Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума пообещал, что ведомство предметно займется этим вопросом уже в нынешнем году.
20: В своей работе буквально в течение последних 2 месяцев мы столкнулись с немалым количеством отечественных исполнителей. Я умышленно не буду называть имена и фамилии. В скором времени, я думаю, в текущем 26-м, ну и перетекающем 27-м, вы их все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим. Но один из наиболее показательных примеров – отечественная рэп-индустрия. Речь идет не о музыкальном жанре как таковом, а о системе контента, в котором осуществляется пропаганда наркотиков. Я не ошибаюсь. Во многих текстах у нас есть официальные эксперты, где мы это наблюдаем, видим, об этом говорят эксперты. Это не моя выдумка. Насилие, то же самое. Отрицание морально-нравственных устоев. И это все подается как норма и стиль жизни. Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание. В результате общество теряет способность критически мыслить и отделять реальные факты от ложных манипуляций.
0: Олег Свириденко также сообщил, что эту тему министерство будет прорабатывать совместно с другими структурами и ведомствами, комментирует музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шафл» Олег Кармунин.
21: В чем именно будет заключаться работа Минюст, это даже в его зону ответственности не входит. В данный момент рэперов запретили максимально, потому что, как известно, с 1 марта на площадках вычистили абсолютно все песни. Даже знаменитый альбом Гуфа «Город дорог» половина песен отсутствует. И все рэперские тексты, в которых каким-либо образом, даже намеком, употреблялись наркотические, околонаркотические слова, они все вычищены. И все как раз всю весну шутили на тему того, что у нас кастрированная музыка, потому что там просто пропадают слова, песня же записана в другую эпоху, бац, сейчас в ней пропадает одно слово за другим, и даже невозможно ее слушать. Поэтому сейчас поборолись знатно, люди в шоке пребывают, ну, потому что меняются правила игры задним числом. Ты всегда пел какую-то песню, она была плюс-минус нормальная, всех устраивала, а теперь нельзя. Не только нельзя с этого дня, а вот все, что ты раньше делал, оно тоже нельзя. Это довольно интересная ситуация, но тем не менее мы в ней живем. Как еще больше запретить, я не очень понимаю. Будем наблюдать за ситуацией, но я считаю честно, что культура победит. Несмотря на все запреты, даже в советское время, сколько ни боролись с разными рокерами и неформалами, все равно в результате победил Виктор Цой, как известно, несмотря на то, что он умер. Но он жив, как мы знаем, так что до сих пор проводятся стадионные концерты группы «Кино». Я считаю, что эта культура, она всегда живее всех чиновников вместе взятых.
0: Олег Кармунин, автор телеграм-канала «Русский шафл». Беспокойство замглавы Минюста Свириденко также вызывают цифровые технологии. Они на сегодняшний момент, цитата, увеличили масштабы деструктивного воздействия на сознание общества. По мнению Свириденко, против российского общества ведется масштабная разрушительная кампания. Библиотека имени Ленина создаст специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, в категорию могут войти издания, которые ранее распространялись на исторических территориях. Какие книги попадут в это хранилище, мы узнали в самой Ленинке. Продолжит Наталья Шашина.
22: Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей, объясняет глава Ленинки Вадим Дуда. В его комментарии, присланном в редакцию «Бизнес-ФМ», он рассказал, в 24-м году по поручению Минкульта в библиотеке начали формировать спецфонд, спецхран. В него попадают издания, выпущенные на Украине и найденные в библиотеках Донбасса и Новороссии. Это, как объясняет Дуда, книги с откровенно националистическими и русофобскими идеями, искажающие общую историю. Официального статуса экстремистских материалов у них пока нет. Это не уничтожение, а сбор в одном месте для научной работы, чтобы исследователи могли изучать не только факты, но и то, как создавались опасные нарративы, объясняет глава библиотеки. А управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько рассказал Бизнес-ФМ, что примерно полгода назад побывал в этом спецхране.
2: Нас пригласили на такое подразделение. Там разговор шел о книгах, изъятых в новых территориях, выпущенных в Украине. Там многие вещи нас просто поразили. Там несколько тысяч книг они собрали с новых территорий на русском языке, на украинском языке.
3: Спецхранилище для этих книг, хочется понять просто, вот оно что будет, под какой-то усиленной охраной находиться?
2: Нет, просто помещение, в котором можно приходить, работать. Там были раздел детской литературы, раздел учебной литературы, раздел научно-популярной литературы.
22: В некоторых СМИ возникла путаница, когда об этом спецхране для деструктивной литературы рассказывала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, она упомянула, что библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов иноагентов. Поэтому возникли вопросы, не отправятся ли в спецфонд и такие произведения, хотя читать их и продавать не запрещено. Леонид Палько из Книжного союза уверен, что такие предположения надуманы. Вопрос и с книгами, которые закупались с помощью нежелательных организаций, как фонд Сороса. Но, как отмечает эксперт, в России 44 тысячи муниципальных библиотек. Никакого хранилища не хватит, чтобы свозить в РГБ все попадающее под ограничения. Что-то перемещается с открытых полок в закрытые помещения самих библиотек. Запуск спецхрана в Ленинке может показаться переосмыслением советского опыта, но в Союзе в такие отделы, закрытые для широкой публики, в том числе попадала литература с нежелательным идеологическим содержанием. В конце 80-х, начале 90-х, после начала политики гласности, советские спецхраны были ликвидированы. Издатель, основатель издательства «Адмаргином» Александр Иванов побывал в спецхране Ленинки до перестройки и вспоминает, с чего все начиналось.
4: Список запрещенных книг впервые возникает в начале 30-х годов. К нему причастна была Надежда Константиновна Крупская. Крупская туда записала Достоевского, например. И я в силу возраста прекрасно помню, что такое был спецхран. Попасть туда было довольно легко, кстати. Нужно было получить соответствующую справку в деканате о том, что вы занимаетесь научным исследованием вот на такую-то тему, и вы попадали в довольно небольшое пространство в Ленинке. Там был свой каталог. Там была литература крайне специфическая. Журналы и книги издательства «Посев», такого эмигрантского, и книги, связанные с фашистскими, нацистскими издательствами, которые были организованы на оккупированных территориях. Там были какие-то специальные вещи, связанные, например, со сферой судебно-медицинской, расследованиями тяжелых преступлений. Но, кроме всего прочего, там была литература, которая по идейным соображениям не соответствовала канону советскому. То есть это были, например, издания религиозных философов многих, эмигрировавших или уехавших на философском пароходе. Вот я, в частности, вот эту литературу там помню и читал.
22: Эксперты отмечают, что формулировка деструктивной литературы может трактоваться довольно широко. И вопрос в конкретных критериях того, что будет попадать в спецхран. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
7: Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес-ФМ» Илья Капелевич.
23: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
7: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. Не расслышали Beatles? Не разглядели Netflix? Не поверили в Майкла Джордана? Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Business FM. Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
25: Ценные бумаги.
9: Акционеры Татнефти одобрили решение выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 11 рублей 61 копейки на акцию. Суммарно за год акционеры нефтяной компании получат по 34 рубля 9 копеек. На это Татнефть потратит около 79,5 миллиардов рублей, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО и 54% по РСБУ за 2025 год. Последний день покупки акций Татнефти под дивиденды 14 июля.
7: Отчеты и планы.
9: Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox. 1 августа рост составит $100 для версии на 512 гигабайт и $150 для модели на 1 терабайт. Основная причина – удорожание памяти и накопителей более чем в 2,5 раза. Компания также предупреждает, что стоимость комплектующих может продолжать расти в среднесрочной перспективе. Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания ирландская Ryanair объявила об изменении политики семейной рассадки. Теперь родители, путешествующие с маленькими детьми, смогут сидеть рядом с ними без дополнительной платы за выбор места. По новым правилам, бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования. Нововведение вступило в силу 25 июня. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
0: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента. Минкульт республики представил список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им напрямую не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
1: Всего в молдавском черном списке 28 артистов, причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева, так что выпить за любовь Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Сабуров и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
5: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. Я не знаю, может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа «Кино» недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично в министре Кристиане Жордане.
1: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу Айдата, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно. За объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
6: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашивать население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть в молдавском языке, которые отличаются от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же. Но есть и различия между какими-то там элементами культуры, но не существенно.
1: Политический обозреватель в Молдавии отмечает, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политический, сколько технический сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес FM.
0: Сборные Франции и Норвегии сыграют в пятницу вечером на чемпионате мира по футболу. Команды лидируют в своей группе. Интерес к этой встрече подогревается еще и личным противостоянием главных бомбардиров Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе. Об ожиданиях от этой встречи в утреннем эфире Business FM. Ну а прямо сейчас о том, что индексу Мосбиржи удалось отыграть 0,6% падения прошлых дней. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
10: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи прибавил 0,6%, закрытие 2252 пункта. Это пока лишь технический отскок и отчасти закрытие коротких позиций после обвала среды. Фундаментально ничего пока не поменялось, ни в плане геополитики, ни в плане рынка нефти, который падает стремительно уже длительный период времени, а цены на нефть практически вернулись на уровни до начала конфликта в Персидском заливе. Банк России, видимо, в ближайшем будущем, во всяком случае, будет либо очень медленно снижать ставку по 25 базисных пунктов, либо вообще возьмет паузу на фоне роста инфляции по итогам пока середины июня. Так что пока мы видим техническую коррекцию, технический отскок, и не более того. А вот рубль упал. Упал заметно. Китайская валюта прибавила 20 копеек. Закрытие почти 11 рублей 20 копеек. Доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, приблизился к уровням 76,5 рублей. А если рассматривать рынок Форекс, там получше рубля ситуация. Доллар торговался вечером в четверг чуть ниже 76. Ну, здесь фактор нефти наконец-то повлиял на российский рубль, с учетом того, что нефть падает уже давно, а рубль оказался крепким и стабильным, как мы видим, и до рубля докатилась вот эта нефтяная волна падения. Следующее полугодие, скорее всего, навес спроса на валюту над рублем будет гораздо выше, чем предложение. И вот этот фактор рынок тоже начинает потихонечку учитывать. Сырьевые рынки сегодня развернулись. Падали они накануне, сегодня развернулись, и драгоценные металлы подросли, и промышленные металлы перешли к росту, ну и цены на нефть вечером в четверг повысились, хотя и не сильно. Смесь Brent вернулась чуть выше $75 за баррель. Но здесь тоже пока, скажем так, для нефти технический момент после довольно длительного падения, хотя можно сослаться на снижающийся доллар, глобальный индекс доллара по отношению к 6 основным валютам все-таки немного снизился после довольно бурного роста. Помимо всего прочего, конечно, технические моменты тоже не исключены на том же рынке нефти, хотя министр энергетики США Крис Райт не так давно заявил, что Армузский пролив, конечно, открыт, интенсивность там неплохая, движение танкеров, но для полного восстановления судоходства потребуется несколько недель. Его необходимо будет разминировать. Так что не все так просто, как казалось нравилось на первый взгляд, но, тем не менее, пока рынок продолжит, видимо, отыгрывать и ситуацию в Армузском проливе, и, вероятно, полноценное восстановление поставок сырой нефти из Ирана.
0: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
7: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Бизнес-ФМ. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес-ФМ русскими буквами или БФМ любыми. Вы знаете, как это написать. Продолжительность жизни.
11: Одни люди легко просыпаются рано утром и быстро включаются в работу. Другие чувствуют себя живыми только ближе к вечеру. Это часто называют привычкой или ленью, но на самом деле хронотип во многом связан с биологией.
7: Журналист Алена Копылова.
11: Хронотип – это индивидуальная настройка внутренних часов организма. Они определяют, в какое время суток человеку легче просыпаться, концентрироваться, быть физически активным и засыпать. Главный регулятор этих ритмов находится в гипоталамусе. Небольшая группа нейронов получает сигналы о свете от сетчатки глаза и синхронизирует работу организма с циклом дня и ночи. Через эту систему регулируется температура тела, выработка мелатонина, кортизола и другие процессы. Но почему у одних людей эти часы сдвинуты к утру, а у других к ночи? Один из ответов – генетика. У человека есть так называемые часовые гены. Они управляют молекулярными циклами внутри клеток, формируя 24-часовой ритм. Разные варианты этих генов могут менять фазу внутренних часов. У жаворонков пик бодрствования наступает раньше, у сов – позже. Поэтому поздняя активность у совы не всегда каприз, а отражение настройки циркадной системы. Проблема начинается тогда, когда биологические часы человека не совпадают с социальным расписанием. Это состояние называют социальным джетлагом. Организм живет в одном ритме, а график требует другого. Что с этим делать? Полностью переделать хронотип трудно, но его можно немного сдвигать. Самый сильный инструмент – это свет. Утренний яркий свет помогает внутренним часам смещаться на более раннее пробуждение. Второе – стабильный подъем. Для циркадной системы время пробуждения важнее, чем идеальное время отхода ко сну.
7: Продолжительность жизни на Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
12: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты самолетов российских авиакомпаний в Исламскую Республику возобновлены, сообщило агентство. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов на линии Тель-Авив-Москва. Сообщается, что решение принято на фоне развития событий между Россией и Украиной. Следственный комитет предлагает считать применение нейросети отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Инициативу озвучил на Петербургском международном юридическом форуме советник главы СКР Александр Федоров. По его словам, искусственный интеллект становится все более опасным инструментом в руках злоумышленников. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы. Для этого они выбрали наночастицы диоксида кремния, покрытые полиэтиленимином. В результате носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и точно в раковые клетки, что снижает тяжесть химиотерапии для организма. Об этом сообщили в Минобрнауке. Новости на Бизнес-ФМ каждые 15 минут. Держитесь курса.
7: Бизнес-ФМ. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
0: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифра подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу в ответ на решение корпорации удалить из App Store все приложения холдинга ВК. Этот шаг в ведомстве Максуда Шадаева назвали политически мотивированным. В Apple официальных комментариев не дают. Звучала версия, что компания действует в рамках санкционных требований. Однако ни в одном западном списке ВК не фигурирует. В российских школах нарастят начальную военную подготовку. Ей отдадут половину часов в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины». Помимо традиционной строевой подготовки, учащихся ждет знакомство с конструктивными особенностями беспилотников, условиями службы по контракту и призыву и дорогой, чисто военной спецификой. Как на все это смотрят в школах? Корректировки возможны как в одну, так и в другую сторону. Замглавы Минэка Татьяна Илюшникова в интервью «Бизнес ФМ» прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых, в том числе вызвавшие волну обсуждения лимит работы самозанятых не больше 60 часов в месяц на одного заказчика. Все подробности в ближайшем эфире. Приложений ВК в магазине App Store больше нет. Apple удалила все приложения холдинга. Основной мессенджер ВКонтакте, почту Mail.ru, Zen, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Российская сторона назвала блокировку приложений политически мотивированным. О причинах удалений и возможных последствиях для всех участников Евгений Перельчук.
13: Удаление приложений из магазина App Store привело фактически к двум вещам. Никак легально их установить на операционную систему iOS теперь нельзя. И от уже установленных приложений теперь не будут приходить уведомления. Какая именно аудитория была у приложений ВК среди пользователей iPhone, точно сказать нельзя. Магазин Apple эти данные, в отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции, дикций, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдениях санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления,

0: большого количества компаний. Могут ли протестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний. Или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК из собственности одной компании в другой.
1: Версия с подсанкционными акционерами находит подтверждение в недавнем прошлом. Осенью 22 года из App Store уже пропадали ВКонтакте, почта Mail.ru, ВК Музыка и ВК-клипы. Представитель Apple тогда объяснил, что, цитата, «эти приложения распространяются разработчиками, мажоритарными или контролирующими владельцами которых являются одна или более сторон, на которые распространяются санкции Великобритании». Приложения, впрочем, потом в магазин вернулись. После новых удалений приложений ВК обращаться с жалобами и апелляциями в Apple можно, но, похоже, затея эта бессмысленная. Лучше ускорить развитие на альтернативных площадках, говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
2: Таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы наших соотечественников. Основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и Android, и Huawei. Правильнее параллельно развивать свои собственные стабильные платформы.
1: Удаления носят системный характер. В разное время из App Store исчезали российские приложения, попавших под санкции банков, СМИ и госсервисы. На Apple регулярно накладываются штрафы. И в четверг, после удаления приложений ВК из App Store, стало известно об очередном. Суд назначил штраф в 500 000 рублей в отношении Apple за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в интернете. Иногда, к слову, Apple эти штрафы оплачивает. Более того, корпорация отчиталась, что за прошлый год по запросу российских властей были удалены более 1200 приложений. С 1 апреля мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store. Спустя 2 месяца из магазина был удален мессенджер Max, а затем все приложения ВК. Закончится это противостояние вполне вероятно тем, что iPhone на территории России превратятся в кирпичи, допускает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Fishman Алексей Горелкин.
3: Сами санкции так себе юридическая база. Но тут что интересно, что даже уже этим перестали прикрываться. Просто берут и компании, связанные с Россией, начинают блокировать. Даже в обход собственных политик. Да, то есть у Apple политика тоже не позволяет просто так удалить приложение. Конечно же, желающие могут заходить на сайты, и, вероятно, появится приложение без установки. Это одна из современных технологий, которую можно использовать, чтобы можно было приложение не устанавливать, просто добавив ярлык на рабочий стол определенного сайта. То есть, я думаю, к этому придут эти наши соцсети. Возможно, Apple даже приступит к географической блокировке своих устройств. То есть, условно, на территории России, вероятно, Apple перестанет работать. Уже об этом неоднократно слышали. Я думаю, что один из следующих шагов, из того, что я вижу, будет именно таким.
1: Минцифры обратится в ФАС по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. По данным министерства, российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Business FM.
4: Заметим, что сама компания Apple никаких объяснений своих действий не давала. Сообщение о санкциях как причине опубликовала только одно из заблокированных в России и на СМИ. И вот на фоне всех этих новостей котировки ВК упали на 5% и обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже подешевели на те же 5%, но по другой причине корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Корректировки возможны в одну и в другую сторону. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью Business FM прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых. Ранее стало известно, что с 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение полугода. Озвученный лимит сразу вызвал у бизнеса много вопросов. Иван Медведев подробнее.
5: Такие ограничения вводятся для того, чтобы крупные компании перестали нанимать самозанятых исключительно для того, чтобы сэкономить на налогах и обязательных выплатах. Сейчас многие самозанятые по факту выполняют работу штатных сотрудников, причем в тех же объемах. Просто оформлены они по-другому. И вот в правительстве придумали лимит. Максимум 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода. Но вполне возможно, этот показатель

0: будет меняться, заявила в интервью Business FM замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
1: Сейчас, по сути, критерии определены так или иначе экспертно, исходя из анализа таких общесложившихся моделей. То есть, с одной стороны, чтобы совсем все не сломать, да, а с другой стороны, чтобы отсечь явные случаи прямо уж такого злоупотребления, когда человек подчиняется единому распорядку, находится практически весь день на объекте.
0: В какую сторону он может измениться, говорить пока рано. Контролировать соблюдение ограничений предложено через агрегаторы, которые сводят заказчиков и исполнителей. Если посмотреть на задачи, которые прямо сейчас размещены на Авито Подработка и Яндекс.Смена, видно, что бизнес нуждается в курьерах, кассирах, мерчендайзерах, посудомойщиках, проектировщиках и так далее. Заказчики, ритейл, маркетплейсы, общепит. Показательный момент. Сразу несколько представителей крупных компаний, которых мы попросили прокомментировать этот лимит, отказались это делать, признав при этом, что вопрос для них очень чувствительный. Те же, кто согласился, как правило, говорили, что конкретно по ним это особо не ударит. Но вопросы остаются. Главный, как все-таки вести учет времени. Например, в строительном консалтинге. Продолжает региональный директор по персоналу Николиерс Ламара Петросян.
2: Брокер может за один час закрыть, за один звонок закрыть сделку, а может месяц, два, неделю это все рассусоливать и размусоливать. Как это все потом оцифровывать в часы, непонятно.
0: Руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake», совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский для своих проектов нанимает самозанятых операторов, авторов контента и так далее. И договариваются они о результате, а не о сроках.
3: Как правило, в договоре мы не прописываем часы работы, а просто прописываем объем. И, собственно, сам специалист считает уже, сколько он за этот объем возьмет. Тем более, надо сказать, что все работают по-разному. Кто-то за час укладывается и делает то, что другой и за 6 часов не сделает.
0: С логистикой, где время можно отследить, все сложнее. И как минимум на старте проблемы точно будут, считает коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев.
4: 60 часов – это достаточно маленькое время, в течение которого самозанятый может непосредственно оказать там какой-то статистически значимый объем услуг. Поэтому, безусловно, это ограничения и любые ограничения в части работы с самозанятыми дополняют какие-то определенные проблемы для разного рода курьерских служб и ритейлеров, у которых есть какой-то свой собственный флот курьеров.
0: А самозанятый сварщик рассказал редакции, что из-за постоянно ужесточающихся правил игры он стал настолько самозанятым, что из белой платформенной экономики ушел обратно в мир постоянных клиентов, сарафанного радио и исключительно наличных расчетов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Business FM.
5: Форд возвращает уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ. Руководство признало, что излишняя ставка на искусственный интеллект без учета накопленного человеческого опыта привела к снижению надежности выпускаемых авто и рекордному росту числа отзывных компаний. Чтобы восстановить утраченную корпоративную экспертизу, бренд нанял, повысил должности и вернул более 350 опытных специалистов, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
6: Автомобилестроение, как, например, авиастроение, танкостроение, самые технологические отрасли последних десятилетий максимально быстро внедрили все достижения искусственного интеллекта в свои производственные цепочки, потому что они понимали, что это технологическая гонка, которой нужно всегда использовать самые последние технологии для того, чтобы бороться успешно с конкурентами. И они же первыми и поняли, что в некоторых областях достижения ИИ были переоценены. В первую очередь это касается как раз и инженерии. То есть ИИ может идеально сделать, создать, прописать, сконструировать какой-то один узел автомобиля или самолета или чего-то другого. Может создать идеальные 10-15 таких узлов, которые не будут ломаться, будут оптимальны с точки зрения конструкции, будут стоить дешево производства и так далее. Но инженеры в этих отраслях давно уже занимались собиранием этих технологий в единый конечный продукт. То есть они брали качественный двигатель, качественное шасси, качественную коробку передач и учили все это вместе работать оптимально. В этом плане человеческие навыки, бэкграунд и опыт того, как это должно все вместе работать, его пока и заменить не может. Инженеры-испытатели автомобилей всегда дают качественную обратную связь конструкторам, что нужно улучшить. И это сделать не может. Это именно впечатление от автомобиля, то, что пользователи всегда ставят на первое место. Потому что один ИИ может справиться с частями работы, но не может справиться с целиком в комплексе.
5: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее Financial Times сообщила, что глобальные корпорации сворачивают программы оптимизации производства на основе ИИ, поскольку модели не справляются с задачами и лишь растрачивают бюджеты. Отчасти ИИ решения уже отказались Microsoft, Uber, Alibaba и даже Duolingo.
7: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Максе Бизнес FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Бизнес FM. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес FM» Илья Копелевич.
8: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
7: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
9: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти спишут долги в 8 российских регионов на почти 50 миллиардов рублей. Под списание попадут Удмуртия, а также Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он указал, что сэкономленные средства должны быть направлены на поддержку инвестиций, в первую очередь в инфраструктурные проекты. Правительство проработает новые меры поддержки для ключевых отраслей. Согласно поручению вице-премьера Александра Новака, Минэкономразвития представит меры поддержки металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сфер инфраструктурного и жилищного строительства. Россия намерена не только наращивать поставки энергоресурсов, но и расширять экспорт собственных технологий и производственных решений в страны БРИКС. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цвилев на встрече министров энергетики объединения. Министр отметил, что Россия рассматривает энергоплатформу БРИКС как приоритетный механизм сотрудничества и поддерживает исследования по цепочкам стоимости водорода, инициированные Индией. Он также высоко оценил инициативу Индии по созданию центра компетенции в области интеллектуальных сетей и систем накопления энергии. Россияне забрали из банков максимальную с 2020 года сумму денег. По данным Центробанка, с января по июнь объем наличных в обращении вырос на 1,4 триллиона рублей. Только за неполный июнь их объем вырос на 338,6 миллиарда рублей. При этом, как указывается, поводов для паники нет. Доля наличных в денежной массе находится на исторически низком уровне – 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения. Однако из-за ажиотажного спроса на бумажные деньги страдают банки. Россияне стали чаще покупать жилье за рубежом в популярных туристических странах. В тройку лидеров вошли Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. На четвертом месте Сербия, а на пятом Грузия и Маврикий. В основном недвижимость покупают для получения вида на жительство и для собственного проживания, сообщили аналитики компании «Навгрупп». При этом доля инвестиционных сделок с целью получения дохода уменьшилась в полтора раза, до 20%. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен. Наталья Воробьева подробнее.
10: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал местный таксист Игорь.
11: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
12: А оборудование подорожало?
11: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
12: А газ сейчас, цена выросла?
11: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких, у нас просто много разных мелких, ноунейм, скажем так, на них очередь небольшая.
12: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
11: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
10: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
13: 4 цилиндра или 6?
14: 4.
13: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
14: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
13: Да.
14: Внешне все это дело как выглядит?
13: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
14: Опасно вообще это?
13: Только машин ездят. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
10: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром, и тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
15: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него очередь на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
10: Очевидное преимущество газа над бензином. Он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
5: Музыка их связала, а еще черный список молдавского Минкульта. Ведомство опубликовало имена российских исполнителей, которых рекомендуют не приглашать в республику с концертами. Среди нежелательных персон оказались артисты с непересекающимися аудиториями и даже с противоположными политическими взглядами. Например, Люся Чеботина и иноагент Моргенштерн. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас о том, что начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета «Духовно-нравственные ценности» в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Подробнее Ольга Кашинская.
16: С 1 сентября этого года в школу вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
17: Сейчас у нас существует еще и угроза, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса и как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории. Вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
16: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
18: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база, допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
16: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
19: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка, сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
16: Вторая половина курса «Незанятая НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
7: Вначале был бизнес.
20: Как появлялись города?
21: Никольск, Пензенская область, 20 тысяч жителей. В 18 веке Алексей Бахметьев, хозяин села Никольская Пестровка, получил от Екатерины II разрешение на строительство в своих землях фабрики по производству хрусталя и стекла. Продукция предприятия быстро завоевала международное признание, а в городе до сих пор процветает стекольное производство.
7: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Между делом с Кирой Альтман.
22: Музыканту известны ингредиенты и способы соединения нот и чувств, но при этом музыка может не родиться. Так говорит мой собеседник Риат Мамадов, композитор и музыкант. Может получиться, но не случиться. Вот мне очень нравится это выражение, забирай его себе.
23: Я тебе обманусь и скажу, что я не знаю как. Конечно, ты знаешь какие-то ингредиенты, что с чем смешать, как подать и так далее, да? И ты даже можешь разбираться на молекулярном уровне, но это не дает тебе гарантий. Я однажды делал транскрипцию музыки Баха, и я сделал ее по законам джазовой гармонии. С крайней формы вот этой части, я сейчас говорю о партите доминорной, я сохранил движение мелодии и ее гармонизацию, да. Все сделал аккуратно, но играть не получилось. Соло не получилось там. Потому что иногда нужно с другой стороны посмотреть на пьесу. И когда я понял, что, в принципе, как это должно быть, пришлось все это дело порвать, выбросить и заново написать, какие-то законы нарушить, но во имя какой-то вот определенной цели. У тебя может быть идеальная консистенция ингредиентов, но не то, что ты как бы вот хотел, чувствовал, там, представлял. Поэтому это всегда, ты находишься всегда на грани. И вот так вот аккуратненько идешь.
22: Риат Мамадов, пианист, композитор. Кира Альтман, Бизнес FM.
20: Между делом на Бизнес FM. Вы слушаете радиоканал Бизнес FM Москва, зарегистрированный в Федеральной службе по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций 30 апреля 2021 года. Свидетельство о регистрации L номер FS77-81049. Информационная продукция предназначена для слушателей старше 12 лет. Бизнес FM. Новости. Коротко.
1: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министерство финансов США продлило до 25 июля лицензию на операции, связанные с продажей Лукойл Интернешнл. Решение выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании. Лицензию неоднократно продлевали, последний раз до 27 июня. Визовый центр Италии увеличил сроки обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней. Ранее было 40 дней. Документы рекомендуют подавать минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. В визовом центре объяснили сдвиг большим числом заявок. За 25-й год Италия выдала россиянам около 160 тысяч виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Российские специалисты предупредили об опасной уязвимости в Microsoft Exchange Server. Пробел в защите позволяет похищать внутренние файлы с корпоративных серверов, сообщили ТАСС в UserGate U-Factor. Рекомендуется обновить программное обеспечение, усилить сетевой контроль и проверить настройки сервера. Россиянка Валерия Клеменова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях и набрала 9,5 очков, сообщили Федерации шахмат России. Ски-альпинизм вошел в программу зимних Олимпийских игр 30-го года в качестве дополнительного вида спорта. Решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на одну Олимпиаду. На играх 30-го года, которые пройдут во французских Альпах, будут разыграны 5 комплектов наград. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете «Бизнес FM» в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Под звуки веселой музыки Эммануэль Макрон опубликовал кадры задержания танкера, который, как он утверждает, связан с теневым флотом России. Тем временем британские власти собираются продать нефть с арестованного ими ранее судна «Смиртоса» и забрать деньги себе. По данным «Телеграф», речь идет о российском сырье на сумму в 35 миллионов фунтов. Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией, точнее, с теми ее представителями, в чьих выступлениях ведомство увидело пропаганду наркотиков, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Конкретных имен пока не прозвучало, но, как пообещал замминистра Олег Свириденко, вопросом займутся уже в этом году. Библиотека имени Ленина создает специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие книги попадут в спецхран и за что, мы спросили у сотрудников Ленинки. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Санкционеры перешли к морскому пиратству. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании танкера «Деливер», который, по данным Парижа, относится к так называемому теневому флоту России. Судно шло под флагом Камеруна из российского Приморска и было перехвачено у берегов Сицилии. Что дальше, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
0: Руководство Евросоюза еще 8 июня разрешило военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящих российскую нефть. Ранее такая операция была запущена для предотвращения незаконных поставок оружия в Ливии, а теперь ее распространили на суда, перевозящие российские грузы. Для Москвы, выстроившей целую систему обхода санкций, произошедшее означает резкое повышение рисков и издержек. Так называемый российский теневой флот – это примерно 700 танкеров, задача которых является вывозить энергоресурсы в обход санкций и ценового потолка, установленного «Большой семеркой». Минобороны Британии считает, что на долю этих судов приходится около 3/4 всего российского нефтяного экспорта. Многие суда регистрируются под флагом третьих стран, но активно растет и доля регистрации под российским флагом. В ночь на 14 июня силами британских ВМС был захвачен танкер «Смиртос», следовавший через Ла-Манш с примерно 100 тысячами тонн нефти марки «Юрлс». Капитан, гражданин Индии, арестован. Ему предъявлено уголовное обвинение за обход санкций. Танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании с октября прошлого года. Незадолго до перехвата Камерун исключил это судно и еще 35 танкеров из своего реестра под давлением Евросоюза. Дело в том, что в 20-м пакете санкций ЕС была введена обязательная предпродажная проверка всех танкеров, а также усилены экологические требования, в том числе к третьим странам. Это и создало основу для давления на страны, предоставляющие свои флаги для танкеров теневого флота, что и вынудило Камерун снять с регистрации более 30 судов. И «Смиртос» оказался судном без флага, а в таких случаях Конвенция ООН по морскому праву допускает широкий спектр принудительных мер. За операцией наблюдал российский фрегат «Адмирал Григорович», который Москва с апреля нынешнего года отправила сопровождать санкционные танкеры через Ла-Манш, но не вмешался. Зато 6 других постсанкционных танкеров изменили курс, уйдя из Ла-Манша. Британцы опираются на опыт французов, который чуть богаче. С сентября прошлого года французские ВМС задержали уже 5 судов. Последний танкер «Деливер» арестован у берегов Сицилии 23 июня. И такие операции теперь охватили фактически весь периметр европейских вод. Санкционеры пытаются обосновать свои действия юридически. Статья 110 Конвенции ООН по морскому праву действительно дает военным кораблям право досмотра иностранного судна в открытом море при наличии разумных оснований полагать, что оно не имеет гражданства, либо занимается пиратством, работорговлей или несанкционированным вещанием. У Британии к этому есть еще и свои регламенты. Положение о санкциях против России 2019 года, устанавливающее уголовную ответственность за поставку подсанкционной нефти по морю. Лондон завершил юридическое оформление процедуры перехвата таких судов как раз в марте текущего года. Позиция Москвы, однако, состоит в том, что Конвенция ООН допускает досмотр судов с иностранным флагом лишь в исключительных случаях. И от того, как теперь будет трактоваться такое право, зависит потенциальный масштаб принудительных против судов, перевозящих грузы в интересах России. Публичная реакция Москвы на официальном уровне пока выглядит сдержанной, тогда как у неофициальных спикеров уже звучат самые радикальные предложения. Кремль заявил, что примет меры для обеспечения безопасности торгового судоходства, формулировка, допускающая широкий диапазон действий. Однако с резкими действиями Кремль пока не спешит. Так было еще в январе после захвата американцами танкера «Белла», перевозившего венесуэльскую нефть. С самым радикальным предложением пока что выступил сенатор Дмитрий Рогозин, придумавший заминировать суда теневого флота, чтобы подорвать случай захвата. Правда, где найти экипажи, готовые ходить на плавучих бомбах? Также в апреле Москва направила фрегат «Адмирал Григорович» к берегам Британии, который сопровождал танкеры через Ла-Манш, не вступая в прямое противостояние с британскими ВМС. После захвата «Смиртос» корабль остался в этой зоне, хотя воздержался от вмешательства, что, правда, было истолковано западными аналитиками как признание Москвой юридической уязвимости ситуации с безфлаговым судном. Прямой экономический удар от нынешних перехватов пока не вели. Несколько перехваченных танкеров – это капля в море на фоне 700 единиц теневого флота. Правда, теперь придется ходить в обход Ла-Манша через Северную Атлантику, что почти на 1000 километров длиннее. Да и погода там скверная, что опасно для старых судов. Ключевой вопрос теперь, насколько Запад готов и технически способен масштабировать эти операции до уровня, реально меняющей структуру российского экспорта. Наиболее реалистичный сценарий – это все же гибридное давление, физический перехват отдельных судов плюс дипломатическое давление на флаговые государства, порты захода и страховые юрисдикции. Но Британия, возможно, уже готовит другой опасный прецедент. Если, конфисковав нефть на захваченном танкере, затем пустят вырученные средства на поддержку Украины. В этом случае Москве придется, видимо, реагировать уже как-то
2: иначе, чем сейчас.
5: Это был комментарий Георгия Бовта. Телеграм-канал «Бовт знает». Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией. По мнению ведомства, ее представители в своих треках пропагандируют наркотики, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Замглавы Минюста Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума пообещал, что ведомство предметно займется этим вопросом уже в нынешнем году.
3: В своей работе буквально в течение последних двух месяцев мы столкнулись с немалым количеством отечественных исполнителей. Я умышленно не буду называть имена и фамилии. В скором времени, я думаю, в текущем 26-м, ну и перетекающем 27-м, вы их все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим. Но один из наиболее показательных примеров – отечественная рэп-индустрия. Речь идет не о музыкальном жанре как таковом, а о системе контента, в котором осуществляется пропаганда наркотиков. Я не ошибаюсь. Во многих текстах у нас есть официальные эксперты, где мы это наблюдаем, видим, об этом говорят эксперты. Это не моя выдумка. Насилие, то же самое. Отрицание морально-нравственных устоев. И это все подается как норма и стиль жизни. Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание. В результате общество теряет способность критически мыслить и отделять реальные факты от ложных манипуляций.
5: Олег Свириденко также сообщил, что эту тему министерство будет прорабатывать совместно с другими структурами и ведомствами, комментирует музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин.
4: В чем именно будет заключаться работа Минюста, это даже в его зону ответственности не входит. В данный момент рэперов запретили максимально, потому что, как известно, с 1 марта на площадках вычистили абсолютно все песни. Даже знаменитый альбом Гуфа «Город дорог» половина песен отсутствует. И все рэперские тексты, в которых каким-либо образом, даже намеком, употреблялись наркотические и околонаркотические слова, они все вычищены. И все как раз всю весну шутили на тему того, что у нас кастрированная музыка, потому что там просто пропадают слова, песня же записана в другую эпоху, бац, сейчас в ней пропадает одно слово за другим, и даже невозможно ее слушать. Поэтому сейчас поборолись знатно, люди в шоке пребывают, ну, потому что меняются правила игры задним числом. Ты всегда пел какую-то песню, она была плюс-минус нормальная, всех устраивала, а теперь нельзя. Не только нельзя с этого дня, а вот все, что ты раньше делал, оно тоже нельзя. Это довольно интересная ситуация, но тем не менее мы в ней живем. Как еще больше запретить, я не очень понимаю. Будем наблюдать за ситуацией, но я считаю честно, что культура победит. Несмотря на все запреты, даже в советское время, сколько ни боролись с разными рокерами и неформалами, все равно в результате победил Виктор Цой, как известно, несмотря на то, что он умер. Но он жив, как мы знаем, так что до сих пор проводятся стадионные концерты группы Кино. Я считаю, что эта культура, она всегда живее всех чиновников вместе взятых.
5: Олег Кармунин, автор телеграм-канала «Русский шаффл». Беспокойство замглавы Минюста Свириденко также вызывают цифровые технологии. Они на сегодняшний момент, цитата, увеличили масштабы деструктивного воздействия на сознание общества. По мнению Свириденко, против российского общества ведется масштабная разрушительная кампания. Библиотека имени Ленина создаст специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, в категорию могут войти издания, которые ранее распространялись на исторических территориях. Какие книги попадут в это хранилище, мы узнали в самой Ленинке. Продолжит Наталья Шашина.
6: «Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей», объясняет глава Ленинки Вадим Дуда. В его комментарии, присланном в редакцию «Бизнес-ФМ», он рассказал, в 24-м году по поручению Минкульта в библиотеке начали формировать спецфонд, спецхран. В него попадают издания, выпущенные на Украине и найденные в библиотеках Донбасса и Новороссии. Это, как объясняет Дуда, книги с откровенно националистическими и русофобскими идеями, искажающие общую историю. Официального статуса экстремистских материалов у них пока нет. Это не уничтожение, а сбор в одном месте для научной работы, чтобы исследователи могли изучать не только факты, но и то, как создавались опасные нарративы, объясняет глава библиотеки. А управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько рассказал «Бизнес-ФМ», что примерно полгода назад побывал в этом спецхране.
2: Нас пригласили на такое подразделение. Там разговор шел о книгах, изъятых в новых территориях, выпущенных в Украине. Там многие вещи нас просто поразили. Там несколько тысяч книг они собрали с новых территорий на русском языке, на украинском языке.
8: Спецхранилище для этих книг, хочется понять просто, а вот оно что будет, под какой-то усиленной охраной находиться?
2: Нет, просто помещение, в котором можно приходить и работать. Там были раздел детской литературы, раздел учебной литературы, раздел научно-популярной литературы.
9: В некоторых СМИ возникла путаница, когда об этом спецхране для деструктивной литературы рассказывала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, она упомянула, что библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов и иноагентов. Поэтому возникли вопросы, не отправятся ли в спецфонд и такие произведения, хотя читать их и продавать не запрещено. Леонид Палько из Книжного союза уверен, что такие предположения надуманы. Вопрос и с книгами, которые закупались с помощью нежелательных организаций, как фонд Сороса, но, как отмечается, отмечает эксперт, в России 44 тысячи муниципальных библиотек. Никакого хранилища не хватит, чтобы свозить в РГБ все попадающее под ограничения. Что-то перемещается с открытых полок в закрытые помещения самих библиотек. Запуск спецхрана в Ленинке может показаться переосмыслением советского опыта, но в Союзе в такие отделы, закрытые для широкой публики, в том числе попадала литература с нежелательным идеологическим содержанием. В конце 80-х, начале 90-х, после начала политики гласности, советские спецхраны были ликвидированы. Издатель, основатель издательства «Адмаргином» Александр Иванов побывал в спецхране Ленинки до перестройки и вспоминает, с чего все начиналось.
12: Список запрещенных книг впервые возникает в начале 30-х годов. К нему причастна была Надежда Константиновна Крупская. Крупская туда записала Достоевского, например. И я в силу возраста прекрасно помню, что такое был спецхран. Попасть туда было довольно легко, кстати. Нужно было получить соответствующую справку в деканате о том, что вы занимаетесь научным исследованием вот на такую-то тему, и вы попадали в довольно небольшое пространство в Ленинке. Там был свой каталог, там была литература крайне специфическая. Журналы и книги издательства «Посев» такого эмигрантского, и книги, связанные с фашистскими, нацистскими издательствами, которые были организованы на оккупированных территориях. Там были какие-то специальные вещи, связанные, например, со сферой судебно-медицинской, расследованиями тяжелых преступлений. Но, кроме всего прочего, там была литература, которая по идейным соображениям не соответствовала канону советскому. То есть это были, например, издания религиозных философов многих, эмигрировавших или уехавших на философском пароходе. Вот я, в частности, вот эту литературу там помню и читал.
9: Эксперты отмечают, что формулировка деструктивной литературы может трактоваться довольно широко. И вопрос в конкретных критериях того, что будет попадать в спецхран. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
20: Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение Радио Плеер. И новое приложение от Яндекса. Яндекс Радио. Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение Бизнес ФМ. Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Вначале был бизнес. Как появлялись города?
21: Белорецк, Башкортостан, 65 тысяч жителей. В 1762 году в этой части Южного Урала на реке Белой купцы и промышленники Иван Твердышев и Иван Мясников основали металлургический завод и горно-заводской поселок. Построенный 2,5 столетия назад, завод работает и по сей день.
20: Как появлялись города на Бизнес ФМ. Не расслышали Битлз, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес ФМ. Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
20: Ценные бумаги.
24: Акционеры «Татнефть» одобрили решение выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 11 рублей 61 копейки на акцию. Суммарно за год акционер нефтяной компании получит по 34 рубля 9 копеек. На это «Татнефть» потратит около 79,5 миллиардов рублей, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО и 54% по РСБУ за 2025 год. Последний день покупки акций «Татнефти» под дивиденды 14 июля. нуля.
21: Отчеты и планы.
24: Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox. 1 августа рост составит $100 для версии на 512 гигабайт и $150 для модели на 1 терабайт. Основная причина – удорожание памяти и накопителей более чем в 2,5 раза. Компания также предупреждает, что стоимость комплектующих может продолжать расти в среднесрочной перспективе. Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания ирландская Ryanair объявила об изменении политики семейной рассадки. Теперь родители, путешествующие с маленькими детьми, смогут сидеть рядом с ними без дополнительной платы за выбор места. По новым правилам, бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования. Нововведение вступило в силу 25 июня. Новости компании корпорации. Держитесь курса.
5: Вы слушаете Бизнес ФМ, в студии Ольга Кокорекина. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента. Минкульт республики представил список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им напрямую не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
10: Всего в молдавском черном списке 28 артистов, причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева, так что выпить за любовь в Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Сабуров и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
11: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. Я не знаю, может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа «Кино» недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично в министре Кристиане Жордане.
10: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят. Автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу iData, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно. За объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
13: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашиваете население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть в молдавском языке, которые отличаются от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же. Но есть и различия между какими-то там элементами культуры, но не существенно.
10: Политический обозреватель в Молдавии отмечает, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политически, сколько технически сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Business FM.
5: Сборные Франции и Норвегии сыграют в пятницу вечером на чемпионате мира по футболу. Команды лидируют в своей группе. Интерес к этой встрече подогревается еще и личным противостоянием главных бомбардиров Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе. Об ожиданиях от этой встречи в утреннем эфире Business FM. Ну а прямо сейчас о том, что индексу Мосбиржи удалось отыграть 0,6% падения прошлых дней. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
14: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи прибавил 0,6%, закрытие 2252 пункта. Это пока лишь технический отскок и отчасти закрытие коротких позиций после обвала среды. Фундаментально ничего пока не поменялось, ни в плане геополитики, ни в плане рынка нефти, который падает стремительно уже длительный период времени, а цены на нефть практически вернулись на уровни до начала конфликта в Персидском заливе. Банк России, видимо, в ближайшем будущем, во всяком случае, будет либо очень медленно снижать ставку по 25 базисных пунктов, либо вообще возьмет паузу на фоне роста инфляции по итогам пока середины июня. Так что пока мы видим техническую коррекцию, технический отскок, и не более того. А вот рубль упал, упал заметно, китайская валюта прибавила 20 копеек, закрытие почти 11 рублей 20 копеек, доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, приблизился к уровням 76,5 рублей, а если рассматривать рынок Форекс, там получше у рубля ситуация, доллар торговался вечером в четверг чуть ниже 76. Ну, здесь фактор нефти наконец-то повлиял на российский рубль, с учетом того, что нефть падает уже давно, а рубль оказался крепким и стабильным, как мы видим, и до рубля докатилась вот эта нефтяная волна падения. Следующее полугодие, скорее всего, навес спроса на валюту над рублем будет гораздо выше, чем предложение. И вот этот фактор рынок тоже начинает потихонечку учитывать. Сырьевые рынки сегодня развернулись. Падали они накануне, сегодня развернулись, и драгоценные металлы подросли, и промышленные металлы перешли к росту, ну и цены на нефть вечером в четверг повысились, хотя и не сильно. Смесь Brent вернулась чуть выше 75 долларов за баррель. Но здесь тоже пока, скажем так, для нефти технический момент после довольно длительного падения, хотя можно сослаться на снижающийся доллар, глобальный индекс доллара по отношению к шести основным валютам все-таки немного снизился после довольно бурного роста. Помимо всего прочего, конечно, технические моменты тоже не исключены на том же рынке нефти, хотя министр энергетики США Крис Райт не так давно заявил, что Армузский пролив, конечно, открыт, интенсивность там неплохая, движение танкеров, но для полного восстановления судоходства потребуется несколько недель. Его необходимо будет разминировать. Так что не все так просто, как казалось на первый взгляд, но, тем не менее, пока рынок продолжит, видимо, отыгрывать и ситуацию в Армузском проливе, и, вероятно, полноценное восстановление поставок сырой нефти из Ирана.
5: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
20: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса. Тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Бизнес FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Дело вкуса. С Катей Калиной.
15: Спорт и банные ритуалы вместо поздних вечеринок и растущего в цене буквально ежеминутно алкоголя. Так, глядишь, и встретимся в глубокой старости. Рестораны нам в помощи тут. Городское кафе «Культура встречи» расшевелило классный проект в районе Мичуринского проспекта, подговорив соседей сначала вместе пробежаться по Воробьевым горам, а потом в этой же компании позавтракать. «Weekly Run Club» называется все это дело и стартует неспешным 5-километровым забегом в ближайшую субботу. На финише кофе в «Культуре встречи» и честно заработанная булочка или фирменный изотоник в подарок каждому, кто превозмог себя в свой выходной день. Надо сказать, что в «Культуре встречи» приятно позавтракать не только булочкой, а по-взрослому, спортивному, полноценно. Из моих хитов – глазунья с лечо и брынзой, гречневая каша с белыми грибами и пармезаном и томаты с пряными оливками и копченым маслом в стиле Володи Чистякова. Здоровое продолжение выходных – новое летнее меню в ресторане интегративного питания «Инспира» на Льва Толстого. Здесь тоже томаты, фермерские, выращенные под Можайском в сочетании с кедровой сметаной, копченым кокосовым творогом, маслом чипотле и соусом из черного чеснока. А еще окрошка с ежовиком и конопляным паниром, свекольник с черной смородиной, а вечернем предложении – севиче из грибов уринги с клубничным майонезом и запеченный перец рамира под кедровым соусом бешамель. Мяса в «Инспира» нет, за мясом – выкуру в Романовом переулке. Там до конца июля фестиваль «Вагю». С вами была Катя Калина.
20: Дело вкуса. На Бизнес FM. Бизнес FM. Новости. Коротко.
16: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты самолетов российских авиакомпаний в Исламскую Республику возобновлены, сообщило агентство. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов на линии Тель-Авив-Москва. Сообщается, что решение принято на фоне развития событий между Россией и Украиной. Следственный комитет предлагает считать применение нейросети отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Инициативу озвучил на Петербургском международном юридическом форуме советник главы СКР Александр Федоров. По его словам, искусственный интеллект становится все более опасным инструментом в руках злоумышленников. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы. Для этого они выбрали наночастицы диоксида кремния, покрытые полиэтиленимином. В результате носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и точно в раковые клетки, что снижает тяжесть химиотерапии для организма. Об этом сообщили в Минобрнауки. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
20: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
5: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифра подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу в ответ на решение корпорации удалить из App Store все приложения холдинга ВК. Этот шаг в ведомстве Максуда Шадаева назвали политически мотивированным. В Apple официальных комментариев не дают. Звучала версия, что компания действует в рамках санкционных требований, однако ни в одном западном списке ВК не фигурирует. В российских школах нарастят начальную военную подготовку. Ей отдадут половину часов в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины». Помимо традиционной строевой подготовки, учащихся ждет знакомство с конструктивными особенностями беспилотников, условиями службы по контракту и призыву и дорогой, чисто военной спецификой. Как на все это смотрят в школах? корректировки возможны как в одну, так и в другую сторону. Замглавы Минэка Татьяна Илюшникова в интервью Business FM прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых, в том числе вызвавшие волну обсуждения лимит работы самозанятых не больше 60 часов в месяц на одного заказчика. Все подробности в ближайшем эфире. Приложений ВК в магазине App Store больше нет. Apple удалила все приложения холдинга. Основной мессенджер ВКонтакте, почту Mail.ru, Zen, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Российская сторона назвала блокировку приложений политически мотивированным. О причинах удалений и возможных последствиях для всех участников Евгений Перельчук.
7: Удаление приложений из магазина App Store привело фактически к двум вещам. Никак легально их установить на операционную систему iOS теперь нельзя. И от уже установленных приложений теперь не будут приходить уведомления. Какая именно аудитория была у приложений ВК среди пользователей iPhone, точно сказать нельзя. Магазин Apple эти данные, в отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдениях санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления, переговоры успехом не увенчались. Предположить, что за санкции, можно только теоретически, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
17: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Макс мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС. Все боятся, что будет принято решение о блокировке.

0: представитель Apple тогда объяснил, что, цитата, «эти приложения распространяются разработчиками, мажоритарными или контролирующими владельцами которых являются одна или более сторон, на которые распространяются санкции Великобритании». Приложения, впрочем, потом в магазин вернулись. После новых удалений приложений ВК обращаться с жалобами и апелляциями в Apple можно, но, похоже, затея эта бессмысленная. Лучше ускорить развитие на альтернативных площадках, говорит директор Центра компетенции по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Масух.
1: Таких прямых объяснений человеческих сложно найти, потому что удаляются приложения, которые, во-первых, бесплатные, во-вторых, нацелены либо на игры, либо на какие-то развлечения, какие-то социальные сети. В принципе, Apple показывает, что необходимо все-таки нам развивать свой собственный цифровой суверенитет, потому что вот эти зависимости от чужих решений может повлиять на миллионы наших соотечественников. Основное, что Россия может предпринять, продолжать развивать свои собственные сервисы на своих собственных платформах, либо платформах, которые не санкционны, там, менее зависимы. Это может быть и Android, и Huawei. Правильнее параллельно развивать свои собственные стабильные платформы.
0: Удаления носят системный характер. В разное время из App Store исчезали российские приложения, попавших под санкции банков, СМИ и госсервисы. На Apple регулярно накладываются штрафы. И в четверг, после удаления приложений ВК из App Store, стало известно об очередном. Суд назначил штраф в 500 000 рублей в отношении Apple за повторное неисполнение обязанностей по распространению информации в интернете. Иногда, к слову, Apple эти штрафы оплачивает. Более того, корпорация отчиталась, что за прошлый год по запросу российских властей были удалены более 1200 приложений. С 1 апреля мобильные операторы по указанию Минцифры, как писали СМИ, ограничили возможность оплачивать подписки и приложения в App Store. Спустя 2 месяца из магазина был удален мессенджер Макс, а затем все приложения ВК. Закончится это противостояние вполне вероятно тем, что iPhone на территории России превратятся в кирпичи, допускает эксперт по информационной безопасности, гендиректор Фишман Алексей Горелкин.
2: Сами санкции так себе юридическая база. Но тут что интересно, что даже уже этим перестали прикрываться. Просто берут и компании, связанные с Россией, начинают блокировать. Даже в обход собственных политик. Да, то есть у Apple политика тоже не позволяет просто так удалить приложение. Конечно же, желающие могут заходить на сайты, и, вероятно, появится приложение без установки. Это одна из современных технологий, которую можно использовать, чтобы можно было приложение не устанавливать, просто добавив ярлык на рабочий стол определенного сайта. То есть, я думаю, к этому придут эти наши соцсети. Возможно, Apple даже приступит к географической блокировке своих устройств. То есть, условно, на территории России, вероятно, Apple перестанет работать. Уже об этом неоднократно слышали. Я думаю, что один из следующих шагов, из того, что я вижу, будет именно таким.
0: Минцифры обратится в ФАС по поводу невыполнения Apple требований российского законодательства. По данным министерства, российская сторона не получила от корпорации аргументированной позиции для блокировки приложений ВК. Оснований для блокировки нет, отметили в Минцифры, и добавили, что считают удаление политически мотивированным. Евгений Перельчук, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
3: Заметим, что сама компания Apple никаких объяснений своих действий не давала. Сообщение о санкциях как причине опубликовала только одно из заблокированных в России и на СМИ. И вот на фоне всех этих новостей котировки ВК упали на 5% и обновили исторический минимум. Акции Apple, к слову, тоже подешевели на те же 5%, но по другой причине корпорация объявила о повышении цен на свою продукцию. Корректировки возможны в одну и в другую сторону. Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова в интервью «Бизнес ФМ» прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых. Ранее стало известно, что с 1 октября самозанятые не смогут работать на одного заказчика больше 60 часов в месяц в течение полугода. Озвученный лимит сразу вызвал у бизнеса много вопросов. Иван Медведев подробнее.
4: Такие ограничения вводятся для того, чтобы крупные компании перестали нанимать самозанятых исключительно для того, чтобы сэкономить на налогах и обязательных выплатах. Сейчас многие самозанятые по факту выполняют работу штатных сотрудников, причем в тех же объемах. Просто оформлены они по-другому. И вот в правительстве придумали лимит. Максимум 60 часов в месяц с одним заказчиком в течение полугода. Но вполне возможно, этот показатель будет меняться, заявила в интервью Бизнес ФМ замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова.
5: Сейчас, по сути, критерии определены так или иначе экспертно, исходя из анализа таких общесложившихся моделей. То есть, с одной стороны, чтобы совсем все не сломать, да, а с другой стороны, чтобы отсечь явные случаи прям уж такого злоупотребления, когда человек подчиняется единому распорядку, находится практически весь день на объекте.
4: В какую сторону он может измениться, говорить пока

0: Рано. Контролировать соблюдение ограничений предложено через агрегаторы, которые сводят заказчиков и исполнителей. Если посмотреть на задачи, которые прямо сейчас размещены на Авито Подработка и Яндекс.Смена, видно, что бизнес нуждается в курьерах, кассирах, мерчендайзерах, посудомойщиках, проектировщиках и так далее. Заказчики, ритейл, маркетплейсы, общепит. Показательный момент. Сразу несколько представителей крупных компаний, которых мы попросили прокомментировать этот лимит, отказались это делать, признав при этом, что вопрос для них очень чувствительный. Те же, кто согласился, как правило, говорили, что конкретно по ним это особо не ударит. Но вопросы остаются. Главный, как все-таки вести учет времени. Например, в строительном консалтинге. Продолжает региональный директор по персоналу Николиерс Ламара Петросян.
1: Брокер может за один час закрыть, за один звонок закрыть сделку, а может месяц, два, неделю это все рассусоливать и размусоливать. Как это все потом оцифровывать в часы, непонятно.
0: Руководитель юридической компании «Юрвиста», владелец сети кофеен «Take and Wake», совладелец бутик-отеля «Чемоданов» Алексей Петропольский для своих проектов нанимает самозанятых операторов, авторов контента и так далее. И договариваются они о результате, а не о сроках.
2: Как правило, в договоре мы не прописываем часы работы, а просто прописываем объем. И, собственно, сам специалист считает уже, сколько он за этот объем возьмет. Тем более, надо сказать, что все работают по-разному. Кто-то за час укладывается и делает то, что другой и за 6 часов не сделает.
0: С логистикой, где время можно отследить, все сложнее. И как минимум на старте проблемы точно будут, считает коммерческий директор компании Call to Visit Максим Евстафьев.
3: 60 часов – это достаточно маленькое время, в течение которого самозанятый может непосредственно оказать там какой-то статистически значимый объем услуг. Поэтому, безусловно, это ограничения и любые ограничения в части работы с самозанятыми дополняют какие-то определенные проблемы для разного рода курьерских служб и ритейлеров, у которых есть какой-то свой собственный флот курьеров.
0: А самозанятый сварщик рассказал редакции, что из-за постоянно ужесточающихся правил игры он стал настолько самозанятым, что из белой платформенной экономики ушел обратно в мир постоянных клиентов, сарафанного радио и исключительно наличных расчетов. Иван Медведев, Марина Лимаева, Бизнес FM.
4: Форд возвращает уволенных инженеров для исправления ошибок, которые наделал ИИ. Руководство признало, что излишняя ставка на искусственный интеллект без учета накопленного человеческого опыта привела к снижению надежности выпускаемых авто и рекордному росту числа отзывных компаний. Чтобы восстановить утраченную корпоративную экспертизу, бренд нанял, повысил должности и вернул более 350 опытных специалистов, комментирует автоэксперт Артем Бобцов.
5: Автомобилестроение, как, например, авиастроение, танкостроение, самые технологические отрасли последних десятилетий максимально быстро внедрили все достижения искусственного интеллекта в свои производственные цепочки, потому что они понимали, что это технологическая гонка, которой нужно всегда использовать самые последние технологии для того, чтобы бороться успешно с конкурентами. И они же первыми и поняли, что в некоторых областях достижения ИИ были переоценены. В первую очередь это касается как раз инженерии. То есть ИИ может идеально сделать, создать, прописать, сконструировать какой-то один узел автомобиля или самолета или чего-то другого. Может создать идеальные 10-15 таких узлов, которые не будут ломаться, будут оптимальны с точки зрения конструкции, будут стоить дешево производства и так далее. Но инженеры в этих отраслях давно уже занимались собиранием этих технологий в единый конечный продукт. То есть они брали качественный двигатель, качественное шасси, качественную коробку передач и учили все это вместе работать оптимально. В этом плане человеческие навыки, бэкграунд и опыт того, как это должно все вместе работать, его пока и заменить не может. Инженеры-испытатели автомобилей всегда дают качественную обратную связь конструкторам, что нужно улучшить. И это сделать не может. Это именно впечатление от автомобиля, то, что пользователи всегда ставят на первое место. Потому что один ИИ может справиться с частями работы, но не может справиться с целиком в комплексе.
4: Артем Бобцов, автоэксперт. Ранее Financial Times сообщила, что глобальные корпорации сворачивают программы оптимизации производства на основе ИИ, поскольку модели не справляются с задачами и лишь растрачивают бюджеты. Отчасти ИИ решения уже отказались Microsoft, Uber, Alibaba и даже Duolingo.
6: Успеть за минуту. Бизнес FM дает шанс рассказать о своем деле в нашем эфире для подписчиков нашего канала в Максе. Условия проекта и кнопка «Участвовать» в закрепленном сообщении канала. Трех победителей определит генератор случайных чисел, и каждый получит по 10 выходов своей эфирной минуты на Бизнес FM. Если вы еще не подписчик, набирайте в Maxi Business FM или BFM любыми буквами. Расскажите о себе за наш счет. Только на Business FM. Строго по делу. Руководитель кластера «Квантум Парк» МГТУ имени Баумана Илья Родионов. О главных темах главный редактор «Бизнес ФМ» Илья Копелевич.
7: Мы расскажем о запуске первого в России технологического комплекса по производству фотонных чипов. А фотонные чипы, по общему мнению, это будущее.
6: Разработчик фотонных чипов Илья Родионов. В пятницу после 7 вечера и в субботу после 7 утра. Строго по делу. Ничего личного. Только бизнес. FM. Все выпуски программы доступны на любых подкаст-платформах и на сайте bfm.ru. В эфире радио не на словах, а на деле. Новости экономики.
8: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Власти спишут долги в 8 российских регионов на почти 50 миллиардов рублей. Под списание попадут Удмуртия, а также Волгоградская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Рязанская, Челябинская области. Об этом объявил председатель правительства Михаил Мишустин. Он указал, что сэкономленные средства должны быть направлены на поддержку инвестиций, в первую очередь в инфраструктурные проекты. Правительство проработает новые меры поддержки для ключевых отраслей. Согласно поручению вице-премьера Александра Новака, Минэкономразвитие представит меры поддержки металлургической, лесной и угольной промышленности, а также сфер инфраструктурного и жилищного строительства. Россия намерена не только наращивать поставки энергоресурсов, но и расширять экспорт собственных технологий и производственных решений в страны БРИКС. Об этом заявил министр энергетики Сергей Цвилев на встрече министров энергетики объединения. Министр отметил, что Россия рассматривает энергоплатформу БРИКС как приоритетный механизм сотрудничества и поддерживает исследования по цепочкам стоимости водорода, инициированное Индией. Он также высоко оценил инициативу Индии по созданию центра компетенции в области интеллектуальных сетей и систем накопления энергии. Россияне забрали из банков максимальную с 2020 года сумму денег. По данным Центробанка, с января по июнь объем наличных в обращении вырос на 1,4 триллиона рублей. Только за неполный июнь их объем вырос на 338,6 миллиарда рублей. При этом, как указывается, поводов для паники нет. Доля наличных в денежной массе находится на исторически низком уровне – 14,5% и менее 30% от уровня депозитов населения. Однако из-за ажиотажного спроса на бумажные деньги страдают банки. Россияне стали чаще покупать жилье за рубежом в популярных туристических странах. В тройку лидеров вошли Арабские Эмираты, Таиланд и Турция. На четвертом месте Сербия, а на пятом Грузия и Маврикий. В основном недвижимость покупают для получения вида на жительство и для собственного проживания, сообщили аналитики компании «Невгрупп». При этом доля инвестиционных сделок с целью получения дохода уменьшилась в полтора раза до 20%. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ» в студии Ольга Кокорекина. Газ вместо бензина. Переоборудование автомобилей на ГБО набирает популярность у россиян. Как говорят эксперты, увеличение спроса наблюдается по всем регионам, однако количество качественного оборудования ограничено, поэтому очереди и рост цен. Наталья Воробьева подробнее.
9: Бензин дорожает, россияне все чаще выбирают газ. Как пишут СМИ со ссылкой на работников автосервисов, в Московской области и Крыму наблюдается ажиотажный спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. Записи на СТО расписаны до августа, а стоимость услуги достигает 100-150 тысяч рублей. Более чем на 100% вырос спрос на переоборудование автомобилей на газ во Владимире, и очереди также до августа. Не отстает от других регионов и Ростов-на-Дону. Вот что рассказал мне местный таксист Игорь.
10: У меня у знакомого есть фирма, работает 24/7. Люди, кто раньше боялся ставить газовое оборудование, все ставят, несмотря ни на какие деньги, и говорит, что на складах уже оборудование само заканчивается, закончилось.
11: А оборудование подорожало?
10: Да, сильно? Это однозначно. Ну, я не спрашивал, насколько.
11: А газ сейчас, цена выросла?
10: Газ подрос, да, не сильно, всего, наверное, процентов на 5. Но очереди стали там просто безумно большие на заправках газовых, которые вот именно крупных таких. У нас просто много разных мелких, ноунейм, скажем так. Угу. На них очередь небольшая.
11: А заправок газовых поменьше, чем бензиновых?
10: Их намного меньше. Если судить по такси, то на бензине это вообще нереально ездить в нынешнее время.
9: Мы поинтересовались в одном из подмосковных сервисов, сколько стоит установка газобаллонного оборудования на Hyundai Accent.
12: 4 цилиндра или 6?
13: 4.
12: 4 цилиндра, 62 тысячи установка. Баллон 54 литра.
13: 62 тысячи. 62 тысячи рублей и все, и дальше газ покупаю.
12: Да.
13: Внешне все это дело как выглядит?
12: Маленький баллон в нишу запасного колеса на 54 литра.
13: Опасно вообще это?
12: Только машин ездят. Если бы это было небезопасно, мы же, наверное, бы закрылись. 99,9 машин в такси ездит на газе. У любого таксиста спросите до бизнес-класса. Каждый скажет, что он ездит на газе. И вы этого даже не заметите.
9: В теории любой автомобиль с бензиновым двигателем может быть переоборудован для работы на газе. С классическими автомобилями, российскими, корейскими, старыми, европейскими, все проще. Технологии отработаны годами. Но сейчас рынок заполнил китайский автопром. И тут могут возникнуть сложности. А из-за повышенного спроса может устанавливаться некачественное оборудование. В итоге можно повредить двигатель, говорит технический директор группы компании «Талгаз» Алексей Банковский.
14: Случается какое-то событие, которое является пусковым крючком. И вот все сомневающиеся, они толпой перестают сомневаться и начинают бежать на установку. Рассказывал товарищ, что у него ночевать на 2 недели. Сейчас огромное количество китайской техники. На китайской технике стоят двигатели с прямым впрыском. Эти двигатели требуют более дорогого оборудования с хорошей электроникой. Комплект с установкой около 100 тысяч стоит. Во-вторых, еще не на все китайские автомобили это все встает. Что касается классических автомобилей, 30-40 тысяч рублей – это стоимость базового комплекта с установкой. Вопрос, что там будет внутри этого базового комплекта. Будет ли это оригинальное итальянское оборудование, что маловероятно, или будут китайские подделки, которые не отличаются своим качеством. Китай есть неплохой, но его мало. Неправильная работа системы топливоподачи на современных автомобилях может привести к каким-то повреждениям двигателя. И это лотерея. Может оборудование встать и подключиться, а может и не встать и не подключиться.
9: Очевидное преимущество газа над бензином – он вдвое дешевле. Но следует учитывать, что газа расходуется на 15-20% больше. Также эксперты отмечают, что пропан-бутан, который сегодня позиционируют как экономичную альтернативу бензину, на самом деле продукт той же нефтепереработки. И значит, трудности с бензином могут легко перекинуться и на газ, а его в канистру не заправишь. Наталья Воробьева, Михаил Лапушкин, Бизнес ФМ.
4: Музыка их связала, а еще черный список молдавского Минкульта. Ведомство опубликовало имена российских исполнителей, которых рекомендуют не приглашать в республику с концертами. Среди нежелательных персон оказались артисты с непересекающимися аудиториями и даже с противоположными политическими взглядами. Например, Люся Чеботина и иноагент Моргенштерн. Подробности в дальнейшем эфире «Бизнес ФМ». Ну а прямо сейчас о том, что начальную военную подготовку в школах усилят вдвое. Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, долю НВП в курсе основы безопасности и защиты Родины увеличат с 20 до 50%. Кроме того, министр напомнил о введении нового предмета «Духовно-нравственные ценности» в школьную программу со следующего учебного года. Особое внимание, по словам министра, сейчас уделяется вопросам патриотического воспитания и подготовки молодежи. Подробнее Ольга Кашинская.
15: С 1 сентября этого года в школы вернется духовно-нравственная культура. Путь этого предмета был тернистым. В 23-м году его ввели, в 24-м предложили отменить с 25-го. Против выступал, в частности, патриарх Кирилл, но предмет из программы все-таки убрали. А в будущем учебном году вернут в обновленном виде. Заявленная цель предмета – сформировать у детей мировоззрение на основе традиционных ценностей. Как отметил министр просвещения, для преподавания этой дисциплины специально снимут документальные фильмы о 83 героях. Среди них, ожидаемо, будут участники спецэкспедиции. спецоперации. Прикладную сторону вопроса тоже не обделили вниманием. С сентября половину курса «Основы безопасности и защиты Родины» будет занимать начальная военная подготовка. В программе этого раздела есть такие пункты, как виды и конструктивные особенности беспилотников, строевая подготовка, особенности прохождения службы по контракту и по призыву. Предмет обязателен для 8-11 классов. Директор Санкт-Петербургского лицея номер 369, член Общественной палаты Петербурга Константин Хостов считает, что увеличение доли НВП в школьном курсе – нормальная реакция на запрос времени.
16: Сейчас у нас существует еще и угроза, например, беспилотных летательных объектов. Но помимо угроз надо изучать еще и сильные стороны. Поэтому действительно курс начальной военной подготовки будет включать в себя те вопросы, которых раньше в курсе НВП не было, но это требует дополнительного времени, а значит пересмотра всей программы этого курса. И как следствие, чтобы не забирать время, допустим, часов математики, русского языка, не дай бог истории, вот, собственно, делается переформатирование самого курса. Кто будет учить? У нас целый модуль в курсе технологий давным-давно вшит. Учителя проходят соответствующую профессиональную переподготовку. Это не с бухты-барахты возникшие реальности. Ресурсно школы обеспечены полностью.
15: Однако для некоторых школ заявление министра просвещения стало сюрпризом. Продолжит директор школы номер 548 Москвы, народный учитель России Ефим Рачевский.
17: Я хочу, как директор школы, узнать, сколько учителей по начальной военной подготовке я должен найти к 1 сентября. Это вопрос первый. Дальше. Мы уже произвели закупку учебников всех на новый учебный год. Будут ли новые учебники? Надо ли мне искать деньги на закупку этих новых учебников? Дальше. Материально-техническая база. Допустим, для того, чтобы подготовить ребятишек для будущей специальности БПЛА, да, нужна комплексная база по робототехнике, хорошее программное обеспечение необходимо. Будут ли в школы поставки? Если это инициатива Минпроса, то будут от Минпроса поставки какие-нибудь или от региональных властей. Вот ключевые вопросы. Главный из них – где взять педагогов?
15: Некоторые работники образования главный вопрос определяют все-таки иначе. Не слишком ли велика будет нагрузка на детей? Говорит директор Никольской школы Гагаринского района Смоленской области Оксана Шкатова.
18: Достаточно, вот как все было с 8 класса, сборы учебные проходили, то есть понятия они получали вот о начальной военной подготовке. Есть уроки, которые изучают там определенные темы безопасности, разборка, сборка автомата, там устройство гранат и все прочее. Но это ознакомительные как бы такие уроки. Этого достаточно для детей. Но это дети, это школа. А. Это не военная кафедра. Информации вал, а усвоить они ее не могут.
15: Вторая половина курса «Не занята НВП» отдана в основном разделам по безопасности. В социуме, быту, на природе, в транспорте и в том числе в цифровом пространстве. В рамках этого раздела школьникам объяснят, например, значение терминов «информационный пузырь» и «пропаганда». Ольга Кашинская, Андрей Гаврилов, Бизнес ФМ.
6: Вначале был бизнес.
19: Как появлялись города?
20: Дальнегорск, 30 тысяч жителей. Это поселение в Приморском крае известно с 1897 года как поселок Тетюхе, что в переводе с китайского значит «долина диких кабанов». Тогда же здесь было обнаружено месторождение свинцово-цинковых руд. Горно-промышленное общество, занявшееся его разработкой, и дало развитие городу.
6: Как появлялись города? На Бизнес ФМ. Спорт и деньги с Кириллом Гомельским.
21: Последний чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации закончился поражением Сан-Антонио Спёрс в финальной серии. Дойти до финала НБА уже огромное достижение, а повторить его будет сложнее. Но вот у Сан-Антонио, согласно большинству аналитиков, есть все шансы добираться до решающих матчей еще много лет вперед. Все благодаря одному молодому игроку, который уже стал суперзвездой лиги и, возможно, скоро будет доминировать на уровне Леброна Джеймса или Майкла Джордана. 22-летний Виктор Вимбаньяма был выбран под первым номером на драфте НБА в 2003-м. Интересно, что на том драфте из парижской команды «Метрополитенс» в топ-10 попали два игрока – Вимбаньяма и Билал Кулибали. Сан-Антонио решил построить команду вокруг этого уникального баскетболиста и не прогадал. При росте 2 метра 24 сантиметра Уэмби умеет все. Он прекрасно защищается. Длинные руки позволяют ставить невероятные блокшоты. Он отлично бросает с любой дистанции. Он хорошо видит игру и отдает своевременные передачи. Виктор мне напоминает молодого Арвидаса Сабониса. Рост такой же и универсальность похожая. Но у Сабоса было одно серьезное преимущество – масса. При росте 2,24 Уэмби весит всего 101 килограмм. финальной серии мощи не хватало в борьбе под кольцом. Во французе многие видят будущее лицо НБА, а может быть и мирового баскетбола. Его игра и прогресс за последние 3 сезона подтверждают такую оценку. Интересно, как ее через год будет подтверждать руководство Spurs. Следующий сезон Вембаньяма все еще будет играть по контракту новичка, а не на 4 года. Его зарплата составит 16 900 000 долларов. Немало, но несопоставимо с гонорарами топовых игроков. Возможно, следующим летом мы увидим новый рекорд по сумме контракта игрока НБА.
1: Спорт и деньги на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
2: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Министерство финансов США продлило до 25 июля лицензию на операции, связанные с продажей «Лукойл Интернешнл». Решение выводит из-под американских санкций ведение переговоров о продаже зарубежных активов российской нефтяной компании. Лицензию неоднократно продлевали, последний раз до 27 июня. Визовый центр Италии увеличил сроки обработки документов на получение визы для россиян до 60 дней. Ранее было 40 дней. Документы рекомендуют подавать минимум за 3 месяца до предполагаемой даты поездки. В визовом центре объяснили сдвиг большим числом заявок. За 25-й год Италия выдала россиянам около 160 тысяч виз. Это один из самых высоких показателей среди стран ЕС, отмечают в Ассоциации туроператоров России. Российские специалисты предупредили об опасной уязвимости в Microsoft Exchange Server. Пробел в защите позволяет похищать внутренние файлы с корпоративных серверов, сообщили ТАСС в UserGate U-Factor. Рекомендуется обновить программное обеспечение, усилить сетевой контроль и проверить настройки сервера. Россиянка Валерия Клименова досрочно стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 18 лет. На первенстве мира в итальянском Монте-Сильвано она одержала 9-ю победу в 10 партиях и набрала 9,5 очков, сообщили Федерации шахмат России. Ски-альпинизм вошел в программу зимних Олимпийских игр 30-го года в качестве дополнительного вида спорта. Решение принято на сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне. Статус дополнительного вида означает, что соревнования по ски-альпинизму добавлены в программу по предложению организаторов ровно на 1 Олимпиаду. На играх 30-го года, которые пройдут во французских Альпах, будут разыграны 5 комплектов наград. Новости на Business FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
1: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
4: Вы слушаете «Бизнес FM», в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Под звуки веселой музыки Эммануэль Макрон опубликовал кадры задержания танкера, который, как он утверждает, связан с теневым флотом России. Тем временем британские власти собираются продать нефть с арестованного ими ранее судна «Смиртос» и забрать деньги себе. По данным «Телеграф», речь идет о российском сырье на сумму в 35 миллионов фунтов. Что дальше? Об этом в комментарии Георгия Бофта через минуту. Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией, точнее, с теми ее представителями, в чьих выступлениях ведомство увидело пропаганду наркотиков, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Конкретных имен пока не прозвучало, но, как пообещал замминистра Олег Свириденко, вопросом займутся уже в этом году. Библиотека имени Ленина создает специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. Какие книги попадут в спецхран и за что, мы спросили у сотрудников Ленинки. Все подробности в ближайшем эфире «Бизнес FM». Санкционеры перешли к морскому пиратству. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о задержании танкера «Деливер», который, по данным Парижа, относится к так называемому теневому флоту России. Судно шло под флагом Камеруна из российского Приморска и было перехвачено у берегов Сицилии. Что дальше, комментирует Георгий Бофт, автор телеграм-канала «Бофт знает».
0: Руководство Евросоюза еще 8 июня разрешило военным кораблям в Средиземном море задерживать иностранные танкеры, предположительно перевозящих российскую нефть. Ранее такая операция была запущена для предотвращения незаконных поставок оружия в Ливии, а теперь ее распространили на суда, перевозящие российский груз. Для Москвы, выстроившей целую систему обхода санкций, произошедшее означает резкое повышение рисков и издержек. Так называемый российский теневой флот – это примерно 700 танкеров, задача которых является вывозить энергоресурсы в обход санкций и ценового потолка, установленного «Большой семеркой». Минобороны Британии считает, что на долю этих судов приходится около 3/4 всего российского нефтяного экспорта. Многие суда регистрируются под флагом третьих стран, но активно растет и доля регистрации под российским флагом. В ночь на 14 июня силами британских ВМС был захвачен танкер «Смиртос», следовавший через Ла-Манш с примерно 100 тысячами тонн нефти марки «Юрлс». Капитан, гражданин Индии, арестован. Ему предъявлено уголовное обвинение за обход санкций. Танкер находится под санкциями ЕС и Великобритании с октября прошлого года. Незадолго до перехвата Камерун исключил это судно и еще 35 танкеров из своего реестра под давлением Евросоюза. Дело в том, что в 20-м пакете санкций ЕС была введена обязательная предпродажная проверка всех танкеров, а также усилены экологические требования, в том числе к третьим странам. Это и создало основу для давления на страны, предоставляющие свои флаги для танкеров теневого флота, что и вынудило Камерун снять с регистрации более 30 судов. И «Смиртос» оказался судном без флага, а в таких случаях Конвенция ООН по морскому праву допускает широкий спектр принудительных мер. За операцией наблюдал российский фрегат «Адмирал Григорович», который Москва с апреля нынешнего года отправила сопровождать санкционные танкеры через Ла-Манш, но не вмешался. Зато 6 других постсанкционных танкеров изменили курс, уйдя из Ла-Манша. Британцы опираются на опыт французов, который чуть богаче. С сентября прошлого года французские ВМС задержали уже 5 судов. Последний танкер «Деливер» арестован у берегов Сицилии 23 июня. И такие операции теперь охватили фактически весь периметр европейских вод. Санкционеры пытаются обосновать свои действия юридически. Статья 110 Конвенции ООН по морскому праву действительно дает военным кораблям право досмотра иностранного судна в открытом море при наличии разумных оснований полагать, что оно не имеет гражданства, либо занимается пиратством, работорговлей или несанкционированным вещанием. У Британии к этому есть еще и свои регламенты. Положение о санкциях против России 2019 года, устанавливающее уголовную ответственность за поставку подсанкционной нефти по морю. Лондон завершил юридическое оформление процедуры перехвата таких судов как раз в марте текущего года. Позиция Москвы, однако, состоит в том, что Конвенция ООН допускает досмотр судов с иностранным флагом лишь в исключительных случаях. И от того, как теперь будет трактоваться такое право, зависит потенциальный масштаб принудительных мер против судов, перевозящих грузы в интересах России. Публичная реакция Москвы на официальном уровне пока выглядит сдержанной, тогда как у неофициальных спикеров уже звучат самые радикальные предложения. Кремль заявил, что примет меры для обеспечения безопасности торгового судоходства, формулировка, допускающая широкий диапазон действий. Однако с резкими действиями Кремль пока не спешит. Так было еще в январе после захвата американцами танкера «Белла», перевозившего венесуэльскую нефть. С самым радикальным предложением пока что выступил сенатор Дмитрий Рогозин, придумавший заминировать суда теневого флота, чтобы подорвать случай захвата. Правда, где найти экипажи, готовые ходить на плавучих бомбах? Также в апреле Москва направила фрегат «Адмирал Григорович» к берегам Британии, который сопровождал танкеры через Ла-Манш, не вступая в прямое противостояние с британскими ВМС. После захвата «Смиртос» корабль остался в этой зоне, хотя воздержался от вмешательства, что, правда, было истолковано западными аналитиками как признание Москвой юридической уязвимости ситуации с безфлаговым судном. Прямой экономический удар от нынешних перехватов пока не вели. Несколько перехваченных танкеров – это капля в море на фоне 700 единиц теневого флота. Правда, теперь придется ходить в обход Ла-Манша через Северную Атлантику, что почти на 1000 километров длиннее. Да и погода там скверная, что опасно для старых судов. Ключевой вопрос теперь, насколько Запад готов и технически способен масштабировать эти операции до уровня, реально меняющей структуру российского экспорта. Наиболее реалистичный сценарий – это все же гибридное давление. Физический перехват отдельных судов плюс дипломатическое давление на флаговые государства, порты захода и страховые юрисдикции. Но Британия, возможно, уже готовит другой опасный прецедент. Если, конфисковав нефть на захваченном танкере, затем пустят вырученные средства на поддержку Украины. В этом случае Москве придется, видимо, реагировать реагирует уже как-то иначе, чем сейчас.
4: Это был комментарий Георгия Бофта. Телеграм-канал «Бофт знает». Минюст хочет разобраться с российской рэп-индустрией. По мнению ведомства, ее представители в своих треках пропагандируют наркотики, насилие и отрицание морально-нравственных устоев. Замглавы Минюста Олег Свириденко на полях Петербургского международного юридического форума пообещал, что ведомство предметно займется этим вопросом уже в нынешнем году.
3: В своей работе буквально в течение последних 2 месяцев мы столкнулись с немалым количеством отечественных исполнителей. Я умышленно не буду называть имена и фамилии. В скором времени, я думаю, в текущем 26-м, ну и перетекающем 27-м, вы их все узнаете, когда мы уже официально об этом заявим. Но один из наиболее показательных примеров – отечественная рэп-индустрия. Речь идет не о музыкальном жанре как таковом, а о системе контента, в котором осуществляется пропаганда наркотиков. Я не ошибаюсь. Во многих текстах у нас есть официальные эксперты, где мы это наблюдаем, видим, об этом говорят эксперты. Это не моя выдумка. Насилие, то же самое. Отрицание морально-нравственных устоев. И это все подается как норма и стиль жизни. Лица, распространяющие подобные идеи, оказывают негативное воздействие на общественное сознание. В результате общество теряет способность критически мыслить и отделять реальные факты от ложных манипуляций.
4: Олег Свириденко также сообщил, что эту тему министерство будет прорабатывать совместно с другими структурами и ведомствами, комментирует музыкальный критик, автор телеграм-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин.
5: В чем именно будет заключаться работа Минюста, это даже в его зону ответственности не входит. В данный момент рэперов запретили максимально, потому что, как известно, с 1 марта на площадках вычистили абсолютно все песни. Даже знаменитый альбом Гуфа «Город дорог» половина песен отсутствует. И все рэперские тексты, в которых каким-либо образом, даже намеком, употреблялись наркотические и околонаркотические слова, они все вычищены. И все как раз всю весну шутили на тему того, что у нас кастрированная музыка, потому что там просто пропадают слова, песня же записана в другую эпоху, бац, и сейчас в ней пропадают одно слово за другим, и даже невозможно ее слушать. Поэтому сейчас поборолись знатно, люди в шоке пребывают, ну, потому что меняются правила игры задним числом. Ты всегда пел какую-то песню, она была плюс-минус нормальная, всех устраивала, а теперь нельзя. Не только нельзя с этого дня, а вот все, что ты раньше делал, оно тоже нельзя. Это довольно интересная ситуация, но тем не менее мы в ней живем. Как еще больше запретить, я не очень понимаю. Будем наблюдать за ситуацией, но я считаю честно, что культура победит. Несмотря на все запреты, даже в советское время, сколько ни боролись с разными рокерами и неформалами, все равно в результате победил Виктор Цой, как известно, несмотря на то, что он умер. Но он жив, как мы знаем, так что до сих пор проводятся стадионные концерты группы Кино. Я считаю, что культура, она всегда живее всех чиновников вместе взятых.
4: Олег Кармунин, автор телеграм-канала «Русский шаффл». Беспокойство замглавы Минюста Свириденко также вызывают цифровые технологии. Они на сегодняшний момент, цитата, увеличили масштабы деструктивного воздействия на сознание общества. По мнению Свириденко, против российского общества ведется масштабная разрушительная кампания. Библиотека имени Ленина создаст специальное хранилище для деструктивной литературы. Об этом сообщила замглавы Минкульта Жанна Алексеева. По ее словам, в категорию могут войти издания, которые ранее распространялись на исторических территориях. Какие книги попадут в это хранилище, мы узнали в самой Ленинке. Продолжит Наталья Шашина.
22: Это не акт уничтожения, а акт сохранения для будущих исследователей, объясняет глава Ленинки Вадим Дуда. В его комментарии, присланном в редакцию «Бизнес-ФМ», он рассказал, в 24-м году по поручению Минкульта в библиотеке начали формировать спецфонд, спецхран. В него попадают издания, выпущенные на Украине и найденные в библиотеках Донбасса и Новороссии. Это, как объясняет Дуда, книги с откровенно националистическими и русофобскими идеями, искажающие общую историю. Официального статуса экстремистских материалов у них пока нет. Это не уничтожение, а сбор в одном месте для научной работы, чтобы исследователи могли изучать не только факты, но и то, как создавались опасные нарративы, объясняет глава библиотеки. А управляющий вице-президент Российского книжного союза Леонид Палько рассказал «Бизнес-ФМ», что примерно полгода назад побывал в этом спецхране.
7: Нас пригласили на такое подразделение. Там разговор шел о книгах, изъятых в новых территориях, выпущенных в Украине. Там многие вещи нас просто поразили. Там несколько тысяч книг они собрали с новых территорий на русском языке, на украинском языке.
8: Спецхранилище для этих книг. Хочется понять просто, а вот оно что будет? Под какой-то усиленной охраной находиться?
7: Нет, просто помещение, в котором можно приходить, работать. Там были раздел детской литературы, раздел учебной литературы, раздел научно-популярной литературы.
11: В некоторых СМИ возникла путаница, когда об этом спецхране для деструктивной литературы рассказывала замглавы Минкульта Жанна Алексеева, она упомянула, что библиотеки перестали пополнять фонды книгами авторов иноагентов. Поэтому возникли вопросы, не отправятся ли в спецфонд и такие произведения, хотя читать их и продавать не запрещено. Леонид Палько из Книжного союза уверен, что такие предположения надуманы. Вопрос и с книгами, которые закупались с помощью нежелательных организаций, как фонд Сороса, но, как отмечается, отмечает эксперт, в России 44 тысячи муниципальных библиотек. Никакого хранилища не хватит, чтобы свозить в РГБ все попадающее под ограничения. Что-то перемещается с открытых полок в закрытые помещения самих библиотек. Запуск спецхрана в Ленинке может показаться переосмыслением советского опыта, но в Союзе в такие отделы, закрытые для широкой публики, в том числе попадала литература с нежелательным идеологическим содержанием. В конце 80-х, начале 90-х, после начала политики гласности, советские спецхраны были ликвидированы. Издатель, основатель издательства «Адмаргином» Александр Иванов побывал в спецхране Ленинки до перестройки и вспоминает, с чего все начиналось.
23: Список запрещенных книг впервые возникает в начале 30-х годов. К нему причастна была Надежда Константиновна Крупская. Крупская туда записала Достоевского, например. И я в силу возраста прекрасно помню, что такое был спецхран. Попасть туда было довольно легко, кстати. Нужно было получить соответствующую справку в деканате о том, что вы занимаетесь научным исследованием вот на такую-то тему, и вы попадали в довольно небольшое пространство в Ленинке. Там был свой каталог. Там была литература крайне специфическая. Журналы и книги издательства «Посев» такого эмигрантского, и книги, связанные с фашистскими, нацистскими издательствами, которые были организованы на оккупированных территориях. Там были какие-то специальные вещи, связанные, например, со сферой судебно-медицинской, расследованиями тяжелых преступлений. Но, кроме всего прочего, там была литература, которая по идейным соображениям не соответствовала канону советскому. То есть это были, например, издания религиозных философов многих, эмигрировавших или уехавших на философском пароходе. Вот я, в частности, вот эту литературу там помню и читал.
11: Эксперты отмечают, что формулировка деструктивной литературы может трактоваться довольно широко. И вопрос в конкретных критериях того, что будет попадать в спецхран. Наталья Шашина, Андрей Гаврилов, Бизнес-ФМ.
19: Не расслышали Beatles, не разглядели Netflix, не поверили в Майкла Джордана. Судьбоносные промашки, легендарные просчеты и эпично упущенные возможности. В специальном проекте «Знал бы прикуп». Скоро на Бизнес FM. Приемника нет, а радио есть. Чтобы слушать нас в телефоне, рекомендуем приложение «Радио Плеер». И новое приложение от Яндекса «Яндекс.Радио». Оба в белых списках. А для тех, кому удобнее включать в смартфоне, одним касанием приложение «Бизнес FM». Там, где бизнес говорит и кто надо, услышит. Компании и корпорации.
24: В студии Наталья Воробьева. Здравствуйте.
19: Ценные бумаги.
24: Акционеры «Татнефть» одобрили решение выплатить дивиденды по итогам четвертого квартала 2025 года в размере 11 рублей 61 копейки на акцию. Суммарно за год акционер нефтяной компании получит по 34 рубля 9 копеек. На это «Татнефть» потратит около 79,5 миллиардов рублей, что соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО и 54% по РСБУ за 2025 год. Последний день покупки акций «Татнефти» под дивиденды 14 июля.
19: Отчеты и планы.
24: Microsoft объявила о глобальном повышении цен на Xbox. 1 августа рост составит $100 для версии на 512 гигабайт и $150 для модели на 1 терабайт. Основная причина – удорожание памяти и накопителей более чем в 2,5 раза. Компания также предупреждает, что стоимость комплектующих может продолжать расти в среднесрочной перспективе. Крупнейшая в Европе бюджетная авиакомпания ирландская Ryanair объявила об изменении политики семейной рассадки. Теперь родители, путешествующие с маленькими детьми, смогут сидеть рядом с ними без дополнительной платы за выбор места. По новым правилам, бесплатные места для родителей будут предоставляться в хвостовой части самолета, в то время как передние ряды останутся доступными для платного бронирования. Нововведение вступило в силу 25 июня. Новости компании и корпораций. Держитесь курса.
4: Вы слушаете «Бизнес ФМ», в студии Ольга Кокорекина. Молдавия включила в черный список представителей российской эстрады, рэперов и даже иноагента. Минкульт республики представил список российских артистов, которых ведомство не рекомендует приглашать в республику. Люди в списке выступают для разной аудитории и даже занимают разные политические позиции. Выступать в Молдавии им напрямую не запретили, но Минкульт предупреждает организаторов концертов, что некоторым артистам въезд в страну потенциально может быть запрещен. Валерий Убадоев продолжит.
9: Всего в молдавском черном списке 28 артистов, причем этот список крайне разношерстный. Например, не рекомендуют приглашать Дмитрия Маликова, Александра Серова, Леонида Агутина и Игоря Николаева. Так что выпить за любовь в Молдавии не получится. Все это условно представители эстрады. Следом идут рэперы. Это Баста, он же Василий Вакуленко, Алексей Долматов, то есть Гуф, а также более известные молодому поколению Айс Гергерт и Макан. Есть и поп-звезды Сергей Жуков, Клава Кока, Егор Крид и Люся Чеботина. Примечательно, что в список включили и Диану Арбенину, и ее группу «Ночные снайперы» по отдельности. Есть даже группа «Тату». А вот, например, Ярослава Дронова, более известен как «Шаман», в списке нет. И теперь артисты, которых трудно выделить в какую-то подгруппу. Это казахстанский комик Нурлан Сабуров и максимально неожиданный рэпер Моргенштерн, признанный в России иноагентом. Минкультура Молдавии подчеркивает, что не запрещает вышеназванным артистам проводить концерты. Но ведомство этими рекомендациями хочет предотвратить ситуации, которые могут, цитирую, «создавать угрозу безопасности для республики». Какую угрозу безопасности могут создавать концерты Агутина или Чеботина, ведомство не уточняет. Зато Минкультура Республики предупредила организаторов, что если они решат провести концерты артистов, включенных в список, или общественных деятелей, которые, цитирую, поддерживали или оправдывали вооруженную агрессию, то эти мероприятия могут быть сорваны, так как этим людям потенциально могут запретить въезд на территорию республики. Уточнений, что все это значит, нет. С тем, что все это выглядит нелепо, согласен политический обозреватель из Кишинева Константин Старыш.
10: Этот список очень странно выглядит. Агутин, Чеботина и Баста выступали ровно год назад в центре Кишинева, собрали огромную аудиторию. Я не знаю, может быть, это задело молдавские власти, что так много людей пришло на них посмотреть. Группа «Кино» недавно давала концерт. Кстати говоря, на эти концерты охотно ходят и украинские беженцы, которые здесь находятся. Многие специально приезжают на эти концерты с Украины. Все это выглядит как-то, знаете, выдает невежество, темноту культурную в нашем Министерстве культуры и лично в министре Кристиане Жордане.
9: Забавно, что этот черный список российских артистов представили почти одновременно с возрождением дискуссии об объединении Румынии и Молдавии. Накануне Румынская палата депутатов приняла соответствующий законопроект. Причем этот документ получил отрицательное заключение правительства, но все равно был принят автоматически. В отношении него сработала процедура молчаливого согласия. Законопроект просто не был вынесен в палату на обсуждение и согласование. И спустя 45 дней, согласно Конституции Румынии, он был принят. И хотя документ предложила партия, имеющая крайне маленькую поддержку в Румынии, 70% местного населения, согласно опросу iData, поддерживают идею объединения. А вот в Молдавии относятся более прохладно. За объединение около 40%. Продолжает гид в Бухаресте Валентин Армасу.
12: Технически это еще очень тяжело, трудно, потому что все равно надо спрашивать население Молдовы. Это все равно семьи, которые сформировались в течение Советского Союза, поэтому многие против объединения. Где-то больше 2/3 румынов хотят. В языке какие-то слова есть в молдавском языке, которые отличаются от румынского. А в культуре основа, да, примерно та же. Но есть и различия между какими-то там элементами культуры, но не существенно.
9: Политический обозреватель в Молдавии отмечает, что Кишинев может быть заинтересован в объединении с Румынией, потому что так легче всего попасть в Евросоюз. Но в целом это не столько политически, сколько технически сложный вопрос, касающийся экономик двух стран и Гагаузии с Приднестровьем. Поэтому на практике его реализовать может быть крайне проблематично. Валерий Убадоев, Наталья Космачева, Бизнес ФМ.
4: Сборные Франции и Норвегии сыграют в пятницу вечером на чемпионате мира по футболу. Команды лидируют в своей группе. Интерес к этой встрече подогревается еще и личным противостоянием главных бомбардиров Эрлинга Холланда и Килиана Мбаппе. Об ожиданиях от этой встречи в утреннем эфире «Бизнес FM». Ну а прямо сейчас о том, что индексу Мосбиржи удалось отыграть 0,6% падения прошлых дней. Подробнее об этом наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
13: Удалось вырасти российскому рынку акций по итогам торговой сессии четверга. Индекс Московской биржи прибавил 0,6%, закрытие 2252 пункта. Это пока лишь технический отскок и отчасти закрытие коротких позиций после обвала среды. Фундаментально ничего пока не поменялось ни в плане геополитики, ни в плане рынка нефти, который падает стремительно уже длительный период времени, а цены на нефть практически вернулись на уровни до начала конфликта в Персидском заливе. Банк России, видимо, в ближайшем будущем, во всяком случае, будет либо очень медленно снижать ставку по 25 базисных пунктов, либо вообще возьмет паузу на фоне роста инфляции по итогам пока середины июня. Так что пока мы видим техническую коррекцию, технический отскок и не более того. А вот рубль упал, упал заметно, китайская валюта прибавила 20 копеек, закрытие почти 11 рублей 20 копеек, доллар США, если рассматривать однодневный фьючерсный контракт, приблизился к уровням 76,5 рублей, а если рассматривать рынок Форекс, там получше у рубля ситуация, доллар торговался вечером в четверг чуть ниже 76. Ну, здесь фактор нефти наконец-то повлиял на российский рубль, с учетом того, что нефть падает уже давно, а рубль оказался крепким и стабильным, как мы видим, и до рубля докатилась вот эта нефтяная волна падения. Следующее полугодие, скорее всего, навес спроса на валюту над рублем будет гораздо выше, чем предложение. И вот этот фактор рынок тоже начинает потихонечку учитывать. Сырьевые рынки сегодня развернулись. Падали они накануне, сегодня развернулись, и драгоценные металлы подросли, и промышленные металлы перешли к росту, ну и цены на нефть вечером в четверг повысились, хотя и не сильно, смесь Brent вернулась чуть выше $75 за баррель, но здесь тоже пока, скажем так, для нефти технический момент после довольно длительного падения, хотя можно сослаться на снижающийся доллар, глобальный индекс доллара по отношению к 6 основным валютам все-таки немного снизился после довольно бурного роста. Помимо всего прочего, конечно, технические моменты тоже не исключены на том же рынке нефти, хотя министр энергетики США Крис Райт не так давно заявил, что Ормузский пролив, конечно, открыт, интенсивность там неплохая, движение танкеров, но для полного восстановления судоходства потребуется несколько недель. Его необходимо будет разминировать. Так что не все так просто, как казалось на первый взгляд, но, тем не менее, пока рынок продолжит, видимо, отыгрывать и ситуацию в Ормузском проливе, и, вероятно, полноценное восстановление поставок сырой нефти из Ирана.
4: Это был наш биржевой обозреватель Алексей Завьялов.
19: Мы создавали наш телеграм-канал, чтобы вы всегда держались курса и знали все о главных событиях и резонансных историях бизнеса, тех, что только на Business FM. Чтобы продолжить эту историю, ждем вас в Максе. Найти нас просто. Business FM русскими буквами или BFM любыми. Вы знаете, как это написать. Недвижимость с Валерией Мозгановой.
14: Если исследование ВЦИОМ, о котором шла речь в прошлый раз, было посвящено судьбам жилого рынка в горизонте 10 лет, то первый экспертно-аналитический доклад компании «Дом.РФ. Технологии», представленный на форуме движения, назывался «Бизнес-эффекты цифровизации девелопмента». Ключевой вывод – Цифровизация перестала восприниматься как самоцель, став инструментом повышения управляемости бизнеса. А экономический эффект от IT-решений часто носит значимый характер. Например, внедрение цифрового строительного контроля позволяет снизить потери от дефектов и переделок. В типовом проекте с бюджетом 4,5 миллиарда рублей экономия достигает 13-20 миллионов только за счет сокращения брака на 20-30%. Сокращение благодаря автоматизации сроков проектирования на 30 дней экономит застройщику почти 7 миллионов рублей. Кроме того, использование цифровых инструментов позволяет увеличить продаваемую площадь на 1,5-3% за счет более эффективной конфигурации, что в деньгах дает до 72 миллионов рублей чистого эффекта с одного проекта. ИИ-аналитика речи менеджеров повышает конверсию из разговора во встречу на 13% за квартал. Автоматизация бронирования и CRM-системы экономят 1 час 50 минут на одного клиента. При 1500 сделок в месяц это эквивалентно работе 10 дополнительных сотрудников, которых не нужно нанимать. В целом, как подчеркивают эксперты, цифровизация в современном ее понимании – жесткий инструмент управления издержками и сроками. Компании, которые формируют единую цифровую архитектуру, работают быстрее и прозрачнее, но ключевой вызов – человеческий фактор. Если бизнес-подразделения не готовы пользоваться системами, даже самый лучший софт эффекта не даст. Подробности в мобильном приложении Business FM и на портале BFM.ru.
19: Недвижимость на Business FM. Business FM. Новости. Коротко.
15: В студии Дмитрий Борисов. Здравствуйте. Росавиация сняла ограничения на использование воздушного пространства Ирана ночью. Вылеты самолетов российских авиакомпаний в Исламскую Республику возобновлены, сообщило агентство. Крупнейшая израильская авиакомпания «Эль-Аль» решила в ближайшие дни временно прекратить выполнение рейсов на линии Тель-Авив-Москва. Сообщается, что решение принято на фоне развития событий между Россией и Украиной. Следственный комитет предлагает считать применение нейросети отягчающим обстоятельством при совершении преступления. Инициативу озвучил на Петербургском международном юридическом форуме советник главы СКР Александр Федоров. По его словам, искусственный интеллект становится все более опасным инструментом в руках злоумышленников. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого запатентовали новый способ доставки молекул противоопухолевых лекарств в пораженные органы. Для этого они выбрали наночастицы диоксида кремния, покрытые полиэтиленимином. В результате носитель удерживает в разы больше действующего вещества и отдает его медленно и точно в раковые клетки, что снижает тяжесть химиотерапии для организма. Об этом сообщили в Минобрнауке. Новости на Бизнес FM каждые 15 минут. Держитесь курса.
19: Бизнес FM. Радио не на словах, а на деле. Главные темы.
16: Вы слушаете Бизнес FM, в студии Ольга Кокорекина. Здравствуйте. Минцифра подает жалобу на Apple в Федеральную антимонопольную службу в ответ на решение корпорации удалить из App Store все приложения холдинга ВК. Этот шаг в ведомстве Максуда Шадаева назвали политически мотивированным. В Apple официальных комментариев не дают. Звучала версия, что компания действует в рамках санкционных требований. Однако ни в одном западном списке ВК не фигурирует. В российских школах нарастят начальную военную подготовку. Ей отдадут половину часов в рамках курса «Основы безопасности и защиты Родины». Помимо традиционной строевой подготовки, учащихся ждет знакомство с конструктивными особенностями беспилотников, условиями службы по контракту и призыву и дорогой, чисто военной спецификой. Как на все это смотрят в школах? Корректировки возможны как в одну, так и в другую сторону. Замглавы Минэка Татьяна Илюшникова в интервью Business FM прокомментировала планы правительства ужесточить условия сотрудничества бизнеса и самозанятых, в том числе вызвавшие волну обсуждения лимит работы самозанятых не больше 60 часов в месяц на одного заказчика. Все подробности в ближайшем эфире.
4: Приложений ВК в магазине App Store больше нет. Apple удалила все приложения холдинга. Основной мессенджер ВКонтакте, почту Mail.ru, Zen, Одноклассники, а также ВК-мессенджер, видео, музыка и знакомства. Российская сторона назвала блокировку приложений политически мотивированным. О причинах удалений и возможных последствиях для всех участников Евгений Перельчук.
6: Удаление приложений из магазина App Store привело фактически к двум вещам. Никак легально их установить на операционную систему iOS теперь нельзя. И от уже установленных приложений теперь не будут приходить уведомления. Какая именно аудитория была у приложений ВК среди пользователей iPhone, точно сказать нельзя. Магазин Apple эти данные, в отличие от площадки Google, не раскрывает. По примерным оценкам, общая аудитория всех сервисов ВК на устройствах Apple составляет несколько миллионов пользователей. В Apple объяснили удаление приложений правилами соблюдения санкций, так как компания соблюдает законы юрисдикции, в которых работает. Что за санкции, в Apple не уточнили. Сама ВК, к слову, отметила, что ни в каких санкционных списках не состоит. Точно такое же объяснение о соблюдениях санкций последовало от Apple в начале июня, когда из App Store пропал мессенджер Max. Тогда глава Минцифры Максуд Шадаев сообщил, что с Apple ведутся переговоры о восстановлении доступа. Учитывая, что мессенджер не вернулся, а начались новые удаления, переговоры успехом не увенчались. Предположить, что за санкции, можно только теоретически, говорит директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.
17: Сама компания ВК не под санкциями, но на примере Max мы увидели, что они приложение этого холдинга удаляют. На основе чего? Скорее всего, на основе того, что материнские компании, то есть владельцы ВК, под санкциями находятся и гипотетически через них могли пробросить санкции и на ВК. Минцифры пожаловались в ФАС, все боятся, что будет принято решение о блокировке, но мне кажется, это выстрел себе в ногу. Apple — это очень важная платформа для заработка большого количества компаний. Могут ли протестовать? Скорее всего, да. Но это надо делать в политической плоскости. Надо встречаться с компанией Apple, подробно смотреть, могут ли Apple прокидывать санкции на своих там дочерних компаний. Или сейчас в целом можно подумать об изменении акционерной структуры и переведении ВК из собственности одной компании в другой.
6: Версия с подсанкционными акционерами находит подтверждение в недавнем прошлом. Осенью 2022 года из App Store уже пропадали ВКонтакте, почта Mail.ru, ВК-музыка и ВК-клипы. Представитель Apple тогда объяснил,